0: Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит седьмая часть этой истории.
1: Она когда-то была няней у пана Орловского. Потом она вышла замуж. А теперь, после смерти мужа, дочери и зятя, она с младшим сыном и внучкой вернулась сюда. Сына осенью призвали на военную службу, а эти две женщины остались без необходимых средств к существованию. Внучка что-то зарабатывает на жизнь шитьем, но очень мало.
2: О, это печально! А где вы с ними познакомились?
1: В аптеке часто слышишь о бедах людей.
2: Вы сказали, что мое появление подействовало бы на них, как луч солнца. Может быть, женщина была бы рада увидеть кого-нибудь из Орловских? Я бы ее охотно посетила. Но скажите мне, как можно этой семье помочь?
1: Ну, если бы кто-то заплатил за них квартирную плату за полгода, это то, что я знаю. А остальное вам сердце подскажет, когда вы их посетите.
2: А сколько нужно за полгода?
1: 15 или 16 гульденов.
2: Я их вам сейчас отдам, пан Урзин. И вы сделаете так, чтобы они не узнали, откуда эти деньги, хорошо?
1: С радостью.
2: Вот видите, если бы я случайно не спросила, вы бы мне ничего не сказали.
1: Это водительство Божие, что вы спросили, пани Маргита. Я вчера уже думала о вас, что вы могли бы помочь людям. Но сегодня я бы не осмелился просить вас об этом. В нашем серьезном разговоре я об этом даже забыл.
2: О, пожалуйста, пан Урзин, если кому-то нужно помочь в беде, и если это в моих силах, то я прошу вас всегда обращаться ко мне. Я охотно помогу, поверьте. Но извините меня, я сейчас вернусь.
3: Маргита поспешно вышла из библиотеки, а молодой человек встал на колени возле кресла, в котором только что сидел. И если бы его сейчас видела пани Прибовская, она опять сказала бы, что его молитва для него была очень важным делом. Когда он поднялся, в его глазах светилась блаженная уверенность, что молитва его услышана.
2: «Вот деньги за квартиру, на врача и лекарства», — сказала вернувшаяся Маргита, подавая ему конверт.
1: «Последнее не обязательно. Я попросил пана Каримского, и он был так добр, что позволил открыть в его журнале счет для бедных, который получает лекарства бесплатно». Глаза молодой женщины радостно засияли.
2: «Тем лучше! А теперь запишите мне адрес, и я пойду и посмотрю, чем им еще можно помочь. У меня осталось многое из моего приданного, что можно было бы пошить. Но я не знаю, удобно ли это?»
1: «О, да! Это им будет хорошей помощью!»

Давно уже Маргита осталась одна, но она все еще слышала взволнованный от благодарности голос провизора. В эту ночь она спала мало. Присланные книги так заинтересовали ее, что свет она потушила только к утру. По ее сияющим глазам и задумчивому выражению лица нельзя было сказать, что она не выспалась. Выдался чудесный день. И так как Маргита своего коня оставила в горке, она пешком отправилась на прогулку в Подград. Когда она шла по одной из улиц города, зазвонили колокола. Мгновенно приняв решение, она зашла в церковь. Отпевали умершего. Пахло ладаном. Хотя она села недалеко от входа, острый глаз декана ее сразу заметил, и сердце его возликовало.

0: В ее появлении он увидел первый отличный результат своего вчерашнего визита. Амаргита, выходя из церкви, она бросила взгляд на окропляющуюся и крестящуюся толпу и, словно отвергая, покачала головой. «Просвещенный век не позволяет, — подумала она, — поступать так же, как в те времена, когда они подавляли свободу. Но они остались все теми же фанатиками, какими были во времена Георгия Фисхарта, которого они сожгли. Этого благородного благодетеля и носителя света. Они держат народ в темноте. Отобрали у него Библию, чтобы народ ее не понимал. И чтобы я принадлежала этой церкви? Никогда!» Погруженная в эти мысли, она вошла в узкий переулок. Через несколько минут она уже была в комнате бывшей няни своей матери. Ее действительно встретили здесь, как луч солнца. Молодой провизор вчера сказал правду. Пани Хэ не могла насмотреться на дочь и ее любимой Натали и стала рассказывать Маргите, каким добрым и милым ребенком она была, хотя отец и братья ее порядком баловали. А если случалось, что она в сердцах кого-то обидит, то потом каялась и не успокаивалась до тех пор, пока не получала прощения даже от последнего слуги. Гордости у нее никакой не было. Часто она приглашала деревенских ребятишек к себе в сад и играла с ними. И если кто-то восхищался цветами, она могла обобрать для него весь сад. Точно так же она раздаривала и свои игрушки. Однажды зимой она увидела босого ребенка. Быстро сняв свои ботинки, она отдала их ему, а потом в слезах побежала к отцу, потому что ее ботинки ребенку были малы. Отец же, чтобы успокоить дочку, дал ребенку денег для покупки обуви. Особенно любил Наталью брат Фердинанд. Он часто рассказывал ей необыкновенные истории о Польше, которые всегда кончались тем, что они оба в мыслях уходили далеко-далеко искать помощи для своего отечества. Лишь одного она не могла вынести, когда ее обманывали. Этого она не прощала никому. Пани Хэ и не подозревала, какие чувства она пробудила в своей слушательнице. В сердце Маргиты снова зашевелилась вчерашняя тоска по матери. Ах, в том-то и было дело, что она не могла простить обмана. Но ведь ее никто не обманул. Нет, она сама обманулась и совершила поспешный шаг, который навсегда разрушил ее семейное счастье. А в остальном она и теперь была такой, как в детстве, простой и доброй в обращении с бедными. Слуги носили бы ее на руках. Как живая стояла она перед ее глазами. Как она могла не тосковать по матери? Маргита начала разговор об одежде и обрадовала Анечку Хэ тем, что для нее есть работа, причем неспешная, при выполнении которой она могла бы заботиться о бабушке и управляться по домашнему хозяйству. Примерно через час она возвращалась в Орлов в сопровождении Анечки, которая хотела сразу же взять работу домой. По дороге Маргита заметила, что у шагающей рядом с ней девушки было больше познания, чем можно было предположить. Она узнала, что отец Анечки был учителем и что он сам обучал свою дочь. После его смерти она жила с бабушкой, чтобы ухаживать за ней. В Подград они переселились лишь летом, когда ее дядя получил там место писаря. Никто не думал, что его могут призвать на военную службу, так как он был слаб здоровьем. Маргите пришлось сказать, кто дал ей адрес пани Хэ. Луч радости осветил лицо молодой девушки.
1: «Значит, это пан Урзин так нас осчастливил. Мы ему и так уже многим обязаны».
0: «Почему же?» Девушка немного смутилась, но потом скромно продолжила.
1: «С тех пор, как он стал нас посещать, он постоянно старается нам помочь. Вот вчера он принес нам деньги на оплату квартиры. Ясно, что деньги эти были не от него самого, так как он сам беден. Но он не хотел сказать, от кого они. Да воздаст Господь ему и тому, кто их нам подарил старицею».
0: Маргита, смутившись, что-то начала поправлять на своей шляпке. Чтобы увести разговор в сторону, заговорила о погоде. И они незаметно быстро пришли в Орлов. Прислуга, сморщившись при виде этой простой швеи, принесла нужные вещи.
1: «Я знаю, милая Анечка, что у вас в связи с болезнью бабушки теперь больше расходов. И я отдам вам часть заработка вперед, а остальное, когда закончите работу», — сказала Маргита ласково.
0: Благодарный взгляд и взволнованный голос молодой девушки тронули ее чуть ли не до слез.
1: «Сами вы не все сможете унести, поэтому возьмите сейчас только кружева. Остальное я пришлю со слугой».
0: Вскоре после ухода Анечки вслед за ней из Орлова отправился слуга с пакетом, в котором была работа, и с корзиной, полной разных продуктов. Возвратившись, пан Николай застал свою внучку в очень хорошем расположении духа. Она сообщила ему, кого посетила сегодня, а он рассказал ей, что купля удалась. Князь уступил подолин за меньшую сумму, с которой покупатель, наверное, будет согласен. После обеда Маргита написала на французском языке письмо от имени деда управляющему маркизу Арана и обрадовалась, что она так помогла деду. И вообще, сегодня ее все радовало. Даже каплана Ланга она радушно приветствовала, когда он пришел на первый урок, во время которого она была очень внимательной ученицей, на радость пану Николаю, а также пану Юрецкому. Он тоже посетил Орлов в этот день. «Вот увидите, пан Орловский», — уверял декан, «она себя еще покажет. Однако это дело нелегкое». Присоединившись к ним, каплан Ланг заметил: «Хорошо, что каримских сейчас нет. Их влияние могло бы нам помешать, хоть они и мало понимают в религиозных вопросах. А коли нам нечего бояться влияния протестантов, она через короткое время будет нашей».

0: Иногда дни и недели нашей жизни проходят без особых событий, а иногда каждый день имеет для нас большое значение. Такими значительными стали для Маргиты все 6 недель, что Каримские были в отъезде. Большую часть времени Маргита проводила в горке вместе с дедушкой. Она старалась создать вокруг себя маленький рай, чтобы родные ее, вернувшись домой и приехав к ней, прекрасно чувствовали себя среди этой красоты. Притом она старательно изучала словацкий язык. И не только по книге, а главным образом, общаясь с людьми, которые вскоре вместе с ней стали работать над благоустройством поместья. Люди Маргиту любили. Школу в Боровце отремонтировали за ее счет. Все было побелено, полы и окна починены, а на стенах висело много учебных пособий. Дети были обеспечены бумагой, досками и всеми прочими необходимыми принадлежностями. Пан Орловский не мешал своей внучке в этом деле. Да и сам он полюбил молодого учителя и помогал ему кое в чем. Ко всем заботам прибавился еще ремонт в доме Никуши. В первые дни руководил работами сам пан Орловский, а позднее и это пришлось поручить внучке, потому что у него появились другие дела. Он сделал это охотно, когда заметил, с какой радостью она принялась готовить для брата летнее жилище, где он сможет поправиться. В домике было 3 комнаты. Вначале он состоял из 2 комнат и 2 кладовок. Одну из них теперь перестраивали в комнату, другую – в кухню. Из хлева сделали кладовую, а в мансарде могли жить слуги. Везде были обновлены полы и вставлены большие окна и двери. Ремонтировались печи. «Не стесняйся в средствах, Маргита», – сказал дед. «Ведь это первый и, может быть, последний подарок Никуши от его дедушки». И Маргита не жалела денег, чтобы создать для брата все удобства и уют. Маркиса Рана при содействии Адама Орловского и его деда действительно купил Подолин. Кроме денег на покупку, он послал также значительную сумму для ремонта. То, что сделка так быстро состоялась, было заслугой Маргиты. Она посоветовала управляющему Зарканову сфотографировать Подолин и послать фотографию покупателю. Это место так понравилось больной дочке маркиза, что та тут же попросила отца купить Подолин. А он своей любимице еще никогда ни в чем не отказывал. Рассказал обо всем этом управляющий Вилье, приехавший в Подолин. Это был молодой француз, неплохо говоривший по-немецки и отличавшийся прирожденной вежливостью. Он был рад тому, что пан Орловский стал помогать ему добрыми советами в руководстве строительными работами. Ремонтировалось имение в Подолине строго по привезенному плану. Дело это было непростое. Требования маркиза относительно удобств были велики. Внутри замка все перестраивалось. Только двор и сад должны были оставаться в своем старинном романтическом виде. Управляющий Вилье уговорил пана Зарканова поступить на службу к его господину и уверил, что служить ему будет нетрудно. Хотя маркиз Арана Вернинг и привык к безоговорочному подчинению своих людей, они, поближе узнав его, хорошо с ним ладили. Кроме того, он едва ли намеревался долго оставаться в Европе, так как на родине его ждала государственная служба. Управляющий Зарканы, его жена и дочери восхищались присылаемыми из-за границы материалами, обоями, занавесками и коврами, которые превосходили по своей красоте все, до сих пор ими виданное. Когда же прибыли ящики с фарфором, стеклом и серебром, восторгом не было конца. Пан Вилье навестил Маргиту в Горке и описаниями своей молодой госпожи возбудил к ней живой интерес. Когда Маргита узнала, что единственной дочери маркиза Арана грозит абсолютная слепота, Маргита забыла, что это были знакомые Адама Орловского. Сердцем ее овладело искреннее участие в судьбе несчастной маркизы. Поднимаясь на холм позади дома, она видела горную долину, в которой стоял романтичный замок с колоннадой, летом утопающий в зелени. Парк был обнесен высокой стеной, посередине которого бил фонтан. Громадные древние липы окружали его. Под ними каменные скамьи с видом на старый красивый сад. Через него от черных решетчатых ворот к замку вела тенистая аллея из каштанов и лип. Какой аромат от них весной, когда они цветут! Часто Маргита теперь стояла на холме и смотрела на замок. Она желала своей будущей соседке, чтобы та смогла увидеть эту красоту. Маргита пообещала пану Вилье, что после окончания ремонтных работ в Подолине она поможет при расстановке мебели в замке. Так что дел и обязанностей у нее было достаточно. Но не это было для нее самым значительным за эти 6 недель. Раз 14 приходил к Маргите за это время каплан Ланг, чтобы преподать ей учение католической церкви. Она прочитала все книги, которые он ей принес. Он видел, что она была внимательной ученицей, ибо каждый раз, когда он объяснял ей что-то новое, она брала карандаш и записывала все в тетрадь. Странным казалось каплану лишь то, что эта красивая молодая женщина, сидя перед ним, никогда не делала замечаний, никогда ничему не противилась. К нему она относилась подчеркнуто почтительно и всегда, приезжая в Орлов, приглашала его к себе. Как бы он хотел узнать, о чем она думала? Принимала ли она его учение так, как это подобает послушной дочери церкви? Или у нее были сомнения? Спросить ее об этом он не смел, потому что иногда, когда она записывала что-нибудь новое, глаза ее как-то странно светились. К концу занятия ее голос порой становился ласковым, как это бывает в разговоре с человеком, которому мы искренне сочувствуем. Это его раздражало. Когда он объяснял святость священства и безбрачия, ему показалось, будто она хотела что-то возразить. Однако она промолчала. От пана Орловского каплан получал хороший гонорар. Он бы и без гонорара приходил на занятия, ибо эта обязанность становилась ему приятнее изо дня в день. Ему не хотелось признаваться самому себе, что он, собственно, уже все вопросы разобрал с Маргитой, что ему больше нечего объяснять, что все остальное молодая женщина могла самостоятельно прочитать в книгах. Однако пан Каплан продолжал приходить на занятия, а Маргита продолжала усердно записывать его лекции. Но что бы он сказал, если бы смог заглянуть в другую тетрадь, где были записаны выдержки из первой? А под ними замечания, раскрывавшие истинные взгляды и убеждения Маргиты. Вот, например, что было написано под объяснением учения о заступничестве святых. «Один у нас заступник, Иисус Христос, Сын живого Бога. Нет праведного ни одного, все согрешили». «Вера нам вменяется в праведность, а не дела» можно было прочесть под другим разделом учения о том, что человек только добрыми делами может спастись. Под объяснениями о божественности Марии было написано: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа». Под разделом учения о папе была такая заметка: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у нас Отец, который на небесах. Се, я с вами до скончания века». Христос не нуждается в заместителе. Далее, под записью о мессе и содержащейся в ней ежедневной жертве Христа было подчеркнуто: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею». Она возражала против преклонения перед святыми реликвиями, крестом и статуями, против молитвы по четкам, безбрачия священника и так далее. Не осталось ни одного важного пункта учения Римско-католической церкви, под которым не было бы замечания, доказывавшего его противоречие Слову Божию. На тетради была красивая надпись: «Основания, по которым я не хочу принадлежать к Римско-католической церкви». Молодой женщине это стоило многих усилий. Ни одну бессонную ночь провела она в размышлениях. Как она была благодарна своему советчику! Чем больше она познавала учение Христа, тем легче могла отличить истину от заблуждения. Ей казалось, что кто-то зажег свет для нее. Дважды она писала из горки письма Урзину по поводу неясности. Однажды он посетил ее в Орлове, и она показала ему свою тетрадь. Долго они вместе исследовали Слово Божие. Она жалела, что не может участвовать в чтении Библии и ее разборе, который он начал проводить с одинокими евангелическими христианами в доме пани Хэ, и которые посещали все больше людей, как ей сообщила Анечка. Приходить туда она пока не могла, но дала денег на то, чтобы они могли снять более просторное помещение, и очень обрадовалась, когда нашелся подходящий отдельный домик. Здесь поставили деревянные скамьи, стол и лампу, а также Анечкину физгармонию, унаследованную от отца, на которой она аккомпанировала. После почти двухнедельного отсутствия Маргита возвратилась в Орлов, чтобы замещать дедушку в его отсутствии. Весь день проходил в труде, но вечером ею овладевало желание беседовать с Урзиным. На завтра она должна была пригласить каплана, чтобы отблагодарить его за труды. Она не знала только, сказать ли молодому священнику лишь то, что из своих занятий он может считать закончившимися, или открыть ему всю истину. Она вдруг вспомнила, что сегодня разбор Слова Божьего в Евангелическом собрании. Ее глаза засветились. «Я пойду туда и спрошу его», — подумала Маргита. Приблизившись к домику, она услышала пение. Войдя, девушка заглянула в открытую дверь. Комната была наполнена людьми. Чтобы не мешать, она села на стул около дверей в коридоре и стала слушать. Как трогательно звучала мелодия песни, которую Анечка исполняла на физгармонии. Таких песен она еще никогда не слышала. Урзин помолился и стал читать, объясняя текст из Слова Божия, в котором шла речь о страданиях Иисуса Христа. Она воспринимала эту простую истину Евангелия с такой жадностью, как иссушенная зноем почва впитывает долгожданный дождь. Она сама рассуждала точно так же. Вдруг она услышала совершенно незнакомый голос и вздрогнула. Взглянув на говорившего, она удивилась, За столом на месте Узина стоял молодой крестьянин в одежде, какую носят в Боровце. Но этому серьезному лицу с высоким лбом и красивыми чертами лица подошло бы и княжеское платье. Он держал Евангелие в руке и читал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Закрыв Евангелие, он продолжал: «Ваш и мой дорогой друг пан Урзин просил меня сказать вам несколько слов. Мне это нетрудно, ибо текст этот нас всех касается. Все собравшиеся здесь имеют заповеди Иисуса Христа. Но как мы их соблюдаем? Мы только что слышали, как нас любит Сын Божий, и что Он за свое великое страдание от нас ничего не требует, кроме нашей любви. Иисус Христос говорит, что тот, кто имеет Его заповеди и соблюдает их, тот и любит Его. А мы? Любим ли мы Его? Как мы это проявляем? Я боюсь, что не все Его любят. Я еще так молод, но позади у меня жизнь, полная грехов. И у вас такая жизнь позади. Вы начали уже новую жизнь. Если это так, то где любовь к Иисусу Христу? Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, говорит Иисус Христос далее. Вы думали когда-нибудь о том, что означает быть возлюбленным отцом? Быть любимым днем на работе, на поле, на каждом шагу, ночью, во сне. Вы представляете себе это? О, это блаженство, когда знаешь, что Бог на меня, ничтожного червя, не только не гневается, но что Он меня любит, как отец. Что со мной может случиться плохого, если со мной это любовь? Бог, благословляя, держит свою руку над моей головой. Кто мне может повредить? Страдания Он облегчает. В бедности Он помогает каждый день. В болезни подкрепляет. А когда смерть придет, она послужит для того, чтобы отпустить меня отсюда в мою прекрасную вечную родину. Когда я был солдатом, я тосковал по родине, по ее горам и лесам. Теперь я дома. Я люблю горы и леса, как прежде. Но сердце мое тоскует по вышним горам, в моей небесной родине. Потому что там мой небесный Отец, который любил и любит меня. Если мы соблюдаем заповеди Иисуса Христа, то Отец наш небесный будет нас любить, и мы будем счастливы. И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Когда Иисус Христос это сказал, ученики удивились, ибо они не могли понять, что Он хотел явиться им, несведущим бедным людям, а не высокопоставленному и ученому миру. Друзья, это большая разница знать лишь что-нибудь об Иисусе Христе или когда Он сам нам является. Здесь у нас все знают об Иисусе Христе, но лишь немногим Он явился. Например, я знаю много трав в лесу, а целебные свойства их мне неизвестны. Но моя бабушка их знает. Когда мне встречается такая трава, я, может быть, наступлю на нее или пройду мимо. Бабушка же поднимет ее и будет лечить ею людей. Кому Иисус Христос не явился, тот попирает его или даже отталкивает его. Явился ли Он вам, всем? Знаете ли вы Его исцеляющую силу? Он исцеляет все греховные раны. Я наблюдал, как моя бабушка обращается с травами. Она их моет и растирает между двумя камнями, чтобы весь сок вытек. Тогда только получается лекарство от ран. Так жил Иисус Христос, чистым и незапятнанным в этом мире. А потом Он отдал Свою кровь для исцеления нас от ран греха. Примите этот бальзам в ваши сердца, и вы исцелитесь, и будете любить Его. Знаете, недавно у меня была рана. К ней приложили мазь из какой-то травы, на которую я прежде не обращал никакого внимания. Но теперь я знаю, как она мне помогла и как она заживила мою рану. Теперь я на это растение никогда не наступил бы. Оно стало мне дорогим. Примите и вы кровь Иисуса Христа в ваши раненые сердца, и вы никогда больше не будете попирать Его. Вы узнаете, как Он благ, и будете Его любить. Когда ученики спросили Христа, почему Он хочет явиться им, а не миру, Он им ответил: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Этим человеком могу быть я, может быть, ты и всякий, кто хочет соблюдать заповеди Господни. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Это слова истины. Когда я был омыт и исцелен кровью Иисуса Христа и начал соблюдать заповеди Его, Бог исполнил на мне свое обетование. Я отдал Ему свое сердце, а Он через Духа Святого сотворил обитель во мне. Раньше в сердце моем жил дьявол, и я исполнял волю дьявола. Сегодня же во мне то, что угодно Господу, и в этом блаженство. Смотрите, мы здесь почти все несведущие, бедные люди, но Иисус Христос хочет явиться нам. Высокопоставленные и образованные не хотят Его иметь. Не равняйтесь с ними и не думайте, что если они Его не знают, то и вы Его не можете познать. Когда я был на военной службе, я видел таких мудрецов и великих мира сего. Ни один из моих офицеров не верил в Иисуса Христа или в Бога. И я подумал, если эти господа не верят, то и мне, глупому крестьянину, не нужно верить. Однако это привело меня на край ада. И если бы не милость Божия и любовь Иисуса Христа, я сегодня, наверное, шатался бы по улицам с тяжким бременем греха на душе. Из этих образованных господ еще ни один не познал Иисуса Христа, хотя я им этого от души желал бы. Они до сих пор, как рабы, служат плоти, миру и дьяволу. И если не обратятся, они погибнут. А я, недостойный, спасен. Так и вы все можете быть спасены. Просите Господа Иисуса Христа, чтобы Он исцелил вас Своей кровью. Но не думайте, что вы так просто можете сказать: «Я Его люблю», ибо Он говорит: «Кто Меня любит, тот соблюдет заповеди Мои». Любовь нужно доказать. И если ее у вас пока нет, то это говорит лишь о том, что Он еще не явил вам свою любовь. Аминь. Аминь. Тихо повторила несколько голосов из собрания. И если Маргита иногда не понимала Урзина, а лишь догадывалась, о чем он говорит, то этого молодого крестьянина она понимала полностью, потому что он говорил просто. И ей казалось, что все им сказанное касалось только ее одной. Последней она пришла на собрание и первой ушла. Туда она торопилась, обратно же шла медленно, погруженная в размышления. Прежде она гордилась своим чистым евангельским убеждением, тем, что она различала истину и заблуждение. А теперь Маргита должна была признать, что была одной из тех, кому Иисус еще не явился, и что она еще не отдала Ему своей любви за Его страдания. Теперь она знала, что отличала Урзина от остальных ее знакомых. Он от всего сердца любил Иисуса Христа, который явился ему. И этот молодой крестьянин тоже. Как ясно он это объяснил. Иисус – врач, а его кровь – лекарство от греховных ран. «Но я не знаю, в чем состоит моя греховность», – подумала молодая женщина. «Кроме того, что я не любила Иисуса Христа, но ведь я его не знала. Виноваты в этом те, кто неверно меня воспитал». Те, кому Иисус Христос еще не мог явить себя, попирают его. «Омой его кровью свое сердце, чтобы оно исцелилось, и ты полюбишь его», — говорил ей внутренний голос. «Но мое сердце уже освобождено от мрака, в котором оно находилось, и я определенно буду его любить», — уговаривала себя Маргита. «А завтра я признаю его перед людьми, во что бы то ни стало». В глубоких размышлениях Маргита пришла домой. Здесь ждала ее почта. Письмо от дедушки, которому было приложено письмо от Адама Орловского. Тень негодования омрачила лицо Маргиты. Ей хотелось оставить письмо непрочтенным. Но так как этого желал дедушка, она его прочла. Адам писал, что он в начале мая или в конце апреля вместе с Арана приедет домой, чтобы в Орлове вместе с ним написать научный труд. После его завершения они снова отправятся в путешествие. Он писал, что Арана сердечно благодарит за помощь в приобретении имения. Он осведомлялся о самочувствии дедушки, состоянии здоровья Николая Каримского. Затем он спрашивал о двух друзьях, но ни единым словом не обмолвился о ней. Лишь к концу письма поблагодарил ее за привет и ответил ей тем же. Здесь же следовала дедушкина приписка: «Так как ты ему еще ни разу не передавала привета, я это сделал за тебя, дитя мое». Это ее рассердило. Она отбросила письмо. Теперь он подумает, что она пытается приблизиться к нему или намерена изменить свое поведение в отношении него.
1: и они после его возвращения помирятся. О, нет, никогда! Пусть он работает вместе с профессором в Орлове, а она с дедушкой переселится в горку, и они останутся там до тех пор, пока он не уедет.
0: Это невозможно, говорил ее разум. Дедушка на это не пойдет. Ты почаще должна приезжать в Орлов. Нельзя давать повода для сплетен.
1: Это верно. Но и в Орлове можно так жить, чтобы не видеть того, кого не хочешь видеть.
0: Да. Но где же та новая жизнь, о которой говорил молодой крестьянин? Иисус Христос заповедал прощать и любить, в том числе и врагов своих. И кто любит меня, тот соблюдет слово мое.
1: Ах, мой Иисус! Я могу и хочу делать все, что угодно тебе. Только его я не могу простить. Слишком сильно он меня обидел. Я бы его любила. Но он оттолкнул меня и мою любовь прежде, чем мы встретились. Он осмелился намекнуть на долг моей верности ему. Он не доверял мне, так как я дочь человека, которого он подозревает в супружеской неверности. Нет, такой не прощает.
0: Маргита долго и горько плакала. Да, она вправе ненавидеть мужа, но мира у нее в душе не было.

0: В роскошном дворце маркиза Арана Вернинг в Каире после 2 дней опасений и забот царила великая радость. Молодая госпожа появилась без сопровождения в крытом саду. Затем одна отправилась в оранжерею, что свидетельствовало о том, что она видела хорошо.
1: «Что скажет хозяин, когда вернется от вице-короля?» «Вчера было невозможно смотреть на его бледное, измученное лицо», — шептались слуги.
0: Между тем их повелительница прохаживалась в похожий на райский сад оранжереи, где зеленый, собранный под стеклянным куполом занавес, приглушал слишком яркий свет. Ах, какая была здесь красота! Но девушка ее словно не замечала. Она ходила, как во сне. Маленькие, украшенные жемчугом руки не выпускали фотографию. Она то ее прижимала к своей груди, то подносила к своим глазам и смотрела на нее, словно ожидая от нее ответа на все вопросы. Девушка мечтала о далекой стране, куда отец хотел ее повезти, мягкий климат которой должен был ее исцелить. Ах, скорее бы отправиться туда! И если пройдет слишком много времени, то она не увидит уже той волшебной красоты, о которой рассказывал Орловский. Для нее наступит ночь. И как тогда жить? Две слезы скатились по ее щекам. Девушка была еще так молода. У нее было все, что только можно было иметь. Но если бы она лишилась зрения, то потеряла бы весь мир, ибо она знала только один свет. О том свете, который светит во тьме, она не имела понятия. Ведь не было никого, кто сказал бы ей об этом. Собственно, это было довольно странно, потому что ее бабушка со стороны отца была француженкой. Род Арана во время преследования христиан в Испании был среди других мучеников. Отец был последним его потомком и принадлежал, как все его предки, к евангелической церкви. Мать девушки, княгиня Вернинг, была англичанкой, и весь ее род принадлежал к англиканской церкви. И все же дочь не имела понятия о свете, который никогда не меркнет. В европейских кругах Каира маркиз Арана Вернинг, имя это он получил в день свадьбы вместе с большим состоянием жены, считался одним из открытых характеров, которые даже не стараются скрывать свою ненависть против христианства. Если он раздаривал на благотворительные цели большие суммы, то вклада на какое-либо религиозное дело у него никто не мог просить. Так как маленькая маркиза очень рано осиротела, он сам руководил воспитанием своей любимицы. Причем он следил за тем, чтобы головка его дочери не засорялась, как он сам выражался, каким бы то ни было нездоровым учением. Зато головка эта была наполнена различными иностранными языками и некоторыми научными знаниями. Тамара Арана свободно владела испанским, английским, арабским, французским и немецким языками. Не знала она лишь того, что написано на всех языках, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ее учили любить природу и преклоняться перед законами ее. Но когда закон природы лишил ее зрения, это не могло ее утешить. И если уж не миновать этой страшной ночи, то она хотела бы оттянуть ее хотя бы до их приезда в Европу. Ведь она еще никогда не видела шумящего ручья и прекрасной весны, которые Орловский ей описал. Еще никогда она не слышала соловья и кукушку в лесу. Ах, хоть бы еще год прожить при свете, перед наступлением ночи. Девушка бросилась в кресло и закрыла лицо руками. Ей стало страшно. Ей хотелось плакать. Это облегчило бы ее. Но плакать ей запретили. Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?»
2: «Господин маркиз уже дома?»
0: «Нет еще».
2: «Ваше Величество прикажет его позвать?»
0: «Нет. Позови Орфу».
3: Сегодня вы прослушали чтение 7-й части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: по следам Иисуса.
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

Я хотел бы сегодня проповедовать Евангелие, и вот мы с вами празднуем Рождество Иисуса Христа. И практически мы выслушали уже отрывки Священного Писания о волхвах, которые пришли, чтобы поклониться Иисусу Христу, принесли золото, ладан, смирну, поклонились Ему. Их звезда привела к Иисусу Христу, младенцу, а потом они получили откровение во сне, чтобы не идти к Ироду. Мы слушали отрывки Священного Писания о пастухах, которые видели ангелов, которые сказали, что радость будет для всех людей в рождении этого младенца. Мы с вами читали часть пророчества, скажем, пророчества Исаии, который сказал так: «Сын дан нам, владычество на раменах его». И вот эти рождественские дни мы вспоминаем Рождество Иисуса Христа. Это около 2000 лет в церкви всегда это делают. И когда мы говорим о Сыне Божьем, пришедшем в этот мир, мы вспоминаем, что когда Он вышел на служение, Ему было 30 лет, это было на Иордане. Он принял водное крещение, Дух Святой сошел на Него, и открылись небеса, и Отец сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это Отец Небесный сказал об Иисусе Христе, о Своем Сыне. Потом, когда Сын Божий был с учениками на горе Преображения, Отец снова говорит о том, что Сын возлюбленный, и добавляет: «Его слушайте». Сына Божьего слушайте. Интересна и другая грань, что когда волхвы пришли в Иерусалим, они спрашивают у Ирода: а где царь иудейский родился? Царь Ирод зовет книжников и спрашивает: а где царь должен родиться? Они ему говорят: в Вифлееме, так в книгах наших написано. И действительно, этот царь родился в этот мир. Но царство его, как он сам сказал,

Он царь духовного царства, и практически вы, которые читаете Евангелие, вы обнаруживаете во всех четырех евангелистах вот этот конфликт между двумя царствами – царством Божьим и царством сатанинским. Сын Божий, после того, как вышел на миссию, принял водное крещение, он был понуждаем духом идти в пустыню. И там началось искушение. И приступил к нему сатана и начал искушать его. И одно из искушений было следующее. Сатана говорит ему: вот если ты, падший, поклонишься мне, все царства мира отдам тебе. Если, падший, поклонишься, все будет твое. Вот материальное, все будет твое. Как вы думаете, если бы современному человеку сатана сказал: если, падший, поклонишься, все материальное будет твое, поклонились бы люди, не? Я думаю, да. А он интересно сказал, Иисус Христос: написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Заметьте, поклонение тесно связано со служением. Нельзя поклоняться и не служить. Поклоняться будешь и служить будешь. Кому ты поклоняешься, тому ты и служишь. Это закон. И сегодня я хотел бы говорить о столкновении двух этих невидимых царств. Царство Божьего, рождение этого царя мы празднуем, и царство сатанинского. Пожалуйста, откройте ваши Евангелия, первое послание Петра, святой Петр, в 5 главе, в 8 стихе пишет такие слова: «Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это конфликт между двумя царствами. Здесь говорится о царстве тьмы и его царе, дьяволе. Он противник и ищет, кого поглотить. Речь идет о верующих людях. Сам дьявол был на небесах. Если о Христе сказано, что он был рожден прежде всякой твари, он был рожден от Отца прежде всякой твари. И о нем сказано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И он есть единородный сын Божий. То, что касается Деницы, он был сотворен. Деница – это дьявол. И о нем сказано, что от красоты твоей возгордилось сердце твое. И когда он возгордился там на небесах, он поднял бунт и был свержен вместе с ангелами 1/3 на землю. И когда он был свержен, то и началась эта борьба между царством Божьим и царством сатанинским. Дьявол возглавляет царство тьмы. И апостол Павел говорит о уровнях сатанинского царства. Говоря о Христе, заметим, что Христос пришел разрушить дела дьявола. Он пришел разрушить эти дела дьявола. Да, он пришел взыскать и спасти погибшие. Да, он пришел дать людям покаяние, это правда. Он пришел, чтобы люди прозрели духовно. Но он пришел разрушить дела дьявола. Апостол Павел говорит о том, что на Голгофе Сын Божий подверг позору начальства и власти тьмы. Сатану подверг позору. И Христос, создавая свое царство, невидимое, духовное, из душ грешников, Он сказал так: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Заметьте три момента. Первое, Он говорит: «Я создам мое царство, мою церковь». Церковь – собрание душ, экклезия, верующих душ. Второй момент, Он говорит, что дьявол будет воевать против церкви, врата ада будут воевать. И третий момент. Врата ада ее не одолеют. Врата ада не смогут одолеть церковь. И если вы пришли к Богу, покаялись, приняли Иисуса Христа как личного Спасителя и в Церкви Божьей, вы должны знать, что у каждого из вас, из нас будет борьба. Эта борьба хорошо описана в книге Деяний святых апостолов. Вообще, рожденная церковь, Церковь Божья всегда будет в конфликте с сатанинским царством. Это будет всегда. И дьявол преследовал апостолов. Некоторые были убиты за Слово Божье. И апостол Павел говорит: наша брань не против крови и плоти, но

0: Верующий человек, который вступил в царство света, благодати, он должен знать, что у него будет борьба. Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев. Мы в это царство входим через истинное покаяние. Иногда человек, который пережил очень большие трудности в жизни своей, он приходит к Богу, он выходит, плачет, но очень часто это не покаяние. Это сожаление о грехах, это отчаянный крик Богу: «Господи, помоги, ты видишь, как мне плохо». Но это не покаяние. Покаяние – это когда ты осознаешь себя грешницей, грешником, погибшим грешником. Когда ты видишь в рожденном младенца своего Спасителя. Когда ты понимаешь, что на Голгофе совершилось твое спасение, и ты принимаешь его в сердце свое, вначале как Спасителя, а потом как господина, владыку. Люди, которые приходят в церковь, они согласны принять его как спасителя от скорбей, от бед, от безысходности, от семейных проблем, от болезней. Но немногие принимают его как владыку, господина. Но мы в царство света входим через истинное покаяние, принимая его как спасителя. Но если мы желаем быть победителями, мы должны принять его как владыку своего сердца. Это очень важный момент. Исаия говорит, что оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Вот это истинное покаяние. Если ты по-настоящему покаялась и покаялся, то две вещи должно случиться. Оставление грехов, пил, бросил, блудил, бросил, воровал, бросил. Это делать. Обижал, бросил это делать. И самое главное, поменял свои мысли. Это самое главное в покаянии. Человек, который даже истинно покаялся и бросил беззаконие, но мысли свои не поменял, это дело закончится тем, что он вернется к прежним грехам. Потому что мысли – это основа нашей сущности, человека. Каковы мысли в душе у человека, таковы он. Человек, который навел порядок в своем разуме, он будет благословенным. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. А если нет контроля за своими мыслями, отсюда превратный ум, отсюда поврежденный ум, не сумасшествие, поврежденный ум, духовная истина вообще не понимает и видит все в искаженном свете. Отсюда ослепленный ум. Потому что человек не занялся своим разумом. Это самое главное в духовной жизни. Да, главное грешнику покаяться, родиться свыше. Но когда мы покаялись, самое главное – навести порядок в своей голове. Потому что если в голове будет порядок, тогда в словах будет порядок. Тогда в делах будет порядок. Надо навести порядок в мыслях своих. Апостол Павел говорит, что братья, сестры, наконец, что только честно, чисто, о том помышляйте. Он понимает вот эту духовную борьбу. И он говорит: пленяем всякое помышление у послушания Христу. Если мысли приходят, например, страха. Сколько людей страдают от мыслей страха? Что будет дальше? Что со мной будет? Если ты хочешь быть победительницей, то надо мысли контролировать свои. У дьявола он как рыкающий лев ходит. И он посылает мысли. Это раскаленные стрелы. И когда вот этот страх приходит, навязчивый, липкий, неестественный страх, порабощающий страх, это от дьявола. И об этом страхе, Писание говорит, в страхе есть мучение. Человек мучится, что будет дальше, как будет дальше. Он страдает от того, что еще не случилось. Почему? Потому что он не понимает законы духовной брани, войны не понимает духовные. Если бы он понял это, он бы сразу навел порядок в своей голове. Когда мысли под контролем, когда человек контролирует свои мысли, он всегда будет победителем. Страх. В Писании есть такое слово, это святой Петр говорит: «Возложите все заботы на Него, на Бога, ибо Он печется о вас». Он тебя любит, и Он печется, заботится о тебе. Возложи на него заботы. Человек, который услышал это слово, возложите все заботы ваши на него, на Бога, и растворил это верой, это делает этого человека непобедимым. У него нет припадков страха. Почему? Потому что он отдал все Богу. В нашей жизни бывают очень тяжелые обстоятельства. сложные обстоятельства, и у верующих тоже бывают очень серьезные переживания. Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, и мы поговорим об этом сегодня. Но у верующих бывают сложные обстоятельства. Так вот, если ты умеешь возлагать на него заботы, на Бога, доверять ему всю ситуацию и услышать слово рожденного, который сказал, оставляя землю, следующие слова: «Сея с вами во все дни до скончания века». Ты растворяешь это верой, и ты делаешься сильной личностью, потому что ты понимаешь, Бог не умирает, Бог не изменяется, Он не сын человеческий, чтобы сказать и не сделать, чтобы говорить и не исполнить. Если Он сказал, так и будет. Если ты доверяешь Богу, Он контролирует все обстоятельства абсолютно в этой жизни. И когда Он говорит «сея с вами во все дни», то Он говорит: «и в радости я с тобой, и в скорби я с тобой, и в переживаниях, и в долине плача я с тобой. Я люблю тебя и забочусь, потому что ты в моем царстве». Да, борьба будет. Противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И эта борьба будет продолжаться до второго пришествия. Давайте посмотрим на эту борьбу уже во времена Иисуса Христа. Вы помните, сколько у Иисуса Христа было апостолов? Числом сколько? 12. И был один человек, который тоже был избран. И он был в церкви той, и он подворовывал. И кто это был? Иуда. Бесов изгонял в свободное время. Евангелие проповедовал, возлагал руки, мазал маслом людей, и они исцелялись. И в это же время подворовывал, воровал. Первая мысль, которую я хотел бы сказать: когда мы пришли к Богу, мы должны оставить грехи и оставить самые любимые грехи свои. Он был очень корыстолюбивым. Деньги для него все. Если за 30 серебряников Бога продать и предать, то значит, серебряник дороже, чем Бог. Потому что мы всегда берем самое дорогое. Он взял серебряники, потому что это было самое дорогое. Это грех был у него. А потом пришел момент такой, об Иуде сказано: и вошел в него сатана. А как это? Избранный апостол, служитель. Как это? Человек, который видел чудеса и знамения. Человек, который слышал, как Сын Божий учит и что Он делает. Сначала грешил потихоньку, тайно, а потом пришел момент, и вошел в него сатана. В Евангелии написано: рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается. Когда рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается. Апостол Павел говорит, что борьба церкви и царством сатанинским будет продолжаться. И дьявол что будет делать? Я говорю о вселенской церкви, не о конкретно поместной. Дьявол будет посылать лукавых делателей. Дьявол будет посылать лжеапостолов, лжеучителей, лжебратьев, которые бы изнутри вселенскую церковь разлагали. И апостол Павел, видя и зная эту борьбу, говорит: берегитесь злых делателей. Эти люди обращают благодать Божью повод к распутству. Эти люди приходят в церковь, но они поступают как враги креста Христова. Это борьба. И когда человек приходит с мира, и когда он видит людей верующих, он ожидает, что они все честные, он ожидает, что они все порядочные, он ожидает, что они люди слова и люди, которые боятся Бога. Неправильное у него ожидание. Но реальность такова, что в церковь приходят разные люди. И когда сеются соблазны перед младенцами, те, которые пришли и только покаялись, то Христос говорит, что если кто соблазнит одного из малых сих, у того будет страшная беда. Лучше, говорит Жирнов, ему на шею и в море потопить. Так хоть спасен был бы, а так погибнет, душа его погибнет. Я хотел бы спросить себя, и у вас тоже: не сеешь ли ты соблазны для малых сих? Потому что соблазняют только великие. Малые не могут соблазнять. Жизнь твоя как христианки, как христианина. Какое впечатление производит на тех, которые только пришли к Богу? Вообще, Христос дал один закон, по которому можно узнавать истинных христиан. Он сказал так: по плодам их узнавайте их. Истинные христиане узнаются по плодам, не по словам, а по плодам. Плод – это жизнь человека. Так вот, апостол, говоря о борьбе, он говорит о тех людях, которые проникают, разлагают церковь, говорит: глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. Они произносят надутое пустословие. В словах вроде Бога любит, так говорит, вроде правильно все говорит, но оно надутое пустословие, потому что он не живет так, как говорит. И вот это и есть проблема. Следующая мысль. Дьявол хочет разрушить церковь. Мы уже слышали с вами, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И что он хочет сделать в твоей и моей жизни? Первое, что он хочет сделать, это разрушить молитвенную жизнь христианина, христианки в церкви. В книге «Деяний святых апостолов» говорится о церкви. И когда апостол Петр был заключен в темницу, вы можете посмотреть книгу «Деяний святых апостолов», 12 глава, 5 стих, там апостолов заключили в темницу, это та же борьба. И сказано о церкви: церковь прилежно молилась. Если мы с вами желаем быть победоносными христианами, должна быть прилежная молитва. Найди время для молитвы. Знаете, иногда люди приходят и говорят: вот у меня нет духовного прорыва, как они говорят, интересное слово. Я не имею откровений. Я вот не слышу голос Божий. А знаешь, что сделай? Одну вещь сделай. Поменяй время, которое ты сидишь у компьютера и у телевизора, на молитву и на чтение Писания, и у тебя будут откровения. Потому что, когда часами сидишь возле телевизора, ты оттуда получаешь откровения. А когда часами будешь молиться, читать Библию и размышлять о Боге, ты будешь от Бога получать откровения. Это очень просто, только трудно сделать. Человек понимает это, но хочется как? Хочется, чтобы прилежно не молиться, а ответы Божьи были. Хочется, чтобы не напрягаться, а оно все-таки Бог слышал молитвы. А нет, так я могу обидеться и в вашу церковь вообще не ходить, если у вашей церкви Бог не отвечает. О Христе. Когда Он подошел к моменту распятия, откройте Евангелие от Луки, 22 глава, это будет 41-44 стих, посмотрите. Сказано, что Христос прилежно молился. У него впереди страдания, у него впереди очень большие переживания, Голгофа впереди, и он прилежно молился. Если ты хочешь, и я хочу устоять в скорбях, которые мы встретим в этой жизни, нам придется встретиться со скорбью, и нас проведут через долину плача, нас проведут через эту долину. Если ты хочешь выйти сильным с этой долины, если ты хочешь быть победительницей, надо прилежно молиться, искать лица Господнего. И тогда Божья благословляющая десница проведет тебя по краю бездны, и будешь в безопасности. Потому что Он станет твердыней твоей, и скалой твоей, и прибежищем твоим. И ты будешь непобедим, потому что ты укрепился надеждой на Бога. А кто надеется на Бога и возложил заботы свои на Него, тот непобедим, потому что с Ним Бог. Апостол Павел говорит: молитесь во всякое время как? Духом. Ты хочешь быть победительницей? Надо, чтобы молитвенная жизнь была. Не просто пришел в собрание, ну, послушал даже хорошую проповедь, прекрасное пение послушал, что-то коснулось, вот так на душе мир, тишина, вышел с церкви, такая тишина внутри. Это хорошо, но ты должен понимать, что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Если человек не молится, он не будет благословенным. Хочешь быть победительницей, молитвенная жизнь, наведи порядок в разуме своем. Наведешь порядок в разуме своем, будет благословение. Еще одна грань духовной жизни. Дьявол отлично знает, и у него опыт разрушения церквей, разрушения христианской жизни. Я говорю о сплетнях. Это основное оружие сатаны, клевета. Это основное оружие сатаны. Вообще, что такое клевета? Клевета – это когда часть правды, а часть наговора, очернения. И когда это бытует в церквах, это разрушает веру. Дьявол знает, как это делается. К сожалению, дух клеветы во многих церквах хорошо устроился и разрушает эти церкви. Сам дьявол, он клеветник, отец лжи, и он отлично знает, что делать, чтобы разрушить веру. Будь мудрым человеком, будь мудрой женщиной, будь мудрым мужчиной. Если общение с определенным человеком разрушает твою веру, и после общения с этим человеком остается неприятное чувство внутри тебя, лучше всего послушать Евангелие. Евангелие говорит так: удаляйся от этого человека. Удаляйся. Просто сократи, а может даже вообще оставь этого человека. В Писании сказано, что жены диаконов не должны быть клеветницы. Писание говорит, старицы не должны быть клеветницы. Писание говорит, что вдовы не должны быть болтливыми. Язык, слово, какую боль оно может причинить другому человеку? Сколько боли можно причинить через слово? Человек не обращает внимания на слова. Он говорит вещи, которые больно для другого. И потом удивляется, что он попадает на закон, который называется так: что посеял, то и пожнешь. Кто разглашает клевету, тот глупый. Так говорит Писание. Есть люди, которые живут клеветой, собирают эту клевету и не понимают, когда они питаются грехами народа, они отравляют душу свою. А потом нет откровения, а потом проблемы в семьях, а потом проблемы в душе, а потом нет благословения. А откуда оно придет? Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев. Я знал одну женщину, о которой Бог сказал: орудие сатаны. И эта женщина ходила в церковь. Орудие сатаны. Подумай, очень серьезно подумай, потому что ты и я можем быть орудием благословения, благодати Божьей, а можно и другое. Дьявол, он разрушает веру. Есть иное Евангелие, есть иной дух, так говорит Писание. Ну, например, я говорю вообще о Вселенской Церкви сейчас. Когда проповедуют всеобщее процветание, ну, идея заключается в следующем. Ты приходишь к Богу, ты начинаешь служить Богу, и ты будешь как Бог. Бог благословит тебя материально, у тебя будет лучшая машина, у тебя будет лучший дом. Бог благословит тебя, у тебя все будет окей, и ты будешь очень богатым человеком. Это неправда. Писание говорит, что восполняя скудость святых людей, святые люди – это не обязательно те, у которых есть деньги. Бедность, скудость святых людей, человек может быть очень бедным и очень святой человек. Или бедных среди святых. Это послание к Римлянам 15:26. Бедные люди могут быть в очах Господних и могут быть реально очень святыми людьми. И когда проповедуется, что ты только придешь и ты будешь богатый, сколько людей попались на эту удочку? Им рассказывали, что вы только отдайте деньги, и Бог благословит вас, и вы будете благословенны. Я говорю о Вселенской Церкви. И когда человек, думая, что если он отдаст $100, получит $1000 от Бога, и приходит с этим к Богу и начинает пытаться обогатиться за счет того, что Бог его благословит, посеет $100, 1000 получишь, а потом горчайшее разочарование. Писание говорит: имея одежду и пропитание, будем что? Довольны. Да, Бог иных благословляет. И те, которые благословенны материально, вы должны точно знать, что Бог дает деньги и благословения за тем, чтобы вы служили тем, которые бедные, которые действительно боятся Бога. И Бог, если благословил, а этот дар называется раздаватель ли, раздавай. Пусть Бог благословит тех, которые занимаются этим. Будьте верны в этом служении, Бог благословит вас. В церкви есть люди обеспеченные, есть бедные люди. И те, которые обеспечены, они должны быть общительными, они должны быть щедрыми. Так Писание говорит. Это не значит, что ленивых людей и лодырей надо поддерживать в церкви. Нет, конечно. Каждый должен работать и заботиться о том, чтобы его семья была прокормлена. Я говорю о людях, которые вдовы, о многодетных. Я говорю о людях, которые не могут позаботиться о себе. Да благословит вас Господь. Следующая мысль. Мы говорим сегодня о том, какие дьявол хочет нанести уроны Церкви Божьей. Некоторые говорят, что когда ты уверовал, не будет скорбей, отрицания скорбей в жизни христиан. Апостол Павел говорит: многими скорбями надлежит войти в Царствие Небесное. Некоторые скорби связаны с нашей жизнью. Ну, например, Апостол Павел говорит, вот кто женится и кто замуж выходит, у этих людей будут скорби по плоти. Так что если ты замужем, все будет исполнено, будут скорби по плоти. Переживания будут за детей, за здоровье, о деньгах, ну прочее. Скорби будут в этой жизни. Есть скорби от наших глупостей. Когда мы глупости делаем в своей жизни, а потом приходит страшный урожай, и начинаются слезы, рыдания начинаются, а Бог говорит, пути твои и деяния твои причинили тебе это, так что это доходит до сердца твоего. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. Ты понимал, что делал, ты понимала, что делала, но очень хотелось этого. А потом придет скорбь, Бог начнет судиться. Есть скорби, которые в жизни христианина от того, что мы просто в царстве света. Христос сказал, в мире будете иметь скорбь. В мире будете иметь скорбь. Гонения, сложности, непонимание. Это будет в нашей жизни, и это надо выдержать. Дьявол хочет разрушить семью. Я еще раз эту мысль. Дьявол хочет разрушить семью. Это еще Иоанн Златоуст сказал, что рухнет семья, падут города и погибнет государство. Это правда. Когда уничтожается молитва в семье, я хотел бы мужчинам говорить, послушайте, мужчины, Писание говорит, что есть домашняя церковь, есть поместная церковь, есть вселенская церковь, а есть домашняя церковь. Это твоя жена и твои дети. Писание говорит, что мужчина отвечает за свою домашнюю церковь. Это наша забота, каждый вечер молиться со своей женой, с детьми. Молодые мужчины, если вы хотите благословения в своей жизни, если вы хотите иметь нормальных детей, есть определенные законы. Это молитва к Богу ежевечерняя. Каждый Божий вечер молитва к Богу. Искренная молитва к Богу. И следующая мысль. Детей содержать в послушании. Знаете, воскресная школа, которую мы отдаем своих детей, внуков своих, это хорошо, это отлично. Но воспитание детей лежит на отцах. Отцы, воспитывайте своих детей, воспитывайте в учении Господнем. Мы должны, молодые отцы, находить время для того, чтобы говорить нашим детям, то постарше внукам нашим, о Боге. Это должно быть в непринужденной обстановке. И написано, отцы, не раздражайте своих детей. Если ты хочешь иметь благословение в своих детях, удели время своим детям. Люби их, заботься, будь нежен со своими детьми. И потом пройдет время, и будет чудесный урожай твоей жизни. У лгущих родителей лгущие дети. Наши дети очень часто наше зеркало. Я знаю, что есть исключения, есть сложности, есть трудности. Я понимаю это все. Но понимаете, Господь говорит нашему сердцу, чтобы мы уделили свое время семье нашей. Потому что любая церковь поместная состоит из благословенных семей, тогда благословенная поместная церковь. Еще одна мысль. Жены, послушайте. Писание говорит, что вы должны быть покорны своим мужьям. Дьявол все делает, чтобы главенство мужа не было в доме. Но так устроено духовное царство. Всякому мужу глава Христос, всякой жене глава муж и власть родителей над детьми своими. Женщины, если вы хотите, чтобы благословение было в вашей жизни, вы должны быть покорны своим мужьям. Мужья, любите своих жен. Будьте нежными со своими женами. Мы празднуем Рождество, и это хорошо, и это правильно. Но когда это было, нашим детям дарили подарки? Вчера или позавчера? Нашим детям подарки дарили. Скажите, наши дети, когда получили подарки эти, они лучше стали или нет? А? Ну, ответ ваш. Нет. Нет, конечно. Нет, конечно. Мои внуки так любят подарки. Некоторые спрашивают, дедушка, бабушка, а что вы принесли? Нормально. Но подарки никогда не делают человека лучше. Никогда подарки не делают человека лучше. Если он был хамом, и ему подарили очень дорогой подарок, он и останется хамом с подарком. Так вот, смотрите, какая ситуация. Мы получили великий подарок, дар покаяния, дар Духа Святого, дар вечной жизни. Но если мы не выполняем законы духовные, эти подарки не сделают нас лучше. Если мы приняли покаяние и вечную жизнь, и крещены Духом Святым, и благословение спасения нашей души, а мы не пошли дальше и не стали выполнять законы, о которых мы говорим, скажем, в семье. Мужья, любите своих жен. Когда ты последний раз сказал своей жене, что ты любишь ее? Понимаешь, это вопрос, на который тебе надо дать ответ. Нельзя иметь счастливую семью, не любя свою жену, потому что любящий свою жену любит самого себя. Не любящий свою жену не любит самого себя. А потом чего удивляешься? Дьявол разоряет семейную жизнь. Посмотрите в этот мир, сколько разведенных, сколько брошенных, сколько никому не нужных детей, сколько безотцовщины. Почему? Потому что не выполняются законы рожденного Сына Божьего. Есть законы духовного царства, их надо выполнить. А их не так просто выполнить, потому что в каждом человеке есть свое эго, я, ветхий человек, так Писание называет эту проблему. И когда ветхий человек ищет своего, когда он дома, ветхий человек устраивает праздник, крик, раздражение, ярость, боль другим причиняешь. Ну неужели ты будешь счастливый, когда вокруг тебя несчастные стоят? Никогда. Если хочешь быть счастливым, сделай окружающих счастливыми, и тогда будешь очень счастливым. Следующая мысль. Сатана препятствует библейскому учению о сатане в церкви. Дьявол говорит, не оскверняйте кафедру упоминанием о сатане. Но мы должны знать, что Сын Божий, когда пришел на эту землю, Он сказал Своим ученикам, идите и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А верующих Меня будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Это реальность нашей жизни. Когда мы были неверующими, многие из нас бегали к экстрасенсам, к бабкам, к колдунам, знахарям, и мы не понимали, что мы были в царстве сатаны, и мы не понимали, что мы погружались в дьявольские сети. И когда занимался человек спиритизмом, вызыванием духов, когда он читал черную и белую магию, когда он пытался сделать себя счастливым через общение с демоническими духами, он не понимал, что он попадает в страшные проблемы. Когда мы пришли к Богу, мы должны освободиться от тех проклятий, которые мы могли получить, когда были неверующими. Что нужно сделать, когда есть проклятие в нашей жизни? О Христе сказано, что Он клятвою стал за нас. Мы не выбирали себе родителей, дедушку и бабушку тем более. И некоторые из нас пришли с очень сложных семей, с очень тяжелых семей, где скандалы, драки и проблемы – это была реальность жизни. Когда мы пришли к Богу, мы понимаем, что Бог взял не только грехи на Себя, Он взял все наши проклятия на Себя. Когда мы приходим к Богу, мы должны верой отречься от всех этих проклятий, потому что кто во Христе, тот новое творение, и кто во Христе, тот благословенный. Мы должны, как верой принимаем прощение грехов, раскаявшись, так верой мы должны отречься от всех проклятий, от всякого оккультизма, который был в жизни нашей. И тогда придет мир и тишина в жизнь. Потому что Писание говорит, тот, который в вас, сильнее того, который в мире. Да, дьявол будет ходить, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но когда мы во Христе Иисусе, мы непобедимы. Ты можешь быть благословенной женщиной, благословенной девушкой, какое бы твое прошлое ни было. Во Христе Иисусе ты получаешь прощение грехов. Благословение Авраама приходит в нашу жизнь, когда мы живем по тем законам, о которых мы говорим. Наша грубейшая ошибка, что мы понимаем, что делать и не делаем. Вот это грубейшая ошибка. Мы понимаем, что надо любить свою жену. Но если она не соответствует нашему идеалу, мы не любим. Мы стараемся, чтобы сначала она стала идеалом, а потом мы ее полюбим. Это неправильно. Мы понимаем, что надо покоряться своим мужьям, я говорю о женщинах. Но если бы он был мягким, нежным, если бы он заботливым был, и мне было легко покоряться ему, вот тогда бы я и покорялась ему. И это проблема. Надо любить, какая есть, ты избрал ее. Надо покоряться такому, какой есть. Я не говорю о грехах только, чтобы в грехах покоряться. Я говорю вообще о бытии. Покоряйся, твоя жизнь изменит. Это влияет. На мужчин слова вообще не влияют. На мужчин влияет только жизнь, только поступки. Я говорю о женах. Если хочешь влиять, недавно услышал интересную мысль, зашел в парикмахерскую, а там диктор говорит, мечта любой женщины стать женщиной мечты. Уловили мысль, нет? уловили. Пришел домой, а там мне говорят, ум каждой женщины в ее молчании. Тоже запомнил. Но это не для мужчин, это для женщин. Следующая мысль. Писание говорит, что дьявол, мы уже об этом говорили, пытается разрушить молитвенную жизнь. Павел говорит, молитесь и о нас. Если вы хотите иметь благословенное слово, молитесь о служителях Божьих. Молитесь о пасторе, молитесь о диаконах, о диаконицах, о служителях. Молитесь. Потому что дьявол знает, как это делать. Он сначала приступает к служителям, чтобы ввести в какой-то грех, чтобы разрушить служение. А потом, когда он это сделает, он это все вывернет, и он все покажет, и все тайное станет явным. И тогда и наступает проблема серьезная в церкви. Иногда служители переживают очень серьезные нападки на свое здоровье. Молитесь. Молитесь, потому что если вы хотите быть благословенными, то молитесь. И вам будет польза, и служителям будет польза. Вам польза от того, что вы приближаетесь к Богу, и вас Бог благословляет. А служителям польза, потому что Павел, гигант веры, он говорит, молитесь обо мне. Молитесь о нас. Он знает, что нужна молитвенная защита. Бог так устроил в церкви, что мы зависим друг от друга. И самые-самые люди, которые благословенные, они зависимы от каждого. Потому что церковь устроена так, что мы служим друг другу. Как это Павел сказал? Любовью служите друг другу. Вот это и суть христианства. Забота. Например, закончится сегодня собрание. Подойти к тому, к кому ты никогда не подходил. Просто поздав его с Рождеством, познакомься с ним. Потому что только вера, действующая любовью, она влияет на человека. Вера, действующая любовью. Не словами. Можно талантливо проповедовать. Можно очень талантливо петь. Это не влияет. Дух влияет. Плод влияет. Истинная жизнь влияет. Это влияет. И от этого человек не может отмахнуться рукой, потому что это впечатляет. И последняя мысль. Апостол Павел говорит о снаряжении христианина в этой борьбе. Противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев. Он говорит о броне праведности, обувь, готовность благовествовать мир. Где ты появляешься, там мир появляется. На работе, дома, где появляешься ты, там мир появляется. Почему? Потому что мир в твоем сердце. Павел говорит, возьмите щит веры. Очень важное оружие, щит веры. Мы уже с вами говорили немножко. Возложите все заботы на него. У тебя очень серьезные переживания, сложности, тяжести. Отдай это сегодня Богу. И скажи, Господь, я доверяю тебе. Это не значит, что ты ничего не должен делать. Да, ты должен заботиться, работать, ты должен, ну, то, что нам нужно делать. Но страхи, терзания от забот, отдай это Богу. Ты ничего не сможешь сделать. А когда ты отдаешь это Богу, приходит мир в сердце. Мы очень часто страдаем не от того, что случилось, а от того, что может случиться. Шлем спасения возьмите. Меч духовный, который есть Слово Божье, молитва. Это то, что делает нас непобедимыми. Апостол Павел говорит, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Стремлюсь к цели. У него есть цель, и он стремится к этой цели. В заключение я хотел бы сказать, что эта борьба будет продолжаться до второго пришествия. И в книге Откровения, это последняя книга, можно прочитать, «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Побеждающему дам власть над язычниками. Побеждающий наследует все. Побеждающий. Да, это борьба. Да, это борьба. Но побеждающий наследует. И в нас, верующих людях, Сын Божий, рожденный, живущий. И Павел интересно сказал, для меня жизнь – Христос, и тогда смерть делается чем? Приобретением. Он не боится смерти, потому что он знает, что есть духовное царство, царство Сына на небесах, и он ожидает этого царства. Верующий никогда не ищет смерти, но когда приходит смерть, он не боится этой смерти, потому что это переход в Царство Божье. Я попросил бы вас сейчас встать, и когда будет песня, кого Дух Святой касался, кто хочет покаяться, кого обличал Дух Святой за неправильную семейную жизнь, кого Дух Святой обличал за какие-то грехи, кто хочет покаяться, пройдите наперед для того, чтобы покаяться истинно перед Богом. Потому что Бог говорит, если грехи ваши как багряные, как снег убелю. Он хочет, чтобы народ Божий был благословенным, благословенным в этой жизни. Итак, слушаем песню.
1: И молимся, слушаем и молимся, слушаем, что Бог говорит в сердцах наших, в духе нашем. Это очень важно, братьями и сестры, быть послушными, слушая, слышать. Пусть Бог благословит и молиться, братья и сестры, за тех, кто нуждается в прощении, милости, в силе от Бога быть Ему верным.
2: У креста положу свое сердце, как розу, у креста на Голгофе.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: В начале нашего разбора я прочитаю еще раз знакомые для нас слова. Я думаю, мы уже их знаем почти на память, а может, некоторые уже точно знают. Ефесянам 1 глава, 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какой Он в избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем и мы сделались наследником, были предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы Его и нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышавшие слово истины благовествования вашего спасения и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его по хвалу славы Его. Мы прошли уже несколько уроков на тему послания Ефесянам. Ну, оно первое, наверное. Несколько слов, где мы сейчас находимся. Во-первых, то, что я прочитал, это одно предложение. Они говорят, что они не такие, ну, не были такие развитые, как мы сейчас. Мы такими длинными предложениями не говорим, а они разговаривали, а это умещалось у них. В прошлые разы мы говорили об избрании и нашем отношении к этому. В этой главе Павел говорит об избрании. Тема избрания, она стала горячим вопросом во многих странах. В Америке, на Украине, в России и в другом. По какой-то причине. Может быть, отчасти потому, чтобы мы еще раз пересмотрели основы спасения, основы суть Евангелия, которой мы спасаемся. Мы говорили об избрании. Прежде всего, напоминаю, что в этом предложении, которое одно, Павел, прежде чем он начнет говорить об избрании, он говорит «благословен Бог и Отец». В этой теме «Бог и Отец» имеет большое значение. Не «Бог» отдельно и «Отец» отдельно. «Бог и Отец» — это две характерные особенности, имеют большое значение. Мы об этом говорили. И когда мы упускаем эту истину, вопрос избрания трудно понимать. И дальше мы говорили, что Он, благословен Бог и Отец, который избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Во-первых, мы обращали внимание, что Он не вообще нас избрал, Он избрал нас во Христе. Он Христа сначала избрал, и потом в Нем нас. Далее мы также говорили о том, что избрание, здесь Павел говорит, прежде создания мира, не просто вообще. Просто Бог выделил, одних избрал, а других не избрал, что Он выбрал одних из других. Но Он избрал нас для особой цели, чтобы мы были святы пред Ним в любви. Точнее, человеку назначена особая цель.

создания мира Бог избрал человека и каждого из нас во Христе для этой цели. И почему мы говорили? Потому что Он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа. Почему эти особые отношения? Потому что Он имел в виду, что люди в определенное время будут усыновлены. И мы опять-таки напоминаем, что прежде создания мира произошло предопределение усыновить нас. Но реальное усыновление произошло во времени. Мы читаем 13 стих. Это как продолжение этого предложения. «В нем и вы, услышавшие слово истины, благословение вашего спасения и уверовавшим в него, запечатлены обетованным Святым Духом». В другом месте говорится о том, а утверждающий нас с вами во Христе Иисусе есть Бог, который и запечатал, запечатлел нас, утверждающий нас с вами во Христе Иисусе. Здесь в послании написано, что мы запечатлены в день искупления. Это 4 глава. Итак, запечатление – это тот момент, когда то, что было прежде создания мира, становится реальностью. Итак, мы предопределены быть усыновленными, но усыновление происходит в момент, когда мы верим, принимая с верою слово истины нашего спасения. Итак, вопрос очень простой. Бог избрал нас для этой цели, предопределил усыновить нас прежде создания мира, однако во времени, когда мы видим, слышим, происходит запечатление, запечатывание нашей судьбы навеки со Христом. Причем я хочу еще раз напомнить. Здесь, в этой первой главе, мы должны помнить, обратите внимание, что прежде создания мира Бог избрал Христа. Он был уже закланный. Прежде создания мира Он был закланный. Но потом дальше все связано со Христом. Мы в Нем были избраны. Мы в Нем имеем прощение грехов. Имейте в виду, вот смотрите, много текстов, которые говорят о том, что мы во Христе имеем прощение грехов. Оно наше. Здесь очень важна хорошая иллюстрация. То есть есть прощение грехов как нечто возможное. Грехи могут быть прощены, но это прощение находится во Христе. Вот если представить себе, если человек отдельно, это Христос, это символ Христа, то прощение во Христе. Если мы не во Христе, мы не имеем прощения. И все, что там сказано, усыновление во Христе, прощение во Христе и избрание во Христе, если мы не во Христе, реального избрания у нас нет. Только если мы во Христе, тогда это приобретает юридическую силу. Знаете, вы могли бы остаться на Украине или в России. Был издан закон, было определение Сената американского о том, чтобы дать вам определенный статус, дать вам возможность приехать сюда. Но вы должны были воспользоваться своим правом. Итак, прежде чем вы знали об этом, в этой стране приняли решение позволить вам облегченным путем приехать в эту страну. И были выделили деньги, если вы приедете, обеспечить определенный промежуточный минимум. Но если вы не воспользовались этим, если вы не поверили и не приехали, этот статус остался бы здесь. Но было сделано то же самое здесь. Мы предназначены, мы прежде создания мира предназначены для этого. Но когда мы слышим и верим, мы получаем это. Я помню, в свое время там был у меня такой прогрессивный друг, он все знал быстрее других. Я не сильно ему доверял. Но я помню, он мне принес анкету. Говорит, Петр, в Америку хочешь уехать? Думаю, чудак, опять за свое, какие-то глупости предлагает. Думаю, так просто. Какую-то бумажку привел. А что для этого нужно? Я так, полушутя. Вы знаете, то время, когда Америка, это была загробная жизнь для нас. Как будто бы одно равное. Он говорит, запомнишь эту анкету и уедешь. Я говорю, ну, конечно. Заполнил и уехал. И я ее не заполнял в то время, даже я и не собирался ехать, у меня были другие совершенно планы. Но в своем сознании с женой разговариваю. За кого он нас принимает? Бумажку запомнишь и уедешь? Ну, он заполнил, он уехал. В это надо услышать и поверить. Что-то подобное происходит. Прежде создания мира предназначена нам судьба. Быть одно со Христом. И если мы слышим слово истины нашего спасения, не вообще, но мы слышим, что Господь умер за нас, что Бог имеет в виду нас спасти. И если мы верим, принимаем верой, в этот момент Дух Святой запечатывает нас во Христе. И в таком контексте Писание излагает избрание не таким образом, что одних в ад, других в рай, а в том, что всем людям предназначено особое отношение с Богом. Нам возвещается Евангелие, и когда мы слышим и верим, наша судьба запечатывается Духом Святым. До сего места мы прошли. Посмотрите, мы говорили о том, кто есть Бог, которого мы уверили. Это тот Бог, который создал этот мир,

0: приготовил нам все это. И Он достоин славы. И дальше я говорю, кто мы, на чем утверждена наша надежда? Мы говорили о том, что по вечному предвидению и благодати Божьей мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. Мы на этом закончились. Сейчас мы начнем новую тему. Скажите, пожалуйста, за это время мы разговаривали друг с другом, рассуждали об этом. У вас возникли вопросы, какие-то уточнения? Объяснение очень простое. Я не вижу в этом какой-то сложности. Это, в принципе, кто-то ко мне подошел и говорит, ну, это, собственно, то же самое, что я всегда верил, только как-то так сложено подряд. Это точно так. У вас возникли вопросы по этому вопросу или нет? Пожалуйста, ваше время сейчас задать, а дальше я буду подавать новый материал. После того, как мы там запечатаны, можем ли мы оттуда распечататься? Вы понимаете, когда мы слышим арминианство, кальвинизм, и мы иногда думаем, что главная проблема, что в кальвинизме верят, что спасение нельзя потерять. А мы хотим обязательно его потерять. Не в этом проблема. Нужно сказать, я лично верю, что спасение потерять не так просто. Учитывая, сколько Бог вложил в нас, учитывая, что уже Христос заплатил за нас столько много, учитывая то, что мы уже запечатаны печатью Духа Святого, мы предложим Господу Иисусу Христу, мы утверждены во Христе Иисусе. Поэтому выйти из этого состояния, это не так просто. Господь не отдаст, если мы станем на место Господа, если можно так представить. Если нам что-то так дорого далось, Господь не отдаст. И когда человек уходит от Господа, это определенное влияние определенного демонического мира, я не знаю какого, еще какие-то. Господь может справиться и с этим. Теоретически рассуждая, есть очень много текстов, которые говорят о полной уверенности в своем спасении. Мы должны быть уверены. Тем не менее, Писание находит нужным. Бог находит нужным поместить очень серьезные предупреждения, чтобы мы не злоупотребляли своим благодатью Божьей. Логически это нельзя потерять, если логику просто. Но есть тексты, которые всерьез говорят о том, что если будем злоупотреблять, мы можем потерять благодать, можем отпасть от благодати Божьей. Что произойдет с печатью, как это все произойдет, это сложный вопрос. Но нужно сказать, что Писание говорит о возможности. И для того, чтобы эти тексты Писания каким-то образом, ну, заставить их молчать, мы должны толковать их определенному. Помните, в Коринфянам мы говорили, не губи твоей пищей брата. Из-за пищи, говорит, погибнет брат твой. Есть подобные тексты, если сохраните, если. То есть наряду с этим есть эти тексты. Поэтому я бы сказал так, что мы должны быть уверены в спасении, мы не должны думать о том, о потере. То есть для нас все обеспечено Господом. Я вам рассказываю иллюстрацию, для меня она понятна. Я в Такоме проезжал через мост, говорят, этот мост когда-то обвалился, теперь построили другой мост. Новый, хороший, несколько полос машин. И для меня, я вижу это таким образом. Мощный, крепкий мост, по нему проходят большие траки. Я выхожу на этот мост. Я могу быть уверен, что я с этого конца перейду на тот конец. Все для этого сделал, не я это сделал. Я могу пешком перейти, потому большие траки перейдут, тем более я пешком перейду. Единственное, при этом все же сохраняется возможность мне не перейти через этот мост. Если я пойду к краю и прыгну туда в воду, ну, скажете, а чего бы я должен подходить туда и прыгать? В этом-то и есть напряжение. С одной стороны, уверенность, иди. С другой стороны, предупреждение, к краю не подходи и не прыгай. Поэтому есть тексты, которые находят нужным нас предупредить. Я в прошлый раз говорил, там же, где в 8 главе говорится, что он кого предузнал, предопределил быть подобным образу сына его, а потом дальше ни глубина, ни высота не может отлучить. Но в этой же главе говорит, братья, будете поступать по плоти, умрете. Умереть может живой. Говорит, братья, он называет их братья. Или говорит, ах, неверующие написано. Нет, братья. Он там в этом контексте говорит, будете по плоти поступать, умрете. В 11 главе, где говорится, что избранные уверовали израильтяне, а прочие ожесточились. Дальше в этой главе говорится, что если ты дикая маслина привилась к корню, не гордись, не бойся. Потому что если Бог не пожалел природных ветвей, пожалеет ли тебя? То есть Писание серьезно предупреждает. Серьезно предупреждает, чтобы мы не злоупотребляли благодатью. Потом дальше говорит, даже эти ожесточенные, если они не пребудут в неверии, опять привьются. Даже я сказал бы по-другому. Иногда, не так представляю, помните, иногда мама пугала, я помню, моя мама так говорила, соседские говорили, идем мы всей компанией на ставок. Говорит, смотри, утонешь, домой не приходи, папа тебе устроит. То есть для ребенка это было, папа был страшнее смерти. Он боялся больше папы, чем смерти, поэтому он себя вел, потому что он не понимал, что такое смерть. Если мама что-то говорит, или папа, мы сделаем тебе это или это, сосед говорит, а не верь, не будет так. Если родители что-то говорят, они хотят, чтобы дети верили, что будет именно так, даже если они не имеют в виду это. Они все же хотят, чтобы сосед не объяснял. Если Дух Святой нашел нужным поместить нам все основания для уверенности в спасении и рядом поместил предупреждение, мы должны брать то и другое, но мы не должны думать о второй части. Мы не должны думать, как потерять. У нас есть вся уверенность в спасении. У нас есть план Божий. У нас есть печать Божья. У нас есть Христос. За нами духовный мир. Мы его никогда не потеряем. Господь не отдаст. Вот мой ответ. И я не знаю, как еще подробно. Пожалуйста. Я когда приду туда, я у Бога спрошу. Потому что есть тексты, которые прямо об этом говорят. Вот мы, значит, ехали мы в лагерь и писали строгие правила. Для большей части не надо было это правило писать. Все прекрасно и без правил могли держать дисциплину. А для некоторых надо было правильно написать. Для некоторых достаточно благодати, а других надо предупреждение. Насчет того, имеет ли он это в виду, я думаю, что имеет в виду. Потому что есть некоторые тексты, отдельные примеры, когда люди потеряли. В частности, говорит, среди вас 1 Петра, значит, среди вас появятся лжепророки и лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа и навлекут на себя скорую погибель. То есть они искуплены Господом, они получили искупление, но они начинают действовать определенным образом и говорят, они навлекут на себя погибель. Поэтому имеет Бог, наверное, он все же имеет в виду. Хотя есть другие тексты, говорящие о великом долготерпении Божьем. Помните, когда мы на вечер читаем вот этот текст? Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, да? Потому что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром. И слушайте дальше. Оттого многие из нас немощны, больны и немало умирают. Значит, Бог наказывает нас, забирает у нас физическую жизнь даже до этого, чтобы мы не погибли вместе с миром. На основании договора, который мы заключаем, Бог идет настолько далеко. И в то же самое время есть тексты, которые настраивают нас, чтобы мы не злоупотребляли благодатью. Сегодня я хотел бы, чтобы мы немножко поговорили о Божьей воле и о нас. Вот что об этом сказано. Я немножко поговорю, скажу основную идею, а потом мы проведем небольшую дискуссию. Мы перед этим говорили об избрании Божьем. Мы говорили, что такое избрание, для чего мы избраны. Прежде создания мира, кто избран, кто не избран. Мы говорили о том, что в этом послании сказано, что вы, Ефесяне, и я, апостол Павел, мы избранные Богом прежде создания мира. Это вас предопределил Господь усыновить и меня предопределил. Он говорит о Ефесянах, но при этом он не говорит, что он кого-то не избрал или назначил в ад. Мы об этом говорили. Мы говорили об избрании, что это прежде создания мира. Усыновление, которое было предопределено прежде создания мира, но оно вступает в законную силу во времени, когда мы веруем, происходит запечатление. Но я хотел бы сейчас обратить ваше внимание, братья и сестры, послание Ефесянам, оно не об этом. Не знаю, богословы его повернули, в жизни оно повернулось так, что когда читает Ефесян, так вот, кто избран, кто не избран. И мы говорили тоже об избрании, и мы тоже говорили о предопределении. Мы говорили об этом. Но избрание и предопределение – это только часть большого, большего чего-то. Эта глава не об избрании и не предопределении, хотя это очень важные элементы, очень важные, особенно для нас, людей. Я хочу обратить внимание на вот этот текст. Давайте 7 стиха я прочитаю. «В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он при избытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем. Устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Я хочу обратить внимание, что эта глава, хоть здесь говорится об избрании, и о предопределении. Но суть ее, главная суть, не избрание и не предопределение. Павел хочет сказать что-то большее, чем это. Он говорит о тайне Божьей. Обратите внимание, что Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем. У Бога была тайна, было определенное тайное намерение. И это тайное намерение Он прежде всего вложил в своего Сына. И вот теперь эту тайну своей воли Он нам открыл. Я бы хотел обратить внимание вот на какую часть. Что когда появились люди на этой земле, и я слышал иногда такие проповеди, что когда Адам согрешил, это не входило в планы Божьи. И Бог начинает думать, что теперь делать с этим человеком. Как его спасать? Это очень такое примитивное представление о Боге и его плане. Ничего случайного не произошло. Адам согрешил, но Бог знал, что он согрешит. Люди стали грешниками, Бог знал, что они будут грешниками. Прежде создания мира Он Христа приготовил. Но когда мы читаем Ветхий Завет, когда мы читаем, когда вы откроете книгу истории, вы видите, такие-то империи поднимаются, опускаются, одна завоевывает другую. И когда читать историю человечества, там, кажется, никакого порядка. Какой их смысл во всем этом? Поднимается, развивает, потом падает, потом начинается опять с нуля. Одно государство завоевывает другое. Потом мы читаем, когда определенное время Бог вмешивается в активную историю человека. И Он избирает Авраама. От Авраама Он производит целый народ. Еврейский народ. Этот народ называется избранным народом. Но опять-таки Бог заложил, что избрание его заключалось в том, что ты должен узнать Бога и другим народам рассказать. Избрание еврейского народа имело свое назначение. Этот народ был избран, чтобы о Боге рассказать. Но опять-таки сами евреи до конца не понимали, зачем они избраны. Им казалось, что теперь все эти народы, они постепенно потеряют силу, и Израиль будет властвовать, будет царствовать над ними. Но так не произошло. Отчасти евреи было сильное государство во время Давида, Соломона, а потом оно было в порабощении. Мы читаем эту историю развития Израиля, даже если мы возьмем эту часть. Вот сегодня мы слушали о том, как в первой проповеди, как евреи выходили с Египта, с рабства. Им надо было вот эти 7 дней вокруг этих стен ходить. Но спрашивают, зачем это надо было делать? Не проще ли было как-то короткой дорогой провести? А еще проще было, не надо было потомкам Иосифа посылать в Египет. Зачем их нужно было заводить в рабство, ждать 400 лет, а потом их назад везти? Нам казалось бы, их проще оставить в обетованной земле, там, и они выросли к моменту, когда бы исполнялись обетования, они уже были бы там. Но Бог нашел нужным послать их в Египет. Там они умножались, поднимались, там их обижали очень сильно, они узнали, что значит быть рабами. И они прошли этот сложный путь возвращения в обетованную землю. Зачем все это нужно? За это время появились другие народы, другие империи, которые были сильнее израильских. Мы, может, иногда вот приходило вам, думаю, а почему эта земля израильская обетована? Есть другие лучшие земли, как будто бы. Мы живем сейчас во времени, когда нам кажется, опять-таки, непонятно, что происходит. Была большая Россия, потом стал Советский Союз. 70 лет, 80 лет прошло, мне отец так объяснил, тихонечко, вы только никому, сынок, не говори. Говорит, сын, так говорит, советская власть, как жизнь человеческая. 70 лет, при большей крепости 80. Она пройдет, а Божье царство станет. Это в то время отец мне говорил, когда еще казалось, что это невозможно, это никогда не рухнет. Но и это рухнуло. Сейчас мы видим, происходит, Россия поднимается. Говорят, а Украина не очень, мне хочется, чтобы Украина поднималась. Вот этот конфликт с Грузией, Осетией, Абхазией, те на одной стороне, те на другой стороне, один блок, там НАТО, там Европейский Союз, что-то они думают, что-то завоевывают. У кого-то сейчас в России много нефти, она поднимается, в других странах нет этой нефти. Они зависимы, у них что-то другое есть. Идет какая-то жизнь, в ней нет никакого смысла, кажется. Люди живут и уходят. Поднимается и опускается. Государство развивается, а потом приходит ничто. И так было, и так есть. И вот в этом хаосе во времена Павла язычники думали, ну когда мы говорим о смысле одной жизни, еще как-то мы можем разобраться, это трудно. Но как объяснить вот эти все государства, империи, развитие человечества, науки, культуры, зачем все это? И Павел говорит, вот если рассуждать об этом, думаю, какого смысла, никакого порядка нет. Павел говорит, что то, что вы уверовали, он обращается к Ефесянам, он знал, что они уверовали. То, что вы уверовали, это не случайно. Это не случайно. Он говорит, Бог открыл тайну своей воли. Некоторые говорят, что есть какая-то скрытая воля, какой-то тайный декрет. Да никакого тайного декрета нет. Вот он открыт. Все, что он думал прежде создания мира, он вложил во Христа, и он словом объяснил, и в личности Иисуса Христа открыл свою тайну. И вот здесь Павел говорит, что Бог открыл нам во Христе тайну своей воли по благоволению, которое он прежде положил в нем. Бог говорит, что в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В другом месте говорит, что когда пришла полнота времени, пришел Христос. То есть вот это развивалось как хотело, но теперь Бог открыл тайну своей воли. Зачем Он создал это все? И Он говорит, что это все не случайно. Он имел план, замысел, у Него была определена воля. Он имел в виду, в конечном итоге, людям дать возможность узнать о Нем, дать возможность стать членами Его семьи. И больше Он здесь говорит, тайна Его воли, зачем этот мир существует? Этот мир имеет свою цель. Бог имеет в виду, что появились народы, появились государства, появилось много людей. И все эти разные люди, из них многие говорят в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. То есть у Бога был замысел, чтобы эти люди появились такие, как они есть. Со своими взглядами, понятиями, разные империи, которые бессмысленны. Но у Бога был смысл, что когда придет полнота времени, придет Христос и заплатит цену за всех людей, за язычников и за евреев. И мы сейчас находимся, мы находимся в то время, когда нам эта тайна открыта. Хотя, кажется, нет порядка, кажется, нет смысла, но у Бога есть смысл. Он собирает из этих людей своих, Он подчиняет их под главою Христом. Причем более говорит, устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Открыта тайна Божьей воли, что Бог имеет в виду соединить все под главою Христом. Что все это появилось, а потом его подчинить под главою Христом, и чтобы оно навсегда так осталось. Причем, обратите внимание, мне нравится красота Божьего развития. Он не просто присылает какого-то полководца, у него есть власть, у него есть сила, и он покоряет все, как люди делают. Помните, как в этой басне? «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Помните, как волк ягненку объяснял, в чем он не прав? У него сила, он не прав. Бог мог бы таким образом поступить, но он посылает Христа и показывает нам характер его. Он видит, что это добрый. Он не какой-то закомплексованный раввин. Пришла эта самая грешница, взятая прелюбодеяние. Казалось бы, он автор закона. Он должен был побить камнями. Говорит, кто из вас без греха? Первый бросит в нее камень. Приходит другая женщина, которая разбивает сосуд с миром. Плачет, слезы эти капают на него. И люди говорят, что это такое? Как эта женщина прикасается? Зачем это напрасная трата? Он говорит, что смущаете женщину? Во всем мире, где будет проповедовано Евангелие, будет сказано о ней и о том, что она сделала. Мы видим характер человека, который привлекательный сам себе. Он добрый, он благородный, он снисходительный. Кажется, Бог таким не бывает. Греческие философы придумали богов, которые недоступны для человека. Мы знаете эту легенду о Прометее, когда один бог жалился, что людям очень плохо, и он взял огонь у главного бога, у Зевса, и он принес сюда на землю. И за то, что он людям дал огонь, людям стало хорошо, Прометея приковали к скале. И дал им было орел или ворона, кто там его долбил. Орел прилетал и разъедал его печень. Но на следующий день печень опять вырастала с тем, чтобы орел опять ее клевал. Это языческое представление о том, какой Бог. Мы видим совершенно другую картину во Христе Иисусе. Нам показан этот характер. Насколько он терпеливый. Насколько он снисходительный. В конечном итоге, имея власть, его поднимает на кресте, он говорит, прости им, ибо не знает, что делают. Так вот, это же самое, о нем сказано, что ему власть и владычество. Дано ему имя выше всякого имени. Ему принадлежит власть во всей вселенной. Бог говорит, что тайны моей воли я вам показал тому, кому будет подчинено все. Он показал свой характер, но теперь ему дана власть на небе и на земле. И замысел Божий дать всю власть именно такому, как по-человечески рассказано было о Христе, с таким характером. Это как раз та мечта, которая у нас в нашем сердце появилась. Нам всегда хочется, чтобы это были времена, что князь был добрый, благородный, что президент такой был, что царь такой был. Но никогда так не происходит. Мы всегда мечтаем, чтобы кто-то вот такой имел власть. Так вот, Бог открывает, как раз Он эту мечту заложил в наши сердца, потому что тайна Его воли – послать Сына Своего в этот мир, показать Его характер, а потом сказать, вот этому Сыну будет подчинено все небесное и земное. Все, что на небе, все, что на земле, подчинится главе Христу. Все будет подчинено. И я бы хотел обратить внимание, что мы думаем, мы подчинены или не подчинены. Дело в том, что в конечном итоге все подчинится. Верующие, неверующие, сильные, слабые, злые и добрые. Все будут подчинены под главою Христа. Единственная разница между всеми нами, в каком качестве мы будем подчинены. Мы будем подчинены как братья Его, как невеста Его, как друзья Его, как спасенные им. Или мы просто будем подчинены, силой нас согнут на колени. Многие и небесные, и земные, и демоны, и злые, и добрые, и ангелы злые, и добрые. Все, и человек, все человечество будет подчинено Христу. Все под главой будет подчинено. И, наверное, для злых тоже найдется работа. Я не знаю, что они там будут делать. Но они тоже там будут подчинены. Для нас же возвещается тайна Божьей воли, чтобы мы вовремя сообразили, что история развивается в определенном направлении. Есть глава в этой истории. Все в конечном итоге подчинится ему. Мы наперед знаем, выборов еще не было, но мы знаем, кто будет этим президентом, кто будет главой всего. Будет Христос, мы знаем его характер. И наша жизнь дана нам для того, чтобы мы определили своим отношением, в каком качестве мы будем подчинены. И Павел говорит Ефесянам, то, что вы уверовали, это не случайно. Есть Божий план задействованный. Бог разворачивает историю определенным образом. И в этой истории, казалось бы, хаотичной, беспорядочной, есть определенная цель. Все в конечном итоге подчинить под главою Христом. И то, что вы уверовали, вы подчинились в качестве детей Божьей. Вы Ему принадлежите. Все остальные тоже будут подчинены. Только в другом качестве. Я хочу обратить внимание, что Павел здесь говорит, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисповедимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности у Бога, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделать известным через церковь, начальством властям, в небесах многоразличную премудрость Божию. То есть Павел здесь говорит, что то, что здесь делается на земле, открывает славу Божью и премудрость Божью в том, как он это совершил план от начала и до конца. Но обратите внимание, что он избран для того, чтобы открыть всем суть тайны. Поэтому разговоры о том, что есть какой-то тайный декрет, в котором Бог хочет спасения всех на основании открытого декрета, а есть тайный декрет, на основании которого Он не хочет спасения всех. Это явные человеческие выдумки. Павел говорит, что тайна Божья открыта, и Он избран для того, чтобы всем открыть эту тайну. Это тайна открыта Божьей воли. Бог открыл, зачем Он этот мир создал, чем этот мир закончится, и какая у нас может быть судьба. Все уже открыто. Мы видим, ничего не скрыто. Здесь, в этом же предложении, говорит, он показывает должное отношение к истине. В нем и мы сделали наследника, был предназначен к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить по хвале славы его, чем который ранее уповали на Христа. Говорит, многие евреи узнали о тайне воли Божьей, они подчинились. И да, в нем и вы, услышавшие слово истины, благословение вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Я еще раз повторяю, это очень важная истина. Ефесяне уверовали, но люди веровали в разные вещи. Но он говорит, это не случайность. То, что вы уверовали, вы не сами по себе. Божья воля, Бог, который создал этот мир, Он заложил определенный смысл в этот мир. И Он развивается определенным образом. Теперь Христос пришел, и открыта нам тайна. Ангелы не знали, зачем этот нужен мир. Я себе представляю, если быть на месте ангела, если мы можем. Появился человек, что этот Бог делает? Ну, наверное, создал человека. Он слабый, грешный. Посмотри на этих людей. Грешник, развращенный. Посмотри на эти государства, на эти империи. Что он с ними будет делать? Наверное, как раз этим сатана спекулировал. Когда он говорил об Иове, говорит, я обошел всю землю, что? Ты кого-нибудь видел? Ничего хорошего не видел. А Иова ты видел? То есть, и, наверное, сатана этим и спекулировал. Посмотри на этот мир, что этот святой Бог создал. Кому этот мир нужен, а что он годный? Но Бог терпел до времени и открыл свою тайну. И теперь он говорит Ефесяне, то, что вы уверовали, это величайшее событие. Вы стали частью вечного плана Божьего. Вы не сами по себе. Раскрывается этот план. Вы уверовали, и теперь вы часть Божьей работы. Вот как раз тот момент уверенности в нашей спасении, что мы не сами по себе уверовали, но мы стали частью большого комплексного плана, совершенного плана. Бог свою волю открывает, и мы только становимся частью. Как только мы становимся частью этого плана, все уже приготовлено, все срабатывает в свое время. Вы не сами по себе. Бог замыслил план, этот план развивается. Вы теперь часть божественной работы. Потому что когда мы рассуждаем о том, что мы сами по себе уверовали, и мы услышали, и мы как бы сами по себе, но когда мы стали частью Бога, мы только согласились с своей стороны, что Господь продолжал с нами работу. Говорит, это произошло. В этом наша уверенность. Если бы мы просто договорились уверовать во что-то, на чем наша вера строилась. Но если это план божественный от вечности, то теперь уверовав, мы стали частью этого плана, но за этот план отвечает Бог. Мы частью плана, которому организатором, вдохновителем и выполнителем является Бог. И в этом особенность, важность этой истины. И давайте еще хочу вам показать картинку, которую вы видели. Посмотрите на эту картинку. Это что-то вроде, как происходит в нашей жизни. Мы стоим на этой земле, мы живем, рассуждаем, перед нашими глазами разворачивается план Божий. Бог открывает себя. Мы живем, у нас свои понятия, но вдруг где-то вверху открывается, что Бог Отец создал, избрал, предопределил, возвестил, послал слово благодати, открыл свою тайну. Дух Святой определенным образом, каким-то образом каждому из нас открывает, что мы уже узнаем, что мы уже усыновлены. Если мы уверовали, мы часть этого плана. Кто-то верит, кто-то не верит. Есть уже законченный план. Мы уже прославлены во Христе. И наша задача в этом мире – увидеть волю Божию, разворачиваясь перед нами, и высказать свое отношение к Нему. Это все. Мы иногда настолько увлечены, а может это. Эти все разговоры можем ли мы потерять? Мы можем полностью уверить, что мы ничего не потеряем. Если мы в Нем услышавшие и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это все, что человек должен в этой жизни сделать. Он должен услышать и уверовать. И печать наложена. Бог открыл тайну. И через это приобщение к этой тайне идет просто через слышание и через веру. Итак, я хотел бы сказать вот что. Мы как будто бы к тому же самому вернулись. Идея Ефесян не просто сказать об избрании и о предопределении, но идея сказать Ефесянам, что Бог открыл тайну своей воли, разворачивается его план. Избрание и предопределение – это только часть этого плана. План Божий открывается. Вот его тайна, что он хочет. Он все хочет соединить под главой Христом. Вы можете подчиниться ему в качестве сыновей или в качестве рабов. В качестве злых или добрых. Вы определяете сейчас, Бог дал на это возможность. То есть, по сути, Павел говорит, большая идея, что Бог открывает тайну своей воли, говорит, каким образом мы можем быть причастниками этой тайны. Поэтому главная идея не в избрании, не в предопределении, это только часть. Главная идея в послании, что Бог открывает тайну своей воли, и каким образом мы можем быть причастниками его воли. Если мы становимся причастниками его воли, его плана, определяется нас новый статус. И согласно этого статуса мы должны действовать и поступать. Вот до сего места о тайне, которая открыта, и теперь мы становимся причастниками этой тайны. И ничего лучше, честно говоря, люди не придумали. Когда-то Христос спросил Петра, за кого меня почитают люди? Говорит, они объяснили ему. Да, а потом он говорит, не хотите ли вы уйти? Там люди ушли от него. А говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я вот так думаю с молодости, когда я уверовал, думаю, а вдруг что-то лучше будет? Но за это время я ничего лучше не встретил. Это лучшая, самая прекрасная идея, которую Евангелие открывает. Самый лучший смысл, который может человек придумать в жизни. Самое лучшее, что может быть придумано в этом мире, открыто нам Евангелие. Пожалуйста, братья и сестры, ваши комментарии и вопросы. Пожалуйста.
1: У меня такой вопрос. Прежде вопроса хочу немножко объясниться. Нам понятно от самого начала план Божий. От начала до спасения, до Царства Небесного. И в плане в этом Его любовь через Иисуса Христа ко всем человекам. Вопрос такой стоит. Если не запланировано было падение Адама, как все-таки получилось все равно по воле Божией? Как это объяснить? Как это вот это самое предначало или само начало? То есть от начала нам понятно, само начало непонятно. Понятное дело, что все по воле Божией, и все склонится перед Ним, все прославляет Его. Но само начало, почему оно такое должно быть? Для Него это было открыто, это было у Него не выскользнуло из Его воли. Почему так? Как это объяснить, что так случилось?
0: Спасибо. Я выскажу свою точку зрения. Я думал, это очень хороший вопрос, очень важный вопрос. Но зачем нужно было Адаму согрешать? Поэтому вот в книжках умных есть такое предположение, это построено на логике. Ведь если все же происходит по воле Божьей, так же, и ничего без воли Божьей не происходит. Конечно. Поэтому если Бог же знал, что он упадет, ну поскольку без его воли он, наверное, хотел, чтобы он упал. И так говорится в некоторых трудах, говорится прямо. Бог хотел падение Адама, он устроил это падение. Так говорит Кальвин, во всяком случае это логично. Если предположить, что все происходит по воле Божьей, и без воли ничто не происходит, поэтому все, что происходит, происходит по воле Божьей. И это логично. Но Бог создал эту жизнь, потому что воля Его настолько, она как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей. Поэтому многое, что Бог говорит, мы бы не поняли, если Бог не создал жизнь, в которой мы живем. Прежде чем Он будет открывать свою волю, обратите внимание, Бог создал институт семьи, создал понятие невесты и жениха, создал понятие отца и матери, родителей и детей, друзья, враги, недруги. Все этот комплекс разных взаимоотношений, через которые Бог позже будет говорить. Вот, ну как вам объяснить мои отношения? Вот как жених и невеста? Ну как еще вам рассказать? Ну как поместить? Сколько раз я могу просить? Вы думаете об отце и сыне, вам станет понятно, как долго я могу прощать. И вот эти все отношения Бог использует, чтобы объяснить. Поэтому логически, если мы возвращаемся назад, нам трудно объяснить. Я для себя, взвешивая все это, я вот таким образом объяснил это. Что на самом деле падение Адама может быть происходить по воле, в то же время Бог не планировал его. Как это может быть? Я вспоминаю, вы сейчас вспомните массу примеров. Эти примеры нам помогают из жизни понять, как это может быть. Вы помните то первое время, я помню, когда меня отец учил ездить на велосипеде. Вы помните, когда вас учили или вы учили своих детей? Я помню, когда я своего сына учил ездить на велосипеде. Я за ним, за велосипедом ходил, держал его, держал, так незаметно пускал, чтобы он не знал, что он уже без меня. Потом опять держал, и какой-то момент он не заметил, что я не держу, и он поехал. Но там была одна... Вы же понимаете, что дальше было. И не раз он падал, и не раз обдирал все, что можно было ободрать. И не раз он приходил и плакал, как ваши дети, как вы приходили. И у меня вопрос. Когда он захотел ездить на велосипеде, я же знал, чем это закончится. Я же знал, что он поцарапается, побьется. И он таки пару раз упал, хорошо. Но значит ли это, что я это планировал? Нет. Значит ли это, что я хотел этого? Нет, я не хотел, чтобы он упал. Но я знал, что если он хочет ездить на велосипеде, есть цена. Ему надо будет пару раз упасть. И вы можете найти массу этих примеров. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы так было. Мы не планируем их, но это мы должны допустить это, потому что нет другого пути, как достигнуть до определенной истины. Поэтому в данном случае можно сказать таким образом. Я недавно видел оленя, и я себе думаю, интересная беззаботная жизнь. Поел травку, лег на ту же самую еду, полежал, никаких налогов, ничего, опять поел, попил, и так его жизнь проходит. И я себе думаю, хотел бы я быть оленей? Вы бы хотели быть оленем или зайцем? Или уткой? Это жизнь. Что-то они соображают, наверное. Но вы хотели бы быть там? У них нет переживания. Они не обижаются на предательство. Они не обижаются, когда их не любят. Они не переживают о почете. Они не переживают, когда люди неблагодарны вокруг них. Когда их не замечают. Они не знают этого всего. Это мы с вами знаем. Мы в другом мире живем. Мы знаем ненависть, любовь, предательство, дружбу, верность. Мы все это знаем. Нам больно. Но вы хотели бы вернуться туда, там не будет греха. Мы могли бы жить, ибо и святой Бог мог являться, и мы могли бы никаким образом, мы бы ему не мешали, он бы нам не мешал, мы были бы полностью святы в своей натуре. Мы бы ели травку или что-нибудь другое. Но мы сказали, но, лучше мы будем болеть, но мы хотим быть там, где мы есть. Но быть там, где мы есть, есть цена. И поскольку Бог имел в виду не просто нас оставить на этой земле, если Бог хотел создать эту землю, и насадить сад, и оставить человека жить вечно здесь. Человек бы, он бы его устроил так, что он бы не, что-то он бы повернул его генетике, он бы никогда не согрешил. Но поскольку Бог имел в виду будущую вселенную, он имел конечный, он имел в виду человека поднять на свой уровень, чтобы человек мог видеть Бога, как он есть, и не умереть. Понимать то, что понимает Бог. Радоваться тому, что радуется Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. Чтобы поднять его на этот уровень, есть цена. То есть нужно допустить падение Адама. Он не хочет, чтобы он упал. Он сожалеет, что он падает. Но это путь, через который человек должен пройти. Нет другого пути. Он его не планирует. Он его не хочет. Ему жалко, так как мне жалко было моего сына. Но если бы меня сейчас спросили, ну ты знаешь, несколько раз он упал, ты бы хотел, если повторить, ты бы учил его ездить на велосипеде? Конечно. Вот мне этот пример объясняет, что Бог создал человека, но поскольку он поставил ему задачу выше того состояния, в котором он был, он поставил для него задачу подняться намного выше, чем он был в Едемском саду. Ведь вопрос не ставится так, что мы спасаемся, мы возвращаем состояние Адама, и мы не возвращаемся туда. Мы идем дальше. Мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но для того, чтобы носить образ небесного, то есть Христа, нам нужно увидеть свое жалкое состояние. Увидеть разницу между Богом и собой. И просто другого пути нет. Если мы хотим летать там, где Бог живет, мы пораним, мы будем синяки. Будет грех, будет печаль, будут слезы. Вот мой ответ. Он несколько пространный, но этот вопрос очень важный. И я вижу, здесь нет необходимости Богу планировать, заставлять, повелевать. Он просто позволил Адаму сделать выбор. И другого пути не было. Если бы Ева не вкусила, так Адам что-то сделал. Все равно к этому пришло. Потому что прежде создания мира Христос уже был приготовлен. Чтобы когда они зайдут слишком далеко, Христос умрет. Вот мое объяснение. Да, пожалуйста. Спасибо. Я попытаюсь на тот вопрос ответить. Дело в том, что как раз действительно, смотрите, здесь должен быть здоровый баланс. Мы можем повернуть так, что те, которые участвуют недостойно, как бы они ни жили, они все равно спасутся. И тогда будет проблема. Поэтому то есть, духовная истина, она сложная. У нас очень много разных образов. Одновременно говорят разные вещи. Это то же самое, что и детям говорят. Мы и это говорим, и вначале они не понимают, почему это можно, а это нельзя, почему так. Они вырастают, начинают понимать. В Священном Писании есть очень много предупреждений. Если будешь злоупотреблять, погибнешь. И в то же самое время объясняется о благодати, как далеко благодать может идти Божья. В данном конкретном тексте, где говорится, кто ест и пьет недостойно, не рассуждая о теле Господнем, тот ест и пьет осуждение себе. То есть что Павел имеет в виду? Когда мы приходим на хлебопреломление, и у нас был какой-то конфликт с братом или с сестрой, и мы с ним выясняли, и в этом конфликте мы нашли, что мы правильную позицию заняли. И мы себя не осуждаем. Но когда мы приходим на хлебопреломление, это значит, что мы с ближним все решили. Мы представляем себя на суд Божий. Мы не анализируем себя, мы не ходим себя грешниками. И тогда получается что? Если бы мы не себя осудили, уже было дело сделано. Но поскольку мы этого не делаем, написано, будучи судимы, наказываемся от Бога. Бог начинает судить нас и находит, мы были неправы, находит какую-то часть. Поэтому лучше сделать до преломления, чем представить себя на суд Божий. Не участвовать тоже не выход. Лучше всего все вопросы поставить на место. Но когда мы приходим на хлебопреломление, мы, по сути, не осуждая себя, мы предлагаем себя на суд Божий. Потому что когда мы осуждаем себя, за нас есть плата за грех. Христос платит. Мы признали, что мы грешники, мы попросили прощения, но все равно кто-то должен заплатить. Христос платит. Тогда жертвой Христа нас искупает. Но если мы этого не делаем, Бог судит нас и начинает наказывать. И там в этом тексте сказано, наказываться по плоти, чтобы не быть осужденными с миром. В этом тексте говорится, что немного умираем. Я не думаю, что можно сказать, что духовно умирает. Если духовно умираем, то мы вместе с миром осужденные. Будучи наказываться по плоти, чтобы не быть осужденными с миром, говорит о том, что Бог иногда отнимает жизнь, чтобы мы не потеряли вечное спасение. Но здесь как раз вот трик заключается в чем. Управляет этим процессом Бог. И он видит этому человеку взять его жизнь или позволить ему, чтобы он шел дальше и в конечном итоге отпал от благодати. Что, когда? Бог определяет. И он знает, ему одному известны определенные аргументы, на основании которых он свое решение определяет. Но когда нам, вы смотрите, если мы пойдем в одну сторону, что мы обязательно будем наказаны, и будет вот так, и так, и так, мы можем прийти в отчаяние, мы никогда не спасемся. С другой стороны, если мы пойдем, скажем, Бог все равно нас спасет, мы придем в полную беспечность. Поэтому Писание имеет этот баланс здоровый. С лукавым по лукавству, с искренним искренне. И когда нам трудно понять, почему Бог прощает так много, начните думать о своих детях. Бог является нашим отцом. Вот эта истина помогает. Как, ну опять-таки я спрашиваю, как много вы способны свою дочь или сына простить? Сколько раз? А сколько соседа вы можете прощать? Реально. Ну не так много, как собственных детей. Для собственных детей каждый из нас найдет смягчающие обстоятельства. Это наша природа, натура. Не удивляйтесь, когда кто-то делает то же самое, что вы делаете. Для своих детей все мы находим смягчающие обстоятельства. И пока они будут нас спрашивать, прости, папа или мама, мы будем их прощать. Поэтому это говорит о благодати Божьей. Но опять-таки, это Бог, который определяет, есть то и другое. И я бы не хотел, так сказать, двумя ногами, и ни туда, и ни туда. Надо держать, пока мы не будем преображены, надо две эти истины держать одновременно. Вот и все, я бы так сказал. Да, пожалуйста.
2: Я хотел бы немножко дополнить. Вопрос был ясен, да, когда мы совершаем вечерю Господню, кстати, в это воскресенье у нас вечеря Господня, написано, когда мы недостойно участвуем в воспоминании страданий Господа нашего Иисуса Христа, он говорит, от того многие немощны, больны и немало умирает. И там дальше говорится, да, чтобы не быть осужденными с миром. То есть это говорится конкретно верующим людям. Бог, он наказывает, вплоть до того, что отбирает жизнь. Но в другом месте сказано, ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших и сделавшихся причастниками Духа Святого, а Дух Святой является третьей личностью ипостаси Божеского Естества, то есть человек уже сделался причастниками. Невозможно опять обновлять покаянием, когда они распинают в себе, не где-то, в себе Иисуса Христа, то есть и ругаются Ему. Это опять же о верующих. Есть такое понятие в Библии, как мера долготерпения Божия. То есть я так верю, я так понимаю, что до того момента, когда человек, допустим, согрешает верующий, и он уже игнорирует повеление Божие, нарушает волю Божию, идет напропалую, то есть момент, Бог прощает, терпит, как отец. Но до момента есть мера или размер долготерпения Божия. Как Петр Викторович сказал, я не знаю, когда Бог прекращает эту милость. Есть размер, такое понятие, как мера долготерпения Божия. То есть, как чаша весов наполняется, и бывает момент, когда Бог знает сердце, что человек настолько уже ругается ему, распинает себе снова Сына Божия, и тогда человек просто, он теряет спасение и все остальное.
0: Следующая тема нашего разбора будет в следующий раз. Мы уже решили вопрос избрания. Вопрос этот поняли, и тайна, и избрание, предопределение, запечатление. Все это сходится в одно. Мы уже эту, я думаю, освоили эту истину. Следующий вопрос, который мы будем рассматривать в следующий раз, что если Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах, нам все принадлежит. Если говорить, как женщина говорит, она была очень духовная, у нее было все 12 даров, то можно сказать о нас, то, что Павел, если мы всерьез верим в это, что он говорит, всяким духовным благословением мы уже благословлены, нам все это дано во Христе, и мы как раз в этой жизни живем для того, чтобы узнать все это. Чтобы мы пришли в восторг и верой это приняли и перешли в следующий мир. Но мы уже все это имеем. Но если у нас уже все есть, все духовные благословения нам принадлежат, вся эта источник премудрости и ведения во Христе нам принадлежит, зачем тогда молиться? Зачем еще ходить на собрание? Это одна истина, приняли, и это все. Если мы уже все имеем во Христе, что же нам еще нужно? Зачем еще послание? Нужно Павлу здесь сказать аминь. И дальше не идти, но он дальше пишет. Вот как раз следующая тема разговора будет, мы уже пойдем по тексту дальше. Мы будем говорить о молитве Павла. О том, как он видит нужду людей, которые имеют все во Христе. А в чем же заключается их нужда? Поэтому почитайте внимательно дальше текст, что там написано. Посмотрите на молитву Павла, как Павел молится. Посмотрите на свою собственную молитву. Сравните, о чем мы молимся, о чем Павел молится. В чем разница? И что в конечном итоге Павел имеет сказать для нас? Если мы все имеем во Христе, нам все принадлежит. Что же нам еще нужно? Зачем вообще о чем-то молиться? Об этом мы будем говорить в следующий раз. Павел начинает уже подробно. Обратите внимание, что Павел говорит, вот воля Божья, вот его тайна. Вот как вы становитесь причастником его тайны. Но теперь вы уверовали. Теперь вы приобщены к этому. Вы запечатлели. Что же дальше? Эта тайна сама собой разворачивается. Какая ваша ответственность? Что вы должны понять во всем этом? Если все уже сделано, он что-то хочет сказать Ефесянам. Он хочет что-то сказать нам. Что мы стали причастниками, но теперь что-то от нас требуется. Нам что-то еще нужно. Что может еще быть нужно, если у нас уже все есть? Об этом мы будем говорить в следующий раз.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Мир вам, братья и сестры! Слава Господу за воскресный день! И сегодня первое воскресенье, когда наши богослужения проходят в онлайн-трансляции. У нас было уже первое собрание в эту среду, но прошлое воскресенье, как вы знаете, мы собрались здесь все вместе в этом зале, разделившись на группы по 250 человек. Сегодня воскресенье, когда все братья и сестры находятся по домам. С одной стороны, это печально, мы не видим лиц друг друга, но с другой стороны, мы должны быть благодарны Господу за ту возможность, которую у нас есть сегодня, вот в таком формате проводить богослужение. Я благодарен вот всем братьям, которые сегодня здесь, в этом зале, группе операторов, тех, кто поют, за то, что мы можем совершать это богослужение. И слава Господу за то, что все вы можете быть участниками этого богослужения, находясь дома, у экранов ваших компьютеров или телевизоров. И в этом Господь дает свое благословение, что служение происходит, и мы можем быть все вместе. И на этой неделе я получал от братьев и сестер различные благодарности за то, что у нас есть эта возможность, за то, что прошло служение в среду, и мы могли смотреть, слышать, участвовать в этом собрании. Благослови нас, Господь, чтобы вот это время, когда вы собираетесь дома, оно было использовано для укрепления домашних групп. И я надеюсь, что пройдет время этого кризиса, и мы вновь будем здесь вместе в зале проводить богослужения. Но хотелось бы, чтобы укрепленные домашние группы продолжались. И то, что вы делаете сегодня, собираясь вместе, как семья, может быть, несколько семей вместе, чтобы оно продолжалось, чтобы вы увидели в этом благословение, что это хорошо, это правильно, это полезно, это благословенно собраться вместе группой, услышать Слово Божие, вместе помолиться, вместе порассуждать. И мы еще раз побуждаем вас, чтобы там, где вы находитесь, у себя дома, это не было просто время вашего наблюдения за тем, что происходит на экране вашего компьютера. Наше желание, чтобы это было время участия, чтобы мы, Церковь Спасения, несмотря на то, что мы разделены физически, мы были объединены духовно. И в этот час, вот сегодня, когда происходит это богослужение, оно происходит в каждом доме, там, где вы находитесь. Именно поэтому мы поем вместе. Я верю, что вы преклоняете колени и молитесь тогда, когда совершается молитва здесь. И я уверен, что во всех домах членов Церкви Спасения вы преклоняете колени так, как мы делали это в этом зале. И молитесь, и совершаете молитву. И, как вы слышали уже, мы хотим, чтобы это было много молитв. И если вы хотите помолиться, действительно есть возможность, поставьте на паузу трансляцию, которую вы смотрите. Дайте время для молитвы, помолитесь Господу. Преклоните колени с семьей или группой, которой вы находитесь там вместе. Помолитесь Господу для того, чтобы мы действительно могли быть участниками этого служения и вместе поклоняться и прославлять Господа нашего. В прошлый раз, если вы смотрели трансляцию в среду, я говорил на тему «Победа над страхом». Сегодня я хотел бы продолжить эту тему и, может быть, сказать вторую часть этой темы. И тема проповеди звучит «Победа над беспокойством». Я не думаю, что в нашей церкви есть хотя бы один человек, который вот в этой ситуации, которая происходит в нашей стране, которая происходит по всему миру, нет, наверное, такого человека, который бы не проявлял абсолютно никакого беспокойства, который был бы абсолютно равнодушен ко всему, что происходит в стране, в мире, и как-то не думал об этом. Но моя тема сегодня – победа над беспокойством. Кто-то сказал, что беспокойство – это как туннель в разуме, в который улетают все другие мысли. Я хочу задать вам вопрос. Вот за последнюю неделю, о чем вы больше всего думали? чем вы больше всего интересовались, какую информацию вы больше всего искали в интернете, о чем вы больше всего разговаривали со своими друзьями, может быть, по телефону или переписываясь. Чем заполнена была ваша голова и ваши мысли на протяжении вот этой последней недели? Большинство людей, наверное, согласятся, что это была тема коронавируса. Именно эта тема, она заполняла мысли людей. Люди думали об этом, смотрели, проверяли статистику, смотрели новости, говорили друг с другом. И большинство людей, сердец или мыслей входило беспокойство. И как я сказал, вот в этом определении это появилось туннель, в который все остальные мысли улетали. И человек уже не был способен думать о чем-то другом. Только эта тема интересна.

И я предлагаю, чтобы, несмотря на то, что на вашем экране есть текст Писания, который мы будем читать, чтобы вы открыли Библии. Там, где вы находитесь, в своих группах, отцы, мамы, дети, все остальные, возьмите свои Библии. Откройте послание Филиппийцам, 4 главу. Я дам время, чтобы вы могли это сделать, чтобы вы нашли послание Филиппийцам в Новом Завете и открыли 4 главу. И каждый текст, который я буду читать из этого послания или из других посланий, я буду давать время, чтобы вы открывали Библию, чтобы вы находили это место, чтобы вы читали вместе со мной, чтобы вы смотрели в Слово Божие, в свою Библию, и чтобы мы вместе читали это Слово Божие. Итак, послание Филиппийцам, я надеюсь, что вы уже нашли это послание. 4 глава, я буду читать с 6 стиха по 9. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Победа над беспокойством. Именно в этом тексте апостол Павел показывает нам, как одержать эту победу. Именно в этом тексте, который он пишет в церковь в Филиппах, он открывает нам этот метод, этот способ победы над беспокойством. На этой неделе в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована статья, которая называлась «10 способов справиться с беспокойством от коронавируса». И там давали разные способы, что нужно сделать, как проверять информацию, как работать над собой. 10 способов, чтобы справиться с этим беспокойством. И это то, что предлагается в этом мире. Текст Писания, который мы прочитали, это то, что предлагается в Библии. Это Божье Слово. Это то, что Господь говорит нам, как нам справиться с беспокойством. Как в этой ситуации нам вести себя, размышлять, думать, что именно нам нужно делать, чтобы справиться с беспокойством. И мы видим, что основная мысль, которую говорит апостол Павел в этом тексте, он говорит, чтобы избавиться от беспокойства, начинайте молиться с благодарностью. Давайте обратимся к этому тексту, потому что в прочитанном тексте я нахожу несколько важных моментов. Здесь есть несколько важных ключевых слов. Я хочу, чтобы вы посмотрели еще раз вот на эти несколько стихов, которые мы прочитали. Как вы думаете, какие ключевые слова в этом тексте? Я нашел 5 таких ключевых слов. Я хочу, чтобы вы пробежали глазами по этому тексту, какие особо важные ключевые слова вы находите в этом тексте. Подумайте об этом. Можете сказать вслух сейчас, когда вы смотрите в этот текст, чтобы те, кто рядом с вами, они услышали эти. Какие важные ключевые слова, на которых апостол Павел строит свою мысль? Первое, что я нахожу, и, наверное, вы тоже заметили в 6 стихе, это слово «заботиться». Он говорит об этом, он делает на это ударение. Второе ключевое слово, которое я вижу здесь, это молитва. Павел говорит молитва, прошение, открывание желаний. Это второе важное слово, которое упоминает апостол Павел. Третье важное слово, которое я нахожу в 8 стихе, Павел говорит «помышляйте». Он говорит о мыслях наших, он говорит о помышлении. Четвертое важное слово, которое я нахожу в этом тексте, и я нахожу это в 9 стихе, посмотрите, он говорит «исполняйте». И, наконец, последнее важное слово, которое мы видим и в 7 стихе, и в 9 стихе – «мир». Итак, подумайте, апостол Павел говорит, как нам одержать победу в наших беспокойствах, и он перечисляет эти важные истинные важные моменты, на которых нам нужно остановиться. Заботиться, или вернее, как он говорит, не заботиться. Он говорит о молитве, он говорит о помышлении, о исполнении и о мире. Давайте мы с вами подумаем вот над каждым из этих моментов, чтобы увидеть, что именно говорит апостол Павел, как именно он учит нас поступать в этой ситуации. Итак, первое, что мы находим, или первый совет, который дает нам апостол Павел, он говорит, не предавайтесь панике, потому что это грех. Я читаю начало 6 стиха.

0: «Не заботьтесь ни о чем». Слово, которое употребляет апостол Павел здесь, это слово «меремнао». В нашей русской Библии переведено «не заботьтесь». Буквально слово «меремнао», оно означает «находиться в тревоге», «находиться в панике», «находиться в особом беспокойстве», когда человек не может ни о чем другом думать. Он находится вот в этом состоянии беспокойства. В английском языке слово есть anxiety. Он находится в этом постоянном состоянии страха и беспокойства. Я хочу задать вам вопрос. На протяжении этой недели, когда ваши мысли были погружены в то, что происходит в нашей стране, в этом мире, у вас было это чувство тревоги? У вас было именно вот такое чувство беспокойства, о котором говорит апостол Павел? Может быть, кто-то скажет, ну, это естественная человеческая реакция на то, что происходит в мире. А как мы можем не беспокоиться, а как мы можем не быть в тревоге? Некоторые оправдывают, как мы не можем быть в панике, когда такое происходит в мире, когда такое происходит в нашей стране, когда такое происходит в нашем штате. Но я хочу сказать, это Божье Слово. Если апостол Павел говорит эти слова, он обращается к нам, и он говорит ту Божью заповедь, которую мы можем исполнить. Бог никогда не дает какую-то заповедь, которую человек не мог бы исполнить, которую он не был бы в состоянии исполнить. Бог обращается к нам сегодня, он говорит об этом. И поэтому мы можем сказать, что если человек, христианин, оказывается в состоянии именно такого беспокойства, паники, он совершает грех, потому что такое беспокойство основано на недоверии, а недоверие основано на недостаточной вере. Писание говорит, а все, что не по вере, это грех. Христианину оказаться в состоянии паники, это позволит, чтобы грех завладел его сердцем. Послание филиппийцам, которое пишет апостол Павел, имеет главную тему – это радость в любой ситуации. И мы с вами думаем, что апостол Павел говорит вот христианам в Филиппах, он говорит о том, чтобы они радовались. Ну, наверное, во время апостола Павла, и когда он писал послание филиппийцам, кто-то скажет, не было проблемы коронавируса. Действительно, этой проблемы, наверное, не было. Но мы не должны думать, что состояние самого апостола Павла, да и членов церкви, которым он пишет это послание, было легким. Я хочу напомнить, что апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме. И посмотрите, как он говорит об этом. Откройте вторую главу послания филиппийцам, если у вас, надеюсь, открыто это послание в ваших Библиях. Откройте вторую главу, я прочитаю с 14 стиха по 18. Вторая глава послания филиппийцам с 14 стиха. Апостол Павел говорит здесь так: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Посмотрите, что говорит апостол Павел. Находясь в тюрьме, находясь в заключении, он пишет это послание филиппийцам, и он говорит, среди этого строптивого, развращенного века, этого мира, этих людей, он говорит, вы должны сиять, как светило. И что он говорит? Он говорит в 17 стихе, «Но даже если я соделываюсь жертвою за жертву и служение ваше, я радуюсь». Он готов пойти на жертву. Он говорит, «Я готов быть в тюрьме. Я готов все необходимое сделать ради того, чтобы вы познали Господа». И он говорит, «Я готов быть этой жертвой, и когда я понимаю, что мне предстоит это, я радуюсь, я сорадуюсь за вас». И в 18 стихе он говорит, «О сём самом и вы радуйтесь». Апостол Павел показывает в этом послании, он говорит, нам нужно стремиться исполнять Божье Слово. Он желает, чтобы христианин был в радости. Это важный момент, о котором говорит Павел. Потому что он учит нас, что если неверующие увидят людей верующих, находящийся в состоянии паники, беспокойства, этой особой тревоги. Апостол Павел говорит, что неверующие никогда не захотят оставить свой путь и стать верующими. Это будет проблемой для нашего благовестия, если неверующие сегодня увидят христиан в панике. Это будет проблема, чтобы сказать им о их погибельном состоянии и привести их к спасению. Этот мир должен увидеть этих светило, как Павел говорит, которые сияют, которые находятся в состоянии мира, покоя и радости. Это дает нам Христос. Это дает нам Господь. И поэтому сегодня мы можем сказать, что наша борьба с этим беспокойством, она должна быть основана не только на нашем желании иметь мир для себя, для своей жизни. Мы хотим иметь мир не просто человекоцентричный, потому что я хочу быть в состоянии покоя. Писание показывает, что мир в сердце христианина, радость в жизни христианина – это большой и очень сильный инструмент для благовестия неверующим. И если мы оказываемся в этом состоянии паники, мы не сможем благовествовать. Иисус Христос сказал такие слова. Откройте, пожалуйста, 8 главу Евангелия Луки. 8 глава Евангелия Луки. Если вы помните, Христос говорит в этой 8 главе притчу о сеятеле. Сеятель вышел сеять семя. И 8 глава, я прочитаю, 8 глава, 14 стих, в котором он говорит о том, что семя падает в тернии. И посмотрите, как здесь сказано. 8 глава Луки, 14 стих. «А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Знаете, что интересно в этом тексте? Интересно, что означает слово «заботы» в этой притче о сеятеле. И я вам хочу сказать, что это то же самое слово, которое мы прочитали в послании Филиппийцам 4:6. Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем». А Христос в этой притче говорит, что это слово, которое падает в тернии, это состояние тревоги и беспокойства. Когда человек слышит Слово Божие, и когда оно падает в тернии, это означает, что это слово, которое услышал христианин, оно подавляется тревогой и беспокойством, в котором находится человек, и оно не приносит плода. Это означает, что если сегодня вы, услышав эту проповедь, услышав это слово, закончится это богослужение, вы выключите ваш компьютер, вы отойдете от вашего компьютера, и вы вновь начнете думать о коронавирусе, и вы вновь окажетесь в этом беспокойстве, в этой тревоге, в этом состоянии anxiety. Ваше беспокойство подавит слышанное слово, и вы не принесете плода. Вы окажетесь в том же самом состоянии, в котором вы находились до этого момента. Вы окажетесь этой почвой, на которой выросла эта терния, и она заглушила слышанное слово. Поэтому коронавирус и вся эта обстановка сегодня в нашей стране или во всем мире – это проверка нашего христианства, это проверка нашей веры. Апостол Павел не призывает нас к беззаботному состоянию. Это не значит, что сегодня вот в этой ситуации, в которой мы находимся, мы должны как-то перекочевать от этого состояния anxiety, беспокойства, мы как-то должны перекочевать в состояние полного безразличия и абсолютной какой-то раскованности. Вовсе нет. Мы понимаем, что мы должны выполнять предписания, установления, о которых говорит правительство. Мы должны заботиться о себе, мы должны заботиться о своих ближних в этой ситуации. Но разумное соблюдение тех предписаний, которые нужно выполнять, может привести нас к греховному беспокойству, когда мы перестали доверять Божьему водительству в этой состоянии. И я вам скажу, что это беспокойство, оно приведет нас к состоянию паники, оно захватит наше сердце. И поэтому первое, что нам необходимо в этой ситуации, проверяйте, не является ли состояние вашего беспокойства отсутствием веры. И поэтому первое, что мы сказали, нам важно не беспокоиться в том положении, в котором мы находимся сегодня. Второй совет, который мы находим у апостола Павла: сосредоточьтесь на молитве. Это второе, что мы находимся. И мы можем сказать, что в данной ситуации нет ничего другого, более лучшего, как нам, христианам, быть сконцентрированными, быть сосредоточенными на молитве, которую мы приносили Господу. Я хотел бы посоветовать, чтобы мы увидели и могли использовать ту молитву, которой когда-то молился царь Иосафат. Откройте вторую книгу Паралипоменон, 20 главу. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. И мы помним эту историю, когда на царя Иосафата пришли войска, и он находится в состоянии беспокойства. И в этом состоянии он обращается к Господу, он призывает людей молиться Господу, он объявляет пост, чтобы люди молились Господу. И он взывает Господу. И вот вторая книга Паралипоменон, 20 глава, в 9 стихе, царь Иосафат молится такими словами: «Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Он вспоминает эту молитву, которой когда-то молился Соломон. И он молится этой молитвой. И он говорит, что если эти бедствия придут, мы помолимся Тебе, и Ты услышишь, и Ты спасешь. И вы знаете, как заканчивается его молитва? Посмотрите на 12 стих 20 главы. Иосафат говорит: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши. Разве мы сегодня не находимся в таком же состоянии? Мы никогда не были в этом положении. Мы никогда не были вот в таком состоянии. И сегодня, когда мы видим то, что происходит в этом мире, подобно как Иосафат, мы тоже можем сказать эти слова. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как в этой ситуации поступить. Но в минуты этого незнания, в минуты этой неуверенности есть Бог. И мы можем сказать: «К Тебе, очи наши». Так как молился Иосафат, мы можем сказать: мы не знаем, что делать, но к Тебе мы устремляем молитву нашу. Но к Тебе, очи наши. Джейсон Севилл, пастор Международной Церкви в Китае, написал следующие слова во время карантина в Китае, в своей квартире. Он написал такие слова: «Возможно, и вы чувствуете себя бессильными перед коронавирусом, которым вы можете заразиться, даже не зная об этом и не имея видимых симптомов. Может, ваше беспокойство возрастает, когда вы слышите, что даже специалисты не уверены в том, как передается этот вирус. Вы можете быть в страхе, наблюдая все увеличивающиеся списки зараженных и умерших. Если это так, тогда станьте рядом с Иосафатом, провозглашая, что вы беспомощны, но ваша надежда сосредоточена на всемогущем Боге. И я скажу вам, что в этом и есть суть христианской веры, когда мы исповедуем наше бессилие и обращаем наши очи к Господу. Когда мы сами признаем, что мы ничего не можем сделать в этой ситуации, но мы к Богу обращаем наши очи, и мы знаем, что есть всесильный Бог, и мы произносим вместе с Иосафатом: «К Тебе, очи наши». Поэтому мы должны молиться в этой ситуации. Мы должны молиться за тех, кто заражен. Больше 220 тысяч уже в настоящий момент тех, кто заражены. Больше 30 тысяч тех, кто находится в Америке и уже заражены. И мы должны молиться об их покаянии. Мы не знаем, сколько из них справятся с этой болезнью. Мы не знаем, сколько из них умрет. И мы должны молиться, чтобы вот в этой ситуации эти люди услышали Божий голос, услышали Божий стук в их сердце. Чтобы в этой ситуации именно эти люди, которые находятся в болезни, они обратились к Господу. Мы должны молиться за тех, кто помогает этим людям, за докторов, медсестер, за тех, кто находится на переднем фронте и делают все необходимое для того, чтобы помочь этим людям, которые находятся вот в этой беде. Мы должны молиться сегодня за пожилых, людей, наших братьев, сестер, родителей, дедушек, бабушек. Мы должны молиться друг за друга, мы должны молиться за наши семьи. В этой ситуации это Божий ответ для нас, это Божий метод, это тот путь, чтобы нам преодолеть и победить беспокойство, когда мы обращаемся к Господу, когда мы взываем к Нему. Третье, что я нахожу в этом тексте. Контролируйте ваши мысли. Нам нужно контролировать наши мысли. Мысли могут привести человека к страху и даже к смерти. Состояние, когда человек начинает представлять, что могло бы или что может произойти, когда он рисует эти картины, что именно со мной произойдет что-то самое страшное, это состояние, с которым нужно бороться. И Писание учит нас контролировать наши мысли. Посмотрите в этот текст, который мы прочитали из послания филиппийцам еще раз, 4 глава. И в 4 главе апостол Павел говорит так, в 8 стихе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Апостол Павел учит нас и показывает, что нам нужно контролировать наши мысли. Нам нужно делать выбор, о чем мы думаем и о чем мы не думаем, о чем мы рассуждаем и что мы отвергаем. И в этой ситуации именно сегодня сатана ведет особую войну за мысли и за разум человека. Особую войну за мысли христианина, чтобы мы могли увидеть эту войну. И апостол Павел учит нас в другом послании, второе послание Коринфянам, 10 глава. Откройте 10 главу второго послания Коринфянам. Апостол там показывает, что война, которая происходит, она происходит на уровне наших мыслей. И нам нужно понимать эту войну, нам нужно вступать в эту битву, чтобы одержать победу, чтобы у нас была победа над беспокойством. Второе послание Коринфянам, 10 глава, я прочитаю 5 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Посмотрите, Павел говорит, что у нас есть Божье оружие. И этим Божьим оружием мы ниспровергаем замыслы. Где? В нашей голове. В нашей голове есть две армии. Первая армия – это армия мыслей, которые приходят из интернета, из новостей, которые приходят от этого мира, от сатаны, который направляет эту армию, чтобы привести нас в состояние беспокойства. Вторая армия – это то, что мы прочитали здесь. Это мысли, которые отвечают этим требованиям. То, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, только то, что добродетель и похвала. Это другая армия. Это мысли, которые приходят из Божьего Слова. И нам, понимая, что идет эта война, нам важно сделать выбор, какую армию мы пустим в наш разум. Кому мы позволим, чтобы наш разум, мысли и наше сердце было захвачено? И нам очень важно понять, что это война, это битва, и мы находимся в состоянии этой битвы. В книге Исаии, вы помните, 26 глава, в 3 стихе написано так. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Он уповает на тебя. Как важно нам сегодня оказаться в этом состоянии твердого духом. Не потому, что проблемы нет, не потому, что болезни нету или вируса нет, но потому, что мы уповаем на Господа. И Он дает нам контролировать наши мысли. Он дает нам способность делать выбор, чтобы мы рассуждали и думали только о том, что чисто, достославно, любезно. Я вам скажу, что эти мысли, они могут приходить только из Божьего Слова. Только Божье Слово отвечает этим стандартам чистоты, истинности, любезности, справедливости. Только Божье Слово может наполнить наш разум, победив эту армию мыслей и беспокойства. Только Божье Слово может наполнить наше сердце и дать нам победу над беспокойством, в котором мы находимся. Хочу вам сказать, что за эту неделю мой телефон подвергся такой атаке братьев и сестер. которые пересылали самую разную информацию. То, что они увидели там, то, что они прочитали там, то, что они где-то нашли. И они пересылали мне информацию за информацией. Я не знаю, как справился мой телефон со всей этой информацией. Братья и сестры, не позволяйте себя, чтобы эта армия захватила вас. Углубляйтесь в Божье Слово. Не пытайтесь увидеть все, что происходит, и переслать одному брату другому, и пресвитеру нужно, чтобы он знал. Божье Слово должно руководить нами в этой ситуации. Божье Слово дает контроль над нашими мыслями. И нам нужно в этом состоянии пребывать, позволяя, чтобы Господь работал в нас. Четвертое, что я нахожу в этом тексте, четвертый совет. Благодарите Господа за благословение. Посмотрите, в этом тексте мы прочитали, апостол Павел говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом». Для того, чтобы нам одержать победу над беспокойством, Писание говорит: начинайте молиться с благодарностью Богу. Мы можем даже в молитве говорить Господу о всей этой панике, о всем, что происходит. И если это ваше переживание, открывайте. Но Писание говорит: но не останавливайтесь на этом. Писание говорит: начинайте благодарить Господа. У нас должна быть причина вот в этом состоянии беспокойства и тревоги благодарить Господа. Потому что когда человек находится в состоянии беспокойства, благодарение куда-то уходит на второй план. Мы начинаем забывать о том, что Бога есть за что благодарить. Мы позволяем, чтобы паника руководила нами. Писание говорит: мы должны найти причину в этом состоянии сегодня благодарить Господа за благословение, которое есть в нашей жизни. В первой главе послания Ефесянам в третьем стихе сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением на небесах». Бог благословил нас всяким духовным благословением, и мы должны видеть эту причину, чтобы благодарить Господа. Я не знаю, кто из вас был на этой неделе в магазине. Наверное, многие. И вы видели то, что происходит в магазине, в одном или в другом, в каком вы были. Я не знаю, кто из вас уехал из магазина вот на этой неделе с пустой корзиной. Наверное, нет. Наверное, кто-то даже туалетную бумагу нашел и все те особые вещи, которые сегодня как-то по-особому раскупаются. Такого не было никогда, ни в магазинах, нигде. Но мы должны признать, что мы не голодаем сегодня. Мы должны признать, что даже когда мы идем в магазин и там длинные очереди, мы находим и приобретаем все то, что нам нужно. И мы не находимся в состоянии какого-то особого бедствия. И если мы приходим в магазин, и мы видим эту длинную очередь, и, может быть, даже какие-то пустые полки, кто из вас подумал о том, что за все это время, сколько мы живем здесь, в этой стране, такого не было никогда? И кто из вас помолился и поблагодарил Бога за то, что такого не было никогда? И мы жили, и мы имели благословение, и Бог давал нам все необходимое. Благодарили ли мы Бога за то, что такого не было никогда? Благодарим ли мы Бога сегодня за то, что, несмотря на те особые условия, у нас нету голода, и наши корзины в магазине, они не пустые, мы не возвращаемся домой, не зная, чем кормить наших детей? Благодарили ли кто-либо из вас за ваших пожилых родителей, с которыми вы можете общаться, может быть, по телефону или еще как-то? Нам сегодня важно понять, что вот в моменты кризиса мы по-особому должны оценивать те вещи, о которых мы не думали в нормальное время. Наши чувства должны особо быть обостренными, потому что в моменты кризиса мы по-особому понимаем, что ценно в этой жизни, что важно в этой жизни. И самое важное и самое ценное – это наша семья, родители, дети. Это мы, собранные вместе в нашей семье, и мы должны благодарить Господа за это благословение, которое мы имеем. Даже в этой ситуации, находясь в состоянии кризиса, нам важно найти причины для благодарности Господа за Его благословение. Кори Тен Бум описывает в своей книге «Убежище» одну ситуацию. Она вместе со своей сестрой Бетси была отправлена во время Второй мировой войны в самый страшный концлагерь. Это концлагерь Ровенбрюк. И когда они были привезены туда, в этот концлагерь, каким-то образом она смогла спрятать Библию и пронести Библию с собой в барак концлагеря. И когда их поместили в барак, который по-особому отличался от других бараков, потому что он был наполнен вшами. Это было ужасное состояние в этом бараке, где находились женщины. Именно туда поместили Кори и Бетси. И в первый вечер, когда они открыли Библию тайно, чтобы никто не заметил, и прочитали тексты из послания Фессалоникийцам, где сказано «За все благодарите», они стали молиться. И Кори стала говорить своей сестре Бетси о том, что мы за все должны молиться. Мы должны молиться за то, что Бог сохранил и позволил нам пронести Библию. Мы должны за все молиться. И она сказала фразу «И за вшей мы должны молиться». Ее сестра Бетси не понимала, потому что это было мучение всех тех людей, которые находились там. Эти вши, они мучили, они истязали людей, которые находились там. Ее младшая сестра не хотела за это молиться, но все-таки Кори настояла, и, показав этот текст Писания, они вместе начали молиться за вшей. Прошло какое-то время, и они поняли, что этот барак действительно особый. Потому что все охранники, солдаты, которые наблюдали за всеми остальными бараками, они обходили стороной именно этот барак. Они не заходили туда по возможности. И все женщины, которые находились там, все заключенные, они имели определенную свободу, потому что их не контролировали так, как контролировали все другие бараки. И это дало возможность этим двум сестрам читать из Слова Божия всем остальным женщинам, которые находились вот в этом бараке, давая им утешение из Божьего Слова, молясь Господу. Они произнесли эту фразу «вши от Господа». Как важно нам понять, что нам нужно найти в момент кризиса, в момент особого переживания, нам важно найти благословение, которое Господь дарует нам. Нам важно склоняться на колени и благодарить Господа за те благословения, которые сегодня Он посылает в нашей жизни. Поэтому я хочу сказать для всех нас сегодня, когда закончится это служение, когда малая группа, домашняя группа, вы будете иметь общение, подумайте об этом. Найдите эту причину. Найдите этот список Божьих благословений, за которых вы сегодня будете молиться и благодарить Господа. Последний момент, который я хочу увидеть в этом тексте, который мы с вами просмотрели. Последний совет. Продолжайте служение. Посмотрите, мы прочитали в 9 стихе, апостол Павел говорит, «Чему вы научились, что приняли, и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». То исполняйте, Писание говорит. Я хочу обратиться ко всем членам Церкви Спасения. Мы находимся в особой ситуации, когда нету возможности совершать служение так, как это было привычно. Может быть, нет той возможности, когда хористы собираются на спевку, они проводят свои занятия, чтобы здесь вот эти ряды были заполнены, и мы слышали пение, музыканты, оркестры, учители русской школы, воскресной школы, все остальные служения. Нету возможности делать то, что было привычно, совершать тот труд, который вы привыкли совершать. Но я хочу сказать это слово. Делайте то, что вы можете делать. Не оставляйте служения, но начинайте его делать вот в том формате, который возможен для вас. Совершайте этот труд, совершайте это служение. Если вы хористы, если нет спевки, если нет возможности петь здесь, на собрании, продолжайте это делать дома. Продолжайте петь Господу. Продолжайте учить. Продолжайте свое служение. Если вы музыканты и нет возможности собраться, чтобы играть оркестром, разучивать новое, вы музыканты, продолжайте играть дома. Продолжайте свои занятия. Не оставляйте тот труд. Мы думаем сегодня, как нам, чтобы воскресная школа могла дальше работать в онлайн-формате. Молимся об этом. Но если вы учители воскресной школы, и у вас нет возможности сегодня, воскресенье, преподавать урок детям, продолжайте изучать Божье Слово. Продолжайте готовить уроки. Это ваш труд и ваше служение. Где бы вы ни были, в каком бы вы служении ни были задействованы, продолжайте это делать, потому что мы делаем это для Господа. И Писание показывает, если мы совершаем труд для Господа, это дает нам победу над беспокойством. Мы совершаем это служение, совершаем этот труд. Один христианский историк, он написал так: «Эпидемии, которые казались концом света когда-то, приводили к расширению христианства, потому что христиане показывали любовь и давали надежду. Христиане давали истину, за которую даже можно было умереть». У нас есть эти возможности совершать служение. Как вы знаете, вчера многие наши братья и сестры вышли на улицы для того, чтобы свидетельствовать людям о истине, о спасении, о надежде в Иисусе Христе. Эта возможность есть для нас. Хочу предложить еще один момент для служения каждому из нас. Если вы думаете, что вы могли бы делать вот на этой неделе, какое служение, и вы не находите какого-то труда для вас, я хочу предложить для всех членов Церкви Спасения вот на этот период особое служение. Найдите 5 минут каждый день. 5 минут для вашего служения каждый день. И если вы найдете это время, возьмите телефонный список всех членов церкви, нашей церкви, членов спасения. И за эти 5 минут позвоните одному человеку, которого вы не знаете, с которым вы не знакомы, с которым вы никогда не общались. Позвоните, ободрите, скажите, кто вы, помолитесь вместе. И позвоните одному человеку, которого вы точно знаете, с которым вы общались, с которым вы, может быть, в хоре сидели, с которым вы в оркестре играли, в одном служении в каком-то вы находились. Найдите эти 5 минут для того, чтобы мы, как Церковь Спасения, несмотря на то, что мы, как сегодня говорят, социально дистанцированы, чтобы мы были духовно объединены, чтобы у нас была эта возможность общаться друг с другом. Это будет наше служение, это будет наш труд. Найдите эти 5 минут. Поймите, что Господь сегодня, Он особым образом испытывает нас. Он желает, чтобы мы были объединены, чтобы мы полагались на Господа, чтобы это был труд и служение. Давайте служить Господу, продолжая служить в тех возможностях, которые у нас есть. И, наконец, последнее, что я нахожу – Бог дает мир. Посмотрите, в этом тексте мы читаем с вами, сказано: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это Божье обетование. Когда мы исполняем то, что говорит это слово, то приходит мир, который достигается не какими-то психологическими трюками. Мир, который дает Бог, который убирает беспокойство, который дарует победу над беспокойством, мир, который в сердце, и посмотрите, здесь сказано, этот мир соблюдет, то есть сохранит наше сердце и наши мысли во Христе Иисусе. Только в Нем победа над беспокойством. Только когда мы понимаем, что мы находимся в Господе, в Нем победа над всяким беспокойством. И поэтому помоги нам, Господь, чтобы мы размышляли над этим словом. И в этой ситуации каждый из нас, член Церкви Спасения, все те братья и сестры, которые смотрят наши трансляции, где бы вы ни находились, в каком бы месте, в какой бы стране, чтобы мы, христиане, одерживали победу над беспокойством и пребывали в Иисусе Христе. Да поможет нам в этом Господь. И перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы вы посмотрели на экран и увидели те вопросы, которые я предлагаю, чтобы вы могли порассуждать сейчас, когда закончится богослужение, в домашней группе, там, где вы находитесь. Порассуждайте над этими вопросами. Найдите ответ на них. Первый вопрос: как определить, что наша разумная забота уже переходит в греховную панику? Подумайте об этом. Ответьте на этот вопрос. Второй вопрос: за что вы можете поблагодарить Бога в ситуации с коронавирусом? Подумайте над этим вопросом. Порассуждайте, дайте ответы вашей семье, дети, взрослые, родители. Третий вопрос. Как определить, что ваши мысли соответствуют Филиппийцам 4:8? Как это увидеть? Как это проверить? Порассуждайте и скажите ваше мнение. И, наконец, четвертый вопрос. Что на этой неделе вы будете делать для того, чтобы у вас не было ненужного беспокойства? Какие ваши планы? Что вы научились из этого стиха? Что вы измените на этой неделе, чтобы действительно в вашей жизни пришел этот мир от Господа в Иисусе Христе, чтобы Господь помог вам? Мы будем сейчас молиться. Как мы говорили, это время для молитвы в семьях, в малых группах. И если вы хотите больше взять время для молитвы, поставьте на паузу сейчас трансляцию, помолитесь, дайте сколько нужно время для этого, обратитесь к Господу. Наше желание, чтобы Бог помог нам.
1: Поэтому я хочу в первую очередь, чтобы отцы, главы семейств или братья, которые находятся в малых группах, чтобы вы были теми, кто молится, теми, кто обращается к Господу, призывает Божью защиту. Дети, помолитесь вы Господу, и ваше время возможно сейчас. Все те, кто находится у экранов, я предлагаю, чтобы мы все вместе склонились на колени, обратились к Господу и принесли Ему наши нужды и попросили у Господа победу над беспокойством. Аминь. Помолимся Господу.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».

сердцам распятый мой Спаситель.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам Словом.
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 21 глава и 24 стих мы читаем. «Сей ученик и свидетельствует, о сем и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Прочитанный стих является как бы допиской к Евангелию от Иоанна. Из этого стиха мы видим, что автором Евангелия от Иоанна был ученик, которого любил Иисус и который возлежал у груди Иисуса на Тайной вечере и был с Петром на берегу Галилейского моря, когда явился им воскресший Господь. В это утро Господь Иисус восстановил Петра и в его апостольском служении после троекратного свидетельства Петра, что он любит Иисуса. Затем Господь предсказал смерть апостола Петра. Господь сказал, что Петр запечатлит свое свидетельство о Христе смертью на кресте. Петр так любил своего Господа, что это предсказание его не взволновало, но он был заинтересован судьбой другого ученика, с ним находящегося. Господь слегка упрекнул Петра, но заметил, что другой ученик будет долго жить на земле. Целью этой дописки к Евангелию является показать, кто этот ученик. Он автор Евангелия от Иоанна, хотя об этом и не упоминается в Евангелии. Апостол Иоанн стал сильным свидетелем о воскресении Иисуса Христа. В стихе, который мы прочитали в начале, он называется свидетелем. Во время этого последнего явления Господь уполномочил Петра и Иоанна проповедовать весть о его воскресении. Оба апостола предали себя Господу целиком, и один из них запечатлил свое свидетельство о Христе мученичеством смерти, другой – мученичеством жизни. В жизни и смерти они были Господни. Общепринятая традиция говорит, что апостол Иоанн дожил до глубокой старости, почти до конца первого столетия, и что последние дни своей жизни он прожил в Ефесе. Отсюда он описал свое Евангелие в конце своей жизни как самое сильное свидетельство об Иисусе Христе. Сегодня мы желаем познакомиться с этим долголетним служением Иоанна и научиться, как быть свидетелем Христа. Рассмотрим, как апостол Иоанн поверил в воскресение Христа. После того, как жены посетили гроб рано утром, они поспешили обратно в Иерусалим и возвестили Петру и Иоанну, что гроб пустой. Позже другие женщины пришли и сказали, что они видели Господа воскресшим. Следует отметить, что ученики Христа, которых Господь избрал быть его миссионерами, были последними, чтобы веровать в воскресшего Господа. Они с недоверием отнеслись к словам женщины. Евангелист Лука говорит, что «показались им слова их пустыми, и не поверили их». Это из 24 главы Евангелия от Луки. Когда Господь явился им позже, собранным в горнице, Он упрекал их за неверие. Из этого видно, что никто из апостолов не надеялся видеть Господа живым, несмотря на то, что Господь им сказал, что воскреснет из мертвых. Несмотря на медлительность других, Иоанн был первым, поверившим в воскресение Христа. Он первый и один из одиннадцати поверил в воскресшего Господа, не видя Его. После свидетельства Марии Магдалины о пустом гробе, Петр и Иоанн поспешили ко гробу сами. Хотя и Иоанн прибежал первым, он медлил у входа, но Петр с присущей ему поспешностью вошел в гроб, а за ним Иоанн. Они увидели погребальные пелены, лежащие свергнутыми на камне, где лежало тело Иисуса. Прочитаем описанное Иоанном состояние гроба, когда они вошли в гроб. И это из 20 главы Евангелия от Иоанна. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Положение погребальных пелен в гробе убедили Иоанна. Господь был погребен, обвитый длинными пеленами по восточному обычаю. Иоанн Златоуст говорит, что по обычаям того времени тело Господа было помазано при погребении миром и другими благовониями, которые, подобно свинцу, приклеили пелены к телу. Когда Иоанн увидел, в каком положении и состоянии были пелены, он понял, что случилось. Тело Иисуса не было взято, но силой Божией оно было освобождено от пелен и стен гроба. Пелены не были нарушены и лежали на месте погребения Иисуса. Когда Иоанн увидел это, он уверовал. Но в исповедании его веры нет хвалбы. Он не верил, пока не увидел пустой гроб и пустыню пелены. Поэтому Иоанн пришел к вере в воскресение Христа путем зрения. Все апостолы имели возможность видеть гроб. Их вера не покоилась на свидетельство других, но они все были очевидцами пустого гроба и воскресения Иисуса Христа. Они прошли различные стадии убеждения, которыми пришли к вере. Для убеждения Иоанна был необходим пустой гроб и нетронутые пелены. Остальные 10 апостолов нуждались в том, чтобы видеть воскресшего Господа и только тогда уверовать. Один из них, Фома, поклялся, что не только он должен видеть воскресшего Христа, но что он не поверит, пока он буквально не прикоснется к телу Иисуса. Очевидное доказательство для убеждения в воскресении Христа было необходимо не только для апостолов. В нем нуждается Церковь Христа всех веков и времен. Церковь Христа основана и зиждется на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Церковь Христа строится на основании апостолов, потому что их свидетельство необходимо для укрепления веры других и воскресения Иисуса Христа. Твердость основания Церкви Христовой заключается в том, что все апостолы буквально были очевидцами Его воскресения. Они верные и надежные свидетели, так как они видели Господа, они прикасались к Нему, ели и пили с Ним по Его воскресении. Рассмотрим вкратце свидетельство апостолов о воскресении Христа. Иоанн пишет: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Мы находим еще одно заявление в этом свидетельстве. Когда читаем в 20 главе Иоанна: много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это из 20 главы Евангелия от Иоанна. В свидетельстве апостолов мы наблюдаем три следующих факта. Первый, что Иисус из Назарета есть Мессия, обещанный еще в Ветхом Завете. Он помазанник и раб Божий, который пришел избавить свой народ. Второй факт состоит в том, что Иисус Христос есть Сын Божий, как и Он и свидетельствует в первой главе своего Евангелия. Третий факт свидетельства апостолов о Христе состоит в том, что они свидетельствовали о Его воскресении из мертвых. В этом состоит суть всего Евангелия. Евангелие – это свидетельство о Христе. Оно содержит свидетельство надежных людей, мужчин и женщин, о Сыне Божьем, который не шел от Отца быть Спасителем мира. Вы слышите это свидетельство сегодня, когда слушаете проповедь Евангелия, и всякий проповедующий о Христе является этим свидетелем. Вы можете сами убедиться и прочитать на страницах Священного Писания о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Мы просим вас принять верой Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Если вы будете веровать, то получите жизнь вечную, жизнь с избытком. Миллионы услышали свидетельство апостолов и уверовали, и через веру получили дар жизни вечной. Аминь.
2: Лучший ты мне дал удел, чаять я его не смею.

дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, просим, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы очень желаем получать ваши отзывы, ваши письма о этой радиопередаче. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною.

Твоя любовь, глубокая, как море, манит меня в святую глубину. И я иду с надеждою во взоре, как на тропу, ступая на волну. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои, ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Твоя любовь не властна разуменью, лишь сердцем ее можно принимать и таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерку пылать. Твоя любовь глубокая, как море. Благодарю за эту я любовь. Ты, как слезу, осушишь мое горе, чтобы тебя я прославлял вновь и вновь. Твоя любовь так глубока с собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее.

Следуйте за Иисусом. Иисус сказал: «Следуй за Мною». Перед тобой, дорогой друг, открыта дорога. Дорога для служения Господу. Иисус призывает тебя: «Следуй за Мной». Твое служение должно быть смиренным, послушным. И чтобы на всем протяжении пути ты находился с Господом. Блажен, кто в жизни среди горя терпел всегда и бодро шел, стремился знать, в чем Божья воля, и в мире славы не обрел. Кто не стремился стать повыше в своих делах среди друзей, кто голос бедных мира слышал и помогал рукой своей, кто жил с Христом в Его заветах, старался жить для всех и всем, был верен строг в своих обетах, а для греха был глух и нем. Он обретет Христа обитель, венец из рук Его возьмет, и на земле он небожитель, как счастлив тот, кто так живет. «Следуй за Мной», — сказал Христос.

Дорога. У каждого человека она различна, но конец дороги у всех один. И что ты скажешь, когда окончится твоя дорога? Последние слова у многих были различны. И у многих великих людей, если собрать все последние слова людей великих, то они бы, наверное, не поместились бы ни в какой отдельный сборник. Но если бы такой словарь был, из него бы мы увидели, что те люди, которые имели живую веру в искупительную жертву Иисуса, умирали с хвалою Бога на устах своих. Они умирали спокойно и тихо. Французский писатель Бальзак, предчувствуя приближение смерти, просил у доктора 6 дней жизни, чтобы вырвать плохие страницы из своих книг. Умирая, он повторял: «Поздно, поздно, поздно». Достоевский утешал плачущую жену: «Помни, Аня, я тебя всегда очень сильно и горячо любил». Потом он попросил жену прочитать притчу о блудном сыне. Слушал очень внимательно, глядя в потолок. Вечером он скончался. Безнадежно больной гений, знаменитый немецкий поэт, перед смертью потребовал бумагу и карандаш, но писать уже не мог. Что он хотел написать, осталось тайной. Последние слова Байрона: «Теперь мне надо заснуть». Какие будут ваши слова, дорогой друг? Что ты скажешь в конце своего пути?

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Я хотел бы прочесть еще одно стихотворение Михаила Лермонтова. Называется оно «Молитва». В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: По дороге домой я подъехала на машине к окошку «Молочной королевы» и купила отцу закрученный конус ванильного мороженого. Он лизнул один раз, и его лицо осветила самая широкая улыбка, которую мне только доводилось увидеть. Она была больше, чем у ребенка, который в первый раз пробует сладости. «Что это такое?» – спросил он. «Это особый сорт мягкого мороженого. Его продают в «Молочной королеве», и по всей стране есть множество таких пунктов. Если бы мне можно было каждый день получать по куску хлеба и такому мороженому, то тогда моя жизнь превратилась бы в рай. Большего и желать нечего». Я отметила это про себя и решила, что мы будем каждый день навещать «Молочную королеву».

Отец был заинтригован моими постоянными ссылками на Бога и его доброту. На следующее утро я снова заметила, что его приезд не был случайным. «Это совершил Бог», — сказала я. «Бог привел тебя сюда. Это не могло произойти просто по воле случая. Это чудо от Бога». Отец с удивлением посмотрел на меня. «Доченька, я думал об этом вчера. И вот теперь снова. Расскажи мне, кто научил тебя так разговаривать? Что ты имеешь в виду, папа?» В Советском Союзе я постоянно слышал слова, исполненные гнева. «Здесь же, у тебя дома, я слышу, что говорят о любви. Кто научил тебя всем этим словам об Иисусе? Я никогда ничего подобного не слышал. Где ты научилась так разговаривать?» Я тоже удивилась в свою очередь. И тут до меня дошло, что упоминание о Боге и чудесах было для него чуждым. «Я узнала об этом из Библии», — сказала я. У меня была Библия на русском языке, и я взяла ее с полки, чтобы показать ему. В этой книге заключено Слово Божие. В нем говорится об Иисусе и его даре вечной жизни. Я пригласила его войти в мое сердце несколько лет тому назад, чтобы он стал моим спасителем и Господом. Он изменил мою жизнь. Теперь он живет во мне и говорит мне о том, чему учит Библия. Каждый человек может прочитать то, что в ней написано, но только Дух Божий, живущий в каждом верующем, может открыть, что это значит. Боб предложил, чтобы отец что-нибудь прочитал из Библии. Отец согласно кивнул головой, когда я перевела ему слова Боба. «Я слышал о ней, но никогда не читал ее», — сказал он. «Почему бы вам не начать с Евангелия от Иоанна?» — посоветовал Боб. Я открыла Библию на Евангелие от Иоанна, и отец начал читать вслух. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Отец продолжил чтение до 14 стиха. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Он остановился, и, казалось, он пытался понять значение этих слов. Он снова прочитал их, медленно впитывая их в себя. Я спросила: «Тато, ты понимаешь, что это значит?» Лицо отца вдруг радостно озарилось. «Думаю, что здесь говорится о том, что Иисус — это Бог». «Правильно, тато, именно об этом здесь говорится». Он продолжил чтение, держа в одной руке Библию, а другой водя по странице. Его голос окреп и наполнился чувством и выражением. Я вспомнила, как мама рассказывала нам, что он был хорошим оратором и прирожденным актером. Когда он читал, я поняла, почему КГБ хотел сделать его священником. Он мог бы сделаться хорошим проповедником. Все это время Боб сидел рядом со мной. Дети также прислушивались к каждому слову, с нетерпением ожидая услышать, что скажет их русский дедушка. Боб внимательно наблюдал за движениями и выражением лица этого чудесного гостя. Они уже подружились и полюбили друг друга. Сейчас Боб хотел стать провожатым своего тестя по Писанию, который в первый раз познавал истины. Иногда Боб задавал вопрос: «Ты понимаешь, что здесь написано, отец?» Отец кивал головой и говорил: «Да», и продолжал читать. Чем дальше читал отец, тем более росло мое удивление. Он читал Библию не как литературное произведение, а как записанную истину. Я поняла, что в первый раз увидела человека, который на самом деле никогда не слышал об Иисусе Христе. В его голосе при чтении слышалось удивление, как будто бы его глаза открылись, и он буквально встречался с Иисусом, с его делами и слышал, как тот говорит. Он прочитал о ночном посещении Иисуса Никодимом из 3 главы Иоанна. Когда он читал, я могла практически видеть, как они беседуют. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе,
«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорил ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот Отец подошел к самому замечательному стиху, который я выучила, когда была еще маленькой девочкой. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Попроси Отца, чтобы он здесь остановился», — сказал Боб. С моей помощью он сказал Отцу: «Отец, прочитай этот стих еще раз, но в этот раз вставьте свое имя вместо слова «мир». Другими словами: «Ибо так возлюбил Бог Федора». Отец кивнул головой, давая понять, что понял. Он старательно прочитал переделанный текст: «Ибо так возлюбил Бог Федора, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить Федора, но чтобы Федор спасен был через Него». Засиял свет. Слезы текли по щекам у отца, когда прочитанные слова проникли в его сердце. Величие Божьей любви переполнило его. Он посмотрел на меня, на Боба, и, борясь с нахлынувшими чувствами, он не в состоянии был продолжить чтение. Боб мягко сказал: «Федор, Бог так любит вас, что даже если бы вы были единственным человеком в этом мире, Он все равно бы умер за вас». «Да», — понял отец. Он склонил голову за кухонным столом и плакал, в то время, как мы помогали ему помолиться. «Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе», — молился он. «Я благодарю Тебя не только за то, что Ты умер за мои грехи, но и за то, что Ты сейчас предлагаешь мне свою жизнь. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и живи там. Будь моим Спасителем и Господом». У всех нас на глазах были слезы. Дети были восхищены совершившимся у них на глазах чудом. Отец поднял голову, вознес руки к небу, как знак хвалы и подчинения. «Я новый человек!» — прокричал он.

Мой отец поистине стал новым человеком во Христе. Он был еще очень слаб и нуждался в покое, но не выпускал Библию из рук. Он был подобен человеку, который нашел самое дорогое в мире сокровище и предпочел спать вместе с этим сокровищем, не доверяя ему никому. Однажды вечером я пришла к нему в комнату, чтобы проверить, не нужно ли ему чего, и увидела его занятым чтением. Он лежал на кровати и читал Библию, поднеся книгу совсем близко к глазам. В комнате горел только ночник. «Отец, неужели тебе что-то видно?» — спросила я. «Я привык к такому свету», — ответил он и продолжил чтение. «Я стояла и смотрела на него. Я не могла бы читать при таком свете. И вот он, 79-летний старик, читает при таком свете без очков. Я хотела сказать, ты ведь испортишь себе зрение». Но оно уже у него было испорчено. Однажды утром, когда мы сидели за завтраком, я открыла газету и увидела заголовок: «Подгорный исключен из политбюро». Я быстро прочитала всю заметку. По сообщению московского радио, советский президент Николай Подгорный сегодня лишился членства в политбюро, правящей коммунистической партии. Это смещение выглядит как подготовка к его увольнению с поста советского президента, хотя об этом еще не объявлено. Решение об удалении Подгорного из политбюро было принято на совещании во вторник. Московское радио не сообщает, была ли отставка Подгорного добровольной. Подгорный, совершивший недавно поездку по Африке, проявил себя как один из наиболее стойких советских руководителей. Он пережил сталинские чистки и борьбу за власть, последовавшую после смерти Сталина в 1953 году. Новость поразила меня. Я сразу же прочитала статью отцу. Отец сидел и удивленно качал головой. «Подгорный был именно тем человеком, который дал мне разрешение на поездку в Америку», — сказал он. «На протяжении 20 лет я пытался получить разрешение у советских властей на встречу с моей семьей. По какой-то причине те письма, которые я от вас получал, вселяли в меня надежду, что когда-нибудь у меня будет шанс получить это разрешение. Я написал письмо председателю Николаю Подгорному. Я написал ему: «Мне 79 лет, и мне осталось совсем немного жить на этой земле. У меня есть только одно желание. Я прошу вас разрешить мне поехать в Америку. У меня нет никакого желания просто путешествовать или осматривать достопримечательности. Я просто хочу сказать своей семье перед смертью: до свидания». Слезы потекли у меня из глаз, когда я слышала то, что он говорит. Его голос немного окреп, когда он продолжил свой рассказ. «Этот человек дал мне разрешение. Дай Бог ему здоровья. Как только я получил от него письмо, я сразу же вышел из больницы и отправился домой. Я собрал свои вещи и поделился радостным известием с людьми в нашем поселке. На протяжении многих лет я накопил некоторую сумму, но когда односельчане услышали, что мне предоставляется возможность увидеться с детьми, они сложились и помогли мне собрать сумму, недостающие для покупки билета. Какие хорошие люди! Они действительно отрывали от себя кусок. Когда я приехал в Москву, то провел 3 суток в аэропорту, чтобы пройти необходимые проверки для поездки в Америку. Мне так хотелось вас всех увидеть, что я готов был ползти на коленях, чтобы только увидеть своих детей». Чудо приезда отца в Америку становилось для нас все более и более явным. Если бы отец написал свое письмо на несколько дней позже, то Подгорный был бы уже не у власти, и отец бы не получил разрешения. Отец уже стал рассматривать свою жизнь с точки зрения воли Божией. «Это не случайность. В моей жизни ничего не было случайного. Я проклинал себя за несгибавшуюся ногу. Если бы мне сделали еще одну операцию, то у меня была бы нормальная нога. Но настала революция, и судьба повернулась ко мне спиной. Когда я не мог ползать в шахте из-за своей ноги,
Я тогда еще не считал это благословением, но теперь я вижу, что она сохранила мне жизнь. Если бы у меня не было такой ноги, то я и не сидел бы сегодня здесь. Каждый день множество людей умирало в шахтах, в пыли и темноте. И не встретился бы я тогда с Богом. Бог давно наблюдал за мной, задолго до этого дня». Боб упомянул место из послания Римлянам, 8 глава, 28 стих, где сказано, что Бог во всем содействует ко благу для тех, кто любит Его. Этого было достаточно, чтобы отец сразу же предложил почитать Библию. Ему постоянно хотелось читать эту великую книгу. «Она насыщает более, чем пища», — говорил он. Он не мог начитаться ею. «Когда я слушала, как читает мой отец, то подумала про себя, что коммунистическая система поступила невероятно глупо, позволив пропасть такому замечательному таланту. Это был образованный, интеллигентный и остроумный человек. Он мог бы принести огромную пользу стране, но вместо этого его выслали в ледяную пустыню. Сколько еще таких людей этот народ загнал в тупик? Сколько еще талантов было бесполезно утеряно? Это было великое преступление, неразумное в высшей степени». «Тато», — сказала я, — «много лет я молилась за тебя, и дети, и Боб, и многие люди в нашей церкви. Мы молились, чтобы кто-нибудь пришел к тебе и рассказал об Иисусе». «Это было бы невозможно», — ответил он с жаром. «Я бы никогда не стал никого слушать дома, если бы со мной заговорили о таких вещах. Я бы просто не поверил этим людям. Я бы подумал, что это какая-то западня. И что же сделал Бог? Он привел меня к вам. Вам я могу доверять. Это был единственный способ заставить меня слушать. Какой замечательный у нас Бог! Тато, я думаю о своих страстных молитвах, о том, чтобы кто-нибудь рассказал тебе о Евангелии. Много лет я молилась сама и просила молиться других людей. Теперь я понимаю, что Бог ответил на мои молитвы и ответил таким образом, о котором я не могла даже и мечтать или представлять. Он сделал это в запутанном клубке политических систем через сердце теперь уже отставного руководителя и выбрал маленького пожилого человека, такого незначительного для мира, но такого ценного в глазах Божьих, и привел этого человека в такое место, где он смог услышать и принять истину». Боб добавил: «В Писании говорится, что невозможное человеку возможно Богу. Когда ситуация заходит в тупик, когда нет никакого другого пути, тогда я жду, когда начнет действовать Господь. Потому что именно в этот момент Он совершает невозможное». В отце сразу же проявились перемены. Сестра заметила в Чикаго, что отец иногда употреблял грубые слова, и пыталась его успокоить. «Здесь его речь совершенно изменилась», — сказала она. Однажды отец вышел в наш маленький дворик у дома и, подняв свою трость в руках, прошептал молитву благодарения. Он просил меня читать ему Библию или приглашал нас присесть и послушать, как читает он. В последний день пребывания отца в Далласе мы хотели показать ему внутреннее убранство церкви, которую мы посещали. Он всем сердцем хотел увидеть церковь. Я видела, какую внутреннюю борьбу он переживает. Угрозы и приказы чиновников в московском аэропорту все еще были свежи в памяти. «Если кто-то предложит куда-либо пойти, то вы должны ответить отказом». Мы поехали в центр Далласа и показали ему здание. Он смотрел на него через автомобильное стекло. «Я не могу зайти внутрь», — сказал он. «Просто не могу. Они все узнают». Страх победил, и мы тронулись с места, повернули за угол и отправились домой. Как ужасно, что рука страха может дотянуться из Советского Союза до Америки и сжать сердца и рабов, и свободных. Конечно, никому из нас не хотелось причинить какой-либо вред отцу. За время своего пребывания некоторые мелочи отец оценил очень высоко, например, мягкие полотенца. Ему нравилось прикосновение мягких полотенец после ванны.
и американские безопасные лезвия. Они так мягко брили. Дома бритвенные лезвия настолько плохи, что я после бритья весь в крови. Отправьте меня домой с лезвиями, полотенцами и молочной королевой, и я буду счастливым человеком».

Неделя пребывания отца в Далласе быстро пролетела. Все были эмоционально выжаты этой короткой встречи. Мы с Энн проведем еще одну неделю с отцом в Пенсильвании. Для Боба же с детьми это была последняя возможность увидеться с ним на этой земле. Мы отправились на задний двор нашего дома, и почти как ветхозаветный патриарх, отец сказал речь перед всей семьей и дал нам свое благословение. «Мои дорогие дети, я вскоре отправлюсь в свою страну. Там будет нелегко. Но что бы ни случилось, я никогда не забуду вас. Я благодарю вас, что вы приняли меня как своего отца. Мне трудно было добраться сюда из-за своей болезни, но я все же приехал. Я верю, что сам Господь Бог привел меня сюда. Я видел здесь земной рай, но теперь я стремлюсь к раю небесному. Еще раз благодарю вас от глубины души. Дай вам Бог дожить до 100 лет. Благослови вас Бог, дорогие дети». Перед отъездом отца нас ожидал еще один сюрприз. Когда мы посмотрели на билет отца, то увидели, что обратного билета в книжечке нет. «Как же это произошло?» — спросила я. Он удивленно покачал головой. «Нельзя выезжать из страны, не имея обратного билета. Произошла какая-то ошибка». Какую-то секунду я подумала, что, может быть, это знак, что отец должен остаться. Но я прогнала от себя эти мысли, когда он сказал: «Люди, с которыми я живу, люди, которые помогли мне приехать сюда, это все причинит им неприятности. Я не могу этого сделать. Может быть, если бы я был помоложе...» Благодаря доброму сердцу и щедрости наших друзей Энди и Джоан Хорнер мы приобрели ему обратный билет в дар. Подошло время вылететь в Питтсбург и поехать в Ньюкасл в Пенсильванию, в дом моей сестры, где впервые за 40 лет наша семья вся соберется вместе. Отец уже некоторое время провел со своим сыном и старшей дочерью и встретился с младшей дочерью и совершил самое важное в жизни открытие – встретился с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Оставалась еще одна встреча, и она очень волновала меня. Маме было 33 и отцу 38, когда они разлучились. Прошло 40 лет. Что произойдет, когда они увидят друг друга теперь?

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Одна сестра рассказала как-то случай. Она работает в государственном университете, где учатся разные люди, и европейцы, и африканцы, и азиаты. И вот к ней подошел один китаец и сказал: «Вы, украинцы, все на одно лицо, ничем не отличаетесь». Она, как женщина, промолчала, но я думаю, кто бы говорил, ничем не отличаетесь. Конечно же, мы отличаемся. Мы не отличаемся не только люди, отличаются люди не только те, которые являются представителями разных национальностей, но отличаются и украинцы между собой разными особенностями. И я бы хотел сегодня обратить внимание как раз на то, что мы, христиане, мы отличаемся от неверующих, и есть у нас свои особенности. У нас есть особенные характеристики, как у христиан, которые отличают нас, которые разнят нас, которые делают просто кардинальную разницу между тем, каков является неверующий человек и каким являемся мы с вами. Поэтому для того, чтобы поразмышлять над этим, над особенностями христиан, я предлагаю нам с вами открыть первое послание апостола Петра, вторую главу, 9 и 10 стихи. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 и 10 стихи. Написано: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне помилованный». В данном тексте мы с вами видим шесть отличительных особенностей христиан, которые разнят верующих от неверующих. В этих стихах можно увидеть перечень этих характеристик верующего. Начинается этот перечень из утверждения апостолом Петром следующей особенности: «Вы род избранный». Род избранный. Что значит быть родом избранным? Апостол Петр был евреем, и он, конечно же, понимал, что это слово, оно имеет значение, которое прежде всего открыто Богом Израилю. Прежде всего, Бог назвал избранным народом народ израильский. Это мы читаем в книге «Бытие», 18 глава, 17 и 19 стихи. «И сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Кроме этого, что Бог избрал израильский народ, мы видим, что в этом тексте сказано, что Бог захотел в Аврааме благословить все народы. В Аврааме Бог избрал израильский народ не просто так, чтобы они носили это звание, но чтобы они были вершителями и вещателями его воли. Например, во Второзаконии, 7 глава, 6 и 8 стихи написано: «Вы народ святой у Господа», говорит Бог второму поколению, которое должно было войти в землю обетованную. «Вы народ святой у Господа Бога твоего,

говорил, что они избранными, но они были избраны Богом. Но вы посмотрите, израильский народ взамен избирал идолов себе. Читаем книги Судей, 5 глава, 8 стих, 10 глава, 14 стих. Они избирали себе идолов. Они поклонялись идолам. Бог им запрещал это делать, а они как раз наоборот, как назло, говорят у нас в народе. Они наоборот делали то, что Бог им запрещал. Они поклонялись идолам. Бог избрал их и заключил с ними завет. Они же все нарушили. Поэтому он пренебрег ими. Написано в Евреям, 8 глава, 9 стих. Пример этого периода Израиля показывает легкомысленное отношение евреев к избранию. Еще в богословии называется диспенсация. И вот эта диспенсация Израиля показывает как раз негативное отношение людей к тому, что Бог избрал. Беспримерное отношение к Божьему избранию. И апостол Петр, ясно понимая, что люди, возможно, прежде всего задумаются об избрании, которое было у Израиля, потому что первые члены церкви – это все евреи. Он говорит об избрании, и еще с самых первых стихов этого послания он говорит об этом избрании. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. В этом послании апостол Петр говорит об избранном обществе, но не о Израиле. Хотя это избрание, оно прежде всего было открыто для Израиля, и избрал Бог Израиль, но он здесь не об Израиле говорит. Он говорит о церкви. Бог избрал церковь. В послании Ефесянам, 1 глава, 4 стих написано: «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Эта фраза в нем, она очень характерна для послания к евреям, где говорится, что верующие в Иисусе Христе, верою в Иисусе Христе, Он избрал нас в нем прежде основания мира. В Иисусе Христе церковь, те, которые являются верующими в Иисуса Христа, они являются избранными Богом. Возможно, задать такой вопрос. Получается тогда слияние. Если еврейский народ избранный, если церковь избранная, тогда мы что? Мы один и тот же народ? Тогда получается, мы одно и то же общество? Но, конечно же, это ошибка, так сказать, потому что церковь – это не новый Израиль. Израиль – это не старая церковь. Объекты избрания разные, несмотря на то, что Бог один субъект избрания. Несмотря на то, что Бог избрал и Израиль, Бог избрал церковь, разные объекты избрания говорит о том, что это разное избрание. Это говорит о том, что это разные периоды или разные диспенсации избрания. Это можно сравнить тому, как есть две параллели. Они параллельны, они могут существовать в какое-то время вместе, в смежном параллельном состоянии, а могут какое-то время существовать вне параллелей друг к другу. Но это значит, что они никогда не будут пересекаться в одной какой-то конкретной точке. Подобно вот этим двум параллелям являются два периода: избрание Израиля и избрание церкви. И это нельзя никогда путать, потому что от этого будет очень много богословских ошибок, и это влияет на понимание эсхатологии, это влияет на многое в жизни. И Бог не желает нам предоставить именно такое избрание, которое было предоставлено
еврейскому народу.

Израилю. Бог не желает, чтобы мы думали, что мы новый Израиль. Никогда Бог не говорит о церкви, как о новом Израиле, и об Израиле, как об Израиле, как о новой, о старой церкви. Это разные диспенсации. Но возникает вопрос, а каким образом Бог избирает церковь? И апостол Павел потрудился во 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Я бы хотел зачитать с 11 по 14 стихи. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 11 по 14 стихи написано: «И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправедность. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Через освящение Духа и веру истине Бог избрал нас ко спасению». Это то, каким образом Бог избрал нас ко спасению. Надо сказать, что избрание – это понятие, которое не всегда говорит о спасении. Избрание иногда говорит о служении. Бог избирал на служение. Например, Деяния 15 глава 7 стих. «По долгом рассуждении Петр встал и сказал им: мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Или Галатам 1 глава 15-16. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью», говорит апостол Павел. И поэтому избрание, оно не всегда в Писании относительно спасения употребляется. Но когда мы здесь читаем, то здесь, конечно же, апостол Петр говорит это о спасении. Вы спасенные. Вы спасенные Господом верующие. Вы помните такое стихотворение? Мы изучали его в школе, а кто-то, возможно, просто по жизни его изучал. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томление, грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне голос, долго голос нежный, и снились милые черты». Когда мы с вами учили или говорили, или просто вспоминаем это стихотворение, то невольно вспоминается, по крайней мере нам, мужчинам, тот самый момент, когда одна из многих девушек стала твоей избранницей. Это тот момент, когда твердое решение действовать и праздничный пафос голоса выдал торжественным шепотом: «Я люблю тебя, выходи за меня с паузой замуж». И после слова «да» в ответ она становится самой счастливой девушкой на свете. Некоторые сестры это уже пережили, а кто-то еще переживет. Она может теперь всем подружкам рассказать о белом платье, которое скоро купит и оденет. Она может рассказать своей маме, что она скоро станет мамой. Она может рассказать своему папе, что она скоро станет мамой. Она будет постоянно и везде всем рассказывать, что она будет женой, она будет мамой, она будет невестой. И это радость для нее. И я бы хотел обратить внимание на ту причину, почему она так счастлива и так радостна. Какова причина? Ее избранность. Она теперь не одна из многих, вернее, ну, вы поняли, да, как серая масса для мужчин. А она одна избранная, она уже вся в цветах, она уже вся вот особенная. Ну, он не смотрит на нее, как на одну из женщин, он смотрит на нее одну единственную, избранную. И вот как раз вот это положение избранности, оно делает ее счастливой. Конечно же, это большая радость и большое счастье быть избранной
невесты. Но коль паче более счастливое положение быть избранным самим Богом. Почему же тогда многие верующие, они забывают об этом и какие-то несчастные по жизни, или у них переживаются депрессии, не ходят на собрания, у них какие-то проблемы, они не хотят служить Богу никак? Потому что они не понимают своего счастья в избрании. Они не думают о себе, что они избраны. Они, наверное, никогда не читали то, что писал апостол Петр, что вы род избранный. Вы спасены Богом. Вы избраны Богом ко спасению. Те, которые учатся в семинарии, конечно же, такими не могут быть. Правда? Особенно сестры, которые пережили в своей жизни такое чудное мгновение, они счастливы не потому, что они замужем, они счастливы, потому что они избраны самим Богом. Давайте будем благодарны за избрание по вере в Иисуса Христа и будем радоваться этому. Есть такой псалом: «Будем радоваться, братья». Но это не значит, что и сестрам не надо радоваться. Сестрам тоже надо радоваться. Каждому человеку, каждому христианину в церкви нужно радоваться, потому что мы избраны. Второе качество, на которое я хочу обратить внимание, записано в следующей фразе. Это царственное священство. Священство царское буквально. Здесь использовано существительное, которое говорит о священстве. Кто такой священник? Имеется в виду персона, исполняющая роль священника. Это те, кто посвятил свою жизнь на служение Богу, и те, кто являют окружающим пример святой богоугодной жизни в связи с допуском и осведомленностью от Бога. Это люди особенные. Это люди особенные, потому что они посвятили свою жизнь, чтобы служить Богу. Также можно вспомнить священство израильского народа. Бог избрал колено Аарона, чтобы у него были все его потомки священниками. Но вы знаете, печальная ситуация наступила не очень много времени прошло к тому, что наступила печальная ситуация в священстве. И очень часто Бог их наказывал, очень часто Бог их укорял через пророков за то, что священники нарушали волю Божью. И вот одним из таких укоров от пророка Божьего, это книга пророка Малахии, 1 глава, 6 стих, где Бог говорит священникам: «Сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной? Говорит Господь Саваоф: вам, священники, бесславящее имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Мы видим, что священники были какие-то вот грубые, дерзкие, такие нетактичные, бессовестные в отношении к Богу. Они имели четкий регламент, как они должны были вести себя, как они в конце концов должны были жить как священники. Но они это все нарушали. И не нарушали это все, понимая и, возможно, проповедуя волю Божью. Да не будет этого у нас с вами, тех, которые учатся в семинарии, которые понимают, сдают тесты и потом приходят домой и, возможно, не соответствуют своему званию. Священники периода церкви – это люди тоже особенные. Особенно не потому, что они там чем-то уж сильно талантливы, а потому что они, подобно священникам Ветхого Завета, посвящают свою жизнь на служение Богу. Первое послание апостола Петра, это же послание, 2 глава, в 5 стихе написано: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Священники церкви, они должны быть святые. Это значит, посвящение Богу должно быть сопровождено святой жизнью и не иначе. Священник церкви или тот, который служит Богу в церкви, не имеет права быть не святым.
И кроме того, что они должны быть святые, они должны быть еще и царские. Это так, потому что тот, кому посвящена вся церковь, является царем царей и Господом господствующих. Во взоре церкви всегда ее любящий царь Господь Иисус. В Откровении 19 глава 15-16 стихи сказано следующее: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным, он топчет точиловина ярости, гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. Он, Иисус, приемлет церкву царями и священниками Богу Отцу». И в Откровении, в этой же книге апостол Иоанн пишет в 5 и 6 стихе 1 главы: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный и первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков». Иисус Христос сделал тех, которые служат Ему, царями и священниками. Сделал церковь свою царями и священниками. Есть такое понятие несоответствие авторитету. И я приведу это из суетной жизни, пример несоответствия авторитету. Когда-то была очень славная и очень надежная марка автомобиля Mercedes-Benz. И у моей семьи было два таких автомобиля, которые мы продали, потому что она перестала соответствовать своему авторитету. Они стали очень дорого стоить в обслуживании и в покупке, и вообще дорого стоить. Но надежность, качество, оно улетучилось, как сухой песок сквозь пальцы. Есть другие теперь варианты более качественных автомобилей. Несоответствие авторитету. Они стали не соответствовать тому авторитету, который когда-то заслужили. Бог дает церкви свой авторитет священников. Но, к сожалению, в некоторых примерах надо сказать, что это полное несоответствие авторитету. Некоторые верующие, которые, возможно, дирижируют хором, которые, возможно, проповедуют или поют, или играют на фортепиано, они не соответствуют авторитету служителей Божьих или священников Иисуса Христа. Не соответствуют авторитету царственного священства. Это прискорбно. Так не должно быть. Сестры, предлагаю, чтобы мы с вами всегда соответствовали авторитету. А братья и так соответствуют авторитету, да? Конечно, и братьям, и сестрам необходимо всегда стараться соответствовать тому авторитету, который нам Бог дал. Этот авторитет, он не автоматичен. Он является результатом наших решений по жизни. Следующее качество, которое здесь открывает апостол Петр, народ святой, или буквально племя святое. Этим третьим описанием христиан является греческое слово «этнос», в переводе «народ», «нация» или «племя». «Племя». Один из словарей дает этому слову следующее толкование. «Люди, объединенные родством, культурой и общими традициями, нацией или людьми». То есть «племя святое». А понятие святости отражает высшую меру чистоты во всех аспектах. Использование этого слова апостолом Петром говорит о его намерении указать на целостность и самодостаточность христианства во враждебном для него мире. Я бы хотел обратить внимание на то, почему он называет христиан племен святым. В этом контексте он хочет показать разницу между неверующими и верующими. И вот он сейчас приводит характерные особенности верующих. И он говорит, что вы племя святое. Что это значит? Быть племенем святым – это прежде всего принадлежать святому. Принадлежать Богу, который свят. Апостол Петр в 1 главе 15-16 сказал так:
но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Бог свят. И это причина такого качества у нас, христиан. Если Бог свят, то мы, дети святого, не можем быть не святыми. Его не удовлетворяет отсутствие святости ни у кого, особенно у тех, кто входит в число его племени. Святость святых христиан не самобытна, она является прямым следствием принадлежности святому. То есть мы не потому святы, что мы такие хорошие, умные и талантливые, а потому что мы принадлежим святому. Наш Бог свят, и мы должны быть святыми. Кроме того, что мы племя святое, мы племя святое по той причине, что мы принадлежим святому, кроме этого, мы племя святое, потому что по природе мы должны быть святы. В Ефесянам 4 глава 30 стих там сказано: «Не угашайте Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Церковь состоит из тех, кто возрожден, запечатлен и исполнен Духом Святым. И как я уже цитировал из первой главы, Бог желает и повелевает, чтобы мы были святыми. Вот представьте себе, что мы с вами приобретали какую-то вещь, приходим в магазин, нам приносят новую вещь, которую мы приобретаем за свои кровные копьёнзы какие-то. И нам приносят ее, она вся в грязи такая. Болото, там какие-то листья внутри в коробке. И вот вся вот эта вот грязь, и возможно какая-то вода там по ней катается капельками. Ну вам бы это было приемлемо? Вы бы сказали бы сразу: нет, давайте мне новый вариант. Мне не надо грязное что-то. Мне не надо такое вот какое-то поношенное и не характерное для нового. Но почему-то люди думают, что Богу приятна наша нечистота. И поэтому допускают в своей жизни различные греховные похождения и оправдывают это каким-то методом. Вот у нас в церкви недавно одна сестра развелась со своим мужем. Я с ней беседовал по этому поводу и читал из Священного Писания, как Бог реагирует на развод. Она оправдывает себя. Потом у нас в церкви есть решение проповедовать на эту тему брака без брака. И она выбегает со служения. Я как-то спросил: а почему вы оставляете служение? Она мне сказала: я уже это когда-то слышала, я поняла, что мне это не надо, и убежала домой помолиться, почитать Слово Божье. Она не хочет слушать то, чему учит Бог. И она оправдывает все, что она сама хочет. И при этом она идет и хочет петь, славить Господа. И при этом она идет и хочет участвовать в служении, чтобы ее ценили как племя святое и радовались тому, что она находится среди них. Это несоответствие тому, той природе, которую Бог желает видеть в нашей жизни. Такое несоответствие должно быть исключено у нас, братья и сестры. Должно быть исключено. Бог желает, чтобы мы были святы. Следующее, что сказано здесь: люди, взятые в удел. Буквально перевести это — народ в собственность или народ собственный. И тут несколько причин сказано, почему это народ собственный. Написано: чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Во-первых, решение Бога сделать себе собственный народ имеет Богом определенную цель. И эта цель в том, чтобы возвещать совершенство Его. Хочу сказать, что наше греховное общество, человеческое общество, оно любит превозносить какие-то человеческие качества. И вот ярким примером того, что люди превозносят свои человеческие качества, является кинематограф, когда Голливуд снимает фильмы про Суперменов, Спайдерменов, Бэтменов и других каких-то людей, там Люди Икс, например, когда люди имеют какие-то сверхспособности.
Это говорит о том, что люди любят восхищаться какими-то совершенствами. Но вы посмотрите, как они воруют совершенства, которые присущи Богу, и они их приписывают себе, и на это тратят миллиарды долларов и часы времени или дни времени своего, вместо того, чтобы возвещать совершенство Божье. Но если бы возвещал какой-то человек совершенство Божье, этому меньшая публика. Если бы возвещал какой-то человек совершенство Иисуса Христа, намного меньше будет просмотров в Ютубе, правда? Потому что людям не интересно божество. Люди эгоистичные, люди хотят мыслить о своих совершенствах. Но Бог сделал собственный народ, мы, его собственность, с той целью, чтобы мы возвещали его совершенство. Он является нашим призвавшим. Бог призвал нас именно для этой цели. Пятое качество, которое я должен здесь объяснить немного, это 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Кажется синонимично тому, что было немножко ранее. «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Но здесь есть акцент автором выделенный. Ныне народ Божий. Ныне народ Божий. Я этому хочу привести пример. Вы знаете, что в мире очень много сирот. И вот сироты, которые усыновлены богатыми людьми, например, есть данные, что Брэд Питт и Анджелина Джоли усыновляли детей. Том Круз и Николь Кидман, Мадонна, Стивен Спилберг, Шерон Стоун, они все усыновляли детей. И представьте себе выиграть такой джекпот, быть усыновленным какой-то из этих богатых знаменитостей. Это было бы радость для ребенка, правда? Из детдома в земной рай, условно говоря. Люди, дети радуются этому. Радуются, что они никогда не будут больше в детдоме, не будут сиротами. Как паче должны быть мы с вами радостны от того, что мы усыновлены Богом, что Бог назвал нас своим именем, что мы народ Божий. И кратко я еще хотел обратить внимание на то, что Бог здесь говорит о нас, как о помилованных. Мы помилованные. Даже в том случае, что мы грешим, даже в том случае, что мы ошибаемся и делаем то, что не угодно Богу, Бог говорит, что вы помилованы. Это тоже должно возбуждать в нас радость. Поэтому, братья и сестры, вот сегодня мы с вами обратили внимание на такие 6 характеристик верующих людей. И этих 6 характеристик говорят о том, какими мы должны быть и какими мы есть на самом деле. Поэтому давайте будем помнить, что мы народ святой, что мы царственное священство, что мы род избранный, люди, взятые в удел, что мы некогда не народ, а ныне народ Божий, что мы некогда не помилованные, а ныне помилованные. И подобно перманентному маркеру, который нельзя стереть. И видите, вот здесь вот есть пятнышко. Когда-то я подумал, что я смогу стереть это. Я еще больше испачкал. Нельзя стереть перманентный маркер. Подобно перманентному маркеру, мы должны с вами иметь вот эти вот качества, которые нас отличают, которые нас проявляют в обществе. Чтобы мы как христиане были заметны, чтобы мы как христиане точно отличались от людей, но не были смешанными в толпе. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Лягушки и вода. Словно для того, чтобы заставить эволюционистов задуматься и пересмотреть свои взгляды, Творец создал множество чудесных и неповторимых природных механизмов. Некоторые из них так сложны, что никаких миллионов лет не хватило бы для их эволюции. Рассмотрим несколько примеров из жизни лягушек. Как известно, лягушки мечут икру только в воду. Головастикам жизненно необходима вода, и лягушки знают разные способы добывания воды. У венесуэльской сумчатой квакши есть карман, как у кенгуру, только не на животе, а на спине. В этот карман мама квакша складывает икринки. Там достаточно влаги для того, чтобы детки чувствовали себя уютно. Когда же они вырастают, карман расстегивается, и малыши числом до 20 выпрыгивают наружу. Бразильская древесная лягушка использует совершенно иной подход. Она сооружает из ила маленький бассейн неподалеку от пруда и мечет туда икру. Причем бассейн этот строится с таким расчетом, чтобы время появления головастиков пришлось на момент начала тропических ливней, которые смоют бассейн вместе с малышами прямиком в пруд. В книге Иова, 38 главе, 36 стихе, Господь вопрошает Иова: «Кто дал смысл разуму?» Нам с вами очевидно, что только Господь, Создатель земли и небес, мог наделить лягушек разумом и способностями. Утверждать же, что и сами лягушки, и их способности случайно возникли сами по себе в ходе эволюции, совершенно бессмысленно.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да шумит море, что наполняет его, вселенная и живущая в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Бытия, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Владычество и обладание землей дано человечеству путем наделения людей. Чем? Каждый сейчас может сказать разные варианты, но ясно одно, что владычество дано человеку путем дарования человеку мозга. Именно этот орган помогает людям исполнять Божие повеление. Именно поэтому человек способен приструнить любого животного. Конечно, не голыми руками, но все-таки способен это сделать. Уникальные кадры из Кении. Там одно из племен охотится совсем необычным образом. Они ждут, пока хищник растерзает жертву, начнет ее пожирать, потом они сами отгоняют хищников и отрезают себе части туш. Хотя Бог сказал, что такое мясо годится только собакам, не все люди знакомы с Библией. О том, что это мясо годится собакам, сказано Исход 22:31. Что это за пример? Это пример... Физическая демонстрация разницы человеческого разума и любого животного, даже царя зверей, как люди могут отогнать хищников, когда им что-то надо. Это видео вы, как и многие другие, найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». В Индии произошел случай, когда одна девушка собралась прыгать с моста. В это время там находился водитель такси, который сначала пытался словами отговорить несчастную таких действий. Но слова в данном случае не помогли. И девушка решила на роковой шаг. Она решила прыгать. На ее счастье, водитель был силен. Не только на словах, но и на деле. Он был готов спасти ее жизнь. Проявив ловкость, силу, он схватил даму за волосы и вытащил ее. Иногда в жизни случается такое, что без помощи других не обойтись. Саморешение некоторых проблем толкает еще большую яму. Именно поэтому важно вовремя к Богу обратиться, который силен вытащить из любой ямы сам. Или послав в нужный момент нужного человека или людей. Прочитаем Евреям 4:16. Имея такого первосвященника, мы вольны приблизиться к благодатному престолу Бога, чтобы получить благодать и обрести милосердие, которые помогут нам во время испытаний. Книга Екклесиаста, 4 глава, стих 12. Враг может одолеть одного. Двое же могут противостоять врагу, а трое еще сильнее, не как веревка, скрученная втрое, которую трудно порвать. Иисус Христос отправил своих учеников по двое не просто так. Ведь один... это одиночка, а двое — это уже команда. Двое, представляете, всего двое — это уже команда. А если двое или трое собраны во имя Иисуса, так это уже собрание, где находится сам Христос. Марка 6:7. Команда, в данном случае 4 человека, решила провести эксперимент. Что они сделали? Они увидели большой камень, который можно было сбросить в обрыв. И четвером, то есть силой 8 ног, пытались его сдвинуть. У них это получилось. Если бы это делал один человек, у них ничего бы не получилось. А вот команда 4 все смогла. Дорогие друзья, вооружитесь примером первых учеников Христа. Действуйте совместно, говорите о Боге. Сталкивайте камни неверия в сердцах людей в пропасть, чтобы всякий, кто призовет имя Господне, был спасен. Деяния 2:21. Президенту Ботсваны был показан огромнейший алмаз, который был найден в этой стране. Его вес составил примерно 0,5 кило золота, а стоимость его оценивается в 63 миллиона долларов. Это второй алмаз по величине за всю историю. Интересная реакция президента на этот драгоценный камень.
Он буквально сказал «Вау!», восхитился. Какие еще мы знаем драгоценные камни? Алмаз, хризолит, эквлаз, корунд, рубин, сафир, тафиит, берил, аквамарин, изумруд. Есть и другие. Они хоть и драгоценные, но все-таки камни. Настоящее сокровище кроется не в камнях и не в бумажках, которые называются по-разному. Главное сокровище от Бога людям – это его слово. Библия показывает путь, как, идя за Христом, дойти до конца, который станет только началом вечного счастья с Творцом. 22 глава книги Откровения. Вечное счастье с Творцом. Как его можно достичь здесь, на земле? Разве поможет какой-то найденный алмаз или какая-то другая драгоценность? Разве можно купить это за деньги? Конечно же, нет. Вечное счастье с Творцом возможно только через веру. Через ту, которую показал Иисус Христос. Через веру в Него самого. Ведь Он умер и воскрес для нашего оправдания. Умер за наши грехи, но воскрес, чтобы мы жили. Уже не для себя, а для Него. В конечном итоге, чтобы мы, следуя за Ним, оказались там, где Он. Оказались в вечном блаженстве у присутствия Бога. Это наша цель. Это цель, которая не понимается многими людьми в этом мире. Но эта цель записана в Библии. И Бог помогает нам ее достичь. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, с 13 по 14 стих. «Стремлюсь к цели», — говорит нам апостол Павел. И это действие, то есть стремление, является для апостола неотъемлемой частью его духовной жизни. В прошлой беседе было сказано о сути стремления или что это значит, и о той возможности, которой обладает каждый христианин, чтобы стремиться к цели высшего звания Божия во Христе Иисусе. Как уже было сказано, слово «стремление» говорит нам о активном действии личности, поисках ее, ревности, о энергичном следовании, о преуспевании к заветной цели, ибо жизнь христианина есть целеустремленная жизнь. Апостол имеет цель и имеет внутреннюю энергию, то есть старание, которое для достижения благой цели, используемой им в следующем направлении. Чтобы познать Христа. В послании к Филиппийцам 3:10 апостол говорит ясно нам о том, что свое стремление он прилагает в познании Господа Иисуса Христа, как он и говорит, чтобы познать Его. А что это значит? Для многих это значит интеллектуальное приобретение данных о Христе, о Боге, о Духе Святом. То есть знание о том, что есть Бог, знание о том, что Он имеет соответствующие атрибуты, знание о том, что Он действует в этом мире, знание о Нем как о державной силе, могуществе и так далее. Особенно в настоящее время используемы всевозможные способы, чтобы, насколько это возможно, дать сведения, информацию, данные о Боге тем, кто Его не знает. Это неплохо. Плохо то, что многие на этом и останавливаются. Далее не идут. Если мы думаем, что апостол Павел говорил именно о только о таковом познании Бога, то мы глубоко ошибаемся. Тогда что же имел в виду апостол, говоря «стремлюсь, чтобы познать Его», то есть Бога? Греческое слово в данном тексте «гносис» преимущественно означает «исследование», «добиваться сведений», имеет смысл прогресса в знании, прийти к знанию, прийти к пониманию. Например, к Римлянам 2:20 слово «гносис» переведено на русский язык словом «ведение», которое, в свою очередь, имеет смысл «ведать» или «знать». Следует заметить, что апостол, обладающий чрезвычайностью откровений Господних, которыми Бог облагодатствовал его, стремится более и более познавать Господа, ибо познания о Нем настолько обширны, настолько глубокие, настолько захватывающие, что таковому познанию нет предела, не хватит всей человеческой жизни. О знании о Боге апостол говорит так, как о превосходстве познания Христа Иисуса, Филиппийцам 3 глава 8 стих. К сожалению, некоторые, стараясь якобы исполнить волю Бога Всевышнего, стараются всячески познать Бога Отца, совершенно игнорируя познанием о Иисусе Христе. Апостол же говорит о познании Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что, познавая Его, познаем и Бога Отца. Обратимся к одному стиху из Священного Писания. Здесь Господь Иисус Христос говорит так. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 7 стих. «Ибо как далее Господь объясняет: «Я в Отце, и Отец во мне» — Иоанна 14:10. Согласно словарю новозаветных слов под редакцией Вайна, на странице 628 сказано, что в греческом тексте используемы два слова, имеющие смысл «знание» или «познание». Одно из них многими известное — «геноско», а другое — «ойда». Если первое, то есть «геноско», используемо в смысле прогрессирующего знания, то слово «ойда» имеет смысл более полного знания. Теперь в стихе 7, где Господь говорит: «Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего», в оригинале стоит так: «Если бы вы знали», то есть «геноско», «меня», то знали бы, то есть «ойда», «и Отца моего». Иначе говоря, Господь ясно указывает, что более совершенное познание Бога Отца, насколько, конечно, это возможно человеку, ибо он ограничен, зависит от познания Господа Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел и провозглашает о превосходстве познания о Иисусе Христе. Но это одна сторона познания, как уже было сказано раньше. Апостол, имеющий чрезвычайные откровения Господни, все же простирается, забывая заднее, вперед. К сожалению, не все обращают внимание и на другой очень важный способ познания Господа. В оригинале слово «геноско», переведенное на русский язык словом «познание», очень часто используемо в смысле тесной связи познающего с познаваемым. Вот несколько примеров. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» 1 Коринфянам 8:3. Как видите, любовь Бога, самое близкое общение с Ним, взаимная связь и восприятие Его всем человеческим бытием тесно связаны с выражением «знание о Нем». Интересно, что более красочно об этом смысле познания Христа сказано во втором послании Петра, 1 главе, с 5 по 8 стих. Мы читаем эти стихи. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». А теперь дальше читаем. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Здесь нет речи о интеллектуальном познании, познании о Христе со стороны, от кого-то, познание о Христе с точки зрения доктринальной. Здесь не говорится о теории познания, но здесь говорится о восприятии Бога всем человеческим бытием, о испытании Божьей силы в их личной жизни, ведущей к трансформации человека, верующего в образ Божий. Здесь знание внутреннее, интимное, практическое. Знать о личности и знать саму личность — не одно и то же в данном случае. Именно на это и обращает наше внимание апостол Павел, ибо он говорит, что он желает найтись во Христе, Филиппийцам 3 глава 9 стих, приобрести знание Божие во Христе, Филиппийцам 3 глава 14 стих. Здесь он не говорит о начальном пребывании во Христе, а о прогрессирующем, как он и говорит. «Говорю так не потому, чтобы я достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 12 стих. Да, это и есть практическое познание Христа, испытание благодатного Духа Божия в сердце искренне верующего, пред которым открывается благодатное обетование Божие, записанное в первом послании апостола Иоанна в 3 главе и во 2 стихе. Читаем этот стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Стремимся ли и мы с вами к таковому благодатному, практическому познанию во Христе? А ведь в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Первая брошюра по изучению личности Христа в Евангелии от Иоанна. «Свет во тьме светит». Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать — Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков — с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника. Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников. связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий. Когда Иоанн написал свое Евангелие, Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви

распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице: «Я есмь». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе: «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как свет и тьму, дух и плоть, истину и ложь, жизнь и смерть, вышних и нижних. В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус — Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия. Иисус Христос есть Сын Божий. Он – сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн. Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами: «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную. Для кого было написано Евангелие от Иоанна? Эта наполненная бесценными истинами книга о Христе написана не для проповеди Евангелия неверующим, а для созидания и духовного роста церкви. К этому времени апостол Павел насадил в Анатолии множество церквей. Когда Павла бросили в римскую темницу, апостол Петр посещал и ободрял осиротевшие церкви. Когда же Петр и Павел умерли, вероятнее всего в Риме в годы гонений при правлении Нерона, их место занял Иоанн. Он жил в Ефесе, центре христианства того времени, и был пастором многочисленных церквей, рассеянных по Малой Азии.
Следует прочесть послание Иоанна, а также вторую и третью главы его Откровения, чтобы понять, какими заботами и устремлениями жил этот апостол, открывший нам воплощенную в Иисусе Христе любовь Божию.

0: Божию. Кроме того, он боролся против запутавшихся в философии лжеверующих, которые, словно волки, проникали в паству и совращали овец пустопорожними идеями, строгими законами и порочной лжесвободой, смешивая истину с мыслями о суетном. В Анатолии также жили и ученики Иоанна Крестителя, почитавшие глашатая покаяния больше, чем Иисуса Спасителя, и все еще ожидавшие обещанного Христа, считая, что Он еще не пришел. Иоанн возвещал о личности Иисуса, противодействуя всем этим враждебным Христу направлениям. Вопреки сопротивляющимся духам, он возвышал свой голос и свидетельствовал: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Очевидно, что это Евангелие было адресовано прежде всего благочестивым верующим из язычников, потому что Иоанн описал в нем многие подробности иудейской жизни и без того хорошо известной любому иудею. Помимо этого, Иоанн, в отличие от других евангелистов, не исходил в своем Евангелии из записанных на арамейском языке слов Иисуса, а основывался на известных в церкви греческих выражениях и наполнял их духом Евангелия, свободно свидетельствуя о слове Христовом на подлинном греческом языке под руководством Духа Святого. Это простое и глубокое Евангелие говорит к нам выразительнее, чем самые искусные ораторы. В нем Дух Святой передает бесценные истины в таком простом виде, что даже ребенок способен понять их ясный смысл. Когда было написано это неповторимое Евангелие? Благодарение Господу Иисусу за то, что в недалеком прошлом археологи, востоковеды провели в Египте раскопки, в результате которых нашли кусок папируса, относящийся приблизительно к 100-му году нашей эры, на котором четким почерком были написаны изречения из Евангелия от Иоанна. Эта находка положила конец долгим спорам относительно даты написания этого Евангелия и заставила замолчать язвительных критиков. Раскопки доказали, что в 100-м году после Рождества Христова Евангелие от Иоанна уже получило известность не только в Малой Азии, но и в Северной Африке. Оно непременно было известным и в Риме. Эта истина еще больше укрепляет нашу веру в то, что эту книгу без сомнения написал сам апостол Иоанн под руководством Духа Святого. Содержание Евангелия от Иоанна. Нелегкое дело распределять пророчество по группам. Особенно трудно разделить Евангелие от Иоанна на разные части. Мы возьмем за основу следующее деление текста. «Божественный свет воссиял» с 1 главы 1 стиха до 4 главы 54 стиха. «Свет сияет во тьме, и тьма не объяла его» с 5 главы 1 стиха до 11 главы 54 стиха. «Свет сияет среди апостолов» с 11 главы 55 стиха до 17 главы 26 стиха. «Свет побеждает тьму» с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. Иоанн Богослов изложил свои мысли как звенья, составляющие одну духовную цепь, где каждое звено вращается вокруг одного или двух ключевых слов. Причем совокупность звеньев неразрывна, хотя сами они и различаются по смыслу. Возвышенное ивритское мышление апостола Иоанна, его глубокое духовное познание слилось с живостью греческого языка, в славном и неповторимом единстве. И поныне Святой Дух открывает нам неисчерпаемый смысл написанного в этом Евангелии. Оно стало для нас неиссякаемым источником познания и силы. Кто окунется в чтение этой книги, непременно поклонится Сыну Божьему и посвятит Ему всю свою жизнь, славя Его за вечное искупление от грехов. Вопросы. Первый вопрос. Кто автор Евангелия от Иоанна? Второй вопрос. Какова связь между четвертым Евангелием и тремя остальными? Третий вопрос. В чем заключается цель Евангелия от Иоанна? Четвертый вопрос. Для кого было написано это уникальное Евангелие? Пятый вопрос. На какие части можно разделить это Евангелие? И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Свидетельство Иоанна Богослова, 1 глава, 16-17 стихи. Часть 1. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в Его Святом Слове. Именно Своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует Его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. Иисус есть Слово Божие и Дух Его. Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово — это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос шестой. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся с вами к Евангелию от Иоанна, глава 16, и прочитаем стихи с 16 по 20, но сконцентрируем наше внимание главным образом на стих 16. Читаю этот текст. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит он? Вскоре не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Слова, которые Господь Иисус сказал в этих нескольких стихах, имеют очень большое значение. В этой же главе, в стихе 13, Господь Иисус говорит о Святом Духе. Это такое сообщение, которое все дети Божьи знают. Читаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Здесь Иисус говорит о Духе истины, и в этой главе практически наставляет своих учеников, которые всегда были с Ним, наставляет их о будущих вещах. Иисус наставляет своих учеников о таких временах, которые касались не только учеников, но и нас, детей Божьих. Поэтому для нас, как и для Израиля, очень важно знать из Писания о будущих событиях, чтобы мы не легкомысленно сказали: «Это мы так или иначе не понимаем». Библия – это Слово Божье, которое для нас открыто, и даже книга Откровения носит имя «Откровение», но не запечатывание семью печатями. Это книга открытия Иисуса, которую написал ученик Иисуса Иоанн, поэтому она носит название «Откровение». С момента написания этой книги действие Иисуса открылось. И в Евангелии от Иоанна, глава 16, особенно открылось действие Святого Духа. Поэтому для нас очень важным является тот факт, чтобы правильно и ясно познать высказывания Святого Писания в нашем главном тексте. Сверх этого следует также взять во внимание, что слова нашего главного текста были сказаны в адрес учеников Иисуса. Хорошо заметим себе это. В стихе 16 Святой Дух представляет нам слово «вскоре». «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня». Поэтому у нас возникает логичный и известный вопрос: что представляет из себя это слово «вскоре», о котором Господь Иисус здесь говорит? Слово «вскоре» связано и характеризуется в данном тексте словечком «вы». Или же слово «вскоре» Иисус связывает со словечком «вы». Следовательно, в слове «вскоре» и в словечке «вы» мы видим обращение Иисуса к своим, то есть к своим ученикам. В этом слове «вскоре» мы видим время, поэтому мы можем сказать «еще малое время», и тогда ученики не должны больше видеть Иисуса. Это он открывает словами «вы не увидите меня». Первая версия. Это время вскоре должно быть теми днями, которые касаются Господа Иисуса после Его распятия на Голгофском кресте. Это то время, когда ученики находились во внутреннем отчаянии, и когда ученики не будут Иисуса больше видеть. Свое отсутствие Господь Иисус подготавливает в сердцах учеников с величайшей осторожностью. Он не делает так, как это часто случается среди нас, путем громких и ошеломляющих слов. Тем более потому, что Он был готов отдать свою жизнь. Но он крайне снисходит в отношении внутреннего мира своих учеников, потому что он знал, что именно он может им доверять. Затем имеем опять вскоре, и они, ученики Иисуса, снова должны видеть Господа Иисуса. Это вторая версия. Этими простыми словами Иисус объяснил это своим ученикам. В этом втором вскоре речь идет о времени после воскресения Иисуса, когда ученики должны были видеть Его совершенно по-новому, как победителя смерти и воскресшего из могилы. Следовательно, на основании воскресения Иисуса ученикам дается совершенно новое мышление, которое не должно быть ограничено только на Господа Иисуса, но должно и их касаться, ибо воскресение было не только делом нашего Господа Иисуса. Но эта вторая версия, точно так, как и первая версия, находится во времени пребывания Иисуса на земле, до того момента, когда Иисус был вознесен на небеса, потому что дальше в стихе 16 Иисус говорит «Ибо я иду к Отцу». Значит, эта вторая версия охватывает время со дня воскресения Иисуса утром того исторического первого дня недели и до момента Его вознесения на небеса. Это была вторая версия. Все эти времена должны быть на основании слов Иисуса малым или небольшим временем. Господь Иисус называет это короткое время «вскоре», когда ученики не смогут или не смогли Его больше видеть, или могли Его снова на короткое время увидеть. А эта невозможность видеть Иисуса была для учеников чрезвычайно неясной. Уже даже в том, когда они в первый день недели пришли к могиле, то Иисуса там уже не оказалось. Поэтому они не знали, что произошло. Мы с вами знаем эту историю из Евангелия от Иоанна, глава 20. А что касается нас, Церкви Иисуса, то это время исчисляется даже 2000 лет. Но и тогда, если это нас касается, ибо мы тоже не видим Его, то с точки зрения Бога, в перспективе Божьего плана, это время будет тоже всего лишь небольшое время, всего лишь вскоре, даже если это время равно 2000 лет. Потому что Библия говорит во втором послании Петра, глава 3, стих 8, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Тогда для Господа Иисуса это составляет всего лишь 2 дня, Как быстро проходят сегодня 2 календарных дня недели. Мы замечаем, что постоянно говорим. Время летит все быстрее. Мы часто даже толком не знаем, что мы, собственно, можем за одну неделю сделать. Если неделя началась, то мы должны уже заниматься концом недели и готовиться к следующей неделе. Истечение времени очень коротко. Даже если это время составляет 2000 лет. Поэтому в Божьих глазах то, что касается нас, детей Божьих, это время является тоже ничтожно малым. Одним словом, все идет вскоре. Так говорит Слово Божье. При этом мы имеем в виду первое послание Иоанна, глава 3, стих 2, где читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Здесь имеется в виду наш Господь Иисус. И если Библия нам сообщает, что мы будем Его видеть, то становится явным, что до этого мы Его не видели. Если бы Иисус уже сейчас ходил среди нас видимым, то данное предложение было бы здесь неуместным. Тогда мы имели бы Его в известной непрерывности всегда видимым в нашей среде. Но это сообщение, потому что увидим Его, является таким высказыванием, которое указывает на тот факт, что до этого мы Иисуса не видели. Это очень важно для объяснения многих мест Писания. Когда современные люди на основании мистики желают нам показать или доказать, что они видели Господа Иисуса, причем в белой одежде и черных лакированных туфлях. Третья версия заканчивается, как и до этого выражения, «вскоре не увидите меня». Это время третьей версии «вскоре не увидите меня» длится со времени вознесения Иисуса и до того момента, когда Божий народ Израиль, своего Господа и Учителя, и как Мессию, снова увидит, как своего Царя. Тогда исполнится Писание: «Ибо Израиль увидит своего Мессию, своего Царя, иначе, чем мы его будем видеть», согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2. Когда Церковь Иисуса будет видеть Иисуса, то мы будем видеть Его славу, как выражение мира и славы. Однако, когда Израиль будет Его видеть, то об этом событии мы имеем совершенно другие высказывания. При этом мы направляем наш взор на книгу Откровения, глава 1, стих 7, где читаем: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Это значит, что в конце 70-й седьмины каждое око будет Иисуса видеть. Это будет откровением Господа Иисуса. В отличие от сообщения, которое Иисус сделал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 16, в первую очередь ученикам, которые Его окружали, Он делает подобное сообщение в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 19. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня». А затем Он добавляет: «А вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». В этом месте Писания мы видим различие между миром и «вы», то есть между миром и учениками, которые должны жить, которые должны Его видеть. А мы с вами знаем, что после распятия Иисуса на Голгофе Его похоронили, и после воскресения Иисуса мир сей его больше не видел. После воскресения Иисус присутствовал на земле, как говорит Писание, только 40 дней для своих учеников. За это время Иисус наставлял своих учеников в Слове Божьем и в отношении того, что касалось Его. Он вводил их также в комплекс вопросов, который в конечном счете касался и учеников. В этих вопросах они не имели ясного представления, но Иисус ввел их в такую ситуацию, что они сами могли наставлять народ. Это были апостолы, поэтому Господь Иисус готовил их к этой миссии сам при своем присутствии среди них, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Но мир сей уже не должен был его при этом видеть, как мы прочитали в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 19. И до сегодняшнего дня мир сей больше не видел Господа Иисуса. И мы, все дети Божьи, не видим и не можем Иисуса видеть нашими материальными глазами, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда». Иисуса люди видели на земле в плоти, но при Его вознесении Он принял тело славы, поэтому никто не может Его видеть материальными глазами. Но все погибшие грешники, которые приходят со своими грехами, как погибшие грешники, к Иисусу Христу с покаянием, могут видеть Его в Слове Божьем, могут Его познать своими духовными глазами. Это является решающим в вопросе видения Иисуса. И снова но мир сей и дальше этого не имеет. И дальше Господь Иисус говорит: «И се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Иисус не говорит это миру сему, но Он говорит это Своим. Этот вопрос мы должны строго и точно различать, чтобы мы сами ясно видели. Хотя наш Господь Иисус в великой милости и в великой любви относился к миру сему, но в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 19, отсутствует обетование, чтобы мир сей его снова видел. Это обетование имеют только его ученики в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 16. Мир сей не имеет обетования жизни. Только ученикам Иисус дает обетование жизни. «Ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. В этом выражении «и вы» имеются в виду ученики, но не мир сей. Миру сему не дается обетование жизни. Поэтому все люди, которые не спасены во Христе, являются сегодня этим миром. Будь это религиозные круги, политические или спортивные круги, или нейтральные круги. Все погибшие останутся погибшими. А погибшими останутся все те люди, которые ясно и выразительно не спасены, не хотели спастись. Мир сей не имеет обетования снова увидеть Иисуса Христа. Но тенор милосердия Иисуса, с которым Он говорит со своими учениками, резко меняется. Иисус говорит: «А вы?» Мы можем также сказать: «Но вы?» Это маленькое словечко «но» всегда превращает впереди сказанное в противоположное. Это мы видим во многих местах Святого Писания. В Приведу по этому вопросу один очень меткий пример из Ветхого Завета. Вы все знаете историю Неймана, военачальника царя сирийского. Как видите, Нейман был второй личностью после царя. Об этом мы читаем в 4 книге Царств, глава 5, стих 1. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин. А теперь мы приходим к этому «но», к этому удару молотком по голове. «Но прокаженный». «Но он был прокаженный». В этом месте Писания Святой Дух показывает нам огромное преимущество одного великого человека в Ветхом Завете. А после перечисления его преимущества перед другими людьми, мы затем читаем «но прокаженный». Проказа являлась его смертным приговором, который висел у него на шее. То есть этот смертельный приговор находился постоянно при нем. Какую пользу он имел в своей огромной зарплате, какую пользу он имел в своем высоком положении и в своей славе, которые он имел перед людьми, если он был прокаженным? Именно проказа оборачивала все впереди перечисленные преимущества в противоположные. Так обстоит дело и в нашем тексте. Но вы только ученики, потому что они принадлежали Иисусу, должны были быть теми, которые должны его снова видеть, но не этот мир. А если Господь Иисус явится миру сему, как мы прочитали в Откровении, глава 1, стих 7, то это будет сопровождаться рыданиями, потому что Он покажется погибшим людям не как их возлюбленный Господь, но как их судья. Кто не воспользовался любящей благодатью жертвы Иисуса, которая и сегодня еще существует для всех, тот вынужден встретить Иисуса своим судьей. А кто еще сегодня не обратится в своей земной жизни с покаянием к Господу Иисусу, тот увидит и познает у великого белого престола, что Иисус Христос является тем, о котором Слово Божие говорит, что Он получил от Отца власть судить живых и мертвых, как читаем в первом послании Петра, глава 4, стихи с 3 по 5. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ Иисусу, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Эту власть судить живых и мертвых дал Иисусу его отец, как дальше читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 30. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». У великого белого престола будут судимы все мертвые. Да не скажет никто, что он не попадет на суд, потому что он до этого умер на земле. Итак, те люди, которые в плоти здесь на земле умирают неспасенными, являются так или иначе смертным телом, которое из-за своей греховности невозможно было больше сохранить. Но то, чем мы еще владеем, мы видим в нашей бессмертной душе. Именно о ней здесь идет речь, чтобы ее не постигла вторая смерть. А это является Божьей волей, чтобы никто не погиб навеки. Только они, ученики Иисуса, должны его видеть. Почему? Потому что они верили в него, верили в Сына Божьего. Уже тогда эта вера в Сына Божьего являлась привилегией людей. В описываемой ситуации мы находимся еще до Голгофы. И этот факт мы должны себе заметить. Со стороны содержания истины, высказывание Иисуса основано на этот единственный аспект веры учеников, что Он являлся Сыном Божьим, являлся Сыном Человеческим. Это был тот пункт, который оправдывал учеников, чтобы Иисус мог обратиться к ним как к таковым, которые верят в Него, которые должны Его снова видеть. Но о погибших людях мира сего, которые не верили в Него, Иисус не говорит о обетовании, что они будут Его снова видеть, как Иисус сказал это в отношении Своих учеников. А поскольку только Иисус Христос будет жить, то и те, которые Ему принадлежат, должны жить. А что касается вечной жизни детей Божиих, то в отношении этого вопроса я могу только сказать: и мы, все дети Божии, живем, потому что Иисус живет. А так как Он ищет с нами общения, то Он подарил нам жизнь вечную. Земная жизнь имеет много отправных точек, имеет многообразные виды деятельности и терапии для глаз, для увеселения, что оптически предлагается через радио или телевидение. Но что бы это ни было, все эти вещи не связывают нас с жизнью вечной, но мы должны найти наш истинный путь к жизни вечной, потому что в отношении всего, над чем мы в нашей земной жизни были для Иисуса Христа свидетелями, мы должны предстать пред судилище Христа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа «Мир вам». И в основу нашей сегодняшней передачи давайте прочитаем Слово Божие, записанное в Евангелии от Луки, будем читать с 3 главы 15 стиха. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Пусть это краткое слово напоминание будет ободрением для всех, кому дорого слово о Христе, о Его крещении и о Его земном служении. Итак, сегодня мы предлагаем послушать слово проповеди о крещении Господнем. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.

Когда-то в водах Иордана глас вопиющего взывал, и свой народ через Иоанна Бог правде вечной направлял. Покайтесь, сделайте прямыми свои пути, Господь грядет, крещу водою вас я ныне, Он же огнем крестит придет. Он выявит свою пшеницу, ее от плевел отделит, зерно для жизни сохранится, а остальное все сгорит. Секира вот уже готова, у корня дерева давно, коль не найдет плода благого, сруби, то древо суждено. Вот плод, достойный покаяния, с мольбою к Богу вопиять, открыв грехи в исповедании, на путь тут больше не ступать. Итак, словами научая, всех, кто к нему не приходил, к живому, к Богу обращая, Иоанн народ в воде крестил. И ныне слово гласа Бога ко всем живущим говорит, Он милует, Он ждет нас долго, к сердцам взывает и стучит.

Сегодняшний день вместе с вами отмечает этот праздник, когда наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, пришел в этот мир и, придя в определенный возраст, давал обещание своему Отцу служить Ему доброй совести, и мы знаем, что это обещание Он исполнил. Хотел вместе с вами прочитать о этих событиях и немножко порассуждать. Мы прочитаем Евангелие от Матфея с 3 главы, с 13 стиха и до конца. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас выходит из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас неба глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Аминь. Знаете, братья и сестры, в это время прошло очень большое, грандиозное такое событие в Иудее, в окрестности Иорданской. Прошло такое событие, потому что мы знаем, что если от пророка Малахии и до прихода в этот мир Иоанна Крестителя небо молчало. Более 400 лет не было ни одного пророка, который бы в ясности мог приходить и говорить. Были, конечно, уже пророки разные, они и в нашем

наше время есть, и мы знаем, как это все плохо заканчивается для них, и как многие люди, смотря на их пророчества, потом ожесточаются и не хотят ни служить ни Богу, и разочаровываются. Но здесь пришел именно Иоанн в этот мир, родился, предоставить путь Господу. Мы много об этом читаем, знаем, как это происходило, как он родился. И мы знаем, что этот Иоанн был, он сильный в деле и в слове. Он мог конкретно делать различные заявления, даже различным царям. Мы знаем, как он царю высказывал в глаза, что тот не прав, что он обманным путем женился на женщине, на жене своего брата. И люди его боялись, и мы видели, что это действительно пророк от Бога. И знаете, это на Иордане, когда происходило это крещение, эти события, знаете, там не маленькая группа какая-то людей пришла, и там каждый день приходила послушать Иоанна, вот, крестились от него. Но мы знаем, что туда именно шел поток людей. Это было действительно большое пробуждение, потому что мы читаем, что тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходила к нему и крестилась от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Братья и сестры, мы здесь считаем, что это не группка, что здесь именно Иерусалим и вся Иудея. Это был нескончаемый поток людей, которые имели желание в служении Богу, которые хотели избавиться от своих грехов, этот гнет, более 400 лет, когда не было никаких пророчеств к ним, никаких сказаний, и они, люди, развратился народ, и развратился до такой степени, что они уже устали жить во грехе, и они, когда узнали, что пришел Иоанн крестит, они выходили послушать его проповедь. Знаете, и самое большее, даже мы видим, что побудили также сердца были и фарисеи, и саддукеи. Они также с народом захотели в точности исполнить этот закон. И об этом мы читаем 7 стих в этой же главе. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему скреститься, сказал им, «Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Совершите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить, что отец у вас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму». Братья и сестры, видите, здесь также эти люди, которые они считали себя особо набожными, вот, и они пришли тоже туда креститься от Иоанна. И он, видя их сердце, говорит им прямо в глаза, без всякого лукавства, он говорит им, что у вас желание принять крещение и избавиться от ваших грехов правильно, но у вас мотивы неправильные, жизненные. Вы живете неправильно, вы учите неправильно. И он говорит им, чтобы они совершили достойный плод покаяния. Чем отличается Иоанново крещение, от которого заповедал нам Иисус Христос? 11 стих из этой главы мы также читаем. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин поднести обувь его. Он будет вам крестить Духом Святым и огнем». Братья и сестры, Иоанн крестил людей в покаяние. Они слушали его проповедь, каялись, и воды Иордана покрывали их грехи. И они так верили. И это было также благословение. Знаете, братья и сестры, и в это, как раз в это время приходит туда Иисус Христос. Иисус Христос приходит к Иоанну принимать крещение, мы 13 стих прочитали. «Тогда приходит Иисус из Галилеи к Иордану, к Иоанну, креститься от Него». Для чего пришел Иисус, этот безгрешный, который не сделал ни одного греха? Знаете, братья и сестры, Иисус Христос не унаследовал, как мы, адамовский наследственный грех. Он не наследовал, потому что Он родился от Духа Святого. И об этом мы читаем, когда ангел сказал Марии, это записано в Луки 1 глава, 34 стих. «Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое наречется Сыном Божиим». Братья и сестры, рождаемое будет святое. Это сказал ангел. И Иисус рожденный был непорочным. И мы знаем за свою краткую жизнь, которую Он прожил на этой земле, Он также не сделал никакого греха. Знаете, и вопрос становится, почему Он пришел принимать крещение? Для чего это нужно было? Потому что Иоанн крестил именно в прощение грехов. И мы здесь также читали, можем прочитать в этой же главе, что написано, что Иоанн начал протестовать. Он не понимал, что на самом деле происходит. Почему Сын Божий пришел
исповедовать и креститься для прощения грехов. И он начал говорить ему, что «я должен, я грешный, я должен креститься от себя, от тебя, но ты пришел принимать крещение». И мы читаем 14 стих написано. «Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо бы креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему ответ, оставь теперь, ибо нам надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Братья и сестры, о какой правде здесь говорится? Какую правду надо было, чтобы исполнил Иоанн? И рассуждая об этом, мы можем обратиться к Священному Писанию. 1 Петра прочитаем, 1 главы, 18 стих. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде мира, но явившегося в последнее время для нас». Мы прочитали, что мы должны были искуплены быть непорочного чистого агнца Иисуса Христа. И это был план Божий. Так оно должно на самом деле было и происходить. И правда заключается в том, что Иисус Христос должен быть вместе с народом. Он должен быть, не появиться каким-то сверхъестественным образом, чтобы непонятно было для людей. Он должен был родиться обычным человеком, как он и родился через Деву Марию, как говорили пророки. Он должен был прийти в этот мир. И он должен был исполнить весь закон для того, чтобы показать тому, всему люду, так как он здесь, принимая крещение, показал всем людям, всему миру, что он тоже человек. Он тоже человек, он имеет такое же смертное тело, как у нас с вами. И только этот в человеческом теле Иисус Христос мог взять грех всего мира на себя, умирая на Голгофском кресте, быть заклан, как агнец, как мы здесь прочитали. И он должен быть чистым, непорочным. И мы видим, что это исполнилось. И исполнилась вот эта правда, действительно, что Бог, Иисус Христос показал, что Он на самом деле человек. И только человек может умереть за каждого из нас, что Он и сделал. Слава Ему за это. Знаете, братья и сестры, в этот день также прошло еще тоже обычно большое событие. И об этом мы читаем чуть ниже, в 16 стихе. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел он Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И слегла с небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, здесь тоже произошло чудо. И мы видим здесь в одном месте, в одно время все три личности Божества. Мы видим здесь Бог, Сын Иисус Христос, который принимает крещение. Мы здесь видим также, что ангел в виде голубя, это Дух Святой, сходит на него. И мы слышим здесь свидетельство Бога Отца, что это Сын Его. И это большое благословение, это свидетельство большой Троицы Святой, то, что Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой – это три личности Божества. Братья и сестры, так же, как после того, как Иисус Христос принял крещение, и когда мы принимаем крещение, дьявол сильно становится нас атаковать. Атаковать, чтобы мы где-то изменили в своей вере. И, знаете, Иисус Христос не был для этого исключением. Не был исключением, Он пошел в пустыню. Мы знаем, в следующей главе, в 4 мы читаем, что Он пошел в пустыню для искушения. Дух Святой повел Его, и дьявол там Его искушал. Я не буду читать полностью это место, но вкратце хочу сказать, что, знаете, братья и сестры, первые два искушения, которые были, когда дьявол ему предлагал, чтобы он из камней сделал хлеба, и Иисус ему сказал, что не единым хлебом будет жить человек. И второе, когда он ему взял его, поставил на крыло храма и сказал, что бросься вниз, и ангелы тебя понесут. И мы видим эту ситуацию, как там все это происходило, но рассуждая об этом, я точно вижу такую ситуацию, что не думал дьявол, что Иисус пойдет у него на поводу и начнет это все делать. Но здесь есть очень важное слово, что он в обоих предложениях есть написано, что «если ты Сын Божий». Братья и сестры, и вот это если Сын, если такой вопрос, знаете, что дьявол не знал, что это Сын Божий. Если бы он не знал, он бы туда не пришел бы. Но он знал, что это Сын Божий, он пришел его искушать. И в это время, когда Иисус Христос там 40 дней находился, 40 суток в
в посте и молитве, и его же организм был особо ослаблен. И мы знаем в такой ситуации, что человек, когда долго не кушает, как-то написано, что он залкал, это значит, по-нашему, как бы испытал сильный голод. И в таком положении уже человек, он особо более уязвим. Это мы знаем по-человечески. И дьявол вот выждал этот момент и пришел к Христу и начал его искушать его. И я так понимаю, что здесь был расчет сделан на то, что, чтобы Иисус где-то возгордился. Возгордился, сказал там, к примеру, ты не знаешь, что я Сын Божий. Знаете, если бы это произошло на самом деле, эта жертва была бы недостойная. Недостойная жертва была умереть за все человечество. Но мы знаем, что Господь наш Иисус Христос прошел это все. И мы знаем, кто Он был на самом деле. Об этом говорит пророк Исаия, если мы читаем 53 главу с 3 стиха. Он презрен был и умолен перед людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвечали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничтожаем Богу. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим беззакония наши. Наказание мира наше было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но сказал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец пристригущими его безгласен был. Братья и сестры, такой был наш Иисус Христос. Знаете, мы видим эту ситуацию, что если бы произошло это, какой-то Иисус бы ответил с ним или пошел бы как-то с ним о чем-то засомневался или что, то он не мог бы быть жертвой за все человечество. Мы вспомним даже такой момент, который был с Иовом. Вспомните, какой спор был с Богом дьявола и как он пытался... уцепился как лещ за эту душу, он пытался, чтобы до смерти этого человека извести и семью его уничтожил, только чтобы погубить эту душу, чтобы плохо сделать. Но мы видим, что здесь, в этой ситуации, когда борьба была Иисуса Христа, то это совсем другое. Почему? Потому что там была одна душа, может, какие-то близкие, родные люди тоже погибли бы. Но здесь речь шла о всем человечестве. И мы себя даже не можем представить, какая эта битва была на Голгофском кресте. Как там действительно все происходило, потому что там битва шла на смерть. Действительно была победа одержана нашим Господом, и мы благодарны за это. Знаете, дьявол очень хорошо знает, что такое гордость. Когда-то он был самым красивым ангелом, и вот эта гордость его довела за то, что он захотел Богом стать. И мы знаем эту ситуацию, что увел он с собой третий ангелов и был сослан на эту землю. И здесь он теперь не хочет один страдать. И мы знаем прекрасно, что написано в Священном Писании, что ему уже нет прощения. И он здесь ходит, как хочет больше людей обольстить с собой, забрать с собой в погибель, вечное мучение. И Бог нам дал этот шанс через Сына Своего, Иисуса Христа, дал этот шанс, чтобы мы, глядя на Иисуса Христа, на Его жертву, чтобы мы смирялись пред Богом, чтобы мы не делали грех, чтобы мы бежали от греха и вместе с Господом нашим были в вечных обителях. Знаете, сегодняшний день, когда мы вспоминаем о всех этих событиях, о том, когда Иисус Христос давал обещание своему Отцу, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы каждый задумался, вспомнил, когда я лично принимал Святое Крещение, какие обещания я лично Богу давал. Исполняю ли я в своей жизни? Братья и сестры, это очень важный вопрос. Мы можем что-то исправить, пока мы живы. Пока мы живы на этой земле, потому что когда наша жизнь закончится на этой земле, мы ничего исправить не сможем. И если мы видим, что наша жизнь не соответствует данным нашим обещаниям Богу, нам сегодня нужно покаяться. Нам нужно сегодня свою жизнь исправить перед Богом. Кто еще не принял святое водное крещение в нашей церкви, нужно немедленно решать этот вопрос. Это очень серьезный и важный вопрос. После этого, мы знаем, как Христос принял крещение, Он вышел на большое служение. И Он уже служил, собирал себе учеников, исцелял, помогал людям. И в итоге Он пошел на крест за каждого из нас.
Кто не принял святое водное крещение, еще думает, может, это не особо важный вопрос. Братья и сестры, у нас в церкви сейчас приходит запись, и сейчас уже скоро начнутся курсы. Записываться можно и принимать святое водное крещение. Пусть Он благословит каждое сердце, даст нам мудрости, чтобы в это последнее время мы исполняли Его святую волю.

напоминаем, что сегодня в эфире с вами Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, и сегодня мы слушаем и размышляем о крещении Господнем, а также вспоминаем и день своего крещения.

Мир вам, дорогое собрание всех. Я поздравляю с праздником крещения нашего Господа. Мы сегодня слышали очень много, и хор поет, стихир мы слышим. И я хочу прочитать место Писания для нашего рассуждения. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Вот этот короткий стих для нашего рассуждения. Здесь говорится о том, что Иоанн видит к нему идущего Иисуса. И об Иисусе он говорит: «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Мы сегодня много слышим и говорим о крещении, но мне хотелось бы немножечко заострить наше внимание на самом Иоанне. Кто он? Какое его служение? Какое его предназначение? Что говорит сам Бог об Иоанне Крестителе? Это очень интересная тема, когда мы хорошо представляем это, у нас лучше представляется служение, как оно было, как оно совершалось, как Бог совершает сегодня служение. И, конечно же, мы будем говорить об Иисусе Христе, о значении крещения. Какое сегодня для нас имеет значение то, что мы празднуем, празднуем крещение нашего Господа? В чем смысл, в чем суть этого праздника? Но прежде всего я хотел бы еще прочитать место Писания. Это книга пророка Малахии. Малахия записал свое пророчество за 430 лет до пришествия Иисуса Христа, приблизительно за это время. И что Бог сам говорит через пророка об Иоанне Крестителе? Давайте посмотрим. Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Обратим внимание, что в этом стихе Бог через пророка говорит об Иоанне Крестителе: «Я посылаю ангела моего». Да, это действительно так. Иоанн, его рождение, прежде чем он родился, это было удивительное рождение. Захария совершал служение, он был священником, кождение совершал перед ковчегом откровения. И там ему ангел явился и сказал о рождении Иоанна. И в той речи, в том диалоге, я не буду все это читать, кто желает дома, можете прочитать, это место Писания записано в Евангелии от Луки в первой главе. И ангел сказал, что Иоанн будет исполнен Духа Святого от чрева матери своей, от рождения, еще от чрева матери, будет исполнен Духа Святого. Когда, о каком человеке еще так говорилось? Ну, читающие Писание, может быть, мы вспомним, о Самсоне так говорилось еще. Это особо подчеркнуто. То есть его приход Иоанна в этот мир, оно было особенным, назначение его было особенным, Бог заранее о нем говорил, называл его как ангелом, мы прочитали у пророка Малахия. И также Захария сказал пророческое слово еще о своем сыне. Давайте прочитаем это Евангелие от Луки в первой главе. Мы возьмем, прочитаем 76 стих. Он сказал эти слова, знаете, Захария, он пережил некоторое событие такое, отец Иоанна. Он не сразу поверил ангелу о рождении такого значительного человека, от него тем более. И он лишился дара речи, он не мог говорить. Но когда Иоанн родился, он мог уже говорить, и он произнес такое вот пророчество, пророческая речь. Я не буду читать всю эту пророческую речь, я только прочитаю 76 стих из этой речи. Первая глава Евангелия от Луки, 76 стих. «И ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо придыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему».
ты назовешься пророком Всевышнего. Смотрите, сколько названий для Иоанна. Ангел Божий, пророк Всевышнего. Это так говорит Слово Божие, так говорит Господь. И его жизнь, конечно, была особенной, Иоанна. Она отличалась от всех других. И народ в той земле, прежде всего, то, что случилось с Захарией, то, что вот он так вот рассказал или написал там, он не мог говорить. И когда родился Иоанн, и имя ему нарекали. Вы знаете, все это было особенно. И люди той местности, они это все замечали. Какой-то особенный человек родился. И он жил как-то отдельно. Его отдельная жизнь, определенная жизнь, его пищей были акриды и дикий мед, об этом говорит, повествует Писание. Носил одежду из верблюжьей шерсти. Но верблюжья шерсть, одежда – это грубая одежда. Она натирала кожу, и не все люди могли носить. Хотя, может быть, она теплая была, но не очень удобная. Но вот такое какое-то особое его поведение, особая жизнь привлекала внимание. И это не случайно. Бог это все сделал. Это действительно, как мы прочитали пророчество Захарии, назовешься пророком Всевышнего. Он должен быть особенный. Иоанн, и он исполнил это служение, особенное служение. Дух Святой пребывал на нем от рождения матери. И вот этот Дух Святой, мы прочитаем в 3 главе Евангелия от Луки, сказал, он был, как бы услышал голос Божий. Мы читаем Луки, 3 глава, 2 и 3 стихи, два стиха прочитаем. «При первосвященниках Анне и Каиафе был голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Удивительный факт. Голос Божий. Конечно же, если он был исполнен Духа Святого, и Дух Святой пребывал в нем, он мог слышать голос Божий. Он услышал этот голос Божий. И голос Божий повелел ему проходить по всей территории Иорданской и говорить о крещении и покаянии. Прежде чем он стал совершать это крещение, он уже был благовестником. Он уже говорил о крещении и покаянии. Люди в той окрестности, они слышали, что должно быть крещение и покаяние. Хотя Иоанн еще пока его не совершал. Сколько времени это продолжалось, Писание нам об этом не говорит. Но я считаю, что это было достаточно для того, чтобы все уже знали, что должно быть крещение покаяния. И вот когда уже совершилось в пустынной местности, когда я начал проводить это крещение покаяния, люди уже знали, они шли к нему, потому что он заранее об этом благовествовал. Вот так Господь готовил определенное служение для Иоанна, которое должно было быть как передачей о служении Ветхого Завета к служению Нового Завета. Само по себе, я так предполагаю и считаю, что можно считать, что началом Евангелия было от крещения Иисуса Христа. Именно крещение Иисуса Христа положило начало новому служению. До крещения в силе было действие закона. Закона Моисеева, и все должны были исполнять вот это повеление. Хотя, по сути дела, до Иоанна Крестителя никто такого крещения никогда не преподавал. Это было особенное, это было необычное, это было от Бога, это было как посланник Божий, Иоанн как ангел, он вел это новое служение, крещение. До этого было омовение, нужно было омыться, нужно было еще что-то сделать, в законе об этом написано. Но вот такого массового крещения, конечно же, не было. Поэтому мы можем смело сказать, что это начало Нового Завета, служение Нового Завета. С этого начинается Новый Завет, от крещения. Поэтому мы можем сегодня праздновать и радоваться, что оно совершилось, это, потому что служение Нового Завета – это делает доступ к Богу не только избранного народа, но и всех людей, живущих на земле, нас с вами, многие, все мы, язычники. И мы пришли к Богу благодаря тому, что Бог предоставил нам эту возможность через вот это служение, через совершение вот этого служения, крещения, там, через посланника. Мы прочитали место Писания. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Грех мира – обратите внимание, не грех народа Божьего только, а всего мира. Это значит и нас с вами, грехи Он взял.
И, скорее всего, наверное, вот от этого момента, от крещения произошло. Ну, прежде всего, посмотрите, крещение покаяния. Если это крещение покаяния, которое проповедовал Иоанн Креститель, почему Иисус Христос, безгрешный, должен был совершать это крещение? Должен ли он был произносить какое-то покаяние? Конечно же, нет. Передо мной брат уже прочитал место Писания, что Иоанн удерживал его. Мне, говорит, надо от тебя креститься. Но Христос сказал: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Если Иисус Христос взял на себя грех всего мира, он за грехи всего мира совершал это крещение. И кроме этого, еще мы можем отметить, что при этом было еще и посвящение Иисуса Христа на служение. Именно после этого посвящения он имел силу, потому что Дух Святой в виде голубя сошел на него. Он имел силу начать служение. Начало служения начиналось с того, что он прежде всего прошел искушение в пустыне. 40 дней и 40 ночей он ничего не ел. Это было очень тяжелое испытание, но он это сумел совершить, сумел это сделать. Мы можем говорить о передаче служения Богу от Ветхого Завета к Новому Завету. Но мне хотелось бы немножечко вспомнить для нас с вами, чем особенным было служение Ветхого Завета. В чем была особенность, в чем была важность или как бы самая вершина, или самая духовная часть служения Ветхого Завета? Наверное, мы не всегда можем дать точный ответ, но попробуем с помощью Священного Писания обратиться туда, вот, в глубину той истории, того, что происходило, что было главным вот, в служении Ветхого Завета. Ну, давайте представим скиния собрания. Скиния собрания – это было место, где пребывал Господь. Единственное место во всем Израиле. Именно там израильтянин мог получить ответ на свои молитвы. Он должен был прийти к скинии собрания, совершать молитвы, принести жертвоприношение, и там он мог получить ответ через священника, через наставление, и там только у него было общение с Богом. Это раньше было только одно место. Не так, как сегодня, на всяком месте, кто призовет имя Господне, спасется. На всяком месте сегодня Бог слышит молитвы людей. Сегодня через служение нашего Господа новозаветное служение отличается от ветхозаветного тем, что тогда только в скинии собрания это могло быть. Я хочу прочитать несколько стихов, как бы в подтверждение сказанного, как Господь пребывал, начало Его пребывания во время ветхозаветного служения. Это книга «Исход», мы можем посмотреть 40 глава, 35 стих. Я прочитаю 34 и 35 стихи, два стиха. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Вот так вот святость Божия вот присутствовала с этого момента, который мы с вами только прочитали, когда совершили строение скинии. Но я хотел бы напомнить, когда же была построена скиния собрания, когда это совершилось? Через два года, ровно через два года после того, когда народ израильский вышел из Египта, закончили, совершили строение скинии собрания, все вещи, все принадлежности, все было сделано. И, конечно же, самая святыня, которая находилась во святое святых, это ковчег откровения. Мы часто говорим ковчег завета, а Бог, когда мы читаем Писание, говорит ковчег откровения. И мы сейчас прочитаем, почему Бог говорит это ковчег откровения. Это записано в 25 главе той же книги «Исход». Я прочитаю тоже два стиха, 21 и 22 стихи. «И положи крышку на ковчег сверху, ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Вот значение этой святыни. Бог хотел общения с людьми. И общение это было только здесь, на этом месте, во святое святых, над крышкой откровения, над крышкой ковчега откровения. Бог говорил наставление священнику, а священник уже шел и передавал это народу.
все эти откровения. Но мы прочитали, что положи откровение, которое я дам тебе. Мы считаем, что в ковчеге откровения или в ковчеге завета лежали скрижали, и там было только 10 заповедей, которые Моисей получил на горе, где Господь ему давал это откровение. Но не только 10 заповедей. Если мы посмотрим еще 24 главу, 12 стих этой же книги, книги Исход, обратите внимание, что Бог говорит об откровении. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Скрижали каменные, и закон, и заповеди. Все вот это вот вместе называлось откровением. И вот это все откровение должно было находиться там, в ковчеге откровения. Если мы сегодня делаем сравнение служения Ветхого Завета, служения Нового Завета, которое началось от крещения Иисуса Христа, и мы сегодня, как Слово Божие говорит, мы сами, каждый из себя, представляем храм Божий, храм Бога Живого. Вы знаете, у нас тоже есть это откровение. И Бог желает, чтобы оно там хранилось. Вот это Слово Божие, которое мы с вами читаем, изучаем, оно должно быть в нашем сердце. И когда оно есть в нашем сердце, это Слово Божие, тогда Бог говорит к нашим сердцам, к нашему разуму, к нашей жизни. Мы как бы воспроизводим, вспоминаем, что Бог хочет. И нам не нужно сегодня искать священника, не нужно искать вот это святое святых, чтобы там нас услышал Господь или нам получить ответ. Мы это общение имеем сами в себе. Если только это служение, если только это общение, оно совершается в правильной форме, как оно должно быть. У меня есть один вопрос. Если вот это начало священного служения в Ветхом Завете было поставлено правильно, нужны ли были пророки для того, чтобы священнику еще что-то дополнительно сказать? Я считаю, что нет. Священник сам общался с Богом. Ему не нужно было еще, чтобы кто-то из пророков в народе пришел и что-то ему говорил. Но вот когда нарушилось общение, когда священство нарушено было, вот тогда появились пророки. Пророки всегда там, где нарушено служение священства. Если у нас нет личного общения с нашим Богом, нам нужны пророки. Нам кто-то должен помогать. Нам кто-то будет что-то говорить. Но если у нас есть правильное служение, как и в Ветхом Завете, нам не нужно, чтобы кто-то говорил, потому что Бог лично скажет вам то, что вам нужно, потому что у вас правильно поставлено служение. Вот так вот я хочу сделать такой краткий обзор или краткое сравнение служения Ветхого Завета, Нового Завета. И Иисус Христос через вот это крещение или через передачу от Ветхого Завета к Новому Завету дал нам эту особенность, эту возможность, когда мы можем общаться с Богом напрямую. Нам не нужны больше никакие посредники. Мы сегодня, когда стоим на молитвах и на общих молитвах, кто-то вслух, кто-то в тиши, в глубине души обращается к Богу. Я верю, что Бог слышит ваши молитвы и отвечает на все ваши нужды, все ваши просьбы, если только вы искренно, если вы только действительно христиане, которые живете по Его Слову. А это необходимо жить по Его Слову, потому что сам Иисус Христос, Он пришел исполнить волю Бога Отца Небесного. И ему пришлось трудный путь пройти, очень трудный. Начиная вот после крещения, после своего посвящения, когда Дух Святой в виде голубя сошел на него, когда он получил поддержку от Отца, когда Бог засвидетельствовал, вот как слава Господня покрыла скинию, так же и Слово Божие. Бог сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это вот и было, как подобно облако над скинией собрания. А почему мы об этом говорим? Потому что в жизни христианина могут быть также такие подобные этапы. Какое-то испытание, какое-то время служения. Но когда-то должно прийти и огненное вот, крещение, которое тоже нужно пройти. И причем оно не бесследно проходит. Иисус Христос, Он умер на Голгофе, чтобы нам с вами дать жизнь вечную.
А мы должны тоже умереть. Мы должны умереть для этого мира, а это не так легко. Может быть, это трудно, но Господь нас к этому призывает. Если мы умерли для этого мира, не живем этим миром, тогда у нас есть победа. Если мы живем еще, и мир на нас действует, и мы к нему сильно привязаны, то у нас нет победы. Иисус Христос сказал: «Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет». Нам нужно иметь цель, как Господь вот совершил крещение, и мы с вами тоже совершали это крещение. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Очень простые слова, которые говорят о нашем спасении, о том, что нам нужно сделать, кто будет веровать. Итак, да поможет Господь нам благодарить нашего Спасителя за то, что Он подарил нам этот праздник, за то, что Он дал нам Евангелие, даровал нам жизнь вечную, за то, что Он взял грехи наши, и мы сегодня имеем прямой, полноценный доступ к нашему Богу.

сегодня с вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы слушали повествование о крещении Господнем, вспоминая и день своего крещения, когда каждый из нас, погружаясь в воды Иордана, заключал завет свой с Господом. Если Господь продлит нашу жизнь, наш следующий выход в эфир будет в 7 часов утра в воскресенье и в следующую субботу в 7 часов вечера. Благословенной жизни со Христом вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Свет Иисуса Христа. Какие источники света мы знаем? Мы знаем, что есть свет от светил небесных, от солнца, от луны. Мы знаем, что есть свет от каких-то уже человеческих произведений, от лампочки, например. Много есть разных видов лампочки, как ее создавали. А до лампочки свет был от свечи, он был более тусклый. Свет – это то, в чем нуждаются все, без исключения, люди. Человек живет и бодрствует при свете. Если многие животные, наоборот, днем они спят, а ночью уходят на охоту, например, или ночью просто бодрствуют, то человек приспособлен Богом к тому, чтобы ночью спать, а при свете дня бодрствовать. Но все известные источники света понятны. А почему же наша тема называется «Свет Иисуса Христа»? Давайте посмотрим радостную весть от Иоанна, 8 главу, стих 12. Итак, я прочитаю. Радостную весть от Иоанна, 8 глава, стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы видите, о чем говорит Иисус Христос? Он очень ясно разграничил людей, тех, кто последует за Ним, и кто за Ним не последует. Вот те, кто последует за Ним, тот будет ходить во свете. Тот будет иметь свет жизни. Это свет, который дает Иисус. Что дает нам свет Иисуса в нашей жизни? Он дает нам очень многое. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Ведь мы так нуждаемся в этом. Мы люди, которые родились сразу с грехами. Мы приняли природу Адама, у нас греховный ДНК. Мы люди, которые ходили во тьме, но по милости Божьей стали ходить во свете Иисуса. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Псалом 118, стих 5. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет на моем пути». Кто-то спросит. Псалом говорит о Слове Божьем, Слово Твое. Причем здесь свет Иисуса Христа? Так в Слове Божьем назван Иисус Христос. Словом Божьим. Если мы посмотрим Иоанна 1 глава, там ясно об этом написано.
2: начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале начало быть у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. То есть абсолютно истинное утверждение.

Отлично. Представляете, одно дело ходить, когда темно, когда ничего не видно. Тогда ты можешь упасть в яму. Ты можешь встретиться с какими-то дикими зверями, которые выйдут на твой путь. Даже в некоторых местах можешь встретиться и с медведем, с волком, с какой-то лисой. Это когда ничего не видно. Но когда свет, и в нашем случае свет Иисуса Христа, освещает наш жизненный путь, тогда мы видим издалека. Там яма. Там кто-то идет из зверей, и мы можем уйти в другую сторону. Почему? Потому что Иисус Христос дал нам возможность через Слово Божье следовать за Ним по Его пути. Его путь, который освящен, на котором все видно, на котором нас поджидает благословение, а не ловушки. Почему мы можем идти по этому пути? Потому что Иисус Христос — свет, и Он светит для нас. По пути, который идет вечность. Именно по этому пути мы и придем к вечности. Ведь Иисус сам сказал. Радостная весть от Матфея, 7 глава, стих 13. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». В конечном итоге, какими вратами мы пойдем, какой дорогой пойдем мы? Ведь если в темноте легко пойти по пути широкому, и только путь, освященный Иисусом, показывает нам правильное направление, куда нам идти, как нам идти, чего остерегаться. Это путь, который приведет нас к вечной жизни. Итак, свет Иисуса Христа — это видимая дорога, по которой мы идем. Что это еще? А еще это правильное понимание происходящего. Второе — письмо Петра, 1 глава, стих 19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Свет Иисуса Христа. И мы уже, анализируя первый пункт, говоря об освященной дороге, уже часть затронули этой темы. Правильное понимание. Сколько событий мелькает вокруг нас. Сколько новостей. Сколько разговоров. И все это проходит через наши уши. Через наши глаза, что мы читаем, что мы видим. Мы видим, дорогие друзья, абсолютное безумие, которое происходит в этом мире. Но благодаря Слову Божию мы знаем, к чему все это идет. Свет Иисуса Христа позволяет нам правильно видеть происходящее. Мы видим. Это так, как говорит Слово Божье. Мы не будем слушать тех, кто пытается нам навязать какое-то свое мнение. Назвав

белое черным, а черное белым. Верующие в Бога, те, которые идут по пути Иисуса, тех, у которых на этом пути есть свет от Иисуса. Такие люди следуют Божьему Слову и не склонны верить лжи. А ложь, она только усиливается. Лжи становится в мире все больше. Это касается не одной взятой страны, а в принципе. Как среди этой лжи понять, где правда? Все освещать светом Иисуса, Словом Божьим. Ведь Он сам же сказал нам: кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иметь свет жизни. Без правильного понимания происходящего, как мы будем иметь свет жизни? Мы будем где-то в потемках жизни, но без света жизни. Свет жизни возможен только при правильном понимании. Правильное понимание возможно только если мы смотрим Божье Слово. Потому что Иисус Христос, осветив нашу жизнь Своим светом, дал нам способность правильного понимания происходящего через Слово Божье. Я хотел бы сказать еще об одном пункте и задать вам вопрос. Как вы считаете, когда вам лучше, днем или ночью? Я уверен, что подавляющее большинство людей ответят, что лучше днем. Днем. Почему? Ну, например, как правило, днем теплее. День действительно лучше ночи. Хотя и ночь красива, но человек бодрствует днем, а ночью он должен спать, по идее. Днем видны все краски дня. Днем. Ночью видно гораздо меньше. Ночью, как правило, холоднее, а днем теплее. Свет Иисуса Христа. Это дорога, по которой мы идем, освященная Иисусом. Это правильное понимание происходящего через призму Божьего Слова. Это тепло дня. Это тепло от Господа всем спасенным. Тепло ли вам, когда вы прочитаете, что сказано в Божьем Слове? Не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его. Что приготовил Бог любящим его? Станет ли тепло вам от этого? Я думаю, что безусловно станет. Почему? Почему мы имеем такие привилегии? Потому что свет Иисуса Христа освещает нашу жизнь, показывая дорогу, показывая, как все понимать. Дает нам тепло, которое заключается в надежде. Это все свет Иисуса Христа. Следуйте за Иисусом, чтобы ходить в Его свете. И никогда не возвращайтесь во тьму. Потому что только свет Иисуса Христа и только при свете Иисуса Христа мы дойдем до конца в нашем уповании. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание».
До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете очередной выпуск программы «Радиоцерковь христиан». Сегодня наша беседа о Боге, христианстве и Его учении. Бог, кто Он? Можно ли Его познать? Что значит верить в Бога? Эти и другие вопросы освещает в своей беседе Руди Винс. Мы, сотрудники Дальневосточного радиовещания, надеемся, что эта передача подкрепит вашу веру в Бога, поможет на пути познания Божьих истин.
1: В нашей программе мы поговорим о жизни. О, как кратка, ничтожна наша жизнь, и смысл ее каждый понимает по-разному. Но Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Итак, тема беседы «Жизнь во Христе».

0: Друзья, давайте выслушаем беседу Олега и Тани.
1: Жить полноценной жизнью? Да разве ты, Таня, живешь? Твоя религия ограничивает тебя до такой степени, что ты и жизни то не видишь. Курить тебе нельзя, выпить тоже нельзя, ничего тебе нельзя. Не успеешь оглянуться, как молодость пролетит. Да что там молодость? Вся жизнь пройдет, а ты так ничего и не испытаешь.
2: Перестань, Олег. Ты ведь сам прекрасно знаешь, что только безумец может назвать такие средства самоуничтожения, как алкоголь и курение, чем-то ценным, а тем более, когда мы говорим о жизни.
1: Ну хорошо, хорошо. В этом ты, конечно, права. Забудем об этом. Ну а как насчет всего остального? На танцах тебе не видно? Запрещено. На вечеринку? Запрещено. В театр? Запрещено.
2: Олег, ты сам-то в театре когда последний раз был?
1: Да дело не в этом. Дело в том, что я свободный человек, а ты нет. Я сам строю свою жизнь, а ты по чьей-то указке, пусть даже по указке самого Господа Бога.
2: По-моему, между нами разница в том, что люди, по чьей указке ты строишь свою жизнь, постоянно меняются, а мой Господь никогда. Ведь не так давно ты рассказывал мне, какой прекрасной жизни приведут нас коммунисты. Теперь тебе симпатизируют демократы. А завтра кто? Мне кажется, говорить о строительстве жизни можно только в том случае, если ты уверен, что она у тебя есть внутри. Если она зависит не от внешних, а от внутренних обстоятельств. Ты прав. Моя жизнь тесно связана с Богом. И когда я поступаю так, как Он подсказывает мне, когда Его жизнь хоть немножко проявляется в моей жизни, я испытываю огромное удовлетворение. Это самая большая радость. И самая хорошо поставленная театральная пьеса не принесет тебе такого ощущения реальности жизни. Я, например, люблю театр, наслаждаюсь игрой некоторых актеров, но сказать, что театр – моя жизнь, для меня значило бы слишком низко оценить ее.
1: Ну, а в чем же заключается твое понимание жизни?
2: Перед каждым человеком, который начинает серьезно думать о жизни, встают те же самые вопросы. Для чего я живу? Кем я являюсь? Высокоразвитым животным? Или во мне есть что-то духовное? Что-то бессмертное? Вот эти вопросы, по-моему, подталкивают нас к поиску реального источника жизни. И на них каждый должен найти ответ.
1: Ну, а ты нашла ответы на эти вопросы?
2: Да, нашла. Они сокрыты в Боге, который явил себя людям в Сыне Своем, Иисусе Христе. Сначала Бог был как-то недоступен для меня, но Иисус убрал разделяющую нас преграду. В Нем я имею мир с Богом, и это для меня жизнь в полном смысле этого слова. Поэтому я и желала бы всех познакомить с Иисусом, который тебя, Олег, любит и хочет, чтобы ты по-настоящему жил. Христианство – это не свод запрещений. Это скорее взаимоотношения с Творцом жизни, с ее источником, который делает нас способными сострадать, верить, надеяться, любить.

Иисус во время своей земной жизни сказал как-то своим последователям: «Я живу, и вы будете жить». Это написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, в 19 стихе. За жизнь борется всякое существо. Перестающий бороться за жизнь начинает умирать. Человек в таком случае осуждает себя на явную смерть. Пассивность, неподвижность – это признаки неживого. Мне было бы очень интересно узнать, что вы думаете относительно жизни. Давайте поговорим немного об этом слове, полном глубокого смысла. Что вы понимаете под словом «жизнь»? Вот как описывает жизнь Сергей Иванович Ожегов. Это совершенность явлений, происходящих в организме. Это физиологическое существование. Это деятельность общества и человека. Это реальная действительность. Это оживление, проявление деятельности, энергия. Хорошо сказано, не так ли? А вот еще одно определение. Жизнь – это время занятия любимым делом. Для одного этим делом может быть какой-либо вид спорта, чтение интересной книги, для другого – любая работа. Другими словами, то, что приносит человеку наслаждение и удовлетворение. Мне кажется, что это определение отражает понимание сущности жизни многих людей. Давайте теперь вернемся к Иисусу Христу. Он сам говорит: «Я живу». Как же он жил? Что он понимал под словом «жизнь»? В этом же контексте он говорил, что скоро не знающие Бога его не увидят, но ученики его будут жить. Иисус здесь не говорит о земной жизни, которая начинается при обыкновенном рождении и оканчивается физической смертью. Иисус здесь говорит, что не знающие Бога будут считать его мертвым после распятия, а не живым. Очень хорошо объясняет жизнь Иисуса Христа в своем Евангелии его ученик Иоанн. В 11 главе он цитирует слова Иисуса: «Я – воскресение и жизнь». Иоанн даже начинает свое Евангелие этой темой. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом». Дальше мы читаем, что все через Него начало существовать. В Нем заключена жизнь. Из общего контекста мы ясно видим, что речь здесь идет об Иисусе Христе. Итак, в Боге – источник жизни. Он создал все живущее. Через рождение Христа, как человека на нашей земле, Бог открыл себя смертному человеку, как источник жизни. Также Он явил нам воскресение к вечной жизни. Но воскресение к вечной жизни – это тема для отдельной беседы. Мы же теперь вернемся к жизни Христа. Конечно, нелегко дать короткое определение источнику. Как может река объяснить источник? Река одно знает, что имеет связь с источником, что вода, которую она несет, исходит от источника. Иисус сам объясняет свою жизнь отношением к своему Отцу Небесному. Он говорит: «Я в Отце Моем, и Он во Мне». Вот это и есть определение Его жизни. Наверное, для некоторых из вас эти высказывания кажутся какими-то непонятными, не соответствующими измерению нашего логического мышления. Я лично это постигаю больше верой, чем умом. Интересно, но даже Филиппу это не было сразу вразумительно, хотя он и провел немало времени с Иисусом. Однажды он обратился к Иисусу следующими словами: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Эту цитату вы можете найти в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 8 стихе. Обидно это было Иисусу, который уже на протяжении долгого времени был рядом с Филиппом и отражал или открывал своей жизнью сущность Отца. Он говорит Филиппу: «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, видел и Отца». Вот в этом единстве Отца с Сыном и заключается жизнь Христа.

Бог – источник жизни. Он сам является жизнью. И вот потому, что Бог жив и является источником всего живущего, мы можем и даже должны обратить внимание на его определение жизни. Ведь эта земная жизнь, которая нам также дарована Богом, практически является медленным умиранием, не так ли? После грехопадения, когда Адам согрешил перед Богом, человек стал смертным. Но Господь, Бог наш, не хочет смерти грешника, и поэтому Он имел план примирения смертного, умирающего человека с собою. Этот мир с Богом и есть жизнь вечная, над которой смерть не имеет власти. Иисус воскресением из мертвых победил смерть. Он говорит своим последователям: «Я живу, и поэтому вы тоже будете жить». Итак, в Иисусе мы имеем путь к жизни. Может, у некоторых теперь возникнет вопрос: в чем же сила этой жизни? Как сохранить ее? Можно ли ее потерять? Ведь зло еще существует вокруг нас и даже в нас самих. Нужно ли мне жить в постоянном страхе потерять эту жизнь? Нет, Бог жив и хочет, чтобы мы жили и были счастливы уже сегодня. Это, конечно, не значит, что здесь на земле мы освободимся от всех переживаний, искушений, преследований за веру, болезней и телесной смерти. Но это значит, что мы можем уже сегодня иметь постоянное общение с Богом во внутреннем человеке. От земных несчастий мы полностью освободимся, когда Господь придет вторично, чтобы взять своих к себе. Тогда мертвые в нем воскреснут, и верующие в него преобразятся и получат новые, бессмертные тела. И тем не менее, уже сегодня мы можем жить в постоянном общении с Ним. Такое общение с Богом отображается в беседе с Ним, которую мы называем молитвой. В молитве мы можем высказать Богу все, что у нас на сердце. Он слышит наши молитвы, а также понимает наши душевные переживания. Он также видит наши дела, которые сами говорят за себя. Многие, к сожалению, имеют очень превратное понятие о молитве, якобы это какое-то одностороннее моление человека. Нет, это не так. Бог тоже говорит, отвечает на молитвы. На каком же языке? А вот на понятном для молящегося. Будем уж откровенны и согласимся, что Бог довольно понятно открывает нам свои желания, интересы относительно многих вопросов нашей жизни. Читая Библию, то есть Его Слово, которое Он передал нам через избранных для этого людей, мы можем ясно увидеть, в чем состоит Божья воля. Бог не только ожидает от нас чего-то, Он, во-первых, Сам дает нам нечто. А забирает Он от нас, в первую очередь, все нехорошее – грехи, немощи, слабости. Поэтому мы с радостью можем жить для Него, веря в Него и Его прощение. Смотря на себя, мы увидим только наши слабости, которые наводят на нас сомнения в Божьем спасении. Но в силе нашего Господа мы можем быть уверены, Он спасает и силен сохранить нас в этом спасении. Он нас создал, Он нас спасает, и Он в силе сохранить нас. Доверимся всецело Ему. Иметь и сохранить истинную жизнь – это значит пребывать в Нем, так как Иисус пребывал в Отце и Отец в Нем. В 10 стихе 14 главы Иоанн цитирует Иисуса: «Я в Отце, и Отец во мне. Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, совершает свою работу». Итак, жить в Боге для нас значит внимать Его словам. Не только внимать Его словам, но и исполнять их. Находясь в послушании Богу, мы не обкрадываем себя, не лишаем себя свободы, как многие думают, но познаем полноту радости. Вот поэтому христиане могут от сердца или от души радоваться, как это мы по-русски говорим. Никакое несчастье не может лишить верующего этой радости. Даже болезнь и смерть не в силах этого сделать.
Апостол Павел пишет об этом в своем послании к римлянам в 8 главе, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы ада, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Может, определенные неудачи сотрут улыбку с лица, оставляя отметины в земной нашей жизни. Но они не могут лишить нас вечной жизни. Это дар Божий через Иисуса Христа. Приобретаем мы эту жизнь через веру в Него. Не смените, друзья, эту жизнь на временное и часто греховное наслаждение.

прослушали наш очередной выпуск передачи «Радиоцерковь Христиан». Верю, что и эта передача помогла вам ближе познакомиться с сущностью Бога, с Его учением. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу услышанного, напишите нам. Мы всегда рады вашим отзывам и замечаниям. Беседу вел Руди Винс. Музыкальное оформление Сергея Марару. Звукооператор Валентин Бурлака. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч! И да благословит вас Господь!

Ваши заказы на кассеты и книги направляйте по адресу: Хабаровск, индекс 680-020, абонентный ящик 2128 ДВА Христианского вещания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Эволюция не властна над кораллом. Согласно воззрениям эволюционистов, кораллы – одни из древнейших живых существ. Если эволюционная теория верна, то кораллы должны быть устроены очень примитивно. Кроме того, можно предположить, что за полмиллиарда лет существования их неминуемо затронул эволюционный прогресс. Однако кораллы вовсе не примитивны. Жалящий механизм, с помощью которого кораллы обездвиживают свою добычу, имеет сложнейшее устройство. Эта изящная система заключена всего лишь в одной клетке. На одном конце капсулы находится гарпунчик, соединенный с чувствительными волосками и прикрытый крышечкой. На другом – тонкая полая витая трубка, напоминающая нить. Сама же капсула наполнена сильным ядом. Когда жертва задевает чувствительный волосок, в мгновение ока происходит цепная реакция. Крышечка открывается, гарпунчик вонзается в тело жертвы и тянет за собой стрекательную нить, через которую затем впрыскивается яд. И все это занимает не более 1/5000 секунды. Коралл слишком сложен для существа, которое должно прозябать на нижних ступенях эволюционной лестницы. К тому же, найденные в летописи окаменелости древнейшие кораллы возрастом якобы 500 миллионов лет выглядят в точности как современные. Мы снова видим, что научные свидетельства полностью согласуются с библейской летописью истории Земли.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы». Мы посвящаем эту беседу последовательному изучению книг Священного Писания. Продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте вторую главу Ефесянам, прочтем два стиха, 15 и 16. Они звучат так. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Дорогие друзья, существует только один путь спасения, путь спасения упавшей в грех души. Существует один и только один путь спасения человечества – покаяние, освобождение от власти греха посредством веры в живого, единого спасающего Бога, Его прощения. Вот что открывает нам путь к спасению. До Иисуса Христа в мире было, да и теперь еще есть, много ритуальных жертвоприношений. Было время, когда Бог через Моисея давал указания или повеления за каждый соделанный грех приносить в жертву первородное животное или птицу. И все это было прообразом, указывающим на Иисуса Христа, грядущего Искупителя. На Его жертву, на Него, как на Агнца Божьего, на Искупителя, который пришел позднее в мир, как Агнец Божий, и отдал Себя в жертву за грехи всего человечества. В мире никогда не было и нет такой жертвы, которая могла бы спасти человека, ну, хотя бы одну душу, не говоря о человечестве, конечно. Писание говорит так. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, подчеркиваю, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений за жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Так дословно мы читаем в 10 главе послания евреям, стихи с 3 по 10. Здесь послание евреям апостол Павел напоминает уверовавшим евреям о пророчестве Давида в Псалме 39 и цитирует слова этого пророчества и дает его полное объяснение. Нам, друзья мои, ничего не остается делать, как принять это объяснение, как принять это богооткровение, как возблагодарить Бога, что Он сам взял на Себя обеспечение спасения души человека. В этом был чудный план Божий, от плана от самого начала, сразу же после того, как человек упал в непослушание, упал в грех. Теперь, когда закон Божий, правосудие Божие, выраженное в словах, что без пролития крови не бывает прощения, этот Божий закон исполнен полностью Иисусом Христом. После этого человеку открывается прямой путь к Богу через уверование, через принятие этой жертвы верою. Это и делает нового человека. Это делает нового человека. Это и разрушает стену, разделявшую человека от Бога. Это уничтожает вражду между язычниками и иудеями, существовавшую тысячелетия. Бог делает нового человека, создает нового человека, новую тварь, но это возможно только во Христе. В Евангелии Матфея, в 5 главе, в стихи 17 и 18 читаем такие слова: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Друзья мои, после того, как Бог открыл себя самого в личности Иисуса Христа, положение изменилось, как говорит наш сегодняшний текст, упразднив закон заповедей учением. А в чем и заключается это учение? А вот в чем. Закон, данный через Моисея, гласил: «Не убей, а кто убьет, подлежит суду». Второзаконие, глава 5, стих 17. А Христос говорит далее в Нагорной проповеди так, 5 глава Матфея: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». И далее читаем Матфея, 5 глава, стих 27-28. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Что же мы скажем о законе сегодня? Посмотрим, что сказал об этом апостол Павел в послании к Галатам. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Галатам 3 глава, стих 24. Друг радиослушатель, имеете ли вы веру в Иисуса Христа как Сына Божия? В Иисуса Христа, который примиряет нас с Богом? Если вы этой веры не имеете, мы вам советуем углубиться, вникнуть в Слово Божие, поразмыслить, присмотреться и прийти к Иисусу Христу с открытым сердцем и принять Его верою как личного Спасителя. Да благословит вас Господь в этом благом желании, если вы его имеете. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче в это же время на этой же станции. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость – Роман Литков. Роман, здравствуй.
3: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели. Очень приятно здесь быть.
2: С Романом мы уже встречались. Роман в 2009 году, кажется, в 2009 да, году. Тогда Роман дал полноценную программу свидетельства, и сегодня он здесь за другим, так скажем. А зачем Роман сегодня пришел, какая его цель и что он сегодня хочет сказать в эфир для множества людей, он нам расскажет сам. Роман?
3: Спасибо, Наталья. Основная цель сегодняшнего моего участия в программе – это напомнить всем нам, церквям, нашим братьям и сестрам о людях, которые живут с ВИЧ. И уже в течение более чем 30 лет во всем мире отмечается День памяти людей, умерших от СПИДа. Это каждое третье воскресенье мая месяца. И последние 10 лет эта тема очень актуальна в нашей стране, а последние несколько лет это становится актуальным в наших церквях. И я уже неоднократно хоронил братьев и сестер, умерших от СПИДа, именно в наших евангельских церквях, в разных регионах России. И сегодня хотелось бы вспомнить о этих людях, о этих судьбах, о тех, кто остался после них, их близкое окружение, те, которые будут жить дальше вот, с ощущением этой потери и, может быть, с ощущением вины за то, что не сделали то, что можно было сделать, и призвать всех 19 мая 2013 года вот, почтить память людей, умерших от СПИДа, как-то, может быть, отметить это в своих сердцах, в своих молитвенных нуждах и, может быть, вот приобщиться к этой акции, если можно так сказать.
2: Роман, спасибо. Я так понимаю, что в твоей жизни это пост, скажем, грех, это постфакт. То, что ты говоришь, это не какая-то просто научная работа, которая подошла тебе как-то по теме, по интересу. Это что-то пост того, что ты прошел сам.
3: Безусловно, это личный опыт, и, наверное, сейчас уже я могу оглядываться назад и делать какие-то выводы. Плюс ко всему тому, что я в свое время получил как откровение от Бога призвание заниматься именно вопросами ВИЧ-СПИДа. И если говорить о себе, да, что, как может быть и большинство наших слушателей, в 91-м году я ворвался в жизнь с двумя стаканами мака и кубом ангидрида, и все то, что переживали люди моего поколения в 90-е годы, в принципе, испытал во многом и я. И все то, что приводило к разочарованию многих моих братьев и сестер, прошедших вот этот криминальный опыт, опыт потребителя наркотика, рано или поздно заставило задуматься о жизни, о смерти, о вечности. В моей судьбе таким ключевым поворотным фактором в 99-м году стал поставленный мне диагноз, который я долгое время не принимал как свой, но который вот именно после него я стал молиться, я стал...
2: В 92-м году ты уже...
3: В 99-м году
2: ты получил диагноз ВИЧ-инфицированный.
3: Да, я 5 лет ездил по разным городам России, не верил, что это со мной, пересдавал анализы в надежде подтвердить свои выводы, что это ошибка, что это не я. Но вот в 2003 году я пришел в евангельскую церковь и взял в руки Евангелие, и тогда уже понял, что это все не случайно, и есть в этом определенная логика, и как потом позже я понял, что в этом определенный смысл моей жизни уготовленный для меня вот Всевышним. Безусловно, все вот последующие 10 лет моей жизни

0: что, ну, они как-то друг друга взаимно поглощают. Никто из тех, кто ВИЧ отрицательный, а это достаточно условно, не может с точностью сказать, что ВИЧ не коснется его лично или косвенно, там, его близких детей. И также я знаю много ВИЧ-положительных, которые живут качественной, полноценной жизнью, и, в принципе, вопросы ВИЧ их трогают, ну, постольку, поскольку там два раза в год, когда они приходят к своему лечащему врачу на обследование. И для них это тоже бывает, ну, совсем не актуально. Однако вот та деятельность, которая направлена, вот направлена мы занимаемся, я говорю мы, потому что я не один, много ребят по всей стране, я могу назвать вот имена, фамилии, не знаю, Инесса Романова, Хабаровск, Юрий Гордеев, Красноярск, там, Юля Паутова, Петербург, то есть ребята занимаются этим самостоятельно. У нас есть некоторая такая вот координация наших движений, сообщества. Она, конечно, вся эта деятельность направлена на поддержку людей, уже живущих с диагнозом. И тут и вопросы психологической помощи, они на самом деле основные. Хотя им, ну, мало внимания уделяется часто вот именно в практике душепопечения, консультирования внутри церковного.
1: Знаешь, я знаю даже негативные отношения, негативный опыт в церквях.
0: Я попытаюсь даже оправдать этот негативный опыт просто отсутствием качественной информации, отсутствием мотивации людей, ответственных за духовное состояние своих прихожан в церквях, вот именно к более, ну, может быть, глубокому, хотя там на самом деле не так много надо знать, чтобы понимать основные принципы жизни ВИЧ-положительного человека, но это есть. Этого не хватает существенно. По результатам последнего исследования, ну, на 70%, условно так говорить, наши церкви не обеспечены вот теми формами поддержки психологической, консультационной и даже какой-то вот социальной, реально предметной людям, живущим с ВИЧ.
1: Знаешь, ну вот и информации медицинской, порой даже базы духовной не хватает в церквях людям, и проще обвинить. Вот просто они виноваты, так или иначе. Люди, которые получили ВИЧ-инфекцию.
0: Ну, можно немножко тогда из области теории, да, что людям, в принципе, свойственно, ну, или легче поступать, исходя из стереотипов, нежели приобрести какой-то новый опыт жизненный, да, его как-то зафиксировать или развить, потому что даже, чтобы разобраться с ВИЧ-инфекцией, то, ну, ее реально надо изучить. И несмотря на то, что вот в церквях мы приглашаем людей на семинары, там, после воскресного служения, допустим, приходит очень мало людей, там, вот в среднем, говоря, из церкви, где там 100 прихожан, ну, остаются, может быть, 7-8 человек. И, с одной стороны, я их могу понять, потому что...
1: Но это... им не надо. Просто другим не надо.
0: Но несмотря на это, вот большинство заявляет, что они достаточно знают о ВИЧ-СПИДе, и так как они... Это та же псевдограмотность в отношении ВИЧ-СПИДа, которую часто мы в своих общинах встречаем как псевдодуховность, что мы все знаем, нам ничего не надо. Но на практике, вот опять же, допустим, последнее наше исследование в церквях наших, из 220 человек только 6 человек сказали, что ВИЧ не передается через комара. То есть вот 0%, у нас там было 10 категорий, там люди разные придумали, там в 10% передается, в 20%, некоторые даже считали, что в 100%.
1: Ром, а ВИЧ не передается через комара?
0: ВИЧ не передается через комара. И это говорит о том, что люди на самом деле... Ну, недостаточно оценивают себя, свой уровень знаний, свою позицию. Опять же, я могу из личного опыта сказать, до тех пор, пока не коснется это лично. Как только это человека касается, тогда все изменяется. И человек начинает все изучать, читать, ходить на консультации, спрашивать.
1: А я опять свою тему гну духовную и становится более милосердным, как только вопрос коснулся его семьи.
0: Безусловно. Даже один из параметров нашего исследования показал, что люди ВИЧ-положительные, там был процент 72, кажется, процента, они активнее. То есть там была градация активный служитель, лидер, священнослужитель. То есть они практически в 3 раза активнее, чем прихожане, ну, скажем, обычного порядка. Да? То есть все-таки опыт переживания статуса, опыт переживания отверженности, опыт, когда перед тобой встают,

0: вопросы практически неразрешимы, и только может кто-то качественный специалист, грамотно квалифицированный, их объяснить. Вот этот опыт, он позволяет человеку иметь сопереживание, эмпатию, помогать другим. И чем, в принципе, многие занимаются в церкви. Из личного опыта могу сказать то, что когда передо мной этот вопрос стал, я пришел к своему пастору, я услышал от него золотые слова. Ну, видимо, сам Бог велел тебе этим заниматься. И поэтому я думаю, что, как апостол пишет, кто разумеет делать добро и не делает тому грех, что те люди, у которых в сердце есть призыв, вот и в День памяти, в частности, как-то отметить эту дату, как-то почтить память, как-то, может быть, сделать немножко больше, чем делали всегда в отношениях профилактики, рассказать людям о том, что с этим можно жить, что это есть, что есть зоны безопасности, что есть рискованные какие-то ситуации, которых стоит избегать, но мы от этого никуда не уйдем. Люди приходят из реабилитационных центров, в большинстве случаев сейчас это потребители наркотиков, соответственно, это ВИЧ-положительные люди, я уж не говорю про людей, живущих с гепатитами, С и так далее, это отдельная тема. И в наших церквях нам с этим приходится жить, и вот чем мы сегодня пытаемся заниматься.
1: Рома, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш очень важный разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Роман. Рома, сейчас мы говорим о людях ВИЧ-инфицированных. Мы говорим о качестве их жизни, мы говорим о продолжительности их жизни, мы говорим о их жизни в социуме, и мы говорим об отношении людей к ним. И не просто людей, а, ну, так скажем, давай немножко, может, это ядовито будет звучать, осветившихся, таких правильных, праведных, верующих.
1: Несколько вопросов я, Наташа, услышал здесь. Качество жизни ВИЧ-положительного человека. Оно зависит в первую очередь от... Ну, вообще это вопрос физиологии, да, и иммунология, вирус, заболевание, вся лечебная сторона этого вопроса, как основная, потом можно будет сказать о психологической. И как человек относится к себе, как он относится к своему здоровью, это будет и формировать тот круг основных проблем и вопросов, с которыми придется жить. Вот тут сразу стоит отметить, что когда человек, скажем, берет ответственность за свое здоровье, то он автоматически берет ответственность за здоровье своих окружающих. Я однажды это понял, когда мне пришлось маме объяснять своей, что такое ВИЧ и как с ним живут. И я понял, что от того, как буду жить я, насколько я буду ответственно относиться к себе, будет зависеть и ее состояние. И так как у меня мама до сих пор еще не приняла Господа, то, возможно, это отразится и на какой-то вот духовной стороне ее жизни, ее пути к Богу. И поэтому основные вещи, они, ну, прописаны, они не духовные, скажем, я повторюсь, они физиологические, это просто ходить к врачу, надо регулярно проходить обследование. То есть и банальные результаты анализов покажут полностью состояние и покажут то, когда стоит принимать терапию. Вот терапия, антиретровирусные препараты, это уже второй этап жизни ВИЧ-положительного человека. В среднем проходит 8-12 лет до того момента, когда человек нуждается в терапии. Опять же, вот тут важно разделить на три группы ВИЧ-положительных людей. В 5% случаев ВИЧ-положительному человеку вообще никогда не нужна терапия. То есть у них настолько, ну, это особенности иммунной системы человека, настолько подвижная система, то есть она вырабатывает достаточное количество вот тех клеток иммунных, которые непосредственно вот контактируют с вирусом иммунодефицита, что, скажем, производство новых клеток компенсирует потерю тех, которых убивает ВИЧ. И люди, я знаю людей, которые по 15 лет, у меня даже есть вот в Красноярске человечек, он колется уже лет 20, он ВИЧ-инфицированный уже 15 лет, но он живчик, он нормально, ну, относительно нормально выглядит, но он живой. И на этом фоне всегда возникает много спекуляций, что ну вот же Вася колется, терапию не пьет, живет, почему я не могу?
0: Слушай, ну элементарные знания медицинские, понятно, что иммунная система разная у всех.
1: Совершенно верно. 10% наоборот людей, то есть им, у них настолько быстро идет прогресс развития ВИЧ-инфекции, что им в течение ближайших 3-5 лет уже нужно принимать терапию. И это тоже не нонсенс, то есть врачи об этом знают, это понятно. Основная масса, 85% людей, это вот те цифры, которые я сказал, 8-12 лет. Я инфицировался в 99 году, в 2007 году я начал принимать терапию.
0: Роман, сейчас продолжишь. Вот я верующий человек, ты убежденный верующий человек. Бог может исцелять? Просто такой вопрос. Бог может исцелить?
1: Я верю, что Бог может исцелить.
0: Где граница лежит? Как ты можешь в церкви научить? Я понимаю, что это твое служение, что ты учишь людей. Как ты можешь научить доверять Богу или лечиться?
1: Вот из принципа «равны равному» я сначала поделюсь своим опытом, и когда я молился с братьями, пасторами, молитвой исцеления, они меня помазывали Илием, и всегда говорится четыре вещи, да, что Бог может исцелить совсем, может не исцелить совсем, может исцелить через врачей, может исцелить там с течением какого-то времени. То есть мы сейчас помолимся, и что произойдет, мы это доверяем Богу. То есть поэтому зафиксировать результат очень сложно. И в этой части наверное, основной критерий все равно будет, если Бог человека исцеляет, и это явно видно, то человек тогда не нуждается в терапии, и результаты его анализов не ухудшаются. То есть для меня, как для практика, который ежедневно встречается с этим, и видел немало людей, живущих успешно с ВИЧ, и уже немало похоронил знакомых с ВИЧ-инфекцией, вот это основные критерии. Я думаю, что исцеление, ну вот если его хоть как-то попытаться зафиксировать, определить, оно будет вот проявлено вот точно. Но это не значит, что если Бог исцеляет, то бросаться вот этот в крайности юношеский максимализм, то все, полностью не ходите ни в больницу, там от всего отказываться, тянуть до последнего. То есть пока уже на предсмертном одре, вот в прошлом месяце в Иркутске брат оставил жену и троих детей, покаялся перед смертью.
0: Ну, вероятно, это как невозможно отследить вообще деятельность Бога, да? Как невозможно вообще его план отследить. Так вот и это мы не можем отследить. Это твой случай, что ты будешь исцелен. И, как ты сказал, сейчас или позже. Мы не можем этого знать. И что ты советуешь людям? Расскажи.
1: Ну, кроме того, что как минимум регулярно обследоваться у врача и при необходимости, при показаниях к назначению терапии, принимать терапию. Есть еще вопрос именно личной ответственности за свое здоровье и поддержания своего здоровья. Кстати говоря, это на самом деле большая проблема, и вот тут мы сейчас коснемся психологической стороны этого вопроса, потому что я по себе знаю, у наркомана здоровье на 125-й шкале в жизни, ну, в шкале ценности его жизнь. И когда даже он, пройдя реабилитацию, он, обретя новую природу внутреннюю, новые отношения, новый социальный круг, у него остается очень много старых базовых механизмов, и в том числе, ну, если можно так выразиться, извиняюсь, что наплевательское отношение к своему здоровью. В буквальном смысле.
0: Ну, тут тоже спорные вопросы. Считают, что и наркоманом-то он стал, что у него изначально было такое отношение к здоровью.
1: Ну, да, пусть даже оно было изначально, но вот на этом этапе, чтобы я посоветовал, и опять же, часть моих советов будет относиться к служительскому составу церкви, видя таких людей у себя, потому что эти люди будут формировать потом и семьи, они будут жениться, они будут рожать детей, а близкие этих людей будут приходить в церкви, родственники, мамы, папы, что на первых порах их становления духовно, ну и в том числе социально, потому что социальная жизнь у них разрушена была тоже, как-то мотивировать, стимулировать их к ответственному поведению за здоровье. Лишний раз спросить, был ты у врача, какие результаты анализов. То есть этим и проявится и смысл участия в жизни этого человека, для него это очень важно, а с другой стороны, и будет его подталкивать к ответственным шагам.
0: Вот, то есть наша программа имеет пределы, и давай выберем главные сегодня вещи. Я уверена, что мы еще с тобой встретимся не раз в этой студии. К пастору, вот сейчас к пастору говори. В принципе, что может пастор? Я знаю, что очень мало знаний, может, даже интереса к таким людям.
1: Жители. Ну, если прямо вот об основных вещах говорить, это, во-первых, знать, что этот человек ВИЧ-положительный, да, то есть разговаривать с ним в безопасной, конфиденциальной какой-то зоне о каких-то его вопросах, волнуют его вопросы, или в конце концов спрашивать, есть ли человек, с которым он проговаривает вопросы, может быть, действительно есть какой-то человек там при спеццентре, или может кто-то из близких достаточно компетентен в каких-то вопросах, где он может говорить. Во-вторых, всегда, когда касается вопрос создания семьи и рождения детей, это или перенаправление к специалистам именно по вопросам вот, планирования семьи, то есть аспектам лечения и так далее, или, может быть, пастору самому обратиться или к нам, или в самостоятельном порядке, или даже в спеццентр, вот как красноярские братья недавно сделали, они прямо на епископскую конференцию вызвали психологов спеццентра, которые буквально разъяснили им, что такое ВИЧ и что такое нет. Они там встал вопрос о недопущении на христианскую базу ВИЧ-инфицированных людей. Вот, и разобраться самостоятельно в этом вопросе, чтобы можно было адекватно и понимать человека, и в случае необходимости дать ему хороший совет. То есть, вот, наверное, основные вещи. Плюс ко всему, это уже, наверное, близко больше мне как к служению, что если в вашей церкви есть ВИЧ-положительный человек, вы можете из него сделать хорошего служителя. Потому что тот опыт, который он имеет в своей жизни, он неоценим, его ничем не заменишь.
0: То есть использовать можно этого человека, и причем по максимуму, и причем именно очень эксклюзивно, индивидуально он может сделать то, чего другие не сделают, не знают и не возьмутся.
1: Во-первых, для самого этого человека это будет возможность служения совершать, такое его личное, индивидуальное и уникальное в своем роде. У пастора всегда будет возможность перенаправить человека, который имеет вопросы. И в-третьих, уровень доверия между консультантом и консультируемым будет существенно выше, когда ВИЧ-инфицированный говорит с ВИЧ-инфицированным. Потому что он знает, что он прожил этот опыт, он чувствует то же, что и я чувствую. Потому что не всегда даже пастор может давать какое-то наставление, а ВИЧ-инфицированный сидит и думает, ну хорошо тебе говорить, а ты залезь в мою шкуру, попробуй, как я вот сегодня должен там поговорить, или там устроиться на работу, или там признаться в чувствах, или там маме что-то объяснить.
0: Слушай, ну классно, очень просто ты сейчас объяснил, что в принципе пастор может даже особо не изучая этот вопрос, ну как один из вариантов, быть стрелочником.
1: Мы бы готовы были помочь всем таким нуждающимся, то есть у нас есть определенные, скажем, ну, можно сказать, нестабильные программы обучения, но в частном порядке вот в разных районах России, я говорю, по крайней мере, на Дальнем Востоке, в Питере, в Сибири, здесь, вот в центральном регионе мы можем организовать или обучение, или даже частные какие-то консультации индивидуальные по основным аспектам.
0: Роман, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Литков Роман. Роман, и второй очень аспект, ну, второй он или, может, даже первый, после пасторского отношения, да, семья. Вот наш бывший наркоман, бывший зависимый, он же ВИЧ-инфицированный, захотел завести семью. Вот есть девушка, и все, вот от начала.
1: Наталья, вы же понимаете, что это настолько индивидуальные вопросы, что, ну, общих каких-то вот рекомендаций, советов дать, ну, практически невозможно. Ну, вот самое первое – это индивидуальный подход. То есть обязательно надо выяснить, с каким опытом, с какими переживаниями, с какими-то, возможно, проблемами и даже физиологического характера, да, наличие тех или иных, допустим, сопутствующих заболеваний, то есть с каким багажом человек пришел к тому, что он хочет создать семью. И как в случае, если это там потребитель наркотиков, ВИЧ-инфицированный, с гепатитом С и там еще с каким-то прошлым. И не менее важно, даже если это там вторая половина, сестра из семьи верующих родителей и так далее. То есть, ну, в любом случае необходимо вскрыть все подводные камни, все вопросы, и сделать это необходимо как можно мягче, индивидуальнее и безопаснее, скажем, для этого человека, потому что малейшая попытка надавить, то есть может заставить человека скрыть какие-то вопросы, которые потом могут вылезти, ну, в частности, ВИЧ-инфекция, очень спорный вопрос, очень острый, очень болезненный для многих людей. И я знаю ВИЧ-положительных людей, которые уже по 10 лет, да, 9 лет, в церкви, он до сих пор не может сделать первый шаг к построению отношений, хотя полноценный человек, адекватный в репродуктивном возрасте, вот уже под 40 лет ему будет, то есть он не может сделать первый шаг. И это, ну, очень такая тема интимная, сложная, в которой надо разбираться. Вторые вопросы, это уже идут о, скажем, о защите ВИЧ-отрицательного партнера от,
0: да,
1: риска заражения.
0: То есть мы сейчас движемся по направлению «создалась семья». Вот они уже в браке.
1: Да, да, да. И тут есть несколько удивительных моментов. Во-первых, последнее исследование, тут я делюсь с вами новой информацией, которая 3 года назад, мы бы о ней еще не говорили, подтвердили, что если ВИЧ-положительный человек принимает терапию, и у него неопределяемая вирусная нагрузка, то есть вирус максимально подавлен, то даже без предохранения в браке риск инфицирования отрицательного партнера, ВИЧ-отрицательного партнера, составляет 0,2. То есть он минимизирован максимально. Поэтому, и опять же, если возвращаться к теме спекуляций, на этом многие спекулируют, говорят, ну вот, у меня знакомые живут, один отрицательный, другой положительный, и по молитвам второй партнер никак не инфицируется, то есть он не заражается. То есть не всегда здесь будет играть роль отношения с Богом и молитва. То есть это может быть банальный физиологический процесс, который, в принципе, уже подтвержден, что можно не заражаться в браке, если положительный партнер принимает терапию.
0: Ну вот я тебе уверяю, из своего опыта, все, что я слышу в церкви, люди, просто не разгребая все это в одной какой-то общей куче, они говорят, можно не заражаться, но абсолютно не понимаю, в каком случае можно не заражаться. Просто они верят, что можно не заражаться, но вот о титрах, о всем, что ты сейчас говорил, вот, о его состоянии иммунной системы не задумываются.
1: Ну это же свойственно людям, Наталья, мы же видим, как неверующие люди валят в кучу всех евангельских христиан, как протестантов, не разбираясь, во что они верят, что они читают, как они ходят перед Богом и какая организация в их церкви. И тот же принцип работает и здесь. И вот возвращаясь к одним из первых наших вопросов, что невежество именно формирует вот эту псевдограмотность, или там псевдо...
0: Да, а духовность и вот этот вездесущий Бог всемогущий, он еще и с отрицательной стороны подкрепляет это невежество, потому что я ничего не буду делать, я ничего не буду предпринимать, Бог все сделает.
1: Немного печальных ноток внесу, это когда я слышу от сотрудников спеццентров, от сотрудников общественных организаций, которые помогают быть положительным людям, когда вот такие псевдодуховные христиане вмешиваются в процессы лечения или в процессы там, организации жизни на уровне семьи, работы или образования, или там в роддоме человек лежит, и, вот, скажем, своей мнимой грамотностью просто портят иногда людям жизни и судьбы. А тем, кто этим профессионально занимается, не влазит в их работу. И, естественно, можно понять, какое впечатление остается потом о христианах и о церкви. А, ну, это, скажем, такой побочный эффект от всей этой деятельности. В нашем же случае возвращаемся опять к тому, как человеку построить свой брак, родить здоровых детей и при этом, скажем, ну, не настроить свое близкое окружение по отношению к себе негативно, агрессивно, вот в этом, может быть, и есть залог того, что, может быть, человеку с ВИЧ-инфекцией в церкви стоит задуматься о своем, ну, не то что призвании, но хотя бы о своем вкладе в то, чтобы люди вокруг него, ну, немножко больше просто узнали об этом заболевании, им самим стало немножко проще с этим жить, чтобы они лишний раз не напрягались, когда они слышат слово ВИЧ, или что спит. И в тот момент, когда кто-то узнает о тебе, там, о твоей жене там, или о твоей семье что-то в контексте ВИЧ-спида, чтобы у этого человека не началось какое-то отвержение или более того, агрессия. Потому есть достаточно уже сейчас материалов, в частности, вот у нас по профилактике ВИЧ-спида именно в церкви, то есть какие-то листовочки, плакатики, флаеры, какие-то консультации. И вот именно вот эти два дня, что у нас вот сегодня день памяти ВИЧ-положительных людей, умерших от СПИДа, и 1 декабря это день борьбы со СПИДом, вот именно к этим датам можно приурачивать какие-то события, какие-то мероприятия, может быть, провести, и тем самым даже, ну, минимально свидетельством каким-то сделать информацию о ВИЧ-церкви более доступной.
0: Да, сделаем сейчас с тобой еще один анонс. Мы сегодня с тобой говорим о людях ВИЧ-инфицированных, и в том числе мы говорим, что 19 мая 2013 года – День памяти. И что мы сегодня с тобой тоже вносим какой-то свой вклад. Мы готовы почтить людей, которые умерли от ВИЧ-инфекции.
1: Наташа, можно я в двух словах расскажу, как это обычно делается? Это, кстати говоря, вот буквально ремарка, что христианские церкви, европейские, американские, достаточно вовлечены во весь этот процесс. Есть целые миссии, которые этим занимаются. И скажу, что более чем половина всей работы в африканских странах, которая проводится по сдерживанию эпидемии, по предотвращению распространения эпидемии, это делается именно силами церквей. Даже в Индии собрана у них команда, я не вспомню название, но 25 тысяч волонтеров-христиан ежедневно выходят с профилактическими программами, с программами поддержки. И, как правило, вот на День памяти, ну, что такое почтить память? Мы зажигаем свечи, мы выходим на улицы, у нас есть символ, это красная ленточка. Красная ленточка, такая свернутая, это знак солидарности с людьми, живущими с ВИЧ-спидом. И, может быть, где-то мы вяжем эти ленточки, там, может быть, ну, на какое-нибудь, не знаю, дерево или, ну, какое-то находим место, где более-менее люди находятся, то есть где можно распространить какие-то листовки, какие-то флаеры. Сейчас это все доступно, можно напечатать, то есть тексты, они не объемные. Обязательно добавляем в эти листовки немного информации, как ВИЧ передается, да, и как наоборот он не передается. То есть, с одной стороны, чтобы обезопасить себя и своих близких, а с другой стороны, чтобы, скажем, предотвратить, возможно, новые случаи там, в принципе, в обществе в целом. По возможности привлекаем какие-то средства массовой информации. И вот мне очень приятно и радостно, что христианские средства массовой информации, а плюс сейчас развитие социальной сети, очень много информационных ресурсов несут, то здесь также можно об этом говорить, писать, снимать какие-то, не знаю, видео на телефон, может быть, где-то свидетельство. Я знаю очень много христиан, которые готовы с открытым лицом, говорить о том, что они когда-то заразились ВИЧ-инфекцией, и что Бог помог им жить дальше, и что они сейчас готовы жить и живут качественно и успешно.
0: Наша программа приурочена Дню памяти ВИЧ-инфицированных, которые умерли. Ты сказал сейчас, это зажигание свечей, это ленточки вот такие скрещенные, да?
1: Шарики мы
0: покажем. Шарики. Это я понимаю, что в отдельных семьях своих знакомых, да, каким-то образом вместе собираясь, вспоминают. Но я так понимаю, что сегодняшняя наша программа – это тоже вклад. Вот мы просто сегодня как смогли, так это тоже сделали. Ты сегодня приехал очень издалека. Ты сегодня гость нашей студии. И мы сегодня тоже вспомнили этих людей. Причем во многом с профессиональной, с медицинской точки зрения.
1: Я благодарю Русское христианское радио, и что всегда есть возможность о каких-то насущных, острых наших заботах. Я не хочу называть это проблемой, то есть вопросах, заботах, темах здесь можно говорить, и что нас слышат многие. Я хочу обратиться в первую очередь к тем, кто живет с этим диагнозом, что, может быть, вам повезло с этим, что Бог вас любит их такими, и, может быть, для вас это станет частью вашей жизни, может быть, частью вашего служения. Я хочу обратиться к тем, кто рядом с собой знает этих людей, поддержите их и своим вниманием, своим участием не только в их жизни, но в противодействии эпидемии в целом. И, конечно же, я хочу обратиться к тем, кто живет, может быть, до этого момента, не зная, не признавая актуальности этого вопроса, в принципе, что помните, что рядом всегда есть такие части жизни, они на первый взгляд незаметны, как вирус, его никак не увидишь во внешности человека, но они очень важны, они могут касаться кого-то вот очень глубоко, и не дай бог, конечно, чтобы они коснулись вас лично, но чтобы вы всегда помнили, что мир, который окружает нас, он с одной стороны и прекрасный, но с другой стороны и опасный. Поэтому желаю вам, чтобы ваше состояние, ваш мир был безопасным, но в то же время, чтобы вы чутко относились к тем, кто вот попадает в зону опасности.
0: Роман, спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор», ведущая программа Наталья Чернякова и наш гость сегодня Роман Литков. Роман, до свидания.
1: До свидания, Наталья. Спасибо.
0: Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

Добрый вечер, дорогие друзья! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио, в студии Лилия Погорелая. Во время путешествия по Италии Роберт Валлис, сын американского миллионера, купил у торговца древностями драгоценное кольцо. Две змеи, сплетенные между собой и соединенные настоящей жемчужиной. Драгоценность эта будто бы принадлежала князю Люке Каструка, который жил в XIX веке. Валлис послал это кольцо своей невесте, 18-летней Этель Беринг. Молодая девушка обрадовалась необыкновенному перстню и тотчас же надела его на палец. Через несколько дней Этель умерла с явными признаками отравления. Врачи, которые исследовали причину скоропостижной смерти девушки, обнаружили, что на внутренней стороне перстня находилось маленькое отверстие, в котором торчала иголка, а через нее поступал яд, скрытый в жемчужине. Иголка была покрыта воском, который под действием теплоты пальца расплавился. Иголка обнажилась и уколола палец. Из жемчужины поступил яд, который и вызвал смерть девушки. В мире есть много вещей, которые по виду очень привлекательны, желанны и вожделенны, а в сущности своей скрывают яд. Например, спиртные напитки, азартные игры, воровство, легкая добыча, свободная любовь со сменой партнеров и притягательный секс, в котором все дозволено, но который незаметно приносит горе, разбитые судьбы, венерические заболевания или даже смерть от СПИДа. Слушатели, давайте в сегодняшней программе посмотрим, как Священное Писание устами Господа Иисуса Христа призывает нас, верующих, беречься таких ядовитых жемчужин. Но вначале для вас прозвучит песня в исполнении Виктора Лободы.

0: Господь Иисус в Евангелии от Матфея в 5 главе с 27 стиха говорит так.
1: «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену».
0: Интересное слово здесь употребил наш Господь. Он сказал «если соблазняет тебя». В оригинале на греческом языке слово «соблазняет» звучит как «скандалон». Скандал – это что-то недоброе, чего мы стараемся избегать. И имеет слово «скандалон» три значения. Первое – камень преткновения. Стержень, на который насаживается приманка в западне, и этот стержень приводит в действие механизм ловушки, то есть то, что вызывает гибель человека. В соблазнах кроется гибель, смерть. И это неудивительно, ведь поддавшись на соблазн, человек согрешает. Апостол Иаков говорит так в первой главе своего послания. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Апостол Павел также говорит, что «возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Послание к римлянам, 6 глава. Итак, первое значение – это камень, который незаметно лежит на тропинке, и о которой спотыкается путник. Второе – яма, выкопанная в земле и обманчиво прикрытая тонким слоем веток, чтобы неосторожный путник немедленно провалился в эту яму, из которой не так-то легко выбраться. И, наконец, третье – драгоценное искрящееся кольцо итальянского князя седой древности с миниатюрной иглой, заполненной смертоносным ядом. И искушение надеть кольцо на палец, полюбоваться, поносить его. В Библии есть еще одно место, которое дополняет и уточняет прочитанное выше. Это Евангелие от Матфея, 18 глава.
1: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную».
0: Как метко заметил Господь Иисус Христос. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Мир лежит во зле и грехе, и есть князь мира сего, который назван Искуситель. Это тот, кто соблазнил первых людей в Эдемском саду. Он желает также подтолкнуть и нас к греху, подорвать нашу веру и посеять в нас семена неверия и сомнения». Но исследуя Писание, мы приходим к выводу, что сатана никогда не сможет вынудить нас совершить что-то недостойное против нашей воли. Он мастер ловушек и приманок.

0: Слава, как почести Валаама. Даже уныние для души и это метод искушения. Сколько же этих ловушек, камней преткновения? Удовольствие, гордость, высокий рост по службе любой ценой, корыстолюбие, материальные вещи, престижная машина, дача, новая модель мобильного телефона, сексуальные желания и внебрачные отношения, обильная сытная еда, большие деньги. К сожалению, многие научились, поддаваясь соблазнам, называть грех каким-нибудь другим именем. Например, ошибка, минутная слабость или говорить себе: «В данном случае это не грех, это еще можно понять». Но это называется компромисс с грехом. Это попытка не только примерить, но и поносить ядовитое кольцо соблазна. И как ни называй грех, как ни успокаивай свою засыпающую совесть, результат будет одним и тем же. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Призыв Христа как бы говорит: некоторым людям их порочные привычки и наклонности так же дороги, как рука или нога. А результат такой христианской жизни – душа в гиене огненной, неугасимый огонь, где червих не умирает и огонь не угасает. Гиена – это Еномова долина, которая начиналась под горой, на которой стоит Иерусалим. Она была навечно проклята, потому что на этом месте в эпоху иудейских царей отступники приносили своих детей в жертву языческому идолу Молоху. Через несколько десятилетий там образовалась свалка, где всегда горели отбросы и шел дым. Неугасимый огонь и копошащиеся черви – это образ внутренней муки. Есть выражение «грызущий червь тоски». Историк Иосиф Флавий называет ад вечной тюрьмой, из которой невозможно сбежать или выйти. Там на каждой цепи написано «Погиб навеки». Вечное осуждение ожидает нас, если мы оставим без внимания это предупреждение Господа. Казнь, не имеющая конца, где нельзя хотя бы на миг потерять сознание или забыться. И вот Господь, не желая, чтобы кто погиб на пути к Нему, на дороге к вечности, говорит:
1: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену».
0: Нет, Христос не призывает здесь к членовредительству. Лев Николаевич Толстой в повести «Отец Сергий» оставил для нас поучительную историю, в которой богатый и красивый командир лейб-эскадрона князь Касацкий разорвал помолвку, отдал свое имение сестре, расстался с матерью и ушел в монастырь. Причиной тому была неверность его невесты, которую он считал идеалом чистоты. Он прожил в монастыре 7 лет и постригся в иеромонахи под именем Сергий. Он провел еще 6 лет в Тамбинской пустыне, где был затворником и жил в пещере, выкопанной в горе. Но и там соблазн настиг его. Одна женщина на спор проникла, притворившись больной, в его келью, где лежала полураздетая на нарах. Тогда Сергий отрубил топором себе палец. Боль мгновенно отрезвила его. Но это не помогло избежать соблазна через несколько лет, когда немного слабоумная дочь купца, которую он должен был лечить, соблазнила его. Тяжесть совершенного греха не давала ему покоя, и наутро, переодевшись, он тайно ушел из своей обители. Многие считают, что другим соблазном для этого человека стала мирская слава, когда толпы людей приходили к нему, чтобы воспользоваться вдруг открывшимся у него даром целительства. Ни семилетнее постижение духовной науки и писания старцев, ни членовредительство, ни стены столичного монастыря Незатворничество в пещере.

0: вере не уберегли этого человека от падения. Мы также не можем избавиться, живя здесь на земле, от нашего ветхого человека, от нашего испорченного сердца, о котором Христос сказал: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Евангелие от Матфея, 15 глава. Однако Господь призывает нас: все, что влечет к порочной мирской жизни, что соблазняет ко греху, плохие привычки, удовольствия, которые ведут к погибели, и земные тленные ценности, удалить, отсечь, как хирург удаляет пораженный гангреной орган тела, руку или ногу. Не жалей, не привязывайся к вещам, которые могут вести тебя в грех. Давайте прислушаемся к словам царя Давида, который говорит в 100-м псалме:
1: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими».
0: Как же нам уберечься от соблазна? Один из способов – это держаться подальше от возможных искушений, избегать определенных мест и людей. Апостол Павел вот что советует юному Тимофею:
1: «Ибо любовь к деньгам – корень всякого зла. Некоторые в своем стремлении к ним уклонились от веры и сами себе принесли жестокую беду. Ты же, Божий человек, беги от подобного. Стремись только к праведности, благочестию, вере и любви, долготерпению и мягкости. Праведно борись за веру, держись жизни вечной, которой был ты призван, когда исповедовал Христа в присутствии многих свидетелей».
0: Послание к Тимофею, 6 глава, с 10 по 12 стихи. Однажды учитель воскресной школы сказал детям пословицу: «На бедного Макара все шишки валятся. Как помочь бедному Макару?» «Не садись под елку», — ответила одна девочка. Однако самая большая ошибка — считать, что если ты один раз избежал соблазна, то ты его победил. Пример с отцом Сергием, избежавшим соблазна один раз, но побежденным этим же видом греха в следующий раз, подтверждает это. Иногда люди оставляют работу, место жительства и даже свою церковь, чтобы избежать искушения. Но на новом месте, в другом городе или поселке, сталкиваются с теми же обстоятельствами, с теми же самыми соблазнами и не могут устоять. Как же быть? Как устоять перед искушениями, ведущими нас в погибель? Иисус, советуя отсечь свою руку или ногу, вырвать глаз, говорит это не в прямом смысле. Отсечь – это означает не только избавиться от внешнего. Это означает подействовать на нашего внутреннего человека. И первое средство – это молитва. Мы можем молиться: «Господи, удали от меня грех, даже если мне хочется совершить его». Иисус учил нас молиться: «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Сам Бог обещает нам своевременную и действенную помощь, говоря об Иисусе Христе: «Ибо так как Он Сам был подвергнут искушению, испытал страдания, то может и искушаемым помочь». Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Во-вторых, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, 27 стихом, призывает нас к дисциплине тела: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мудрость этого мира говорит: «Делай то, что тебе доставляет удовольствие». Бог говорит: «Убегай от этого». Мы должны быть всегда готовы 1000 раз в неделю сказать соблазнам «нет». В-третьих, мы должны всегда помнить, что наши мысли определяют наши поступки. В книге притчи сказано: «Каковы мысли в душе его, таков и он». Это 23 глава, 7 стих. А теперь еще раз вслушаемся в слова Христа. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Все начинается с запретных мыслей и желаний. Как же освободиться от этих нечистых желаний? Ведь они приходят непрошено, трудно закрыть для них дверь. Иисус напоминает о конце тех, кто не привык жертвовать ради вечной жизни, о гиене. Туда было выброшено все бесполезное. Если мы не приносим пользы для Господа здесь на земле, если пребываем в ленности и спим летаргическим сном, все соблазны этого мира будут овладевать нами. Есть только две возможности изгнать запретные мысли. Во-первых, через христианские действия, наполнив свою жизнь христианским трудом и служением настолько, чтобы не оставалось времени для таких мыслей. Там, где Христос призвал «отвергнись себя», там же Он сказал, что идти широким путем соблазнов намного легче, но для нас Он приготовил узкие врата и узкий путь. Во-вторых, занять ум другими мыслями. Читай больше Слова Божье, слушай христианскую музыку, проповеди. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе советует нам:
2: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами».
0: В возрожденном христианине с момента уверования начинается ожесточенная борьба. Борьба между двумя природами – старой и новой. Каждая из этих природ действует по своему закону. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, во 2 стихе, говорит об освобождающей силе, которую несет закон новой природы. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». В агрономии существует закон верхней почки. Если взять саженец дикой лесной яблони и посадить в саду, то как бы ни ухаживал за ним хозяин, яблоки будут кислые. Чтобы плоды стали сладкими, этот саженец нужно привить, удалив дикий ствол. Привитая ветвь наберет силу и начнет плодоносить. Но старая природа дикой лесной яблони, которая осталась только в пне, не умирает совсем. Ее почки засыпают, и пока получают сигналы от укрепившейся привитой ветви, не пробуждаются. Они не дают о себе знать. Стоит привитой ветви, которая успела, может быть, стать уже и стволом, ослабеть, как старая природа начинает действовать. Почки дикой лесной яблони пробуждаются, и ниже места прививки дают побеги. Если эти побеги не обрубить, они наберут силу и задавят хорошую ветвь. Оказавшись наверху, верхняя почка дикой лесной яблони будет оказывать влияние на почки привитой хорошей яблони. Таким образом, плоды яблони снова станут кислыми. Так и в жизни человека. Господь хочет, чтобы старая природа была умерщвлена, чтобы грех больше не властвовал в нашей жизни. Мы должны почитать себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. В природе бывает процесс опробковения, когда в живой ткани появляется пробка, мертвая прослойка, мертвая клетка. И тогда нет процесса жизни, нет процесса соединения. В духовной жизни такой пробкой является грех. И когда нарушено соединение с Богом, когда есть какой-то грех, когда человек не держится Христа, жизни Христовой в нем нет, или он очень слаб. Но если жизнь все-таки есть, Она должна постоянно поддерживаться из источника жизни. Этим источником является сам Христос. И чтобы нам не ослабеть, не поддаться своим похотям, не поддаться соблазнам и не умереть, мы должны держаться Христа. Пусть сам Господь поможет нам устоять перед соблазнами этого мира. Пусть блеск ядовитых жемчужин не затмит наши духовные очи, чтобы мы были готовы встретить Иисуса Христа в день Его славного пришествия, исполненные силой и с добрыми плодами.

На этом прощаемся с вами. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную по материалам сайта Гомельской церкви. Над выпуском работали Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Всегда рады вашим письмам и ждем их по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Книга притчи, 3 глава, 7 и 8 стихи. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из послания апостола Павла Коринфянам, из первого послания, из 15 главы, с 55 стиха до конца этой главы. Здесь записаны такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Вы знаете, дорогие друзья, тогда, когда Иисус Христос оставил славу небес и сошел на эту греховную землю, то Он пришел для того, чтобы послужить и для того, чтобы отдать жизнь свою для спасения многих. Он говорил, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для спасения многих. И именно это Он и сделал. Мы видим, что на протяжении Его земной жизни все, что Он не делал, Он служил людям. Он исцелял больных, Он очищал прокаженных, Он возвращал зрение слепым, Он кормил голодных, Он учил людей своим божественным истинам. И вы знаете, на протяжении всей Его земной жизни толпы людей окружали Его. С самого утра до вечера люди шли за Ним, они жаждали слышать Его, они хотели получить помощь от Него. И тогда, когда Христос оставался один, то Он еще подымался в горы и всю ночь проводил в молитве, потому что Он знал о важности молитвы. Вы знаете, не только на протяжении Своей земной жизни, но и также во время Своей смерти Он также еще выполнил определенные дела. И мне хотелось бы обратить ваше внимание именно на три дела, которые совершил Христос уже тогда, когда был прибит к Голгофскому кресту, тогда, когда Его арестовали, тогда, когда Его незаслуженно осудили, и тогда, когда Его распяли, когда руки Его прибили и ноги Его прибили, и когда Он висел между небом и землей на Голгофском кресте, казалось бы, по человеческим рассуждениям, Он уже ничего не в состоянии был бы сделать. Он не мог никуда идти, потому что Его ноги были прибиты. Он не мог ничего сделать, потому что Его руки были прибиты. Но, несмотря на это, Он еще совершил три очень важных дела. И мне хотелось бы обратить ваше внимание именно на эти три дела, которые совершил Христос уже тогда, когда был на Голгофском кресте. Первое, что Он сделал, Он поразил смерть. Как мы прочитали в начале, написано «Смерть, где твое жало?» Другими словами, Его нет. Это риторический вопрос, потому что Христос вырвал жало смерти, потому что Христос поразил смерть. Тогда, когда Он произнес одно из Своих последних слов «совершилось», то это обозначало «совершилось поражение смерти». Если мы откроем Библию и прочитаем ее первые слова, то там написано «вначале сотворил Бог небо и землю». И дальше идут описания того, как Бог облагораживал эту землю, как Бог наполнял землю, как Он сотворил множество различных растений, сотворил различных животных, и сотворил рыб, птиц, пресмыкающихся, как Он сотворил человека. И вот тогда, когда Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, то Он сотворил их бессмертными. Люди никогда бы не увидели бы смерти, если бы не согрешили. Так как человек был сотворен по образу и подобию Божьему, а это значит, что он имел право выбора, Он мог выбрать послушание и непослушание. Он мог выбрать праведность или грех. Мы видим, к сожалению, первые люди выбрали грех. Обольщенные дьяволом, который явился к ним в образе змея. И мы видим, вначале Ева, а затем Адам согрешили. Они ослушались Бога. Они нарушили единственную заповедь, которая была дана им. И таким образом грех вошел в мир. Вместе с грехом люди потеряли очень многое. Они потеряли Едемский рай, в котором жили безмятежной, беззаботной жизнью. Теперь они должны были обрабатывать землю,
Теперь Адаму надо было работать в поте лица для того, чтобы заработать себе кусок хлеба, для того, чтобы прокормить свою семью. Мы видим, что горе ворвалось в мир. Уже в следующей главе брат убивает брата, и затем вся история цивилизации является историей войны, потому что войны, кровопролитие, насилие, различные беды вошли в жизнь человека вместе с грехом. Вместе с грехом вошла смерть, потому что человек стал существом смертным. И с этого момента смерть вошла в мир. И мы знаем, что до сих пор мы с вами пожинаем ее горькие плоды. До сих пор люди умирают. Умирают на наших глазах. Умирают наши близкие. Умирают наши родные, наши друзья. Те, с которыми мы хотели бы жить дольше. К сожалению, смерть разлучает людей, потому что она вошла в этот мир вместе с грехом. И вот тогда, когда Иисус Христос был на Голгофском кресте, тогда, когда Его руки были прибиты и ноги были прибиты, и, казалось бы, Он уже ничего не мог сделать, в этот момент Он поразил смерть. И в этом Его величайшая победа. Потому что теперь каждый человек, который принимает Христа в свое сердце, который принимает вечную жизнь в свое сердце, он таким образом перестает бояться смерти, потому что смерть не имеет больше над ним власти, потому что Христос поразил смерть. Когда мы читаем эту историю о том, как дьявол искусил Еву, то не случайно он явился к ней в виде змея. Потому что змей имеет жало. Это единственное существо из всех животных, которые были в те времена, у которого было жало. И когда мы читаем тот приговор, который Бог вынес змею, перед тем, как Он вынес эти приговоры Адаму и Еве, то, обращаясь к змею, Господь сказал: «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве своем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вот дальше мы читаем, это записано в 3 главе, в 15 стихе, Господь говорит пророческие слова: «И положу вражду между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Именно то, что и произошло на Голгофском кресте. Дьявол поразил Иисуса Христа в пяту. Он добился того, чтобы над ним издевались, чтобы его распяли, чтобы его убили. Но он забыл о том, что он поразит его в голову. И вот это поражение именно и произошло на Голгофском кресте, когда своей смертью Христос взял на себя грехи наши, беззакония наши, умер вместо нас и воскрес из мертвых для нашего оправдания. И этим самым Он поразил смерть. Он вырвал жало у змея. Он вырвал это жало смерти. Как мы и прочитали в начале: «Смерть, где твое жало?» Однажды мне пришлось побывать в Индии. И вот там можно видеть, как на тротуарах сидят старики, и возле них стоят мешки с кобрами. И они играют на музыкальных инструментах, это специальный такой инструмент, и таким образом вызывают этих змей. И из этих мешков поднимаются кобры. И иногда бывает, что кобра бросается на этого вызывателя и жалит его. И, конечно же, это шокирует туристов. Но этот человек не боится. И когда мы его спросили: «Неужели вы не боитесь, что она может вас укусить?», то он отвечает: «Конечно же нет, я вырвал этим змеям жало». То есть у них нет уже жала, они уже полностью безопасны, они уже не могут причинить вреда, они не могут умертвить своим смертоносным ядом. И вот точно так же и смерть. Тогда, когда верующий человек принимает Христа, тогда, когда он обращается к Богу, то он уже не боится смерти, потому что для него смерть уже не имеет жала. Потому что Христос победил смерть, победил на Голгофском кресте. Это было одно из тех дел, которое Он совершил тогда, когда Его руки уже были прибиты, и ноги Его были прибиты, и, казалось бы, Он ничего уже не мог сделать. Это дьявол думал, что Он не может ничего сделать. Его враги думали, что Он не может уже ничего сделать. Но Он сделал это великое дело. Он поразил смерть.
потому что своей смертью он смерть попрал. Вы знаете, однажды отец ехал в автомобиле со своим малолетним сыном. Мальчик сидел возле отца на переднем сиденье, и вдруг в приоткрытое окно залетел большой шмель. Когда мальчик увидел шмеля, то он закричал от страха, а отец схватил этого шмеля, придушил его и бросил на пол. Через некоторое время шмель опять взлетел. Мальчик опять буквально врос в сиденье, потому что был переполнен страхом. А отец говорит ему: «Не бойся, сынок, он не причинит тебе никакого зла, он не сделает тебе больно». И он показал своему ребенку свою ладонь, в центре которой было красное воспаленное пятно, а в середине чернело жало. Он говорит: «Я взял его жало на себя. У него уже нет жала. Я взял на себя его укус, поэтому он не сможет больше тебя укусить». Дорогие, именно это сделал Христос. Он пришел на эту греховную землю, оставив славу небес, для того, чтобы взять на себя укус смерти, для того, чтобы вырвать жало у смерти, для того, чтобы мы с вами не имели бы страха перед смертью, чтобы смерть не имела над нами власти. Именно для этого пришел Христос, именно для этого Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши и умер вместо нас на Голгофском кресте, а затем воскрес для нашего оправдания. Когда Христос воскрес из мертвых и являлся Своим ученикам, то самое первое, что Он показывал им свои ладони, чтобы они увидели отверстия от гвоздей, чтобы они увидели раны Его, чтобы они увидели, какой дорогой ценою они куплены, и что власти уже нет у смерти, смерть уже не имеет жала, потому что Христос вырвал его. Как мы прочитали: «Смерть, где твое жало?» Его нет, потому что Христос поразил смерть. Продолжая эту тему, я хотел бы сказать, что второе дело, которое Христос совершил на Голгофском кресте, Он не только поразил смерть, но Он также победил ад. Как здесь мы прочитали, написано: «Ад, где твоя победа?» Это риторический вопрос, который подразумевает ответ, что ее нет, потому что Господь Иисус Христос победил ад. Тогда, когда первые люди, Адам и Ева, согрешили в Едемском саду, то они не только потеряли прекрасное место, они не только потеряли беззаботную, беспечную жизнь, благополучие и изобилие, они не только потеряли бессмертие, потому что смерть вошла в мир, но они также потеряли вечную жизнь с Богом, потому что они стали наследниками ада. Ад распахнул перед ними свои ворота, и они были обречены на вечные мучения вместе с дьяволом, о котором написано, что он человекоубийца от начала, что его основная цель – украсть, убить и погубить, если возможно, и избранных. Сказано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И если вы посмотрите вокруг, на окружающих людей, то вы увидите, что у него это неплохо получается. Вы посмотрите, сколько горя, сколько насилия, сколько проблем, трудностей, скорбей, переживаний, сколько людей находится в различных зависимостях: алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, сейчас появился новый вид зависимости, компьютерная зависимость, и все это плод его рук, потому что его желание украсть, убить и погубить, потому что для него Бог создал ад. Он никого не посылает в ад. Человек сам выбирает путь, по которому будет идти. И вот то, что он выбирает, то он и получит. И, к сожалению, каждый человек, который рождается на эту землю, рождается рабом греха. Он унаследовал те гены Адама и Евы, которые передались ему через поколение. И поэтому каждый человек, рождаясь на эту землю, рождается чадом гнева, чадом ада. И только лишь в Боге он может изменить свою судьбу. И вот то, что сделал Христос, его второе дело, которое он совершил на Голгофском кресте, тогда, когда руки его уже были прибиты, и ноги его уже были прибиты, и, казалось бы, он уже ничего не в состоянии был сделать, но он не только победил смерть, поразил смерть, но он также победил ад,
потому что Он дал человеку свободу. Написано, кого Сын освободит, тот истинно свободным будет. Вы знаете, тогда, когда умирает человек в неверующей семье, и тот, который сам по себе неверующий, то его родственники испытывают отчаяние. Они рвут на себе волосы. Некоторые даже сходят с ума, потому что они интуитивно понимают, что они больше никогда не увидят своего родного, своего близкого. Но когда верующий человек умирает, они также скорбят. Родственники переживают, томятся, плачут. Но это скорбь разлуки, а это не скорбь утраты, потому что верующие люди знают, что смерть не имеет над ними власти, что ад не имеет над ними власти, что они опять увидят своих родных, опять увидят своих близких. Поэтому это только лишь разлука, это печаль разлуки, но это не печаль отчаяния, это не печаль потери, утраты, такая, какая бывает в жизни неверующих людей. Потому что верующий человек понимает, что когда он умрет, когда смерть укусит его, на самом деле он не погибнет, но он вечность будет проводить с Богом. Но тогда, когда неверующий человек умирает, то перед ним распахиваются ворота ада, и он уходит в вечную погибель, уходит навсегда. Очень часто можно видеть, что когда неверующие люди отмечают день рождения, то они радуются. Они ликуют, они веселятся, очень много употребляют горьких напитков. И это действительно правильно, потому что ничего сладкого их не ждет. Потому что еще на один год человек приближается к смерти. Еще на один год человек приближается к погибели. И что наступит тот день, когда укусит его смерть своим жалом, и когда перед ним распахнутся ворота ада, и он уйдет в вечную погибель навсегда. И поэтому непонятно, почему они радуются, и чему здесь радоваться. Здесь надо печалиться, надо плакать. Но тогда, когда верующие люди отмечают день рождения, это действительно радость, потому что человек еще на один год приближается ко встрече со Христом, и он знает, что он не боится смерти, он знает, что он не боится ада. Потому что Христос поразил смерть, Христос победил ад. И тогда, когда его укусит смерть, она уже не имеет для него жала, она не имеет над ним власти, и человек перейдет в вечность и будет проводить эту вечность с Богом в вечном блаженстве рая. Христос говорит, что в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где я. Поэтому у верующего человека есть надежда и есть основание для радости, потому что Христос поразил смерть, потому что Христос победил ад. Я хочу проиллюстрировать эту истину следующим примером. Однажды был пожар, горел пятиэтажный дом, и вот на балкон этого дома выскочил мальчик. Он начал кричать о помощи. Но так как дом был охвачен пламенем, люди, стоящие внизу, не знали, как они могут помочь ему. И они находились в таком недоразумении, находились в смятении. Но вот вдруг один мужчина начал подниматься по водосточной трубе. Он поднялся на пятый этаж, взял на руки этого мальчика и вместе с ним благополучно спустился на землю. Все были поражены его героическим поступком, его смекалкой, его находчивостью. Но из-за того, что пламя сильно нагрело, буквально раскалило до красна эту трубу, он очень сильно обжег свои руки. После пожара оказалось, что все родные мальчика погибли в огне, и он остался круглым сиротой. И тогда этот мужчина решил усыновить его. Но когда он принял такое решение, вдруг объявился богатый дядя этого мальчика, который подал в суд для того, чтобы отсудить его себе. И вот во время заседания суда этот дядя вышел перед судьями и, обратившись к ним, начал рассказывать, что он в состоянии дать этому мальчику хорошее образование, что он затем поможет ему получить хорошую профессию, что он будет жить в прекрасных условиях, в изобилии, что он даст ему очень многое. А что ему может дать этот нищий? И тогда судья повернулся к этому мужчине и сказал ему: «А действительно, что вы можете дать этому мальчику?» В зале наступила гробовая тишина. Этот мужчина встал, и он не сказал ни слова.
но он показал судьям свои обожженные руки. Это то, что он уже дал этому мальчику. Дорогие, именно это сделал Иисус Христос. Он оставил славу небес, он сошел на эту греховную землю, он взял на себя грехи наши, беззакония наши, и он умер вместо нас на Голгофском кресте. Он взял на себя укус смерти, он взял на себя весь ужас ада для того, чтобы поразить смерть, для того, чтобы победить ад. Он взял на себя все то, что заслуживали мы. Он умер вместо нас, за нас и воскрес для нашего оправдания. И тогда, когда он явился своим ученикам, то самое первое, что он показывал им свои руки. Это то, что он уже сделал за тебя, дорогой друг. И он еще многое хочет сделать, если ты веришь ему свое сердце, если ты примешь его как своего личного спасителя, если ты попросишь у него прощения за все свои грехи, за всю свою прожитую жизнь, и изъявишь желание последовать за ним, подчинить себя ему, исполнять его волю, быть его дитем. И со своей стороны он для этого сделал все. Со своей стороны он поразил смерть, он победил ад, и он желает тебе подарить свободу. Продолжая эту тему, я хотел бы рассмотреть третье дело, которое совершил Христос на Голгофском кресте. Тогда, когда он воскликнул одно из своих последних слов «совершилось», то совершилось поражение смерти, совершилась победа над адом, и третье, что совершилось наше спасение, потому что Христос подарил нам спасение. Он не только поразил смерть, не только победил ад, но также подарил нам спасение. Как мы и прочитали, здесь написано «благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вы знаете, несмотря на то, что Христос был пригвожден к Голгофскому кресту, тем не менее, Он подарил нам спасение. Он спас нас. Он спас нас смертью Своею. Что Он сделал? Он взял на Себя вину нашу. Написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Но Христос взял на Себя вину нашу и взамен подарил нам прощение. Он взял на Себя беззаконие наше. Написано еще за сотни лет до Рождества Христова, древний пророк Исаия написал, «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он взял на себя беззаконие наши и взамен подарил нам праведность. Он взял на себя скорбь нашу». Написано в Библии «Дней жизни человека 70, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора их – скорбь и болезнь». И вот Он взял на Себя скорбь нашу, Он взял на Себя болезни наши и взамен подарил нам радость, радость вечную, непроходящую. Он взял на Себя грязь нашу. Написано, что праведность ваша, как запачканная одежда. И вот Он взял всю нечистоту нашу. Он взял на Себя все то, что мы совершали неправильно, все то, что мы делали греховное, Он взял на Себя. И взамен подарил нам свою святость, потому что Бог свят, и в Нем нет никакой неправды. Он взял на Себя проклятие наше. Написано, что проклят всякий, висящий на древе. И так как Христа распяли на деревянном кресте, то вместе с этим на Него обрушилось и проклятие. Но Он взял на Себя проклятие наше и взамен подарил нам благословение. Он взял на Себя смерть нашу, потому что мы были осуждены на смерть, потому что возмездие за грех – смерть. Но Он взял на Себя смерть нашу. Он умер вместо нас и подарил нам жизнь, и жизнь вечную. Он взял на Себя поражение наше, а взамен подарил нам победу, как мы и прочитали, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Мы видим, что Господь подарил нам спасение. Он не только поразил смерть, Он не только победил ад,
но Он подарил нам спасение, потому что в Нем мы получаем спасение и избавление от вечной погибели. Однажды в Америке, в штате Флорида, один мальчик разогнался и прыгнул в озеро. Он хотел искупаться, потому что это был жаркий день. Но он не знал, что в этом озере появился аллигатор, такой огромный пресноводный крокодил. Через несколько минут мальчик почувствовал пронзительную боль в своих ногах, потому что крокодил впился в него своими зубами. Он начал кричать о помощи. Рядом находилась его мать, которая бросилась к нему на помощь. Она схватила его за руки и начала тянуть его к себе. Несколько мгновений длилось это сражение. С одной стороны, аллигатор тянул мальчика в глубину, с другой стороны, мать тянула его на берег. По неизвестным причинам аллигатор ослабил свои челюсти, и мать смогла выдернуть своего ребенка из пасти погибели. Вызвали скорую помощь, мальчика забрали в больницу, ему сделали операцию, он остался жив, он даже мог ходить. Но на всю его жизнь на его ногах остались шрамы от зубов аллигатора. И на всю его жизнь на его руках остались шрамы от пальцев его матери, которая выхватила своего ребенка, не дала ему умереть. Вы знаете, в этой истории очень много похожего на нашу жизнь. Потому что, подобно этому мальчику, мы барахтались в этом море греха и беззакония. И, подобно аллигатору, дьявол вонзил свои зубы в наши ноги, и он пытался погубить нас, он пытался утащить нас в бездну погибели ада. Но так как этот мальчик, мы закричали о помощи, и Иисус Христос, подобно матери, протянул свои руки помощи, и Он схватил нас и вытащил нас из пасти погибели и поставил нас на путь вечный, на путь вечной жизни. Но вы знаете, в этих историях есть и разница. Дело в том, что не на наших руках и не на наших ногах, а на Его руках и на Его ногах остались шрамы нашего спасения. Потому что Иисус Христос пострадал вместо нас. Он взял на Себя укус смерти. Он взял на Себя весь ужас ада. И поэтому Он поразил смерть. Он победил ад, а нам взамен подарил спасение. Это то, что сделал Христос тогда, когда висел на Голгофском кресте, когда его руки уже были прибиты, и ноги уже были прибиты, и, казалось бы, он ничего уже больше не мог бы сделать. Но на самом деле он совершил этот великий подвиг. Он поразил смерть, он победил ад, и он подарил нам спасение. Он подарил нам вечную жизнь, вечное блаженство рая. И, дорогой друг, если ты еще не обратился к Богу, если ты еще не принял Христа в свое сердце, сделай это прямо сейчас. Иначе дьявол, враг души человеческой, поглотит тебя, он уничтожит тебя. Ты посмотри, он уже начал это делать. Ты не будешь иметь радости в жизни, не будешь иметь счастья в жизни. Ты никогда не получишь настоящую любовь, потому что все это качество Божье. Только в Боге находятся все эти блага, и Он желает подарить их тебе. Но для этого обратись к Нему, попроси у Него прощения, и Он поможет начать тебе новую жизнь. Уже жизнь вместе с Ним, жизнь с избытком, как здесь на земле, так и затем в вечности.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: И без пролития крови не бывает прощения. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Это голос непреложной истины. Ни в одном из иудейских обрядов отпущение грехов, даже формально, не происходило без пролития крови. Ни в коем случае и никаким образом грех не может быть прощен без искупления. Отсюда ясно, что вне Христа для меня нет надежды, ибо нет иного кровопролития, которое можно считать достойным искуплением за грех. В таком случае, верую ли я в Него? Действительно ли кровь Его искупления имеет отношение к моей душе? Все мы одинаково нуждаемся в Нем. Как бы ни были мы нравственны, благородны, добры или патриотичны, правило останется неизменным. В нем не будет исключений для нас. Грех не уступит ничему менее могущественному, чем кровь того, кого Бог сделал умилостивлением за грехи наши. Какое благословение, что существует этот единственный путь прощения. Зачем еще искать другого? Приверженцы формального вероисповедания не могут понять, почему мы радуемся от того, что все наши грехи прощены нам ради Христа. Их дела, молитвы, обряды приносят им весьма скудное утешение. Чувство обеспокоенности неизбежно для них, ибо они пренебрегают единственным великим спасением и стараются получить прощение грехов без крови. Душа моя, присядь и созерцай справедливость Божию, которая обязана наказать грех. Узри это наказание, полностью понесенное твоим Господом Иисусом. Упади в смиренной радости и целуй дорогие ноги того, чья кровь очистила тебя. Совесть тщетно ищет утешение в чувствах и свидетельствах. Это привычка, приобретенная нами в Египте нашего законнического рабства. Единственное лекарство для виновной совести – это вид Иисуса, страдающего на кресте. Душа всякого тела есть кровь его, гласит закон, данный в книге Левит. Так будем же уверены в том, что это душа веры, радости и всякой другой святой благодати. Сладко видеть крови реки, что Спаситель мой пролил, верой знать, что Он навеки меня с Богом примирил.

Кого ты слушаешь? Суббота. Всю ночь сеял мелкий дождь. Он то утихал, то припускал с новой силой, барабаня легкой дробью по стеклам и крыше. Затянутое серыми тучами небо неприветливо хмурилось. В доме тоже было темновато, и Лариса спала сладким сном. «Доченька, пора вставать!» — заглянула в комнату мама. «Уже половина восьмого!» Лариса потянулась, посмотрела сперва на часы, потом в окно. Если бы не первые листочки на голых ветках деревьев, то можно было подумать, что на дворе осень. 2 месяца назад в молитвенном доме начались занятия по музыке. Каждую субботу Лариса с большим желанием посещала уроки. Она мечтала научиться играть на домре, мечтала играть в оркестре народных инструментов. Лариса быстро собралась и, готовая уйти, заскочила на кухню. «Ты еще успеешь позавтракать?» — посмотрела мама на часы и, взяв ведро, пошла в сарай. В доме было еще тихо. Малыши спали. С улицы доносился слабый шорох дождя. Где-то настойчиво и требовательно кричал петух. Лариса залпом выпила кружку парного молока и торопливо вышла в прихожую. Надевая курточку, она одним глазом прочитала текст на входной двери: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Сколько Лариса помнит себя, столько помнит и этот текст, и доброе правило их семьи: без молитвы не выходить из дома. Она немного отступила от входной двери, закрыла глаза и прошептала: «Господи, сохрани меня сегодня, помоги научиться хорошо играть на домрочке, храни папу на работе, маму дома, братиков и сестричек. Аминь». Открыв глаза, Лариса почему-то посмотрела вверх и увидела на полочке мамин зонтик. Тот самый, который ей очень нравился. Одно мгновение Лариса стояла в нерешительности. Она знала, что брать новый зонтик нельзя. Совсем недавно Лариса баловалась и сломала хороший зонтик, поэтому мама запретила ей брать новый. «Ничего с ним не случится», — подумала Лариса. Подпрыгнув, она схватила зонтик и быстро вышла на улицу. Отойдя подальше от дома, Лариса стянула с зонтика чехол и нажала на кнопку. Зонтик щелкнул и раскрылся. Полюбовавшись нежно-голубым куполом, девочка подняла его над головой. По туго натянутой ткани застучал дождь. Этот монотонный звук отзывался в ее сердце беспокойством. Лариса старалась успокоить себя тем, что будет обращаться с зонтиком аккуратно и потом незаметно положит его на место. Когда Лариса вошла в дом молитвы, по одежде на вешалке поняла, что пришла последняя. Тут только она вспомнила, что в эту субботу их просили прийти на полчаса раньше. Поставив домру в угол, Лариса поспешила сложить зонтик. Послышался звонкий щелчок. Вдруг откуда-то выскочила пружинка и, несколько раз подпрыгнув, забилась в угол. Ларису обдало жаром. Зонтик не складывался, несколько спиц упрямо торчали в разные стороны. Лариса разочарованно положила зонтик на стол. В зале уже шла сыгравка, так что нужно было поторапливаться. На занятиях Лариса никак не могла сосредоточиться. Мысль о сломанном зонтике не покидала ее.

«Может, дедушка исправит эту поломку?» Вдруг вспомнила она маминого отца, мастера на все руки, и оживилась. «Тогда никто ничего не узнает». После занятий, не дожидаясь подружек, Лариса поспешила к дедушке с бабушкой. Только бы они были дома. «Дедушка, посмотри, это можно починить?» Лариса впорхнула в прихожую, радуясь, что видит дедушку. Он неторопливо надел очки и принялся рассматривать зонтик. «Его можно починить?» — нетерпеливо переспросила Лариса. «К сожалению, я ничего не могу сделать», — медленно сказал дедушка и посмотрел на внучку поверх очков. «Может, в мастерской и смогут отремонтировать, а я не могу». У Ларисы задрожали губы, из глаз готовы были брызнуть слезы. «Что же теперь делать?» — думала она. На память ей пришли папины слова. «Плоды греха очень горькие». Лариса уже и сама поняла, что непослушание не принесло ей ничего, кроме горечи. Она попрощалась с дедушкой и побрела домой. По-прежнему сеял дождь. Он мелкой прохладной пылью обдавал разгоряченное лицо провинившейся девочки. В нерешительности постояв у калитки, Лариса вошла во двор, поднялась на крыльцо. «И зачем я взяла этот зонтик?» — горевала она. Войдя в дом, Лариса услышала звон посуды. Из кухни доносился приятный запах борща. «Вот и Лариса пришла!» — улыбнулась мама, выглянув из кухни. «Проходи скорее, вместе будем обедать!» Через несколько минут дети оживленно и весело застучали ложками. Лариса ела молча, не поднимая глаз. Даже любимый мамин борщ не радовал ее. «Ты опоздала на занятия?» — спросила мама, заметив что-то неладное. Лариса кивнула, все так же не поднимая глаз. «Тебя спрашивали сегодня?» «Нет». Ларисе казалось, что мама уже знает о ее непослушании, но сказать о себе правду она стыдилась. Скрывать свой поступок было еще страшнее. Все равно, рано или поздно мама спросит, кто брал зонтик, и расскажет об этом папе. А потом что? После обеда Лариса задержалась на кухне. «Мама, я сломала твой зонтик», — призналась она. «Прости меня». Несколько секунд мама молчала. «Очень жаль, что ты так сделала», — сказала она затем. «Ты снова баловалась?» Лариса заплакала. «Нет, я просто спешила, и какая-то пружина выскочила. Прости меня за непослушание. Я даже не спросила у тебя разрешения». «Мне хочется, чтобы ты запомнила этот урок», — сказала мама, выслушав дочь. «Непослушание — это большой грех. Библия приравнивает его к волшебству. Нам всем надо быть послушными. Дети должны слушаться родителей, а родители — Господа. Послушание тебе понадобится до самой старости, и если сейчас научишься слушаться, жить будет гораздо легче».

Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».

Глава 21. До свидания не значит прощай. Май, 1977 год. Мама и отец не виделись друг с другом 40 лет. Она сказала ему «до свидания» перед тем, как задвинулась дверь вагона в тот июньский день 1938 года. Сердце ее рвалось за ним, когда она стояла под дождем и смотрела, как поезд исчезает за поворотом. Почти 20 лет с тех пор, как немцы вторглись в Советский Союз, и до нашего отъезда в США она ничего не слышала о своем муже. Она не знала, жив он или мертв, на свободе или в тюрьме. В этой темной полосе отчаяния она жила надеждой, что когда-нибудь она снова увидится с ним. Затем пришло известие, что он жив и живет в Дружковке. Она общалась только лишь с помощью писем. Холодная война диктовала свои законы, и мама с отцом не смогли встретиться и воссоединиться. Еще 20 лет она прожила, не зная, увидит ли его когда-нибудь вновь. И так они жили, зная, что его супруг жив, но никто из них не в состоянии был преодолеть политическую пропасть, которая была больше, чем географическое расстояние между Москвой и Вашингтоном. Что делать супружеской паре в таких трагических обстоятельствах? Не написано учебников, которые помогли бы людям справиться с огромными политическими проблемами. Они были всего лишь двумя людьми из миллионов, жизнь которых круто изменилась после Второй мировой войны. Что могли они сделать? Отец нашел женщину, которая дала ему кровь, заботу и стала ему другом. А мама поняла, что отец сделал самый лучший выбор в той ситуации. Совсем недавно маме представили одного вдовца, русского эмигранта Петра, который был также одинок и нуждался в поддержке. Они могли утешать и заботиться друг о друге. Поэтому в 1974 году, после 35-летнего одиночества и безрезультатного ожидания, мама вышла замуж за Петра. Хотя она много об этом и не говорила, я чувствовала, что это скорее брак, основанный на взаимном удобстве, чем на любви. И вот теперь свершилось невероятное. Был май 1977 года. Отец находился в Пенсильвании и жаждал встретиться с мамой. Все мы думали о том, как это произойдет. Любит ли еще мама отца? Любит ли еще отец маму? И если да, то что он почувствует, когда увидит ее с другим мужчиной? В парадную дверь постучали. «Мама с Петром приехали», — объявила Энн. Они вошли в дом. Я смотрела на лицо отца. Он поднялся со своего кресла. Отец выглядел спокойным и уравновешенным. Мама прямо посмотрела на отца, и он молча посмотрел на нее. Никто не мог оторвать от них глаз. Они просто стояли и смотрели друг на друга. Осталось ли что-нибудь от прошлого? Никто не сказал ни слова. Все затаили дыхание. О чем они думали в этот момент? Что видели они? Что вспоминали они при этом? Любит ли он ее до сих пор? Не безразличен ли он ей? Стояла мертвая тишина. Никто не осмеливался сказать ни слова. Это была самая длинная минута в моей жизни.

Медленно они пошли навстречу друг другу. «Здравствуй, Маруся», — сказал он. «Здравствуй, Федя», — ответила она. Они вежливо пожали руки. Затем мама представила Петра, который стоял позади нее. «Это мой муж, Петр Иванович». «Федор Филиппович», — сказал отец, представляясь. Отец не отрывал глаз от мамы, пока семья приветствовала ее и Петра. Затем он медленно покачал головой. Все прошло. Повернулся и пошел к своему креслу. Что означали эти слова? Значило ли это, что прошла ее былая красота? Или что годы украли у них любовь? Была ли это встреча с сердечной болью или радостью? Или же это было и тем, и другим? Я могла только строить предположение о том, что, наверное, эти слова подводили всему итог. Их счастливая совместная жизнь была расколота, и вернуть ее не представлялось теперь возможным. Обстоятельства изменились, и прошло слишком много времени.

Энн приготовила замечательный ужин. На столе стоял борщ с хорошим мясом, самые разные сорта хлеба, мясо для закусок, салаты и торт. «Это поистине благословенная Богом страна», — сказал отец. «Посмотрите на это изобилие еды. Многие там, у нас дома, мечтали получить хотя бы часть этого». За столом Энн произнесла: «Давайте будем радоваться и отметим возвращение нашего отца из мертвых. Дай Бог тебе здоровья, отец!» Все присутствующие присоединились к тосту, затем я коротко помолилась, и мы уселись за стол. Изобилие блюд напоминало отцу о жесточайшем голоде на Украине в 30-е годы. «Помнишь, как мы нашли одну картофелину?» — спросил отец у мамы. «Думаю, что она свалилась с грузовика. Мы тогда посчитали, что она свалилась с неба». Мама улыбнулась. На мгновение она вновь стала молодой женщиной, вспоминающей с нежностью о том случае. «Да, помню. Мы решили не варить ее и съесть так. И я требовала, чтобы ты первый откусил от нее. Будучи джентльменом, я настаивал, чтобы ты откусила первой». Смешно, правда? Двое умирающих от голода людей спорят о том, кому первому откусить от сырой картофелины. После ужина все собрались вокруг отцовского кресла. Сначала мы неловко переговаривались, не зная, о чем завести разговор. Через несколько минут такого разговора мама спросила: «Федор, как поживает мой брат Алеша?» «У него все хорошо», — ответил отец. «Я вижу с ним практически каждый день. Мы с ним друзья и часто разговариваем о таких вещах, о которых я ни с кем более поговорить не могу. Он — мое единственное связывающее звено с прошлым. Он — редкостный друг, кому можно доверять и знать, что все, о чем ты скажешь, не отправится дальше. В России друг, которому можно было доверять, представлял из себя огромное сокровище», — отец продолжал. «Я вижусь также и с дочерьми Алеши. Они все живут поблизости». «А что случилось с Пашкой?» «Она умерла где-то 10 лет тому назад, а дочь ее до сих пор живет в том же самом доме». Маму эта новость огорчила. «Пашка много сделала для нашей семьи». Обращаясь к детям, она продолжила: «Мы с отцом поженились в 1920 году и венчались в православной церкви. После свадьбы мы пригласили на торжество всех наших родственников и затем переехали в дом к Пашке. У нее была свободная комната, и мы были очень этому довольны, потому что ее дом находился близко от всех наших знакомых и родных. Энн родилась в доме у Пашки в 1921 году. Пашка позволила нам жить там, пока мы с братьями не построили дом через ручей, тот, в котором родилась ты, Эммочка». Я вступила в разговор. «Мама, это Пашка принесла мне тогда зимние ботинки?» «Да, я обменяла эти ботинки на сушеные фрукты. Тебе так хотелось поиграть на снегу, что Пашкины ботинки оказались как нельзя кстати». Я заметила, как печалью подернулось лицо отца, когда он слышал о той бедности, в которой приходилось жить его семье, пока он находился в тюрьме. Он в первый раз слышал историю с моими ботинками. Затем мама сказала: «Пашка помогла нам, когда немцы пришли в нашу местность. Мы прятались у нее в погребе». «Действительно, Пашка была самым верным другом нашей семьи», — добавил отец. Энн улыбнулась и сделала предложение: «Может быть, не стоит вспоминать только грустные времена? Прошлые страдания стоит оставить в покое. Зачем вспоминать о боли, когда у нас теперь такая радость? Все мы впятером до сих пор живы и теперь собрались вместе через 40 лет. Это же чудо, что ни один из нас не пропал. А теперь отец принял Христа в сердце, как и все мы». Отец подхватил: «Как еще мог Бог доказать свою любовь? Можно ли стать мне еще богаче?»
Про себя я подумала о том, как хорошо было бы, если бы отец с мамой могли поговорить наедине. Вспоминая эти мгновения, я думаю, о чем могли они разговаривать друг с другом наедине без свидетелей. Но этого нельзя было сделать, пока Петр был здесь. Задний двор дома сестры был самым удобным местом для того, чтобы побыть в тесном кругу семьи. Это была зеленая лужайка, укрытая с трех сторон деревьями. Мама с Петром приходили сюда после обеда каждый день и оставались на целый вечер. Каждый вечер отец собирал всю семью под навесом и читал из Писания. Я открывала Новый Завет и рекомендовала к прочтению разные отрывки. Слова Христа приобретали для меня новую силу, когда я слушала, как их читает отец. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить или погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня – если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». После этого отрывка отец остановился и посмотрел на всех нас и сказал: «Понимаете ли вы, что мы все будем в вечности с Иисусом? Мы уже не будем разделены расстоянием, войной или террором». Мы кивнули в знак согласия. Думаю, что это было свидетельством для моей мамы, что отец стал преображенным человеком. Потому что, когда он страстно читал из Писания, она увидела в нем новый свет. Прошла только лишь неделя с тех пор, как он попросил Господа Иисуса Христа войти в его жизнь. Но Бог уже работал в его жизни. Мама увидела это, и это было ярким доказательством для всех нас, что Евангелие истинно и действенно. Мой племянник, старший сын Энн, пришел вместе со своей женой, которая сыграла несколько гимнов на пианино. Мы подхватили песни. Хотя отец и не мог петь, он наслаждался музыкой, притопывая ногой и печально улыбаясь. «Давайте споем рождественские песни для отца», — предложила Энн. «Он не знает, что мы поем, когда празднуем рождение Христа». «Но сейчас же май!» — засмеялся кто-то. «Все же нам показалось, что это отличная идея». «Отец, ты знаешь, что такое Рождество?» — спросила я. «Да, я слышал об этом много лет назад, когда работал учителем. Я помогал своим ученикам ставить представления и разучивать песни к этому празднику, пока это все не запретили». Мы праздновали Рождество в мае и пели «Тихую ночь», «Радость для мира» и многие другие песни. После этого отец спел нам печальную русскую песню о человеке, который находится на закате своих дней и желает пожить на земле еще немного. Когда я смотрела на отца и слушала его, мне казалось, что он похож на раненого человека, который с тоской и болью взывает к людям. Каждое слово отражалось на его лице. Казалось, он пел известную негритянскую духовную песню. «Никто не видел моих страданий, никто не видел, только

Внешне на семейном торжестве он выглядел веселым. Эта же песня позволила заглянуть ему в сердце. Он был такой талантливый человек, так хотел жить во всей полноте этой жизни, но был этого лишен. Мама тихонько подпевала отцу, придавая звучанию большую гармонию. Когда песня закончилась, Энн заметила: «Будучи молодыми, мы постоянно пели. Мы собирались все вместе с гитарой и здорово проводили время». «Да», — согласился отец. «Люди сидели летом рядом со своими хатами и пели. По вечерам и выходным дням мы сидели и пели народные песни и сочиняли новые». Он посмотрел на Энн. «Доченька, у тебя был красивый голос. Ты до сих пор поешь?» И Энн спела старинную песню о красавице Соловушке, сердце которой было разбито от ушедшей любви. Мне пришла в голову мысль, что эта песня и песня отца очень хорошо описывают историю жизни мамы и отца. Я почувствовала, как у меня замирает сердце. Мне хотелось остановить это мгновение, чтобы можно было бы отправиться на 30 лет назад и побыть вместе с отцом. Мне хотелось быть достаточно взрослой, чтобы знать его, и достаточно юной, чтобы сидеть у него на коленях и по-детски ощущать его любовь к дочери. Я хотела услышать, как он читает стихи, которые он написал, или поет украинскую песню, или рассказывает мне сказку. Мне хотелось сидеть в кругу всей семьи, сидеть рядом с ним и петь вместе с ним. Я не имела этого и поняла всю ценность того, что я упустила, только сейчас. Я уверена, что брат тоже испытывал сильную боль. Томас всегда сидел рядом с отцом в доме у Энн. На глазах у него были слезы, когда он слушал о том, что пришлось пережить отцу. Я не могла сказать с точностью, но думаю, ему очень не хватало радости общения с отцом. Перед тем, как закончилась та неделя, мы собрались все вместе на заднем дворе, чтобы сняться для первой и единственной фотографии всей семьи Василенко. Мама с отцом стояли рядом. Отец нежно обнял маму за талию. Это был момент счастья и горечи. Каким красноречивым был этот жест, выразивший трагедию двух людей, оторванных друг от друга жестокой войной и разведенных в разные стороны обстоятельствами, которые невозможно уже было изменить. Теперь, когда они стояли вместе, я видела, что они до сих пор испытывали друг к другу глубокую привязанность и любовь. После того, как был сделан снимок, отец обратился ко всем нам. Видеокамерой мы сняли разрывающий душу сюжет. Он начал: «Мои дорогие дети!» Затем разрыдался. Через минуту он продолжил: «Живите в мире! Хорошо относитесь друг к другу!» Я обняла отца и сказала: «Я люблю тебя!» Он внимательно посмотрел на меня и ответил: «Я не просто люблю тебя, я обожаю тебя. Я почти поклоняюсь тебе. Ты открыла мне глаза, и я теперь чист, как ангел». Затем он поднял свою трость вверх и радостно прокричал: «Слава Богу!»

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки. Я благодарна Господу, что Он подарил нам еще одну встречу в этой радиопрограмме. В наших прошлых передачах мы уже не раз с вами говорили о Библии, Слове Божьем. И наша сегодняшняя передача тоже об этом. Получал ли ты когда-нибудь, дружок, письмо, адресованное лично тебе? Может, у тебя есть друг или подруга, с которыми ты переписываешься, и ты уже по конверту можешь определить, от кого это письмо? Тебя интересует содержание письма, и поэтому ты прочтешь его от начала до конца. Так дело обстоит и со многими людьми, которые начинают читать Библию. Они вдруг замечают, что Бог говорит именно с ними, как будто Он лично им написал письмо. Так было и много лет назад, когда в России у власти были атеисты. В одном из московских театров шло представление, в котором высмеивали христианство. По ходу пьесы артист должен был прочесть несколько стихов из Нового Завета и затем выбросить книгу. Он прочитал первые два стиха из пятой главы Евангелия от Матфея. Но вместо того, чтобы швырнуть книгу, он стал читать дальше. «О плачущих, которые утешатся, и о голодных, которые насытятся, потому что ищут правды». В зале театра воцарилась мертвая тишина, так как запрещено было признавать существование Бога. Тронутый до глубины души, артист прочел всю пятую главу, состоящую из 48 стихов, и после короткой паузы воскликнул: «Господи, помяни меня, когда придешь в царство Твое!» Этот человек не думал о том, что его ожидают большие неприятности. Он увидел: Бог Библии – живой Бог, и говорит в этот момент через свое слово. В одной детской христианской песенке есть такие слова: «Библию читай каждый день и молись каждый день, если хочешь расти». Хочешь ли ты этого тоже? Тогда начни это делать с сегодняшнего дня регулярно.

Как вы думаете, ребята, достаточно ли просто читать Библию? Конечно, нет, потому что Слово Божье учит и жить по воле Бога. Если мы покупаем какой-нибудь прибор или аппарат, ну, к примеру, стиральную машину, мы можем ее испробовать, нажимая на все кнопки, до тех пор, пока ничего больше функционировать не будет. А можем сначала прочитать инструкцию. Это не так интересно, но поможет избежать поломок. Имеется ли какая-нибудь инструкция для твоей жизни? В Библии есть такой стих: «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему» – Псалом 118, 9 стих. Слово Божье хочет предостеречь нас от разрушения нашей жизни. Бог через свои заповеди хочет помочь нам найти правильный путь, чтобы мы шли по нему. Когда зимой на речке замерзает вода, и родители тебя предупреждают: «Не ходи по льду, так как лед тонкий», ты можешь пренебречь их предупреждениями и все равно пойти. Только тогда не удивляйся, если лед под тобой треснет. Многие люди не слушают Божьих предупреждений и не понимают, почему их жизнь полна трудностей. Не хочешь ли ты, дружок, лучше довериться Божьему водительству?

Слушайте, слушайте, дети, что разузнать я смогла. В мире раскинуты сети, сети неверия и зла. В них даже взрослых немало, трудно так выбраться им. Как же спастись от них малым, детям наивным, простым? Надо ходить, я узнала, дальше от грешных дорог, и сохранить тогда малый. В мире великий Бог –

0: А сейчас, ребята, я вам расскажу одну историю, которая называется «Замурованная Библия». Примерно 140 лет назад, когда еще не было Сент-Готтардского туннеля в Швейцарии, все путешествующие из Италии в Швейцарию и обратно должны были преодолевать пешком Сент-Готтардский перевал. Часто люди путешествовали группами. Однажды группа каменщиков из окрестностей Лугана отправилась на заработки. Среди них был и Антонио. По пути он разговаривал с пожилой женщиной, которая рассказала ему об Иисусе Христе. На прощание женщина предложила ему в подарок Библию в кожаном переплете. Он взял ее, но читать не читал. Прибыв в Гларус, Антонио устроился на работу в организацию, строившую большой дом. Штукатуря стенку, он увидел дыру, которую нужно было замуровать. Тут он вспомнил о Библии, лежавшей в его мешке с одеждой, и сказал своим друзьям: «Ребята, у меня идея! Давайте сыграем шутку! Вот у меня Библия, я засуну ее в эту дыру!» Библия с трудом вошла в отверстие. При этом был слегка поврежден переплет.
1: «Ну вот, теперь отверстие закроем раствором и посмотрим, сможет ли сатана вытащить оттуда Библию», — сказал Антонио.
0: Несколько недель спустя Антонио вернулся через горы к себе на родину. В мае 1861 года в Гларусе случился большой пожар. 490 зданий сгорели дотла. Весь город представлял собой чуть ли не сплошные руины, но люди хотели заново отстроить его. Одному мастеру-каменщику из Северной Италии, его звали Йоханнес, дали поручение обследовать почти новое, частично обвалившееся при пожаре здание. Он стал обстукивать молотком сохранившиеся стены, и вдруг в одном месте выпал кусок раствора. К своему удивлению, Йоханнес обнаружил книгу, замурованную в стену. Он вынул ее. Это оказалась Библия. Странно, как она сюда попала? Йоханнес начал в свободное время читать Библию. Правда, он многого не понимал, только кое-что в Евангелиях и Псалмах. Читая их, он научился молиться. Но если кто-то искренне ищет, тогда Бог приходит к нему на помощь. Прошло немного времени, и Йоханнес понял, что он грешник, но Бог любит его и прощает ему грехи через веру в Иисуса Христа. В свободное время Йоханнес продавал в деревнях Библии. Так он и попал в края, где жил Антонио. Там, на ярмарке, Йоханнес поставил стенд с Библиями. Мимо проходил Антонио. Остановившись у стенда, он сказал:
1: «О, Библии, мне они не нужны. Мне достаточно пойти в Гларус, там у меня есть Библия, замурованная в стену дома. Интересно, может ли кто-нибудь вытащить ее оттуда?»
0: Йоханнес серьезно посмотрел на молодого мужчину. Он сразу все понял и сказал:
2: «Будьте осторожны, молодой человек. Насмехаться нетрудно. А что вы скажете, если я покажу вам эту Библию?»
1: «Вы меня не проведете», — ответил Антонио. «Я сразу узнал бы ее, ведь я ее пометил. Я остаюсь на своем. Никто не вытащит ее из стены».
0: Йоханнес достал Библию и спросил:
2: «Вы видите метку?»
0: Антонио онемел от удивления, увидев поврежденную Библию. Йоханнес продолжил:
2: «Видите, это сделал Бог. Он сделал это, чтобы вы увидели, что Бог жив».
3: Рассвирепев, Антонио крикнул своим товарищам:
1: «Ребята, идите сюда! Что этот мужик делает здесь со своим библейским стендом?»
0: Через несколько секунд весь стенд Йоханнеса был опрокинут. Самого Йоханнеса избили. а Антонио с дружками, затерявшись в сбежавшейся толпе, скрылся из виду.

тех пор Антонио становился все более враждебным к Богу. Однажды, в очередной раз напившись на работе, он упал с лесов высотой в 17 метров. Его увезли с тяжелыми травмами в больницу. Об этом услышал Йоханнес. Он послал больному букет цветов и позже посетил его в больнице. Хотя любовь, оказываемая Йоханнесом Антонио, произвела на него сильное впечатление, он вел себя неприязненно. Йоханнес посещал его каждую неделю и постепенно, сначала от скуки, а потом из пробуждающегося интереса, Антонио стал читать Библию, оставленную ему Йоханнесом. Однажды Антонио прочитал в 12 главе послания к евреям: «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним». Это подходило к его несчастному случаю. Антонио продолжал читать, и Слово Божье, способное разбивать скалы, начало действовать в нем. Он осознал свою вину и признал ее перед Богом. Антонио стал новым человеком. Правда, выздоровев, он уже не мог заниматься прежней работой, но он нашел работу полегче, а позднее женился на дочери Йоханнеса. Антонио давно умер. Но Библия, которую он когда-то замуровал, является самой прекрасной семейной реликвией его потомков.

Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло очень быстро к концу. Тема о Библии неисчерпаемая, и я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться к ней. А я вам оставлю пожелание: читайте ее каждый день, вникайте в нее и исполняйте ее. И пусть Бог вам в этом поможет. А мне осталось вам сказать до свидания, до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко.
1: Мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810.

Братья и сестры, откройте, пожалуйста, послание к римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, сыны Божьи». Тема сегодня у нас «Три водительства или чем, или кем ты водим?». Сегодня мы будем с вами говорить о разных формах водительства в нашей жизни. Возможно, каждый человек думает об этом по-разному, и может кто-то считает, что вообще я никем абсолютно не водим. Но Библия утверждает, что люди делятся на две части. Есть рабы греха, есть рабы праведности. Так утверждает Библия. И мы увидим на основании Библии, что люди все-таки водимы. Первое, люди водимы различными похотями. Ходят по ведению очей своих. Второе, люди, водимые сатаной, и формы эти различные. Третье, грешники ведут пагубные ереси и будут водить в заблуждение окружающих и в обольщение. Четвертый момент, люди, водимые Духом Святым. Эти тоже формы разные. И пятый момент, поговорим о том, как грешники повели Христа, Бога, на распятие. Люди водимы различными похотями. Давайте вначале дадим определение, что такое похоть. Словарь говорит: извращенные греховные желания развращенного сердца, влекущие ко злу, ко греху. Или неестественные движения души, обнаруживающие ее греховную болезнь. Библия утверждает, что люди, которые не знают Бога, они очень часто водимы своими похотями. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 6 стих. В начале с 1 стиха говорится о том, что знай, что в последние дни наступят времена очень тяжелые. И дальше говорится, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы, горды, надменные, родителям непокорные. И там говорится о том, что многие люди будут в это время иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть получается, что в наши дни, Библия утверждает, тяжелое время, и люди будут, первое, самолюбивы, влюблены в себя. И вот смотрите, что сказано в 6 стихе 3 главы. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями». Вы заметили? Здесь говорится о группе людей, которые утопают во грехах. И эти люди водятся различными похотями. Эти люди, которые утопают во грехах, чаще всего и не ощущают, что они живут во грехах. Почему? Потому что пока Дух Святой не коснется нашего сердца, мы даже иногда не осознаем свою греховность. Мы хорошо видим греховность других. Это возмущает нас. Но относительно нашей греховности, внутри нас мы всегда находим адвокатов, которые подсказывают нам, что мы не так уж и греховны. Вокруг нас намного хуже люди живут. Намного неправильнее люди живут. Давайте посмотрим перечень похотей. Посмотрите, пожалуйста, послание к Галатам, 5 глава с 19 стиха. Мы просмотрим 3 стиха. «Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство». Непотребство – это гнусный разврат. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство» и тому подобное. И здесь святой Павел говорит такие слова: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». Посмотрите второй список похотей, которые живут в человеке, не знающем Бога. Это послание к римлянам. Откройте, пожалуйста, первую главу с 21 стиха по 32 стих будем читать. «Они, люди, ушедшие от Бога,
исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти. Кстати, о зависти. Женщины, как вы реагируете, когда идете по городу и видите более красивую женщину и лучше одета, чем вы? Мужчины, как вы реагируете, когда видите мужчин, которые имеют лучшие автомобили, чем вы? Исполнены зависти. Это страшное чувство, которое привело многих людей к страшным грехам против ближних своих. Вы никогда не думали, что зависть живет во многих сердцах? Я как-то думал над этой проблемой. И мне кажется, что мы живем в такое время, когда многие не любят ни умных, ни красивых, ни богатых. Люди не любят, кто более успешен, чем они. Если зависть в твоем сердце – это похоть. И эта похоть приведет тебя в ад, ты должен понимать это. Во-первых, эта похоть в твоей жизни устроит ад. А после смерти ты пойдешь в ад. Убийство. Женщины. Все женщины, которые делали аборты. Знаете ли вы, что это убийство? И если вы не раскаялись в своих грехах, вы будете судимы Богом. Потому что каждый аборт – это убийство. И вы ответите за это. Так говорит Библия. Далее. Распри, обманы, злонравия, злоречивы, клеветники – богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. И дальше интересная мысль, вдумайтесь. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих их одобряют. Вот это и есть дно греха. Делающих одобряют. Сам живет греховной жизнью, видит, что другой греховной жизнью живет, внутри себя понимает, что это неправильно. Но когда человек опустился на дно греха, он и в других грех одобряет. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей, восторгайтесь».

греховная красота с мужчины делает раба. А что бывает, когда христианин не удаляется или человек не удаляется от похотей? Вы заметили, что здесь говорится «удаляйся», то есть решительная воля должна быть. Я этого не буду делать. Давайте рассмотрим один случай, описанный в Евангелии. Речь идет о корыстолюбии. Мы перечислили десятки грехов, похотей. Можно их перечислить, конечно, и больше. Но мы не будем говорить там подробно о блуде, о пьянстве, о лукавстве или лжи. Это тоже богатейшая пища для размышлений. Но поговорим о корыстолюбии. Во-первых, в основании любой похоти лежит эгоизм. Я хочу этого. Думай о себе, потому что однажды человеку положено умереть, а потом суд. Ты и я станем перед Богом. Это свидание ты не отменишь. Ты можешь не прийти в церковь. Ты можешь, послушавши это, больше никогда не захотеть слушать это. Это другое дело. Но отменить встречу с Богом ты не сможешь. Тебе надо будет встретиться с Ним и отдать отчет, как ты прожил жизнь. Итак, история о корыстолюбии. Вы откройте Деяния апостолов. Есть такая пятая книга в Евангелии. Пятая глава. Просмотрите с 1 по 11 стих, а я немного прокомментирую. Там история такая описана. Чита, Анания и Сапфира продают имение свое. Никто их не заставлял жертвовать в первоапостольскую церковь. Там было такое, люди жертвовали в первоапостольскую церковь деньги, в общем, материальные ценности, а апостолы раздавали бедным. Это было уже в первом веке. И они раздавали бедным, вдовам раздавали, неимущим. И эта чета продает имение свое. Они что решили? Продали за определенную сумму, и Анания, муж, принес деньги к ногам апостолов и стал утверждать, что это вся цена имения. И вот апостолы ответ. Хотя они с женой обманули. Они только часть денег принесли. Эти деньги апостолам абсолютно не нужны были. Но грех состоял в обмане. Вот послушайте, что святой Петр говорит. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего же ты положил в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». Проблема в корыстолюбии и во лжи. Человек лжет, пытаясь выглядеть более лучше. Анания, а позже его жена, лгущая жена, были поражены смертью. Бог поразил их смертью. Вот отношение Бога к грехам нашим. Помните выражение, кто хоть однажды прочитывал Евангелие? Возмездие за грех – смерть. Смотрите, что Иаков говорит. Тоже интересная мысль. Первая глава, 15 стих. «Похоть же, зачавши, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть». Похоть, корыстолюбие – это древний грех. Можно вспомнить историю, которая описана в книге Иисуса Навина. Это было где-то 3000 лет назад. Был человек по имени Ахан. Он был начальник в Израиле. Евреи ушли с Египта, они там были рабами. Бог вывел их, они пересекли Иордан. И Бог помог им взять город Иерихон. И Иисус Навин, начальник, говорит строжайшее слово. «Ни в коем случае не берите ничего из заклятого в Иерихоне. Ни золота, ни серебра, ничего не берите, потому что оно под заклятием». Ахан зашел туда, посмотрел, золото лежит, серебро лежит, синарские одежды лежат. Он взял это все, спрятал. И после этого Бог поразил Израиль, они проиграли битву, потому что грех был в Израиле. В конце концов, Дух Святой открыл грешника, и не только он погиб, но и семья его погибла. Грех корыстолюбия очень многих погубил. Подумай. Или, например, такая похоть, Самсон. Это судья Израиля. Тоже история где-то 3000 лет назад. С молодости этот великолепный человек, Бог его наградил большущей силой. Он выигрывал все сражения. Но у него с молодости была одна страсть, одна похоть.
женщина.

И у него было их несколько. Ситуация складывалась таким образом. Он был судья Израиля, сила Божья не отходила от него. И даже он, когда нашел в Газе, город такой, одну блудницу, и был с этой блудницей, он вышел и ворота снял и ушел с этого города. То есть сила Божья не отступила от него. А потом он попал в руки Далиды. Эта блудница была, которая и погубила его. Его проблема была похоть. Мужчины, подумайте, дешево грешить не получится. За каждый грех ты и я дадим ответ. Ты должен понимать это. Ты можешь успокаивать себя. Ты можешь сказать себе, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Ничего страшного. Роды перед нами умерли, ничего страшного. Никто оттуда не приходил и не сказал, что есть ад. Библия говорит, что есть ад. Бог говорит, есть ад. Книга Экклезиаста. Молодые люди, вслушайтесь. 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей». И да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Бог приведет тебя на суд. За непочтение к родителям Бог приведет тебя на суд. За наркотики, за тайные пьянки, за блуд, за порнографию, за воровство. За все. Бог приведет тебя на суд. У тебя есть возможность покаяться и примириться с Богом, чтобы были прощены тебе грехи. Если это ты не сделаешь, то придет момент, когда ты встанешь перед Богом, и ты вспомнишь, что у тебя была возможность покаяться в своих грехах, примириться с Богом, но ты пренебрег этим. Хорошо думай, потому что Христос говорит, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Что пользы? Будешь иметь все. 80, 90, и все закончилось. И душа перед Богом. Вспомним, молодые люди, историю блудного сына. Евангелие от Луки, 15 глава. С 11 по 32 стих просмотрите. А я прокомментирую. В общем, история такая. У одного отца было два сына, старший и меньший. Ну и меньший однажды подошел к отцу и говорит, давай мне часть имения сейчас, при жизни, я хочу уйти от тебя. Но отец дал ему. Ну и было много денег, он пошел в дальнюю страну. Его девиз был следующий. Дайте мне деньги, свободу и греховные удовольствия. Не мешайте мне жить. Он пошел туда. Пока деньги были, кутил, пьянствовал, блудил. У денег есть одна неприятнейшая черта. Они заканчиваются. И у него закончились деньги. Как только деньги заканчиваются, друзья куда-то деваются. Друзья, многие, которые считают себя друзьями, слетаются только на деньги. А потом вдруг они куда-то деваются. Так и случилось с блудным сыном. И потом... Голодный, в оборванных одеяниях он начал искать работы. Никто работу ему не давал. Нашел там пасти свиней. Для еврейского молодого человека это ужас. Пасти свиней. Ниже уже ничего не придумаешь. И он сидел там и думал. И думал, думал. Все было. Жил у отца. Были деньги. Расточил все. Похоти, различные похоти терзают юность. И теперь молодой человек сидит у свиного корыта. И он вспомнил, пришел в себя и вспомнил, что у него есть отец. Пошел, покаялся. Итак, первая мысль. Люди, которые водятся похотями. Подумай серьезно, подумай о себе серьезно, потому что ему дадим отчет. И при том, что еще там святой Павел говорит, каждый за себя будет давать отчет. Я не буду давать отчет за вас, вы не будете давать отчет за меня. Каждый за себя будет давать отчет. Вы уже обратили внимание на слово «каждый»? Это значит, что обязательно все, кто находится на этой земле, все дадут отчет за себя. Как ты прожил жизнь эту? Вторая мысль. Люди, водимые сатаной и его бесами. Поговорим об Иуде Искариоте. Он был из города Кариот, а отсюда Иуда Искариот. Был избран Иисусом в апостолы.
один из 12. Вместе с другими апостолами проповедовал Царство Божье и говорил людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божье». Он призывал грешников к покаянию. Бог через него исцелял людей больных. Иуда изгонял бесов. Об этом можно просмотреть, открывши Евангелие от Марка, 6 глава, 12 и 13 стих. Иуда носил денежный ящик для пожертвований. На служение Христа и апостолов жертвовали люди. И он воровал. Вот этот момент очень важный. Религиозная личность с воровством. С одной стороны, он служит людям, а с другой стороны, он вор. И вот этот грех воровства и служения Богу в нем сочеталось до времени. А затем, во время вечери, дьявол вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту предать его Христа. У Луки еще сильнее сказано. Евангелист Лука, 22 глава, с 3 по 6 стих. Об этом же. «Вошел сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 12. Он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать Иисуса. Они обрадовались, согласились дать ему денег. Он обещал и искал удобном времени, чтобы предать его им не при народе». Вторая мысль. Люди, которые водятся сатаной. Смотрите, что получилось. Он жил во грехах, этот Иуда, а потом наступил момент, когда сатана вложил в его сердце, апостол Лука говорит, вошел в него сатана. И он теперь уже ведомый сатаною. Он пошел и за 30 серебряников продал Иисуса Христа. Посмотрите 22 главу Евангелия от Луки, 47 по 54 стих. Тут описано само предательство. Иуда привел народ в Гефсиманский сад, где был Иисус с учениками, и подошел ко Христу, и тот ему сказал, Христос ему говорит, 48 стих, «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Иногда целованием предают. Иуда сделал именно это. Позже евангелист Матфей рассказывает, что Иуда, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, бросил серебряники в храме, вышел, пошел и удавился. Ну и здесь тоже богатейшая пища. Все обнимки с дьяволом приведут к тому, что случилось с Иудой. Вы знаете, у дьявола есть одна программа. Он пришел украсть, убить и погубить. И потому обнимки с сатаной закончатся именно этим. Все водимые дьяволом должны знать, сатана – великий мастер рисовать людям небеса, ведущие в ад. Когда ты будешь грешить, когда ты переступишь совесть свою, но это закончится плачевно. Избери небеса, которые открываются для каждого человека через покаяние, когда он приходит к Иисусу Христу. Мы говорим о том, как люди водятся сатаной. Вторая история описана, как люди водятся бесами. Я думаю, что когда мы будем сейчас говорить о бесах, некоторые из вас хорошо это вспомнят. Рассказывается о служанке, которая была водима духом прорицания. Откройте, пожалуйста, ваши Библии и посмотрите Деяния, 16 глава, 16 по 20 стих. Просмотрите. Суть. Апостол Павел со своей командой евангелизирует языческий город Филиппы. И здесь встретилась им служанка, движимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Но это было 2000 лет назад. Дух прорицательный, сатанинский дух, имеющий ум, волю, чувства. То есть бес – это личность, которая вселяется в человека и руководит этим человеком. Служанка открывала тайны человеческой жизни. Ну, примерно, как это происходило? Жены обращались к этой прорицательнице, платя ей деньги, и узнавали, не изменяют ли им женам мужья. Матери
тоже приносили деньги и спрашивали, выздоровеет ли мой ребенок, заболел очень сильно. Или, например, вернется ли мой сын с похода в Римская империя, все время воевала. Невесты приносили деньги и тоже спрашивали, выходить ли замуж за этого парня. Купцы заключали сделки, перед заключением сделок спрашивали у прорицательницы, будет ли успех, ехать ли в Рим за товаром. Это было 2000 лет назад. А разве сегодня не то же самое? Он говорил правду. За правдивую информацию люди платили, и народ валил к бесу. Вы когда-нибудь посещали бабок, ясновидящих, гадалок, экстрасенсов и так далее? Если да, то вы делали точно то же. Выходили к людям, которые ведомы бесами. Это великий грех. Я расскажу одну историю короткую. 24 года женщине, у нее 5-летняя девочка, и она пошла погадать. Потому что я знаю, что мужчины очень редко ходят к гадалкам. Мужчины как-то не любят эти все вещи. Женщины бегают. Женщины все любопытны. И пошла к гадалке. А гадалка была с духом прорицания. И она только посмотрела на нее и сказала, у тебя есть 5-летняя дочка. Она очень красивая и умная у тебя. Она пойдет в школу, закончит школу отлично, потом поступит в университет, выйдет замуж на втором курсе. Дальше я не могу ничего сказать тебе. Ну так женщина говорит, говори дальше. Все золотые вещи, цепочки, кольца полетели с этой женщины к гадалке. Она говорит, хорошо, я тебе расскажу и дальше историю. Дальше она забеременеет, твоя дочка. И дальше с роддома ты возьмешь 2 покойника. Но жизнь началась. Вы понимаете, какая ситуация? Когда тебе вобьют в голову какую-то информацию, попробуй выбрось эту информацию. Девочка растет, красивая и умная, заканчивает школу, университет, 2-й курс, приходит, говорит, мама, я выхожу замуж. Потом, через некоторое время, говорит, мама, скоро ты будешь бабушкой. Но она понимает, что осталось не так много. Я этот рассказ слушал 20 лет назад, один евангелист рассказывал. Роддом, и она знает, что скоро позвонят и скажут, все закончилось, у тебя дочери нет. Позвонил врач, говорит, ваша дочь родила дочку, все нормально, все хорошо, приезжайте, и дочка, внучка ваша жива, и ваша дочь, все нормально, все хорошо. Она поехала, там плакала, потому что практически она 14 лет жила в страхе. Отличительная черта дьявола, он мучит свои жертвы страхами различными. Это отличительная черта дьявола. Великий грех обращаться к экстрасенсам, колдунам, ясновидящим, гадалкам, ворожеям, ну и так далее. Эти люди водимы бесом. Покайся, если это ты делала. Покайся, потому что это великий грех. Бог ненавидит эти грехи. Это мерзость перед Богом. Поэтому у тебя есть возможность покаяться. Еще 2 замечания. Первое. Люди, водимые бесом, всегда напряжены. Они никогда не имеют гармонии даже с собой, тем более с окружающим. У них никогда нет покоя. Это первая грань. И 2-я грань. Они гонимы бесом в ярость, в депрессию, в алкоголь, в наркотики, игроманию, блуд, в самоубийство, в богохульство, ну и так далее, и так далее. Если ты понимаешь, о чем я сейчас говорю, если ты хочешь вырваться из этого водительства, тебе надо прийти к Богу и сказать, это я. Дьявол играет на нашей гордости. Что подумают люди, когда ты покаешься? Какая разница, что они подумают? Вы заметьте, что общественное мнение, оно постоянно колеблется. Приходит одна ситуация, и люди думают так, другая ситуация, и те же люди по-другому думают. Итак, что же произошло с прорицательницей Филиппа? Она же шла за христианами и кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала многие дни. А апостол Павел вознегодовал, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее!» И дух вышел тот же час. Христос дал власть изгонять бесов.
Христос говорит своим ученикам: идите и проповедуйте это Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Что нужно сделать для того, чтобы быть спасенным? Покаяться и принять водное крещение. Вступить в завет с Богом. Если ты еще не вступил в завет с Богом, сделай это. И далее. Верующих меня будут сопровождать сии знамения. Они будут именем моим изгонять бесов. Третья мысль, последняя мысль. Люди, водимые Духом Святым. Наш текст говорил так. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Суть покаяния. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Те, кто верит, что Иисус Христос был распят за его грехи, воскрес для его оправдания и грядет в этот мир, чтобы взять свою церковь, эти люди будут приняты Богом. Если ты не покаялся, если ты не сделал этого единственного, умного, правильного решения в своей жизни, ну пойми, что день смерти придет ко мне, я это знаю. И ты же умный, ты понимаешь, что день смерти придет к тебе, но ты не знаешь, когда это случится, и я не знаю, когда это случится. Но после смерти мне придется явиться перед Богом, и тебе тоже. Здесь написано так: верующий во имя Его, во имя Иисуса Христа, дал власть быть чадами Божьими. То есть, когда мы каемся, мы рождаемся от воды и духа, от Слова Божьего и Духа Святого. Наш мертвый дух воскрес. Мы принимаем водные крещения. Это начало духовной жизни. Несколько случаев коротко рассмотрим водительство Духом Святым. Дух Святой – это личность, а любая личность имеет ум, волю и чувства. Это бестелесная личность, которая приходит к верующим и которая руководит верующими, если они послушные этой личности. Итак, Филипп, этот был муж, книга «Деяний святых апостолов», вы можете открывать. 8 глава, просмотрите, пожалуйста. Филипп был избран на диаконское служение в церкви. Это первый век нашей эры. Он заботился о столах, ну, материальное служение. Диаконская работа – это забота о материальном служении, о бедных, о вдовах, о неимущих. Но это в любой церкви заботятся, чтобы люди, которые не могут обеспечить себя, церковь заботится об этих людях. И так было и в первом веке, и так сейчас это. После убийства Стефана убили иудеи за то, что он был христианином, Филипп начал евангелизировать. Он приходит в Самарию, посмотрите 8 главу, и он начинает служение. Бесы изгоняются, люди исцеляются, народ единодушно внимает ему. Если Дух Святой начинает действовать, люди чувствуют это, им нужно что-то с этим делать. Они не обязательно покаются, потому что это воля человека. Я покаюсь или не покаюсь? Ты можешь Богу сказать: нет, я не хочу. Или: а, интересная идея, возможно, вы правы, но об этом подумаем в другое время. Мне сейчас не до этого. Иногда Бог сильно касается сердца человека. Понимает человек, что Бог зовет его к покаянию. Но усилием воли он это откладывает на какое-то другое время. Но пойми, Бог говорит: все стою у двери и стучу. Если услышишь голос Его, открой двери сердца своего. В другой раз, может, Дух Святой так огненно и не касаться твоего сердца. Ты можешь приходить в церковь, слушать все, понимать все, но Дух Святой уже не касается, потому что ты однажды ему сказал «нет». Самаряне веруют, когда проповедует Филипп, и принимают водное крещение. Через некоторое время приходит святой Петр, святой Иоанн, и они принимают Духа Святого. И давайте посмотрим это интересное место. 8 глава, с 26-27 стих. Посмотрим. «Филиппу явился ангел Господень и сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Оказывается, Бог знает абсолютно все обстоятельства нашей жизни. Он знает, что есть дорога, ведущая из Иерусалима в Газу, он знает, что она называется пуста. Он встал и пошел.
И вот на дороге появляется колесница, едет муж, эфиоплянин, евнух, вельможа, кандаки, казначей, царицы Эфиопской. Он возвращается с Иерусалима и читает книгу пророка Исаии, пророчество о Христе читает. Сердце вельможи подготовлено к принятию Иисуса Христа. И вот здесь посмотрите на 29 стих. «Дух сказал Филиппу, пристань к колеснице». 30 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» И дальше рассказывается, как он садится в колесницу, объясняет вельможе путь спасения. Тот принимает спасение, принимает водное крещение, Дух Святой сходит на него. Какая мысль? Если Дух Святой руководит человеком, и человек подвластен Духу Святому, то, во-первых, это всегда здраво, это всегда трезво, и это всегда будет иметь успех. Дух Святой и апостол Павел. Он был призван на миссию, апостол Павел. Посмотрите, Деяния апостолов, 13 глава. Второй пример из жизни апостола Павла. «Когда они, христиане в Антиохии, служили Господу и постились, Дух Святой сказал им, было пророчество, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Если мы желаем, чтобы Дух Святой руководил, мы должны иметь пост, мы должны иметь молитву, чтобы знать, что говорит Господь каждому сердцу. А Бог говорит к нашему сердцу. К тем, кто не покаялся, Он говорит: покайся. Нет, ты можешь отвергнуть это. Но последствия все ты должен взять на себя. Ты должна взять на себя. Ты должен думать об этом. Потому что Бог однажды стучится в сердце человека, дважды человек ожесточает свое сердце, и Бог говорит: хорошо, ты хочешь жить так? Живи так, как живешь. И вот апостол Павел послан на миссию. Он во многих местах проповедует Евангелие. И вот здесь интересный случай описан. Деяния апостолов, 16 глава, 6 и 7 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Фригию, но Дух не допустил их». А ночью потом было видение Павлу, чтобы он шел проповедовать в Македонии. «Знаешь ли ты водительство Духа Святого в твоей жизни? Зовет ли тебя Дух Святой к покаянию? Если да, откликнись сегодня». Ну ты же знаешь греховную жизнь. Ну ты же прошел все. Ну ты же знаешь все грехи. И ты понимаешь, что грех дает удовольствие очень кратковременное. А потом наступает пустота внутри. Бог хочет, чтобы ты пришел к покаянию. Второй момент. Говорит ли Дух Святой о планах твоих, и Он говорит: нет тебе. Если Дух Святой не одобряет твои планы и говорит: нет, смирись перед Богом. Он знает, потому что у Него есть благая воля, угодная, совершенно. Он знает тебя по имени. Он знает, что лучше для тебя. Как трудно иногда нам смириться, когда рушатся наши планы. Как много людей обижаются на Бога, ожесточаются против Бога. Они бы хотели, чтобы Бог был таким. Я создал план, Господи, а ты подпиши, не глядя. А так в жизни не бывает. Следующий момент. Призывает ли Он тебя на служение? Последуй призванию твоему. Помним, что Дух Святой – личность. Он имеет ум, волю и чувства. И христианин – храм живущего Святого Духа. Мы с вами поговорили, первое, как много людей в этом мире водимы своей похотью, извращенное желание. Суть греховного мира – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Три момента. Все грехи делятся на три фазы – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Апостол призывает нас жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, то есть покаяться. Второй момент. Кто занимался оккультизмом, спиритизмом, гаданиями, покайтесь. Если Бог говорил о грехах, которые были в вашей жизни, Он не случайно говорит твоему сердцу это. Бесы всегда истязают человека. Бесы всегда ведут его, человека, к идолопоклонству,
грехам, но их цель – отправить душу грешника в ад. Третий момент. Дух Святой сошел с небес и знает дорогу на небеса. Он ведет людей к покаянию, а затем в служение Богу. Прими Духа Святого. Покайся. Сделай так, чтобы ты был послушен Духу Святому. Четвертый момент. Вспомним золотой стих Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». К концу миссии Христа грешники отвели к Пилату. Это пятый прокуратор Рима был. Иудеи потребовали смерти Иисуса Христа. Он был судим грешниками, и смотрите, что о нем сказано. Евангелие от Луки, 23 глава, 32-34 стих. «Вели с ним, со Христом, на смерть и двух злодеев, вели на Голгофу. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другое по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Афганистане местные талибы пока представляют власть. Там запретили женщинам публичные выступления, в том числе прилюдное пение, чтение вслух. Также запретили прямо смотреть на мужчин, не являющихся родственниками женщин. Это уже далеко не первый запрет в отношении женского пола в этой стране после вывода оттуда американских войск. Что мы видим? Что талибы хотят всех заставить жить по закону шариата. Эти нормы диктуются шариатом. В Библии кто-нибудь видел подобные ограничения хоть раз? Чтобы женщин вот так ущемляли просто, как человека. В Библии нет. Потому что в Библии Бог создал Еву не для того, чтобы ее ущемляли. Она была ущемляема Адамом. Нет. Она создана была как помощница. Помощница помогает. А еще Бог сказал, и будут двое одной плотью. Что еще важно, что женщина – это мама. Что еще мы видим в Библии? Что женщина может быть пророчицей и диаконисой. Может быть женщина? Может. Это написано в Библии. Такие места. Бытие 2.28, 3.20, Исход 15.20, Луки 2.36, Римлянам 16.1. Давайте прочитаем Римлянам 16.1. Представляю вам этим письмом сестру нашу Фиву, диаконису церкви Кинхрейской. А Бытие, 15 глава, стих 20. Взяла после того сестра Аарона, пророчица Мариам бубен, все женщины вместе с ней, тоже с бубнами, радовались и танцевали. Большая роль женщины в Божьем Слове. Роль женщины в плане Бога настолько велика, что даже Христос по плоти был рожден от женщины. Мария, Илки 2.7. Христос не просто пришел из ниоткуда. И мы не знаем его происхождения. Мы знаем его происхождение. Он рожден от благословенной женщины, которую звали Мария. В общем, женщины, благодарите Бога, что ваша роль в христианстве не принижена, а очень большая. Мужчины, не будьте подражателями талибов. Они не знают Бога. Но благодарите Создателя за прекрасных женщин рядом с вами. Во время недавнего визита в музей Гехта в городе Хайфа, Израиль, ребенок 5 лет случайно разбил древний кувшин возрастом 3500 лет. Кувшин датируется средним бронзовым веком или периодом между 2000 и 1500 годами до нашей эры, что означает, что он предшествовал правлению царя Давида и Соломона. Он был типичен для региона и использовался для хранения жидкости, таких как, например, оливковое масло. Инцидент случился, когда ребенок потянул кувшин, чтобы заглянуть внутрь, в результате чего он опрокинулся и разбился на куски. Мать схватила мальчика и быстро скрылась с места происшествия. Это объяснил директор музея Ривлин. Мать и малыш были сильно напуганы произошедшим. Также он добавил, у музея нет претензий к ребенку и его семье. Потому что такие случаи, хоть и редки, но все-таки случаются. Кувшин восстановит с помощью реставрации, он вернется на свое место. О чем эта история? Эта история для нас не про кувшин. И даже не про ребенка, который по оплошности уронил. Это история про то, что любую вещь, даже такой кувшин старинный, можно отремонтировать и поставить на место в музей обратно. А что вот нельзя отремонтировать? Или что очень трудно отремонтировать? Человеческие отношения. Если их разобьешь, потом не соберешь. Берегите добрые отношения с своими близкими и вообще с людьми. Ведь это угодно Богу. Евреям 4 глава 12 стих. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее обоюдоострого меча, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судят помышления и намерения сердечные. Кристин Зената. Защитница природы, известная не своим бла-бла-бла про защиту климата, не своей пропагандой, которая обрушает экономики целых стран, а тем, что она своими делами действительно помогает природе. У нее какая-то необычайная связь с акулами, это удивительная женщина. Она начинала свой путь как драйвер-любитель, но в итоге поняла, что ее роль немного другая. За годы своей помощи акулам она освободила более 300 от рыболовных крючков. Конечно, акулы, которым она помогает, не такие большие, как, например, белые акулы. Однако и даже такие акулы – это далеко не обычные рыбки. Мировой океан сильно загрязнен. И это отражается на всем подводном мире. Подводные жители часто глотают железные предметы, оказавшиеся на дне. Часто это крючки или проволока. Все творение мучается и нуждается в помощи. Римлянам 8:22-23. Иногда эта помощь приходит оттуда, откуда не ожидаешь. Кто бы мог подумать, что человек сможет акулам помогать? Никто. Но Бог благословил эту женщину. Зачем? Чтобы помогать. И Бог благословляет всех других людей, готовых помогать и помогающих. Помогайте другим. Помогайте. И будете благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Чудо белого снега. Книга пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Если будут грехи ваши, как багря,

0: отрывается от множества ледяных граней и практически полностью возвращается назад. Поэтому снег и кажется таким ослепительно белым. А вот грех, как сказано в Библии, имеет определенный цвет. Через пророка Исаию Бог обличал грехи иудейского народа и описал их как багряное, а еще сказал, что они красны, как пурпур. Но Господь объявил, что запачкавшиеся люди могут стать белыми, как снег. Каким образом это могло произойти? Им нужно было отвернуться от своих прегрешений и искать Божьего прощения. Благодаря Христу мы можем получить Божье прощение. Иисус сказал, что Он – свет миру, и кто последует за Ним, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если мы исповедуем свои грехи, Бог прощает нас, и мы предстаем перед Ним в свете Христовой жертвы на кресте. Это значит, что Бог видит нас так, как видит своего Сына, безукоризненными. Нам нет нужды упиваться чувством вины и стыда за то плохое, что мы сделали. Вместо этого лучше крепко держаться за истину о Божьем прощении, которое делает нас белыми, как снег. Что значит быть полностью прощенным? Что помогает вам помнить, что Бог вас простил? Небесный Отец, благодарим Тебя за прощение, которое Ты даешь даром.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?»

слышите траурную музыку. Это вчерашний приговор мне и тебе. А сегодня мы еще помилованы и оставлены, словно та бесплодная смоковница, от которой Господь терпеливо ожидает плода.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! К нам поступил вопрос: какие приоритеты должны быть в жизни молодых людей? Духовный рост, карьера, образование, семья, успех и так далее. Вопрос, конечно, звучит именно к возрастной категории молодых людей. Но я думаю, на этот вопрос стоит также ответить, не только обращаясь к молодым людям, но также к представителям разных возрастных категорий. Потому что на самом деле, когда мы расставляем в жизни приоритеты и утверждаем, что на первом месте у нас Бог, часто это так в жизни не выглядит, и жизнь этим не свидетельствует. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы хотел обратиться ко всем возрастам, независимо. Часто можно услышать в церквах, часто порой так говорят, что на первом месте стоит Бог, на втором месте стоит семья, а на третьем месте церковь. И это звучит, как будто бы Бог вне семьи и вне церкви. Как будто бы Бог, Он не участвует в этих сферах нашей жизни. Поэтому важно отметить, что Бог, Он не просто стоит на первом месте, как это и должно быть, потому что первая заповедь, она гласит, чтобы мы возлюбили Бога всем сердцем, всем разумением, всей душою, всей крепостью своей, но также, чтобы Бог пребывал все и во всем. У нас не может быть сферы жизни, которая бы не затрагивала Бога. Если мы возьмем семью, то в семье обязательно должен быть Бог. Потому что если в семье нет Бога, если мы расставляем так приоритеты, что Бог остается в стороне от семьи, то это уже неверно. Или когда мы говорим «церковь на третьем месте». И церковь, как можно церковь поставить на третье место без Бога? Бог пребывает все и во всем. Поэтому, что бы в жизни мы ни расставляли, какие бы приоритеты мы ни ставили, прежде всего нам нужно помнить, что все и во всем должен присутствовать Бог. Я бы хотел немножко затронуть некоторые моменты, которые говорят о том, что приводит все-таки к успеху. К успеху в различных областях нашей жизни. И обращаясь именно к молодым людям, мы знаем, что, в принципе, мы можем так думать, что когда мы смотрим на свою жизнь, то мы делаем свой личный выбор. Мы расставляем сами свои приоритеты. И часто, к сожалению, так и бывает, что Бога мы не ставим и не молимся Ему для того, чтобы Он мог указать нам путь, все-таки где сейчас мне поставить что-то на первое место, что-то на второе и третье место. Я бы хотел зачитать одно место Писания, Екклесиаст, 11 глава, 9 стих, где написано так: «Веселись, юноша», то есть здесь обращение идет к юноше, «в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Так оно часто и происходит, потому что когда мы ходим в жизни и делаем какой-то выбор, то мы обычно это делаем как? По путям сердца своего и по видению очей наших, то есть наших глаз. То, что мы видим, соответственно, мы воспринимаем, у нас идет восприятие, потом мы обрабатываем это в голове, то есть мы начинаем обдумывать и принимать соответствующие решения. Так вот, вроде бы здесь, когда Екклесиаст нам пишет об этом, здесь нет такого утверждения, что это неправильно, что это плохо. Нет, ты можешь это сделать. Но далее звучат такие слова: «Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Итак, какое бы мы решение ни принимали, как бы мы в сердце своем не рассуждали, что есть правильно, в конечном итоге нам нужно иметь совет с Богом. Опять мы к этому возвращаемся. Потому что если что-то принимается в нашей жизни без Бога, оно может быть просто пустой тратой времени. Потому что помните, где Господь, когда обращается к одной из семи церквей в книге Откровения, Он говорит, что ты носишь имя, будто ты жив. То есть представьте себе, вы приходите в церковь, казалось бы, церковь живая, в ней есть, может быть, большой хор, может быть, есть даже группа прославления, есть какие-то определенные виды деятельности, церковь активная, жизнь кипит. Мы смотрим на эту церковь и говорим, что эта церковь живая. Но Господь объявляет и говорит, но ты мертв. Также и в нашей жизни, когда мы принимаем какие-то решения, когда мы беремся за какие-то вещи в нашей жизни, даже если это касается работы, профессии, даже когда касается тем более служения, то, возможно, мы начинаем сгорать. Почему? Потому что мы не пребываем в Боге, и Он не пребывает в нас, слова Его в нас не пребывают, и поэтому решение принимается только лишь по ведению сердца и по ведению наших очей. Итак, если мы говорим об успехе, то что гарантирует этот успех? Даже когда мы касаемся первого псалма, в первом псалме написаны такие слова в третьем стихе, что «будешь ты как дерево, посаженное при потоках вод, и будешь приносить плод во время свое, и лист не увянет, и успеет такой человек, блаженный человек, во всем, что бы он ни делал». И мы, когда читаем эти строки, мы понимаем, что успех дается во всем, что бы человек ни делал. Так в чем же секрет? Где этот успех? И если мы читаем немного выше, то мы понимаем, в чем все-таки заложен этот успех. Это Слово Божие. Это когда мы пребываем в Боге. Это когда мы не сидим в совете нечестивых, не проводим время с нечестивыми, то есть не проводим время с миром. Мы не позволяем миру стать нашим лучшим другом. И Иисус Навин в 1 главе, 8 стихе, там произносятся такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен». Обратите внимание, только тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Во всяком принятии решения содержится этот элемент благоразумия. То есть, чтобы это было принято решение мне на пользу, а не во вред. Во Второзаконии, 29 главе 9 стихом написано так. «Соблюдайте же слова завета сего», Господь обращается к народу израильскому, «и исполняйте их». Для чего? Здесь звучит ответ. «Чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Итак, из этих трех мест Писания нам видно, что без Бога мы не можем принимать какие-либо решения. Без того, чтобы жить согласно Слову Божьему, мы можем просто поступить опрометчиво. Мы можем принять решение, которое действительно нанесет нашей жизни вред. Или, может быть, это будет пустая трата времени. Знаете, как делать что-то для Бога, но без Бога. И обращаясь все-таки к молодым более людям, и в чем же заключается этот успех? Что от меня ожидается? Как я могу прийти к такому заключению, что я все-таки буду принимать разумные решения, мудрые решения? Библия и в притче, в книгах притч нам говорит о том, чтобы мы не отворачивались от голоса мудрости. И здесь идет олицетворение. Мудрость, она представлена как Иисус Христос. Тот, у кого есть глаголы вечной жизни. Если мы не будем пребывать в Нем, наши решения не будут верными. И первое, то, что Библия говорит, обращаясь к молодым людям, это в послании к Ефесянам 6 главе с 1 по 4 стихи, написано так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Почему именно делается акцент на том, что это в Господе? Потому что часто могут даже родители вас, может быть, склонять к таким вещам, там, отречься от своей веры, сдаться. Или наоборот, как, вас, чтобы вы участвовали в каких-то делах, которые не несут правды. То есть там надо где-то солгать, где-то заполнить какую-то форму, надо опять что-то преувеличить, обмануть государство и так далее. То есть только в Господе. Тогда вы можете сказать, полное право имеете, что извини, папа, извини, мама, но я это сделать не могу. И написано, почему дети должны повиноваться своим родителям. Потому что написано далее, ибо сего требует справедливость. То есть сама справедливость, она этого требует. Так оно поставлено, установлено Богом. И при этом дается обетование. Потому что далее написано во втором стихе, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. То есть это первая заповедь с обещанием. То есть Бог дает вместе с этой заповедью обещание. Да будет тебе благо, то есть да будет тебе хорошо. Что бы ты ни делал в жизни, какие бы решения ты ни принимал и не расставлял приоритеты, да будет тебе хорошо. И будешь долголетен на земле. Наверное, многие хотят прожить долгую жизнь и вместе с тем не быть обузой кому-то. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Поэтому не стоит отвергать. Помните, даже в книге притчей, когда написано о том, что и мать взывает к сыну или к дочери, и отец взывает, и там постоянно напоминается, и такая фраза звучит, то есть не отворачивайся, прислушайся. То есть на шею себе это одень, чтобы ты знал, в чем состоит мудрость, потому что у них все-таки есть какой-то опыт. Не думай, что когда ты вырастешь, что только тогда будешь налаживать свои отношения с Богом и приводить все свои отношения в порядок и рассматривать и анализировать свою жизнь. Ведь порой так и бывает, что и молодые умирают. И тогда... Думаем, только тогда, когда-то я буду ходить во свете. Но в первом послании к Тимофею, 4 главе, в 12 стихе написано так. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Конечно, бывают такие ситуации в жизни, когда молодые люди, может быть, обращаются и говорят, «Слушайте, ну я был зажжен, я хочу нести что-то, служить, у меня есть вдохновение внутри». И тут вдруг их просто кто-то немудро из более старшего поколения обрывает. Может быть, потому что появилась какая-то зависть, потому что есть успех у молодого человека. Или еще по каким-либо причинам. Но мы наоборот, чтобы передать наше достояние будущему поколению, мы наоборот должны этому потворствовать. И не пугаться того, что молодые берутся за что-то. Наоборот, их наставить и направить на нужный путь. И написано, никто да не пренебрегает юностью твоей. То есть, да никто не твоей молодостью не пренебрегает. Но, смотрите, к чему призывает апостол Павел. Но будь образцом. То есть, ты даже будучи молодым человеком, ты можешь стать образцом. То есть, примером для верных, то есть, для верующих в слове. То есть, что исходит из твоих уст в житии, то есть, в твоей жизни, твои дела, как ты поступаешь, как ты себя ведешь в любви. Любишь ли ты своих ближних? И проявляется ли это на деле? В духе. Живешь ли ты по духу, а не по плоти? В вере. Сохраняешь ли ты веру? И даешь ли вдохновение другим верить? В чистоте. Живешь ли ты в чистоте? И ходишь ли во свете Слова Божьего. Псалом 118, 9 стих, как раз в этом стихе и задается этот вопрос. Как юноше содержать в чистоте путь свой? И тут же дается ответ. Хранением себя по Слову Твоему. То есть Слово Божие имеет ключевую роль, чтобы мы пребывали в Боге, и чтобы Бог пребывал в нас, чтобы это принимать верой, и не просто чтобы это оставалось, как написано, мертвой буквой, но чтобы это стало духом животворящим в твоей жизни. И тогда ты сможешь под водительством Божьим принимать нужные и правильные решения и расставлять приоритеты именно так, как этого желает Господь. И далее мы читаем, что же в Слове Божьем такого особенного, чему нам нужно следовать, будучи даже молодыми людьми. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 16 и 17 стихах написаны такие слова. «Все Писание, все», то есть это не только Новый Завет, но и Ветхий Завет, то есть оно все, «все Писание Богодухновенно», то есть оно пронизано самим Богом. Это Его слова. Они должны стать частью нашей жизни. И не просто на устах. Потому что Христос говорил нам, что мы блажены, когда исполняем, а не просто только слушатели. Причем написано в Писании даже слушатели забывчивые. Вроде бы мы послушали, нам понравилось, как будто бы это некая такая философия. Но жизни в этом нет. Потому что придя домой, мы об этом забыли. И написано, что оно богодухновенно. То есть мы принимаем это как авторитет Божий. Потом написано «и полезно». Это полезное питание. Это то же самое, как мы покупаем органическую еду. Мы хотим, чтобы она была полезна для нашего организма. Также и Писание, оно полезно. Для чего? И здесь перечисляются эти аспекты. Для научения. То есть я должен знать, во что я верю, чтобы меня Писание могло учить. Далее, для обличения. Что такое обличение? Это Писание, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно проникает, оно знает все мотивы сердца твоего. И именно Дух Святой, он начинает обличать, если ты это ему позволяешь. Часто мы отвергаем то, что Дух Божий говорит. И мы начинаем черстветь в своем сердце. Но ты не черствей, потому что твои приоритеты, они будут расставлены правильно только, когда ты открыт к Духу Божьему, к Его голосу, который будет обличать тебя в сердце и говорить в сердце твое. И написано, что оно для обличения, то есть я раскрываю, то есть Писание, оно проливает свет на мой грех, я его признаю, я раскаиваюсь в этом, но и также произвожу плод моего покаяния, то есть я уже к этому не возвращаюсь, или борюсь с этим грехом изо дня в день, как это делал апостол Павел. Далее, для исправления, то есть это о чем мы только сейчас и сказали, чтобы не просто быть обличаемым, но и еще исправиться, для наставления в праведности, чтобы мы знали, каким путем идти. И для чего это все происходит? Написано в 17 стихе, как бы подытоживая это. «Да будет совершен Божий человек». Чтобы человек Божий был готов, совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть все это делается для того, чтобы мы были готовы ко всякому доброму делу. Также, обращаясь к молодым людям, во втором послании к Тимофею, во второй главе 22 стихе, написано так: «Юношеских похотей убегай». Потому что это еще одна сфера жизни, помимо того, что мы не касаемся часто Слова Божьего, что нас начинает привлекать. Это сексуальные грехи. Это именно тот возраст, когда мы какое-то развитие происходит в организме. Мы начинаем смотреть, обращать внимание. От этого страдают не только молодые люди, поверьте. Это даже доходя и в среднем возрасте, и в пожилом возрасте, потому что плоть остается плотью. И нам не нужно разжигаться плотью. Поэтому нужно ставить оборону своим глазам. Потому что через глаза входит эта нечистота. Потом разуму. Чтобы разум был очищен, нужно постоянно пребывать в Слове Божьем, в молитве с Господом, в тайной комнате. И затем уже будет оборона сердца. Сердце становится чистым. И поэтому не зря апостол Павел предупреждает уже, будучи молодого человека Тимофея, будучи служителем, юношеских похотей, убегай. То есть не просто держись подальше, не просто отворачивайся, а просто беги, убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми, но кем со всеми? Призывающими Господа от чистого сердца. Ты не сможешь, возможно, сохранить мир с теми, которые живут по-плотски, которые не желают жить по духу, Поэтому, может быть, ты желаешь проявить любовь и мир по отношению к ним, а они, возможно, нет. Поэтому здесь и написано, что со всеми призывающими Господа от чистого сердца. И Ефесянам 4:29 также написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Поэтому гнилые слова, они не должны быть в устах наших. Итак, для чего все это необходимо? Потому что наши тела, даже наши тела, не говоря уже о душе и духе, принадлежат Господу. Об этом Павел пишет нам в 1 послании к Коринфянам, 6 главе, 19-20 стихах. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему, то есть поэтому, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть, я как-то даже слышал такую интерпретацию, когда говорили в телах ваших прославлять Бога, это значит, нужно какие-то движения делать, как-то хлопать или еще что-то. Здесь совсем не говорится об этом. В телах наших это чтобы мы вели чистый образ жизни перед Господом. И никогда не нужно пренебрегать своим призванием, потому что действительно порой мы приходим к такому шагу, ответственному шагу в нашей жизни, когда нам нужно делать и принимать свои решения, когда уже родители не принимают за нас решения, а мы берем эту ответственность. Поэтому нужно задуматься над тем, что в Библии очень много молодых людей, они были верны Господу, и тогда Господь расставлял приоритеты в их жизни таким образом, как они никогда не ожидали. Возьмем, например, Гедеона. Да. Гедеон, он был молод. Ему Господь, когда открылся, первое то, что он попросил сделать, расквитайся с идолами. Даже тех, которым поклонялся сам его отец. Это опять, когда мы возвращаемся к тому, что в этом случае Гедеон не мог быть послушен отцу. Почему? Потому что это были идолы. Ему надо было избавиться от них. Даже и к молодым приходит это. И Гедеон говорил: «Ну я же слаб, как я могу это сделать?» И вроде бы он бы мог расставить в жизни свои собственные приоритеты. Он бы мог сказать: «Я сейчас стану пастухом, у меня будет большое стадо», потому что раньше богатство измерялось именно в этом. Он мог распланировать свою жизнь далее. Но тут в его жизнь вмешивается Господь. И тогда его жизнь меняется кардинальным образом. Он становится судьей Израилева. И далее Самуил. Это еще будучи маленький мальчик, который был посвященный Господу. Разве он мог знать, может быть, в детском возрасте, что он станет пророком? Нет, но он услышал голос Божий. Он стал ведомым Богом. Он знал далее, какие приоритеты для него установил Господь. Если мы берем Давида, это был также юноша, ему было всего 16 лет. Но тут приходит Самуил и начинает возливать на его голову елей, и говорит о том, что он будущий царь Израиля. Возможно, Давид планировал жизнь свою по-другому. Вы видите, как важно даже на примере этих молодых людей иметь связь с Господом. Потому что только Господь может расставить приоритеты правильно. И никогда не выкидывайте Бога, как будто бы духовный рост – это отдельно от карьеры существует, отдельно от успеха, отдельно от образования. Нет. Бог должен быть все и во всем. У вас не может быть сферы в жизни, где бы не присутствовал Бог. Такого не может быть. Иначе вы нанесете вред себе. Поэтому, знаете, вот к Иеремии, когда Бог обращался, он призывал его на служение. И Иеремия сказал: «Я не умею говорить, ибо я еще...» «Я не умею говорить», он говорит, «ибо я еще молод». Видите, мы иногда просто начинаем говорить о том, что «я не готов, Господь, тебе служить, я еще молод. Я сейчас свои приоритеты расставлю, а потом я посоветуюсь с тобой». Но, как мы видим на примере Божьих мужей, то так в их жизни не было, потому что они были в близких отношениях с Богом, они искали Его лица. Также я тебе рекомендую, молодой человек или девушка, которая нас сейчас слушает, сестра, брат, пожалуйста, расставляйте свои приоритеты именно советуясь с Господом, чтобы Он направил ваши пути. Не бойся говорить о Господе, где бы ты ни был, школа ли это, университет, колледж, на работе, никогда не бойтесь. Вспомните успех Иосифа, его также отца Иакова. Успех добивается каким образом? В Бытие написаны такие слова, 39 главе, 2-3 стихом. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах». Почему? Потому что Господь был с Иосифом. Ну и к завершению я бы хотел сказать, что Екклесиаста, 12 главе, 1 стихом написаны такие слова, чтобы вы никогда не ошиблись, принимая решение в расставлении приоритетов мудро. Написаны такие слова: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них». Поэтому сделай этот выбор сейчас в пользу Бога, чтобы Господь у тебя был все и во всем. И ищи Его лица. Иеремия, 29 глава, 13 стих, нам дано такое обещание: «И взыщите меня, говорит Господь, и обращаюсь сейчас также и к тебе, и говорит: и взыщешь меня, и найдешь, если взыщешь меня всем сердцем твоим». Будьте благословенны. Всего доброго.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка Русского христианского радио, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
2: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестности, и учил Он их в синагогах, прославляемый всеми. И пришел Он в Назарет, где был воспитан, и вошел по своему обыкновению в день субботний в синагогу, и встал, чтобы читать. И подали ему книгу пророка Исаии, и, развернув книгу, он нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, возвестить лето Господне благоприятное». И, свернув книгу, он, отдав ее служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось это Писание, услышанное вами». И все свидетельствовали ему и удивлялись словам благодати, которые исходили из уст его, и говорили: «Разве этот не сын Иосифа?» А он сказал им: «Воистину, вы скажете мне эту пословицу: „Врач, исцели самого себя“. То, что мы слышали, сотворенное в Капернауме, сделай и здесь, в отечестве своем». Он же сказал: «Истинно говорю вам, что никакой пророк не принимается в отечестве своем. Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле во дни Илии, когда небо было затворено на 3 года и 6 месяцев, так что наступил сильный голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, но только ко вдове в Сарепту Сидонскую. И много было прокаженных в Израиле во времена пророка Елисея, и ни один из них не очистился, кроме сирийца Неемана. И исполнились все яростью в синагоге, услышав это. И, встав, выдворили его из города и повели к обрыву горы, на которой был расположен их город, чтобы сбросить его. Но он, пройдя посреди них, удалился».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Милость».
1: Когда апостол Павел приветствует своего молодого друга и соратника Тимофея, то в это приветствие он включил три самых замечательных слова в Библии. Он пишет так: «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать, милость и мир. Какие многозначительные и благословенные слова! Это дары, исходящие от Бога и являются неизмеримым Его благодеянием к человечеству. В основном эти слова говорят о всем, в чем нуждается человек. Он нуждается в благодати Божией, в милости Божией и в мире Божьем. Бог – даятель, но дает Он тем, который приходит к Нему и который просит у Него во имя Сына Его Иисуса Христа. Подумайте, насколько мы зависимы от благодати Божией. Ведь благодать Божия приводит нас к познанию Господа Иисуса Христа. Как сказано, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Все блага Божии мы получаем по благодати Божией, начиная спасение нашей души. Но заметьте, как тесно связаны с благодатью милость и мир. Как Бог наш триединный, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, так и Его любовь выражается в трех видах – в благодати, в милости и в мире. В божественном плане они неразделимы, они едины. Бог всякой благодати по великой любви своей нашел путь, как помиловать согрешившего человека и восстановить мир между собой и человеком. Сделал Он это через Сына Своего Иисуса Христа. Благодать Его, Его неизреченная любовь заставила Его отдать Сына Своего на смерть. Бог не мог произвольно помиловать нас. Он свят и справедлив, поэтому грех должен быть наказан. Чтобы нас оправдать, Бог пожертвовал Своим единородным Сыном Иисусом Христом, который принял на Себя нашу вину и был наказан за наш грех распятием на Голгофском кресте. Бог должен был осудить грех смертью невинного. Иисус Христос принял на Себя весь суд Божий, который заслужили мы. Теперь, через Иисуса Христа, принимая Его как нашего Спасителя и Заместителя, мы имеем мир с Богом и доступ к святому, справедливому и праведному Богу. Поэтому, кто бы ты ни был, мой дорогой друг, для тебя путь к Богу открыт. Вот почему Слово Божие говорит: «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Каждый из нас нуждается в Его милости, будь он грешник или верующий. Если ты еще не имеешь мира с Богом и не получил прощения грехов, то ты должен прийти к Нему и просить: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Бог спасает нас не по нашим заслугам, не через церковь, не через святых, но по милости Своей, через Сына Своего Иисуса Христа. Он является единственным посредником между Богом и человеком. И когда человек, приступая к святому Богу, обнаружит, что грехи его как багряные, и признает себя грешником, то Господь говорит: «Как снег убелю». Невозможно быть в присутствии Бога и не увидеть себя запачканным виновным грешником. И если грешник признает свой грех и покается, то Бог его обещает простить

0: Почему? А потому что он не пренебрегал милостью Божьей. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. В своем псалме покаяния он взывает к Богу о милости. Первое слово на его устах – это «помилуй», «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Он рассчитывает только на милость Божью. О, как велика она, милость Божья! Давид знал своего Бога. Он знал, что он многомилостив и что он готов помиловать сокрушенного и смиренного сердцем. Да, Господь услышал его, возвратил ему радость спасения своего и утвердил его так, что он мог сказать: «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков». Дорогие друзья, как необходимо нам постоянно прибегать к милости Божьей. Поэтому будем непрестанно взывать к Нему о милости Его. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». Какая чудная молитва! Такая молитва приятна Богу, ибо не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Когда Библия говорит о милости Божией, то она всегда подчеркивает ее постоянство. Прочтите, например, 135-й Псалом. Сколько раз в нем повторяются слова «Ибо вовек милость Его». Чадо Божие, Тебе Господь дает обетование, что милость Его не отступит от Тебя. Уповающего на Господа окружает милость. Если ты дитя Божие, Тебе Господь дает обетование, что милость Его не отступит от Тебя. Уповающего на Господа окружает милость, сказано в Слове Божьем. Каждый из нас может сказать, что по милости Божией мы не исчезли и не оставлены, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика милость Твоя. Обратите внимание на третье слово «мир» и его значение. Апостол Павел говорит, что мир является прямым результатом Божьей благодати и милости. Грешник находится во вражде с Богом, но принявший верою Иисуса Христа как своего личного Спасителя в свое сердце, он имеет мир с Богом. Только Бог может дать полный мир в сердце кающегося грешника. Христос говорит тем, которые стали Его детьми, верою в Него: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Уважаемый радиослушатель, если ты еще не принял благодати Божией, ты не пережил Его милости на себе, ты не имеешь в своем сердце мира Божьего, то прошу тебя, взгляни верою на Христа. Посмотри, как Он страдал за тебя, пролив свою драгоценную святую кровь. Все это для того, чтобы ты был помилован. Тогда между тобою и Богом будет установлен вечный мир. Друг мой, если ты еще не знаешь, как благ наш Бог, то обратись к Нему сейчас. Он Бог полной благодати и многомилостив, и как скоро услышит молитву твою, то простит и помилует тебя. И тогда вместе с псалмопевцем Давидом ты воскликнешь: «Велика милость твоя ко мне! Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Все это принадлежит тебе, дорогой друг. От тебя требуется полная отдача Богу, веры в Господа Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его.
1: Нам Божьих милостей не счесть, их больше, чем планет на небе. Он все нам дал, у нас все есть, и нет нужды в насущном хлебе. Явил отцовскую любовь, усыновил Он нас законно, и как родных своих сынов Он называет поименно. Он исправляет наш изъян, дает, не требуя возврата. Он ждет от верных христиан, чтоб каждый в ближнем видел брата. Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Пчела как швейцарский воин. Практически все видели швейцарский армейский нож. Это не просто нож, а целый набор всяких принадлежностей, запрятанных в его ручке. Лапки рабочей пчелы своей многофункциональностью очень напоминают такой нож. На каждой из них есть дополнительный сустав между коленом и ступней. Голень пчелы покрыта зазубренными со щетинками, как у щетки, чтобы чистить усики. На средних лапках есть что-то вроде лома, который всегда пригодится для работы в улье. На задних находятся мешочки для пыльцы, в которых пчела доставляет ее в улей. Помимо этого, на задних лапках есть еще набор колюще-режущих принадлежностей для защиты улья, а также чистящие щетинки, чтобы соскребать пыльцу со средних лап. Такие же щетинки есть и на средних лапках. Они предназначены для чистки передних конечностей. Вряд ли кто-нибудь, нашедший швейцарский нож, подумал бы, что в его руках случайно созданный природой предмет. Но тогда почему подобные предположения не вызывают удивления, когда речь идет о пчеле? Бог создал ее конечности таким образом, чтобы с их помощью можно было готовить мед – продукт, который по вкусу многим существам, в том числе и человеку. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, рад приветствовать вас. Предлагаю сегодня размышления. Мы в молитву благодарим за пищу, за хлеб, но забываем о том, что Господь говорит: «Просите и получите». И вот мы настолько привыкли, что как будто бы урожай хлеба всегда обеспечен. Но Библия не скрывает, не всегда был урожай хлеба, а это насущная часть жизни человека. И вот мы читаем в 64-м псалме: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажди холмы, припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». Друзья, Давид описывает, он заметил, что природа славит Бога. И он заметил, что радуется земля, когда дождик идет, как все размокает, как зелень произрастает, как веселятся луга, и как, друзья, даже овцы прыгают и радуются. Чему мы радуемся? Мы вкушаем каждый день хлеб. Кто-то уже от него отказывается, потому что стал он вреден, потому что неправильно приготавливаем хлеб. Все делаем вкуснее, ароматнее. Но натуральный хлеб никогда не вредил. И вот, друзья, молимся ли мы о хлебе? Хорошо, что мы благодарим. Но нам надо также просить, чтобы Бог давал обилие хлеба. И в нашей стране хорошо, что мы делимся хлебом, что мы обмениваемся, друзья. Это очень приятно. Мы должны, друзья, не только просить у Бога хлеба, скота, мяса, фруктов, но мы также должны молиться, чтобы Бог посылал все это, чтобы это было для радости и веселья. Молитесь ли вы о дожде и снеге? Я несколько лет назад стал молиться о морозах, снеге, потому что это здоровье для нашей полосы, друзья. Это необходимо земле, чтобы снегом укрывалось. Господь, конечно, показывает, что все мы, к сожалению, испортили, и не всегда получается, недолго снег лежит. Но, друзья, снег, мороз хороший, все это сочетание является залогом урожая. Магазины забиты продуктами, но качество желает лучшего. Мы выбираем что-то, мы читаем, но и там мы встречаем обман, неправду, подделку. Выбираем то, что приятнее пахнет. Друзья, природа восклицает и поет. Дождик радуется, веселится, и солнце. А человек привык и не замечает. Да поможет нам Господь, друзья, молиться в церковь. Да поможет Он, друзья, просить у Бога хлеб, просить фрукты и радостно принимать для славы Его. Аминь.

Кто объяснит? Есть вещи, в которых, кажется, нельзя найти никакого смысла. Среди них особенно выделяются дела, побуждаемые бескорыстной любовью. Присмотритесь к жизни и деятельности Иисуса Христа. Какой вы можете найти смысл в том, что Он положил жизнь свою за врагов своих? На это есть только один ответ. Он был влеком божественной любовью к грешникам. Логика не может объяснить божественную любовь. Богу было угодно заставить замолчать человеческую логику там, где совершается тайна искупления. Мы можем склониться в смирении перед святостью и любовью Христа, отдавшего ради нашего искупления свою жизнь. Кто может это объяснить? Никто.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Вскоре увидите меня». Сегодня вторая, заключительная часть. Там, у судилища Христа, где нам всем должно явиться, мы не будем судимы, но там мы будем совершенно открытыми, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Библия, Слово Божье, ни слова не говорит о том, что дети Божьи будут там судимы, но там Святой Дух поставит нас совершенно открытыми. Этого достаточно, чтобы мы не были постыжены. Это также очень важно для славы нашего Небесного Отца. В отношении первой версии. Когда ученики после уныния в связи со смертью Господа Иисуса впервые снова стояли против своего Учителя и видели Его, то об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 19 и 20. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Заметим себе в этом тексте одну важную деталь. После того, как Иисус был распят на кресте, ученики впали в уныние. А в тот момент, согласно данного текста, когда ученики снова увидели Иисуса своими глазами, когда исполнился тот момент, о котором Иисус сказал: «И опять вскоре увидите меня», то они обрадовались. Заметим себе понятие «радость в связи с повторным видением». Между смертью Иисуса на кресте и этим вновь видением находилось воскресение Иисуса. Следовательно, воскресение разделяет нас от состояния не видеть Его лицо и от Его снова видеть. Воскресение находится между этими двумя понятиями не только у Господа Иисуса, но и у нас, когда мы будем видеть Его лицо. В отношении второй версии о нашей радости, когда мы увидим нашего Господа Иисуса, о радости тех, которые принадлежат к Его Церкви, апостол Петр говорит в первом своем послании в главе 4, стих 13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, чтобы и в явлении славы Его вы с торжеством возрадовались». Вторую часть этого стиха я подкорректировал ближе к оригинальному тексту, потому что переводчики русской Библии перевели его неправильно. Уже сейчас мы должны радоваться, чтобы при явлении Иисуса Христа мы стояли перед Ним в радости славы. Это совершенно ясно, потому что с этим связано наше хождение. Кто, как дитя Божие, при своем хождении за Господом Иисусом не заботился о нем, тот наверняка будет с ноткой угрюмости стоять перед судилищем Христа. Другие в это время будут радоваться, пока все вопросы будут перед судилищем Христа приведены в порядок. После этого и те, которые угрюмо стояли перед судилищем Христа, естественно, будут тоже радоваться. Но это будет ограниченная радость на основании ущерба, который многие дети Божии понесут по причине того, что неверно ходили, как Иисус этого хотел, как об этом Библия говорит и нас учит. Это является нашей человеческой стороной, но мы должны радоваться. О другой стороне радости, о стороне Иисуса, мы тоже кое-что читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Рассмотрим этот стих 2 в послании евреям, глава 12, немного подробней. Таким образом, мы приходим к одному предложению, в котором можем следующее установить или констатировать. В радости находится одновременно и сила преодоления, начиная с Господа Иисуса. На основании своей божественной силы Иисус претерпел эту мученическую смерть на кресте, ради чего вместо предлежавшей ему радости убийство Иисуса на кресте было для него очень горькое дело. То, что Господь Иисус там прочувствовал в своем сердце, в своей душе, мы не сможем понять и повторить. Почему? Потому что мы являемся грешными людьми. Через покаяние и прощение наших грехов Господь Иисус спас нас от вечной погибели. На основании Божьей благодати и замещающей жертвы Иисуса Христа, вечный крематорий, который стоял перед нами, потерял свою силу, потому что Иисуса, не знавшего греха, Бог сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, как об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Силу, чтобы все это на себе нести, Святой Дух приводит в послании евреям в главе 12 стих 2 как причину, как условие. Радость, о которой Господь Иисус здесь говорит, не была радостью мира сего, но это была небесная радость, потому что она больше не пройдет. Это небесная радость. Вся земная радость пройдет, но небесная радость вечна. Эта радость Иисуса по той причине не прошла, потому что Господь Иисус говорит о предлежащей перед Ним радости, исходящей из его дела на Голгофском кресте. А этой радостью Иисуса являемся мы, все дети Божьи, этот духовный плод с Голгофы. Поэтому эта радость Иисуса никогда не пройдет. Мы имеем три пункта, в отношении которых Господь Иисус объясняет предлежащую пред Ним радость. Первое. Прославить Его возлюбленного Небесного Отца через Свою жертву. Второе. Принести нам, людям, необходимое и неотложное спасение. Третье. Победить через дело на Голгофском кресте всех врагов Бога. Это было три пункта. На основании и ради этих пунктов Иисус имел радость. А эту радость мы видим в Его плоде, можем сказать, в Его плоде с креста. Однако в этом стихе 2 мы еще о чем-то читаем, а именно Против этой радости Господа Иисуса противостояло что-то совершенно ужасное. Святой Дух называет это противодействие посрамлением. А это посрамление тянуло Иисуса вниз. И что же являлось этим посрамлением? Этим посрамлением были наши грехи, которые Господь Иисус возложил на Себя. Они тянули Его вниз. Я этот факт особенно подчеркиваю, чтобы всем вам напомнить, как Бог видит наши грехи. Он видит их как посрамление, которое тянет вниз. Но к великому нашему счастью, Господь Иисус не смотрит на это посрамление. Он смотрит не на наши грехи, выставленные на показ на Голгофском кресте, которые Он там нес на себе, но Он смотрит на радость, ибо это посрамление было временно, всего лишь 3 дня, а предлежавшая перед Ним радость была вечной. Дорогие братья и сестры, и мы должны точно так ходить за Господом Иисусом. Поэтому Господь Иисус показывает нам, как мы должны ходить. Но так как в нашем поведении мы чаще всего делаем это неверно, делаем это наоборот и смотрим на приходящие вещи, когда попадаем в определенное испытание, то нам не достает победы. Однако это совсем простое дело. Мы смотрим на неверные вещи. Если бы Господь Иисус, как загипнотизированный, смотрел на наши грехи, которые Его беспощадно давили, то невозможно даже себе представить, чем бы это дело на кресте закончилось. Но Иисус смотрел на радость, и если в радости находится сила преодоления, то Господь Иисус мог победить в том или по той причине, что Он смотрел на плод радости. А этот взгляд Иисуса на радость обуславливал одновременно еще что-то другое. Это что-то исполнилось через упомянутую в этом стихе веру. Там написано кое-что о вере. Поэтому в стихе 2 упоминается вера. Мы должны смотреть на начальника и завершителя веры, на того, который начал и завершил веру, на нашего Господа Иисуса. Вполне возможно, что кто-то из вас скажет, ведь он был и является Сыном Божьим, поэтому для чего ему нужна была вера? Однако такой вопрос или утверждение является неправомерным. Он был Сыном Божьим с точки зрения своего происхождения, но тот, который висел на Голгофском кресте, был абсолютно человеком и совершенным человеком. И будучи на этой земле в плоти, Господь Иисус прославил своего Отца через веру. И даже в том случае, если Он является начальником и завершителем веры, то Он, как человек, мог прославить своего Бога и Отца только через веру. Поэтому тот взгляд на предлежащую перед Ним радость исполнился через веру, которую Он принес как начальник и завершитель веры. Теперь мы с вами немного знаем взаимосвязи, как они нам здесь названы и сообщены. На основании радости Иисус стал еще большим. В том, что Иисус смотрел на радость, Он стал даже претерпевшим смерть. Поэтому мы находим в этом тексте слово «претерпел». На основании взгляда Иисуса на радость, посредством присущей Ему веры, Он стал претерпевающим. И все мы, дети Божьи, имеем определенную меру веры. Но являемся ли мы на основании этого претерпевающими? Да не спошлет наш Господь Иисус милость, чтобы Он увидел нас большими претерпевающими. Так ли это на практике, я не могу здесь сказать. Но Господь Иисус может, конечно, о каждом из нас сказать, как Он нас видит. Но на основании взгляда Господа Иисуса на эту непроходящую радость Он стал претерпевающим, чтобы затем через победу над смертью воскреснуть из смерти, о чем мы читаем в конце послания евреям, глава 12, стих 2, «И воссел одесную престола Божия». Обратимся еще по вопросу «Радость» к книге Неемии, и в главе 8, стих 10 читаем. «И не печальтесь, потому что радость в Господе – ваша сила». Об этом Неемия сообщил своему народу Израилю, потому что он наверняка об этом знал. Он прошел через очень-очень глубокие глубины, возвратившись с другими евреями из вавилонского плена. Он предпринял и завершил вместе с Ездрой восстановление стен Иерусалима и строительство храма Ездры Неемии. Да, радость в Господе является не только силой нашего Господа Иисуса, но и нашей силой. Теперь мы видим, как это важно, чтобы мы жили и ходили с радостью в Господе. На основании радости мы получаем от Господа укрепление, чтобы ходить в соответствии с Его волей. В конечном счете, на основании этого и мы становимся преодолевающими. На основании радости и мы становимся претерпевающими, каким был наш Господь Иисус. Так выглядят взаимосвязи. Такими видит их наш Господь Иисус. Такими видит их Бог, наш Небесный Отец, и сегодня еще. Это было такое дело, которое нас касалось и касается. На этом мы приходим к заключению. Поэтому вернемся к остатку Израиля в 144 тысячи душ. Когда этот остаток Израиля выкристаллизуется через двух свидетелей Иисуса, Моисея и Илию из общей массы израильтян, то он на 3,5 года будет спрятан в расколотой Елеонской горе. А в конце суда, в 70-й седьмине, Господь Иисус введет этот остаток в тысячелетнее мирное царство, где они увидят Господа Иисуса. Пророчески мы видим это сообщение у пророка Исаии в главе 30, стих 29. «А у вас, то есть у остатка, будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, к скале Израилевой». А также в главе 35, стих 10, мы пророчески видим время после 70-й седьмины. Читаю этот текст из пророка Исаии, глава 35, стих 10. «И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Во многих местах Писания тысячелетнее мирное царство рассматривается вечным царством. Поэтому здесь читаем: «И радость вечная будет над головою их». Это говорится о тех, которые, как остаток Израиля, во время Антихриста преодолевали. И дальше у пророка Исаии мы в 3 местах или в 3 положениях имеем радость остатка. Об этом мы читаем у пророка Исаии в главе 60, стихи с 3 по 5. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию. Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце Твое, потому что богатство моря, людского моря, обратится к Тебе, достояние народов придет к Тебе». И в этом отрезке Писания Святой Дух снова упоминает эту радость, которая относится к тысячелетнему мирному царству. Из 70-й года недели суда Божьего гнева к благословению тысячелетнего мирного царства. Эта радость будет иметь место у остатка Израиля в 144 тысячи душ. А теперь заглянем на другую сторону, на радость Мессии, о которой мы читаем в Псалме 104, стих 43. «И вывел народ свой в радости, избранных своих в ликовании». Вы скажете, почему ты можешь утверждать, что речь здесь идет о Мессии Израиля? В этом месте Писания мы видим время, видим тот исторический момент, когда Господь Иисус, Мессия Израиля, с радостью и в ликовании вывел свой народ Израиля из Египта, провел его по суше через Черное море, как читаем об этом в Исходе, глава 14, стихи 30 и 31. «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили, как дальше читаем в главе 15. Читаю в этой главе стихи с 1 по 3. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, Иегова имя Ему». И вот в Псалме 104, стих 43, мы имеем пророческое сообщение, что Божий народ Израиль выйдет с радостью и в ликовании, как во дни исхода его из земли египетской. Именно Псалм 104, стих 43 является тем местом, о котором читаем у пророка Михея в главе 7, стих 15. «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела». Это значит, что радость и силу преодоления, через которые Иисус Христос завоевал на Голгофе победу, Он желает также и в нас видеть. Именно на эту радость апостол Павел постоянно указывает в послании филиппийцам. Мы должны радоваться, и не просто радоваться, а постоянно радоваться в Господе, как мы читаем в послании филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». В послании филиппийцам апостол Павел в трех местах говорит об этой радости. Но в этих трех местах слово «радость» встречается 5 раз, что означает «благодать». Следовательно, радость в Господе характерна еще тем, что она дана нам по Божьей благодати, Одно из этих трех мест мы имеем в послании филиппийцам в главе 2, стихи 17 и 18. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, о сём самом и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Заголовок нашей сегодняшней проповеди гласит: «Вскоре увидите меня». Поэтому в заключение нашей сегодняшней проповеди я призываю всех вас в ожидании пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью: радуйтесь в нашем Господе, как пишет апостол Павел в послании филиппийцам, глава 3, стих 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Аминь».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Доброго времени суток, Дмитрий.
1: Солнечного дня тебе, Татьяна.
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, сегодня чем ты будешь нас удивлять?
1: Сегодня мы продолжим говорить о патриархах народа Израиля. И очередной патриарх...
0: Яков.
1: Совершенно верно. Яков, который впоследствии получил имя Израиль. Третий из библейских патриархов и младший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, родившийся после 20-летнего бесплодного брака. Отец 12 сыновей, родоначальников колен Израиля. Имя Израиль в еврейском подлиннике Исраэль имеет двойную этимологию, это и прямой Богу, и боролся с ангелом. Ну и традиционно это имя переводится как «борющийся с Богом».
0: Да, о бурной жизни Якова нам известно очень многое.
1: Действительно, жизнь Якова была бурной, насыщенной событиями, как благословенными, так и трагическими. Так же, как и патриархи Авраам и Исаак, в жизни Якова много намеков на грядущего Мессию. Мы не будем заниматься полным пересказом истории Якова. Как говорится, книга «Бытие» вам в помощь. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на, может быть, то, что иногда ускользает от нас. Вот каков был Иаков, когда мы встречаем его на страницах Писания? Вот читая характеристику Иакова, которую дает нам книга «Бытие», каким он был человеком? Мы читаем, что он был человеком мирным, живущим в шатрах. Моисей не случайно делает акцент именно на таком описании Иакова. По еврейской традиции или по еврейскому преданию, именно Авраам воспитывал своих внуков Исава и Иакова. Но только Иаков оказался тем, кто воспринял важность духовного наследия, которое получил Авраам. Именно в шатрах Авраама Иаков был научен монотеизму и осознал важность благословения, которое получил Авраам от Бога и стал наследником этого благословения. Но чтобы в полноте получить обетование, Иакову пришлось стать изгнанником. Вот что чувствует человек, когда становится изгнанником? Неуверенность, тоску, одиночество. Может, Иаков испытывал те же чувства, когда убегал от гнева Исава, и когда он пришел в место, которое называется Луз. Место, где его застала ночь. Естественно, гостиницы рядом не было, мягкой перины не было. Ему пришлось спать на голой земле. И вместо подушки он под голову подложил себе камень.
0: Да, это очень известное место для многих верующих.
1: Точно. И обычно все обращают внимание, и это тоже важно, на видение, которое Иаков видел во сне, а именно лестницу Божью и ангелов, снисходящих и восходящих на небо. А знаешь ли ты, Татьяна, что это одно из самых мессианских мест в Писании?
0: Нет, а ты мог бы конкретнее пояснить, что именно мессианского в этом отрывке?
1: Ну, как я сказал, будем обращать внимание на мелочи. Но вначале обратим внимание на самую крупную мелочь. Во-первых, сам Господь окончательно утверждает Иакова наследником обетования, называя Иакова сыном Авраама. «Я Бог Авраама, отца твоего». Мы знаем, что Авраам не был буквальным отцом Иакова. Но о чем это говорит? Что настоящим отцом является тот, кто духовно тебя воспитал. Исаак, к сожалению, очень поздно пришел к этой мысли, что Иаков, а не Исав, наследники обетования Авраама. Вторая крупная мелочь, на которую мы обратим внимание, это камень, который подложил себе под голову Иаков.
0: Дима, но при чем тут камень и мессианские пророчества?
1: Наши мудрецы, комментируя это место Писания, задают вопрос. Что же за камень положил себе под голову Иаков? И отвечают. Краеугольный камень положил Иаков в основание будущего храма, как и у пророка Исаии записано. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Это очень важно, что место, где остановился Иаков, недалеко от горы Мориа, где в будущем будет построен храм Богу. В качестве подтверждения, что храм будет построен, Иаков возливает масло на камень. Таким образом, он символически предвозвещает будущее служение. Но также этот камень нам напоминает о нашем Мессии, Иешуа. Мы знаем, что он краеугольный камень нашей веры. В Псалме 117, стих 22, записано: «Камень, который отвергли строители, стал главой угла», то есть основание не физического, а духовного храма Богу. Проснувшись, что делает Аков? Возливает елей на камень и называет это место Бейтель, дом Бога. Елей, который вылил Иаков, также символизирует помазание на служение Богу. А как на иврите звучит слово «помазание»? Машиах, Мессия, Христос. Итак, мы видим краеугольный помазанный камень. На кого это нам указывает? Конечно же, на Иешуа. Иешуа – это краеугольный камень, помазанный на служение. На какое служение он был помазан? Чтобы вернуть нас к Богу в небесное царство. И все это мы можем увидеть, читая, изучая историю третьего патриарха Израиля – Иакова.
0: Спасибо большое, Дима. В нашей копилке уже много информации о трех патриархах. И мы ждем продолжения.
1: С удовольствием. Шалом.
0: Шалом.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

покаяние. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Обличение во грехах прекрасно выражается такими словами духовного гимна: мои грехи, спасите, как грустно пали на тебя». Обличение в грехах – одно из самых редких явлений, когда-либо поражающих человека. Это порог понимания Бога. Иисус Христос сказал, что когда Дух Святой придет, Он обличит мир во грехе. И когда Дух Святой пробуждает совесть человека и вводит его в присутствие Божие, когда его волнует не отношение с людьми, а отношение с Богом, тебе единому согрешил я, Боже. Чудо обличения, прощения и освящения так тесно сплетены,

что только прощенный сам, который стал святым, демонстрирует их наличие в себе самом, что становится новым по благодати Божией, то есть совершенно противоположным тому, чем он был раньше. Покаяние всегда приводит человека к сознанию «я согрешил». Самое верное подтверждение действия Духа Святого в человеке – это когда он говорит это от всего своего сердца. Все меньше этого только сожаление о том, что он наделал ошибок, выражение недовольства самим собой. Вход в Царство Божие ведет через глубокую скорбь покаяния, нарушающую порядочность и респектабельную доброту человека. С этого момента Дух Святой, который вызвал эту скорбь, начинает формирование Сына Божьего в нас. Новая жизнь проявит себя в сознательном покаянии и несознательной святости, и никаким другим образом, и не наоборот. То есть всегда сначала сознательное покаяние, и потом уже несознательное, то есть естественная святость. Основание христианства – покаяние. Строго выражаясь, человек не может покаяться, когда пожелает, потому что покаяние, как и вера, дар Божий. Старые пуритане молились о даре сокрушения и слез. Если когда-либо вы перестанете ощущать добродетель покаяния, вы можете знать, что находитесь в темноте. Проверьте же себя и посмотрите, не забыли ли вы, как сокрушаться о своих грехах.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: «Вера и жизнь». Томас Бауман. Об утрате способности удивляться. Удивление – один из способов общения с Богом, и, кажется, люди в большинстве своем утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в Вашингтоне. Это произошло 12 января 2007 года, около 8 часов утра. В здании станции метро Элефант Плаза в столице США, Вашингтоне, один молодой человек, вынув из футляра скрипку, положил ее перед собой на каменные плиты и, бросив в него несколько монет в качестве разменных, начал играть. Он начал с чеконы из партиты «Ре минор номер 2» Иоганна Себастьяна Баха, одной из самых значимых композиций для скрипки соло, предъявляющей наивысшие требования к музыканту. После чеконы молодой человек исполнил другие произведения. В целом его выступление длилось 43 минуты. За это время мимо него прошли 1097 человек. Часы пик. Все торопятся, спешат на работу. 7 человек остановились и минимум минуту слушали музыку. Около 27 человек бросили деньги в футляр, где набралось немногим более 32 долларов. Итак, 1070 человек в спешке пробежали мимо музыканта. Большинство из них даже не повернули головы в его сторону. Никто не аплодировал. Никто и не понял, что в метро играл один из лучших в мире скрипачей-виртуозов, исполняя несколько величайших композиций для скрипки соло на одном из знаменитейших инструментов — скрипке работы Страдивари 1713 года стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого события Джошуа Белл выступал перед восторженной публикой в бостонском концертном зале, где билет на средние места стоил 100 долларов. Его выступление на станции метро было частью эксперимента от газеты «Washington Post». Вопрос был поставлен так: замечаем ли мы красоту, если встречаем ее в необычное или неблагоприятное время, холодным январским утром, в часы пик, в необычном месте, в неуютном здании метро? Любопытная деталь. Лишь одна группа людей проявляла в то утро интерес к музыканту и его искусной игре. Это были дети. Всякий раз, когда мимо проходил ребенок, он хотел остановиться и послушать, и каждый раз взрослые оттаскивали его. Обладают ли дети особым восприятием прекрасного и необыкновенного? Или это просто их простота и чистосердечность, а важность пунктуальности еще не дошла до их сознания? Воспринимаем ли мы, взрослые, красоту только тогда, когда ожидаем ее? Если это так, то сколько прекрасного мы упустили в нашей жизни, пройдя мимо и не обратив на него внимания? В отличие от детей, взрослые частично или даже полностью утратили способность удивляться. Мы слишком невозмутимы и сильно заняты, слишком много видели и пережили. У нас на все есть свое объяснение. Изумление — противоположность знанию. Безучастно мы спешим в деловитой суете по жизни, замкнувшись в нашем узком мире с его планами, намерениями и заботами. Не так ли и нам, христианам, бывает иногда трудно выслушать Бога во время нашего личного общения с Ним, заполнив эту беседу нашими нуждами и заботами? Уделяем ли мы достаточно времени тому, чтобы удивляться милости Божией, изумляться необыкновенному творчеству, выраженному в окружающем нас мире, милосердию и долготерпению Христа по отношению к нам? Удивление – один из способов общения с Богом, и порой, кажется, люди утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Не связано ли это с тем, что мы разучились удивляться, концентрируемся на недовольстве, тогда как благодарные люди считаются чудаками? И не является ли изумление предпосылкой искреннего трепета по отношению к Творцу Вселенной? Наше интервью с Тахиром Талиповым, миссионером среди мусульман, посланный к своим. Тахир, по вашему имени и фамилии можно понять, что вы татарин.
2: Да, я татарин, но мое имя и моя фамилия арабского происхождения и распространены практически среди всех народов исламского мира. Имя переводится как «очищенный», а фамилия – имя дяди пророка Мухаммеда, который не стал мусульманином.
1: Мы знаем вас как проповедника, миссионера, посвященного благовестию Евангелия христианина. Как вы им стали?
2: Детство и юность я провел в Узбекистане, где впервые узнал о любви Божьей ко мне через своих соседей, которые были христианами. Я и моя сестра выросли без отца, а наша мама целыми днями тяжело работала, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Мы были предоставлены самим себе, а на улице играли с соседскими детьми. Не знаю, каким бы я стал, если бы не дядя Паша, Павел Николаевич Дресвянников, наш верующий сосед, который был богобоязненным человеком. У дяди Паши была большая семья, 5 детей и жена, которую звали Аннушка. Естественным образом их семья стала для нас хорошим примером. Более того, их дом стал также и нашим домом, в котором мы проводили большую часть времени, общаясь с их детьми. Сам дядя Паша заменил мне отца. Учил мужской работе, общался со мной, был всегда рядом. Когда пришло время идти в армию, меня направили в Архангельскую область. 2 тяжелой службы закалили меня и сформировали во мне мужские качества. Вернувшись из армии, поступил в машиностроительный техникум. Я всегда чувствовал ответственность, как сын и брат, который должен был заботиться о своей матери и сестре. Однако я понимал, что мне нужно начинать и свою жизнь, идти своим путем. Тогда я переехал в Латвию. Там я встретился с другими верующими, которые стали моими друзьями. Это был длинный путь, на котором я совершал и глупости, не чуждые обычному грешному человеку. Но когда я встретился со Христом, моя жизнь полностью изменилась. Мои друзья советовали мне написать книгу о своем обращении к Всевышнему и даже предложили снять фильм. Я же считаю, что каждая история обращения к Отцу через Христа уникальна по-своему. Я уверовал в то, что к Отцу Небесному можно прийти только через Иисуса Христа, Ису Масиха, и что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4:12. Мы знаем, что Всевышний свят. Всякий человек грешен, независимо от национальности и возраста. В Коране написано: «Он сказал, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого» — Сура 19:19. Эти слова произносит Дух перед Марией, ссылаясь на Господа. О ком идет речь? Читающий Писание понимает, что речь идет об Иисусе Христе. Перед чистым и святым может предстоять только чистый и святой. Любой грешный умрет перед святостью Всевышнего. В таком случае Иисус, Иса, и есть единственный ходатай за нас перед Всевышним, ведь Он жив и свят. Известно также то, что Он родился от Святого Духа, Мукадас Рух или Рух Аль-Кудс. Когда я понял это, я стал провозглашать добрую весть тем, кто о ней ничего не слышал и кто в ней нуждался. Зачем рассказывать благую весть тем, кто о ней уже слышал, чтобы еще раз побудить их прийти ко Христу? За слушающими же остается право выбора. Конечно, прежде всего я делаю это по зову сердца, имея страх перед Создателем, иначе я бы выбрал иной путь, которым идет большинство.
1: Это правда, что ваш дедушка был главным мулой в центральной мечети в Санкт-Петербурге?
2: По словам моего отца, дедушка был хазратом в татарской мечети Санкт-Петербурга, то есть высокочтимым учителем, влияющим на обучение мул.
1: Как вы стали христианином, мы уже узнали. А как Бог призвал вас на служение?
2: Интересно, что, живя вдалеке от своего народа, я как-то по-особому полюбил его. Иной раз у представителей моего народа это даже вызывало недоумение. Уверовав в Писание, я захотел донести слово Всевышнего своему народу. В то время нашему с женой Аннушкой старшему ребенку был годик. Я стал молиться, и в один из вечеров ясно услышал: «Иди». Ничего подобного я никогда не слышал. Это был голос Всевышнего. Я испугался и тут же сказал: «Не пойду». Тогда он ответил: «Если не пойдешь, я пошлю другого». Я испугался еще больше. Тогда я принял решение идти. Впоследствии те слова многократно вдохновляли меня на труд и придавали силы идти дальше. Мы переехали в Татарстан, где и было положено начало нашему служению среди мусульманских народов. Я еще многого не знал, но понимал важность провозглашения благой вести окружающему нас миру. Каким благословением стало для меня созерцать дела Божьи?
1: Почему вам пришлось покинуть Татарстан, вашу историческую родину?
2: Татарстан всегда был дорог моему сердцу. Я очень любил его и продолжаю любить без всяких условий. Есть такое понятие «первая любовь». У некоторых она со временем исчезает, и люди живут дальше, по привычке. Так вот, у меня она не исчезла, я сохранил ее в своем сердце при содействии Всевышнего. Почему я покинул Татарстан? Первоначально я думал, что это произошло из-за человеческого фактора. Чиновники на месте иной раз принимают решения по политическим, экономическим или иным известным лишь им причинам. Меня никогда не интересовала политика. Я никогда не критиковал власти, потому что этого не делал Иисус Христос. Татары говорят «Гой самосих». Более того, многие из уверовавших в Татарстане изменили свой образ жизни и стали полноценными гражданами своей страны, то есть перестали быть потребителями, мещанами, и, служа людям, служат Отечеству. К сожалению, чиновники этого не видели. Чем можно измерить истину, любовь, честь, порядочность? Если в перевозках автотранспортом для вычисления количества перевезенных материалов используется мера измерения тонн на километр, то какой единицей можно измерить порядочность человека, который в прошлом говорил неправду, воровал, блудил, грабил, насиловал? Чиновникам и властям это непонятно и доныне. Мы с семьей выехали из страны не по своей воле. Это было нелегкое время для нашей семьи. Было тяжело не только нам, взрослым, но и нашим четверым детям. Обвинений никаких нам не предъявляли. Мы уехали, соблюдая сроки, но дошло до парадокса. После нашего отъезда в нашу квартиру пришли чиновники с проверкой и не могли поверить, что мы действительно выехали, а не прячемся где-нибудь. Этот случай показал, насколько мы были и остаемся послушными всякой власти. Оглядываясь назад, мы предполагаем, что все произошедшее было по воле Всемогущего.
1: Вы живете с семьей в Латвии, по крайней мере, вы там зарегистрированы, а служите Богу в Украине, России. Как относится к этим постоянным изменениям ваша семья? Расскажите немного о ней.
2: У меня замечательная семья. У нас сейчас 5 взрослых детей. 2 из них окончили школу с золотой медалью. Очень хорошо учились и другие дети. Одна дочь с отличием окончила Латвийский государственный университет. И другие наши дети хотели получить высшее образование, но пока у них нет такой возможности. Я могу сказать, что взаимоотношения в нашей семье прекрасны. За 28 лет совместной жизни мы с супругой ни разу не поругались. Более того, наша жизнь насыщена и интересна, а как иначе, если живешь со Христом? Господь также послал нам много настоящих друзей, которые являются радостью и благословением для нас. В Библии написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24:15. «Вот мы и трудимся для Господа со всем домом своим, как и должно». Жена мне как-то сказала: «Дорогой, если бы можно было прожить жизнь сначала, то я бы хотела прожить ее так, как прожила ее с тобой».
1: Что для вас в христианстве самое главное? Чем христианство отличается от других религий?
2: В христианстве главное – Христос. Если его нет, то это ложное христианство. К сожалению, в истории и жизни иногда такое наблюдается. Например, крестовые походы, инквизиция. Само по себе христианство прекрасно, если оно указывает на Христа. Но в классическом понимании христианства это доктрина, мораль, традиции. Прежде всего, хочу отметить, что христианство – это жизнь, потому что жизнь наша – Христос. Среднестатистическому человеку проще выполнять формальные требования, чем идти за Христом. То есть он выбирает христианство без Христа. Кто-то отметил, что в придуманном христианстве главное заменяет второстепенным, существенное формальным, а Христа – христианством. В последнее время бытует мнение, что христианство как религия звучит выгодно, поэтому Симон Волхв из истории, описанной в книге «Деяния апостолов», решил воспользоваться этим, чтобы иметь прибыль. Настоящее христианство одновременно и прекрасно, и трудно, поэтому немногие следуют ему. В ложном христианстве в центре находится человек, система Птолемея. В настоящем христианстве в центре Христос, система Коперника. Иной раз для того, чтобы попасть ко Христу, мы прежде должны пройти через ложное христианство. Окружающий нас мир, к сожалению, чаще всего видит ложное христианство, а не Христа. Само по себе христианство бессильно. Однако силен тот, кто родился, взошел на Голгофу и умер за наши грехи, воскреснув для славы Отца Небесного. Боб Джордж, автор книги «Классическое христианство», заметил: «Жить христианской жизнью несложно, и многие живут ею. Жить настоящей христианской жизнью просто невозможно, ею может жить только Христос. Если Христос живет в нас, только тогда и мы живем христианской жизнью». Кто-то из великих сказал, что нужно проповедовать необращенным и учить обращенных. Я посвятил этому свою жизнь. В других религиях нет Христа распятого и вновь грядущего.
1: Что бы вы пожелали читателям нашего журнала, верующим и неверующим?
2: Вопрос сам по себе вполне понятен, но неверующих, по большому счету, нет. На самом деле люди все делают по вере. По вере идут на работу, садятся в транспорт, выходят замуж и так далее. Верующим же порекомендовал бы жить Христом, а не довольствоваться христианством, каким бы красивым оно ни было. Понимаю, что без оболочки невозможно, но все же живите Христом. Предлагайте людям не христианство, а Христа. На свете есть столько красивых народов, которые не знакомы с Благой Вестью, Евангелием. Идите к ним с любовью Всевышнего. Пусть милость Божья будет на всех нас и на всех народах, живущих под небом.
1: Спасибо за беседу, Тахир. Да благословит вас, вашу семью и служение ваше Всевышний. Вопросы задавал Вольдемар Цорн.
3: С миссионерских полей. Майя Тодосы, Урбан Резина. Осенью 2017 года Александр Катана начал проводить в городе Резине молодежный клуб «Урбан Резина». Бог положил ему на сердце приглашать школьников города на беседы для духовного и личностного развития. Сначала образовалась группа из 30 молодых людей. Но слухи об интересной программе клуба распространились так быстро, что в течение нескольких недель присоединились еще около 20 новых участников. Тогда Александр организовал еще одну группу. Теперь еженедельно он проводил по одной встрече с двумя разными командами, а при каждом удобном случае объединял их для совместного отдыха или общения, например, для совместной поездки в заповедник Сахарна и так далее. За это время Бог подарил множество радостных встреч и незабываемое теплое христианское общение. Недавно одна из участниц «Урбан Резина», Кэталина, написала в соцсети: «Эх, Мне не стыдно заявить во всеуслышание, что я тоже являюсь частью этой большой и прекрасной семьи «Урбан Резина». Мысли о том, что еще совсем немного времени мне осталось провести с этими замечательными людьми, страшно расстраивают меня. Особенно разлука с Александром Катана, который в последние полгода прилагал все усилия, чтобы сделать всех нас, участников клуба, лучше. Не знаю, как для вас, но для меня это время было очень полезным. Пишу эти строки со слезами на глазах. Оглядываясь на все происходившее, могу сказать, что у меня остались только самые прекрасные воспоминания. Ни на минуту я не пожалела, что выбрала эту большую и красивую семью из самых активных молодых людей Резины. Благодарю всех, кто еженедельно был рядом со мной по 3 часа в день. Простите меня за все. Летом ребята встречаться не будут, зато Александр планирует провести для них христианский лагерь. Желающих попасть в лагерь было так много, что свободных мест уже почти не осталось. Слава за это Богу! Недавно к нам подошла еще одна участница «Урбан Резина» и передала просьбу своей матери взять в лагерь ее 13-летнего брата. Оказалось, что ее мать, директор детсада, в прошлом году отдала сына в обычный детский лагерь и была очень разочарована тем беспорядком, с которым он там столкнулся. О лагерях, проводимых Александром, она слышала очень много хорошего и в этом году решила непременно отправить туда обоих своих детей. Несколько дней назад племянник главы администрации города Резина, Дима, который в числе других посещает «Урбан Резина», сообщил, что его дядя хотел бы поговорить с Александром Катана. В тот день Дима был чем-то расстроен, и Александр был удивлен, что расстроило его неприличное поведение двух подростков. Это удивительно, поскольку еще несколько месяцев назад сам Дима вел себя точно так же, чем доставлял немало беспокойства родителям и учителям. После разговора с Александром Дима решил помочь этим ребятам изменить свое поведение по его примеру. По мнению его отца, Дима очень изменился в последнее время и теперь вполне может повлиять и на других ребят. На следующий день мэр Резины в разговоре с Александром сказал: «Я очень ценю все, что ты, Александр, делаешь для молодежи, моего племянника и всего нашего города. Мне нравится, что ты учишь ребят делать добро, поэтому я решил пригласить тебя и молодежь из Урбан Резина ко мне на черешню. У нас во дворе растет 2 больших дерева. Приходите, пусть ребята покушают. Пообщаемся». Вчера мы были у мэра. Общение действительно получилось очень теплым и непринужденным. Мэр также обещал ребятам устроить экскурсию на цементный завод и в некоторые недоступные для простых людей места. Друзья, молитесь, пожалуйста, о служении Александра Катана и ребятах из «Урбан Резина». Мы верим, что измененная Богом молодежь может повлиять на всю молодежь города.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Наверное, каждому человеку знакома такая ситуация. Вы с другом вспоминаете о каком-то событии. И вдруг оказывается, что друг помнит все совсем не так, как вы. Вы спорите, но так и не можете понять, кого же из вас подвела память. Можно ли как-то от этого застраховаться? Об этих и других вопросах, связанных с памятью, мы поговорим сегодня с нашим гостем, специалистом в области естественных наук, Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
4: Здравствуйте.
3: Ну, всем знакома ситуация, что-то с памятью моей стало. Почему? Что это? Какая-то болезнь, дефект, норма? Что с этим делать?
4: Это глубокая тема для размышления, одна из глубоких проблем сознания человека. И она и связана с сознанием человека, она подчеркивает индивидуальность человека, потому что, в общем-то, мы состоим из целого ряда событий прошлого. Это формирует нашу личность, наше прошлое. Проблемы извлечения памяти или интерпретации – это тоже тема полной дискуссии, попыток объяснить, как все это на самом деле происходит. Но все это нас отводит именно к сложности сознания и к пониманию процессов на уровне физиологии, которые там содержатся, состоят. Эти вещи полезны и интересны даже и тем людям, которые занимаются искусственным интеллектом. Как извлекать, как создавать ассоциативное, так скажем, ассоциативное мышление в искусственном интеллекте.
3: Наверное, это там нужно для того, чтобы он мог сам обучаться, да?
4: Да, так называемое.
3: Использовать свой прошлый опыт.
4: Машинное обучение. Мне вспоминается один сюжет из одного фильма. Этот фильм снял Стивен Спилберг. Там, где он, кстати, называется «Искусственный интеллект», этот фильм.
3: Мне кажется, я его вспоминаю.
4: Да, история об одном мальчике, который хотел стать живым настоящим ребенком. Очень похоже на Пиноккио, да. Который хотел стать настоящим мальчиком. Эта картина полная грусти, и, в общем-то, она отсылает нас даже к нашей самости, к нашей природе. Словно мы тут бедные тоже страдаем, мы хотим стать лучшими. Вот, может быть, когда-нибудь кто-нибудь в вечности, в будущем вернет нам все правильное, естественное, настоящее. И вот там есть такой момент, когда в этом роботе, который ведет себя как обычный, послушный, нормальный ребенок, не доставляет хлопот родителям, включается определенная функция, которая буквально оживляет его сознание, делает его настолько естественным. И мама, которая, так скажем, усыновила этого робота, это в будущем такая социальная ситуация, потому что не получается с собственным ребенком что-то. И она произносит определенные кодовые слова. Но та фирма, которая выпустила этого робота, она предупредила, что как только вы произнесете эти слова, включится определенный код, уже невозвратная ситуация. Включится нечто особенное, что сознание, пробудившееся в этом искусственном интеллекте, будет способно вас любить, будет способно к вам привязаться, да так привязаться, что это будет сильно похоже на человеческую привязанность и чувство. И вот трагедия в этом фильме показывается, как она отказывается от этого ребенка, как он чувствует это, переживает, и что он не понимает, почему его оставили, его бросили. Все эти глубокие вопросы сознания человека, как мы мыслим, что мы думаем о себе, как мы вспоминаем, эти вопросы будоражат умы ученых. Как я уже говорил, есть теоретическая часть науки. Это когда ты занимаешься формулами. А есть научная фантастика. Это то, что ведет тебя к мечтам, оно тебя мотивирует. Ты хочешь к этому прийти. Сознание, память — Этих вопросов очень хорошо касается один из виднейших ученых в нашей стране, Константин Анохин. Его лекции довольно-таки популярны в интернете. Есть даже целые фан-сообщества, которые любят слушать то, что он говорит. Я один из этих людей, которому нравится задумываться над его мыслями. И он касается проблемы человеческой памяти, извлечения человеческой памяти. И у него есть очень хороший посыл вот этой связки, что человеческая личность – это все-таки целая череда памятных событий, что мы из себя представляем целостную личность, когда мы сюда включаем и то, что было в прошлом, что нас сформировало. Вот. Ну, конечно же, память не лишена некоторых пробелов, некоторых проблем, о которых вы сказали.
3: Да, вот иногда хочется что-то запомнить, и никак не получается. Наоборот, хочется что-то забыть и больше не вспоминать никогда, и все равно это возвращается и мешает.
4: Вот, кстати, хороший момент, чтобы подчеркнуть такую мысль, что все-таки наше сознание физиологично, что секреция вещества, извлекаемая вот из биологии клеток, оно отвечает за правильное запоминание. То есть наша память, можно сказать, она состоит из молекул, она химическая, она электрохимическая. Есть моменты, которые подчеркиваются, что память распределена по мозгу. Она не находится в каком-то одном месте.
3: Да.
4: И она имеет свойство быть такой распределенной по всему, так скажем, составу нашего мозга. Более того, есть даже определенные нейроны, которые отвечают за определенные ассоциации. И некоторые нейрофизиологи даже шутят. Например, есть нейрон Дженнифер Энистон. Это одна из медиаперсон на Западе, актриса. И для тех, кого она считается привлекательной женщиной, у них, как только они видят эту фотографию, сразу этот нейрон начинает шевелиться. Да, это
3: она.
4: А
3: что, одного нейрончика достаточно, чтобы какой-то образ удержать?
4: Да, представьте себе ситуацию, когда вы увидели, например, стоящий в вазе цветок, например, роза. У вас ассоциация с розой тоже может быть работать какой-то один нейрон, но он за собой начинает колебать всю остальную структуру. Вы начинаете вспоминать, а какой же там все-таки хороший запах у розы, у чайной. А это, в свою очередь, ведет вас на воспоминания на какой-то вечер, когда вам подарили эту розу. А потом это воссоздает в вашей голове картинку стен, потолка, пола, где вы находитесь, а, возможно, даже приятные ассоциации общения с человеком, с которым вы провели время. И получается целая цепочка, но наивысший момент произошел тогда, когда нейрон увидел зрительную связь. Или вы что-то услышали. Ту же самую знакомую музыку, которая потом целый день у нас в голове крутится. И вот это все работает. И фактически наша память, она вот таким образом внутри у нас все это работает химически, переходит из одного состояния в другое. Одновременно работа миллионов нервных клеток. И есть такое понятие, как реконсолидация памяти. Что это означает? Вот как раз это решает проблему вот этих двух молодых людей, которые не могли разобраться, что же было на самом деле. Оказывается, у нас нету полочек, на которые мы все складываем, в которые мы в какой-то момент времени можем это извлечь.
3: А как было бы удобно?
4: И в четкости, вы знаете, прям в четкости воспроизвести, прям как диктофонную или видеозапись, видеокассету. Ученые заметили, что мы не способны к этому. Мы восстанавливаем события. Нейрон за нейроном, ассоциация за ассоциацией, вспоминание одного нейрона, воспоминание ассоциации другого. Все это позволяет нам реконструировать картину, которая была в прошлом. И поэтому на один момент у одного молодого человека ассоциации схватились одни, и он их связал с временем или с каким-то местом. У другого в этот момент были другие мысли, и он схватил только время. И в итоге, восстанавливая события, был нейрон, отвечающий за эту встречу. И когда идет отсыл, ты помнишь, я тебе говорил, опа, нейрон включился, показал картинку, мы стояли тут, здесь был газон, там проезжали машины, и он что-то говорил. И в итоге идет реконструкция вот этих событий. Поэтому иногда, наверное, опрометчиво говорить людям: «Я точно помню, я точно знаю». Потому что все-таки здесь, в этом моменте, есть определенная погрешность.
3: Ну да, очень часто люди ссорятся. Я точно знаю, что я положил молоток сюда.
4: Да, или я
3: почему
4: тебе это говорил,
3: говоришь,
4: да?
3: Я тебе говорил, нет.
4: Между супругами это часто. Потому что некоторые говорят, что любимое слово мужчин – «я забыл». Да, пока женщина не напомнит, мужчина не сделает. Или когда не напомнит тысячу раз, мужчина пошел и сделал. Видите, помимо некоторых нейронов памяти, нам нужно включать еще нейроны мотивации. Некоторые из них включаются при громком звуке или даже при раздражителе. Каждый из нас является этим раздражителем, ну, в зависимости от ситуации. Кстати, мы люди очень умелые манипуляторы. Иногда мы даем человеку какой-то посыл, что его нейронная вся схема начинает чувствовать себя некомфортно, он перестает чувствовать себя значимым и принятым. И мы этим пользуемся для того, чтобы заставить его сделать что-то нам, чтобы угодить что-то нам сделать. Думаешь, надо же, как все запутано, как все это интересно, если рассматривать это на физиологическом уровне. Хотя это наш необыденный уровень, мы так не мыслим. Мы не контролируем вообще ход, структуру памяти, восстановление сознания. Это вполне естественные для нас процессы. Поэтому иногда, углубляясь в эти вещи, ты видишь здесь фантастику, ты видишь здесь тайны.
3: А вот с другой стороны, Сергей Викторович, не возникает ли такой вопрос? Ну, довод для тех людей, которые говорят, что нет, это не Бог нас сотворил. Но если у нас такая память несовершенная, как мы можем говорить, что совершенный Бог создал такой несовершенный препарат, который дает сбой, работает, как ему хочется?
4: Да, хороший вопрос. Как-то я тоже думал над этим. Я вспомнил грехопадение Адама и Евы. Там есть библейский текст, что Ева подошла к дереву познания добра и зла, взяла яблоко. Хотя, с другой стороны, четко было сказано: не подходи, не бери, не ешь. Угу. И вот, казалось бы, это совершенная глупость, да? Или глупость в совершенстве, или совершенная глупая. Или, в общем, получается, что это получается вполне естественный процесс в нашей физиологии. Моменты, когда даже в совершенном существе, которое мы читаем в Библии, есть моменты смены воспоминаний. Есть такое понятие, как если вы в течение какого-то времени невнимательно отнеслись к чему-то, то оно не зафиксировалось у вас в памяти. И в одном из комментариев есть такая писательница Елена Уайт, она пишет, что

0: с той же кровью, с теми же возможностями к размышлению, к сомнениям и так далее. То есть здесь тоже касается вопрос этики, да, вот такой пограничный вопрос. Но стоит поглубже над ним поразмышлять. Я думаю, что если кто-то задастся этим вопросом, пройдет время, мысли придут, можно систематизировать, поанализировать, и обязательно найдешь ответ на этот вопрос.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Есть интересный момент, если говорить о памяти. Оказывается, если говорить о химии памяти, то есть, допустим, психотропные препараты, которые позволяют изменять человеческое состояние, особенно состояние сознания человека. Угу. Даже некоторые наркотики, которые употребляют люди, они для того и употребляют, чтобы изменить состояние ощущения, да, мира, в котором ты находишься, что-то забыть, что-то переосмыслить.
2: Получить какие-то яркие впечатления.
0: Да, даже была целая культура в 70-х годах в Америке. Хиппи, да, они вот этим злоупотребляли, так можно сказать. А есть такая тенденция и желание создать мнемотропные препараты, которые позволяли бы на молекулярном уровне, на химическом уровне восстанавливать память. Дело в том, что нашу память невозможно потерять как таковую, потому что, как я уже говорил, она распределена по всему мозгу. И тогда, получается, надо уничтожить весь мозг. А это, ну, неразумно, и как бы не к этому надо идти и вести разговоры на эту тему. Память распределена ассоциативно по всему. Просто мы теряем возможность восстанавливать картины, восстанавливать память. То есть практически 99% все сохраняется даже к старости, и даже больше. Но теряется способность восстанавливать эти картины. Угу. И поэтому сегодня вполне серьезно размышляют над тем, чтобы лечить этот недуг. Конечно, некоторые люди теряют память в результате какого-нибудь несчастного случая. Вот. И тоже нейронные связи требуются для восстановления. Если мнемотропные препараты в этом будут помогать, то это будет хорошо. Кстати, замечено, что люди, которые плохо что-то вспоминают, они также плохо что-то воображают. Видимо, это похожий процесс, или находится ли в одном и том же участке мозга, или задействованы одни и те же химические, электрохимические реакции, что человеку с потерей памяти сложно даже что-то представить. Для него, например, сложно будет решить задачу представить себя на берегу океана, где есть голубая волна, прозрачная, она накатывает.
2: Ну, потому что песок. И память, и воображение образа у нас, да?
0: Ну да, совершенно верно. Оперативная память, которая есть в человеке, она переходит в долговременную тоже с определенным промежутком времени. Иногда этому мешает новая задача, иногда этому мешает какая-то стрессовая ситуация. Например, люди, которые переживают эпилептические припадки, обычно к этому времени, подходя к этой ситуации, он уже теряет предварительно вот эти все эти вещи, поэтому он не помнит, что же было, как он себя вел. Или, например, когда студент учит какой-то предмет, хочет вызубрить ту или иную вещь, считается, что достаточно 15 минут, чтобы вот это вещество, я, кстати, в прошлый раз говорил, называл ее миелиновая оболочка, по-моему, называется, миелинизация должна произойти, она позволяет создать хорошее соединение отростка между аксоном и дендритом, чтобы это зафиксировалось надолго. Uh-huh. Но если в этот момент, 15-минутный промежуток, его кто-то отвлечет, зайдет с другим вопросом в комнату, или переключит его внимание, отругает и скажет, почему ты это там не купил, а туда-то не пошел.
2: Или он сам, может быть, переключится, ему что-то придет, вспомнит другое.
0: Да, ему придется заново читать конспект, заново все воспринимать, восстанавливать. Нам нужно время для миелинизации. Да, вот такой термин, такое понятие.
2: То есть в какой-то степени мы можем управлять памятью?
0: Да, если понимать вот эти вещи.
2: Угу, хорошо, это приятно.
0: Так что, когда будете к чему-то готовиться, помните, что определенные периоды, может быть, времени, таймер, надо соблюдать. Итак, мы видим во всех этих вещах, что наша память, наше сознание, оно довольно-таки физиологично. Оно физиологично не только благодаря схеме, которую мы видим, взаимодействии между нейронами, но и даже на молекулярном уровне. Есть попытки определить, какие химические вещества, какие белки, какие гены отвечают за извлечение памяти, за многие процессы, говорящие о формировании человеческого мышления, человеческой личности. И

0: как потрясающе можно увидеть то, что человека можно рассматривать именно вот с такой точки зрения, а не просто с того, что ну я есть и есть, я мыслю, я думаю, а может быть и не думаю. Говорят, в мозге у мужчин есть специальный отдел мозга, в котором он ничего не думает.
1: Только в мозге мужчин.
0: Да, потому что иногда, когда женщина спрашивает, о чем ты думаешь, ни о чем. Примерно так. Итак, еще один момент, который, я думаю, что стоило бы сказать. Есть одна особенность у нас в мозге, это зеркальные нейроны. Совершенно недавно это было обнаружено. Они позволяют нам обучаться. То есть у человека есть такое свойство наблюдения и повторения. Особенно это хорошо развито у детей, у которых еще нет своего абстрактного мышления, у них нет своих категорий. Вот. И даже в маленьком возрасте, когда они вырастают в семьях, они воспринимают и быт родителей, и мышление родителей, и их умение или неумение решать конфликты. И они в будущем вырастают и фактически берут на себя весь тот багаж эмоционального груза, угу, который они пережили в детстве. Они берут на себя пример, как надо выходить из стрессов или как надо отвечать другому человеку, когда тебя ругают. Угу. И в итоге, когда молодые люди сходятся, потом создают новые семьи, очень полезно обращать внимание на то, как воспитывался молодой человек. Полезно понимать...
1: на отношения...
0: Да, видеть роли даже в семье. Угу. И полезно, допустим, в этих отношениях дольше, чтобы был период ухаживания, потому что понимаешь, что в течение жизни ты можешь увидеть в партнере, как он решает стрессовые ситуации. Потому что когда ты уже одел кольцо, то тебе уже будет поздно что-то решать или давать обратный ход.
1: Ну, как говорят, не пытайся воспитывать своего ребенка, все равно он будет похож на тебя.
0: Да, лучше показать ему хороший пример. Зеркальные нейроны, они позволяют нам не только обучаться, но они также создают у нас определенное абстрактное мышление. Например, почему людям так нравится смотреть фильмы, допустим, женщинам мелодрамы? Потому что ты вместе с ней переживаешь, твои зеркальные нейроны, они буквально вот в этой связи тебя ставят в ее ситуацию. Вот, а если бы я... Ну, мужчины там любят боевики, да, или там фантастические фильмы. То, что ты видишь себя героем в этой ситуации. Иногда твой мозг тебе говорит, а если бы у меня была такое, вот бы я бы так. Или обратите внимание, как мужчина смотрит футбол или хоккей, или бокс. Он не просто сидит на месте, он дергается, он даже уворачивается, да, в то время, когда идет удар. Или даже помогает ему примерно так вот себя повести. Видите, наше сознание, оно... практически неотделимо от внешнего мира. То есть нельзя говорить о себе, что я и свое «я», мое личное «я», только внутри меня. Это большая глобальная связка со всем окружающим миром, с тем, что мы видим вокруг. И поэтому можно говорить даже и о коллективном сознании, да, о социуме. Находясь в атмосфере работы на каком-то производстве, ты часть этой системы. Находясь в атмосфере богослужения, ты часть этой системы. Находясь в атмосфере науки, ты тоже на этой волне, на этом уровне. И так происходит везде. И изучение этих предметов о том, какие мы, о том, что такое человеческая личность, какие мы уникальные и неповторимые. Это хороший предмет для исследований, для наблюдения за человеком. В прикладном смысле ученые, которые уже занимаются психиатрией, они помогают людей выводить из каких-то состояний, в которых они попали. Нейрофизиологи, которые понимают, как работают именно сами клетки, сама физиология, помогают психиатрам. Это все совместная работа. И вообще для них, казалось бы, вот чем они там занимаются, психиатры? Психиатрических клиниках, больницах. Интересная работа, неинтересная работа. А ведь если этот человек увлеченный, если он имеет возможность наблюдать за сознанием других людей, Это приводит к его очень интересным размышлениям. Кстати, в следующей теме, когда мы будем говорить, я затрону тему вот о различных таких состояниях человека. Очень необычных.
1: Да, интересно, конечно.
0: Рядом с нами есть люди, которые необычные. Мы пытаемся их понять. Иногда проявить симпатию, иногда понимание, иногда поддержать, а иногда просто в сторону отойти, потому что непонятно. И самое страшное бывает, когда кто-то из твоих близких, друзей или знакомых испытывает подобные вещи, потому что ты хочешь ему помочь, но не знаешь как. А все это глубоко коренится вот в физиологии. Слава Богу, что наука развивается, что у нас есть какие-то вспомогательные вещи, которые помогают, так скажем, облегчить состояние человека. Подведя итог к этому, хотел бы сказать такие слова. Что нас ожидает в будущем? В будущем в развитии нейрофизиологии или вообще как это коснется человека с религиозным мировоззрением? Нейрофизиология, она ясно нам сегодня показывает, что наше сознание, оно напрямую связано с мозгом. И я хотел бы еще раз это подчеркнуть, что это не просто фантом, живущий в теле.
1: Угу.
0: И от того, как все это построено с возрастом, как это все накопилось, наш коннектом, так скажем, все эти связи, оно формирует нашу личность. Девушку, парня, мужчину, женщину, мальчика, девочку, бабушку, дедушку. И все мы имеем практически разный опыт в этом понимании. Наше сознание связано с работой огромного каскада связей между нервной системой человека и клетками мозга. Весь комплекс наших чувств, ощущение запаха, вкуса, активность зрения, слуха, телесные ощущения, все наши эмоции, все, что мы годами обрабатываем, все это говорит нам о том, что мы из себя представляем. И еще раз подчеркну, есть библейская фраза, которая говорит, что Бог дивно устроил внутренности человека. Хоть это сказано немножечко примитивно, и человеком, который жил 2000 лет назад, да, или даже больше, но все-таки здесь есть доля вот этого восхищения и глубины понимания. И второй момент, который мне очень важен, я всегда представляю себе не как пастор, как человек, который занимается духовной деятельностью, вот таким миропониманием. Я думаю, а как Бог будет воскрешать человека? Есть ли у него что-то такое, что вот он копирует нашу память, что вот он берет наше сознание и на будущее, даже если я буду подвержен разложению в могиле, да, и если он восстанавливает мое тело, то ведь он каким-то образом все это потом вставит мне, чтобы я это был я, а не Семен Петрович или Василий Иванович. Ведь нам важно понимать, что я спасен, да, я обретен для вечности. И когда Бог спасать будет этот мир, если мы говорим о библейском этом понимании, то он поднимает на небеса, как в Библии написано, обновленное тело, но не просто дух, не просто фантом, потому что дух без нервных окончаний не способен ни трогать, ни нюхать, ни слышать, ни видеть фактически. Вот, знаете, вот такие вещи. Мы часть этой экосистемы, мы часть планеты Земля. Животные, рыбы, птицы, человек, та же кровь, та же физиология из праха земного. Но в нас есть особенный сознательный опыт. В перспективе у нас вся вечность, и мы обязательно будем все это исследовать, восхищаться и благодарить Бога за то, что все мироздание уникально.
1: А мне бы еще хотелось обратить внимание на то, насколько все-таки наше сознание уязвимо, как нам нужно его беречь. То есть, оказывается, мы гораздо более открыты всему и со стороны других людей, влиянию, и изнутри нас может что-то, не знаю, неправильные всплыть, какие-то неправильные воспоминания, ощущения, эмоции, которые тоже нужно уметь держать под контролем.
0: Очень верно, да. Есть даже целая такая наука – нейротеология.
1: Да, интересно.
0: Богословие, совмещенное с теологией. Я об этом тоже хотел бы поговорить. Мы обязательно коснемся этой темы. Как воспитывать в себе вот эти все вещи, как нам в этом помогает вера.
1: Хорошо. Сергей Викторович, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Смотрите наши следующие программы. Пусть Бог благословит вас. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня суббота, 29 июня. Знойное летнее время и пора отпусков. Сегодняшний афоризм. Самый распространенный вопрос, который мы слышим, что должна делать церковь, чтобы стать привлекательной? В церкви есть только одно по-настоящему привлекательное – присутствие в ней Иисуса Христа. Там, где на самом деле есть вера в Его Слово, где есть молитва, где есть доверие Его силе, там эта сила и проявляется. В церкви же, в которой Евангелие подменено корректной банальностью, главное никого не огорчить, где остыла молитва и больше не верят в чудеса, где не допускается ясное библейское послание, такой церкви не стоит удивляться тому, что в ней перестала ощущаться сила Божья. Доктор Йоханнес Хартль, католический теолог и наш современник, озвучил эту мысль. Действительно, разве церкви поставлена задача стать непременно привлекательной, да еще и любой ценой? В таком случае, как сказал кто-то, впору кастинг привлекательности устраивать. Для мертвых по грехам и преступлениям вряд ли она сможет стать привлекательной, даже если сделает для этого все возможное. Новости. 22 июня в России вновь вспоминали начало войны. Темы начального периода Великой Отечественной касались не только в своих выступлениях политики, но и священники. Некоторые высказывания стали несколько неожиданными и вызвали бурное обсуждение в обществе. Митрополит Белгородский Иоанн назвал смерть бойцов Красной Армии и их огромное количество в начале войны жертвой за безбожие.
3: Войны есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещены, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие.
2: Слова митрополита немедленно подверглись резкой критике. Особенно его ругали в интернете, но и не только. Иоанна назвали мерзавцем, случайным человеком в рясе, а его заявление верхом цинизма. В Белгородской епархии заявили, что митрополит Иоанн и ранее выступал с подобными заявлениями, и что они находили поддержку и у историков, и директоров музеев, и даже у руководства области. Госдепартамент США в своем ежегодном докладе впервые отметил прогресс Узбекистана в обеспечении религиозных свобод. «Я начну с хороших новостей», – заявил госсекретарь Майк Помпео. «В Узбекистане еще предстоит проделать большую работу, но впервые за 13 лет он более не значится как страна, вызывающая особую обеспокоенность». Помпео отметил, что в Узбекистане освобождены 1500 заключенных, осужденных по религиозным мотивам. Еще 16 тысяч граждан исключены из списков лиц, причастных к религиозно-экстремистским течениям. «Не люблю лето», – заявил один пастор в США и пояснил. «Посещаемость церкви ужасная. Посещаемость собраний в его общине летом значительно падает, поэтому он не любит лето». В среднем посещаемость церквей в США падает в летний период на 20%. Многие церкви целеустремленно борются с летним спадом. На этот период они не сворачивают свою деятельность или, по крайней мере, стараются сохранить обычный уровень служения, равно как и посещения. Есть целый ряд церквей, которые используют летнее время для новых начинаний, для новых служений, находят новые возможности активной церковной жизни. Понятно, что летом многие уезжают в отпуска, кто-то уезжает на дачу на длительное время, кто-то в деревню, и по этой причине посещаемость в церквах падает. На Западе даже известны случаи, когда церкви на период отпусков закрывают. Именно по этой, видимо, причине миссионер, американский пастор во время посещения в Китае подпольной церкви сказал: «Я не буду молиться о том, чтобы вы были такими христианами, какими являются христиане в Америке». Это произошло в конце трехдневной конференции. По завершению лекции один из присутствующих на ней китайский христианин сказал: «Да, там, в Америке, вы можете собираться на такие конференции свободно и в любое время. Пастор, не могли бы вы помолиться, чтобы когда-нибудь и мы были такими же, как вы?» «Я не буду этого делать», — вдруг сказал пастор, немало удивив, конечно, своими словами всех присутствующих. «Чтобы сюда добраться, — объяснил он, — вы ехали 13 часов. В моей стране люди не придут на конференцию, если туда нужно будет добираться дольше часа. Вы 3 дня сидите на деревянном полу. В моей стране люди не придут в церковь, если там не будет работать кондиционер и не будет скамьи с мягкой подкладкой. В моей стране в каждой семье есть в среднем по 2 Библии, но многие не читают ни одну из них. У вас часто вообще нет Библии, но вы запоминаете библейские тексты, записанные на клочках бумаги. Я не буду молиться, чтобы вы стали такими, как мы. Более того, я буду молиться о том, чтобы мы стали такими, как вы», — заключил пастор. А затем он спросил у присутствующих: «Что будет, если нас здесь накроют?» Ну, то есть нагрянут правоохранители и арестуют. «Вас депортируют в течение 24 часов», — ответили ему, «а нас отправят в тюрьму 3 года. «Вот видите», — ответил пастор, «и при всем этом я вынужден констатировать факт, что Библии, которые я с собой привез, далеко недостаточно, чтобы обеспечить ими всех здесь присутствующих. Такая у вас жажда слова».

0: Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 7. В субботние вечера мне нередко вспоминается детство. Времена были атеистические, безбожные, но у нас в доме атмосфера накануне воскресного дня всегда была какой-то особенной, праздничной, что ли. Все готовились в церковь. Уж не знаю, связано ли это как-то с гонениями, которые оказывались тогда на верующих, или это не связано, но жажда по общению с верующими людьми была в то время поистине колоссальной. Наши родители считали, что в воскресенье не должно быть никакой суеты, ничего, что могло бы отвлечь от главного – поклонения Богу, что могло бы сбить настрой, ощущение праздника. И каждое воскресенье на самом деле было для нас, маленьких детей, настоящим праздником. Поэтому уже в субботу, без всяких напоминаний, мы готовили себе то, что планировали надеть на богослужение. Гладили одежду, чистили обувь. К вечеру в доме уже была завершена еженедельная генеральная уборка, и все потихонечку успокаивалось. Было чисто, тепло и как-то просветленно, что ли. Нет, не светло, тем более зимой, когда рано темнело и завывало вьюга за окном, а именно просветленно, в обстановке, в настрое. Мне кажется, тогда в буквальном смысле исполнялись слова Писания, которые мы с вами прочитали. «Если ходим во свете, то имеем общение». Стремимся к этому общению. Нас тянет в это общение. Сегодня, несмотря на все потуги, предпринимаемые общинами с целью сделать церковь привлекательной, все чаще звучат вопросы: «А для чего мне церковь? Для чего общение? Что мне оно даст?» Люди заявляют: «Я люблю Христа, но не испытываю нужды в церкви». Парадокс. Вы не находите? Церковь – это собрание спасаемых людей, которые поклоняются Богу, почитают Христа как основание их спасения и Господа как владыку всего. Церковь – это народ Божий, изучающий Слово Божие, живущий по этому Слову и ожидающий пришествия своего Христа, своего Спасителя. Церковь – это собрание единомышленников, объединенных одной целью – прославить Бога исполнением Его воли и достигнуть вечность. Обратите внимание, что Господь предлагает к церкви не спасенных, а спасаемых, то есть тех, кто желает достичь спасения, кто еще на пути, кто стремится спастись. В этом свете становятся более понятными слова апостола. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» И вот для того, чтобы помочь каждому из нас в достижении этой цели, Господь и создал церковь. Церковь – это люди, счастливые Богом. Они на самом деле счастливы. И основанием, причиной их счастья является сам Господь. Как-то давно я прочитал пример, записанный в книге «Сеется семя». Одному пастору позвонили из редакции газеты и попросили назвать тему проповеди, которую он готовит на предстоящее воскресенье. Редакция хотела опубликовать анонс в свежем номере газеты. «Господь, пастырь мой», – озвучил свою тему проповеди священник. «И больше ничего?» – спросил корреспондент. «И это все», – ответил пастор. На следующий день в газете был опубликован анонс проповеди: «Господь, пастырь мой, и это все». Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот почему нас влечет в церковь. Вот почему наше сердце откликается на слова из песни восхождения Давида: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень». Вот почему мы не мыслим Христа без церкви, а церкви без общения, даже тогда, когда есть трудности. Даже в первую очередь тогда, тогда нас влечет в церковь, потому и поем. Я найду утешение только в братском общении, где любовь есть святая, где царит чистота.
1: Что еще?
0: Известный мотивационный спикер Ник Вуйчич вновь станет специальным гостем Дня Благодарения в Украине. 15 сентября проповедник выступит на центральной улице Киева. «Я так счастлив вновь вернуться в Киев на Крещатик 15 сентября 2019 года. Пожалуйста, приглашайте с собой всех, кому нужно вдохновляющее послание, что Бог любит их и у Него есть план для каждого из них», приглашает Ник Вуйчич. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа «Мир вам». И в основу нашей сегодняшней передачи давайте прочитаем Слово Божие, записанное в Евангелии от Луки, будем читать с 3 главы 15 стиха. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Пусть это краткое слово напоминание будет ободрением для всех, кому дорого слово о Христе, о Его крещении и о Его земном служении. Итак, сегодня мы предлагаем послушать слово проповеди о крещении Господнем. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и будьте благословенны.

Когда-то в водах Иордана глас вопиющего взывал, и свой народ через Иоанна Бог правде вечной направлял. Покайтесь, сделайте прямыми свои пути, Господь грядет, крещу водою вас я ныне, Он же огнем крестит придет. Он выбьет свою пшеницу, ее от плевел отделит, зерно для жизни сохранится, а остальное все сгорит. Секира вот уже готова, у корня дерева давно, коль не найдет плода благого, сруби, то древо суждено. Вот плод, достойный покаяния, с мольбою к Богу вопиять, открыв грехи в исповедании, на путь тут больше не ступать. Итак, словами научая, всех, кто к нему не приходил, к живому, к Богу обращая, Иоанн народ в воде крестил. И ныне слово гласа Бога ко всем живущим говорит, Он милует, Он ждет нас долго, к сердцам взывает и стучит. Лукаво время быстро мчится, как пар исчезнет срок земной, коль пульс в груди еще теплится. Приди Христу, пока живой. Он грех с души омоет кровью и белоснежный даст венец. Весон к тебе простерта, длань с любовью, ответь на зов и будь спасен. Аминь. Слава Богу.

Сегодняшний день вместе с вами отмечает этот праздник, когда наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, пришел в этот мир и, придя в определенный возраст, давал обещание своему Отцу служить Ему доброй совести, и мы знаем, что это обещание Он исполнил. Хотел вместе с вами прочитать о этих событиях и немножко порассуждать. Мы прочитаем Евангелие от Матфея с 3 главы, с 13 стиха и до конца. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившийся Иисус, тотчас выходит из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сие глас неба глаголющий: „Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение“. Аминь. Знаете, братья и сестры, в это время прошло очень большое, грандиозное такое событие в Иудее, в окрестности Иорданской. Прошло такое событие, потому что мы знаем, что если от пророка Малахии и до прихода в этот мир Иоанна Крестителя небо молчало. Более 400 лет не было ни одного пророка, который бы в ясности мог приходить и говорить. Были, конечно, уже пророки разные, они и в наше время есть, и мы знаем, как это все плохо заканчивается для них, и как многие люди, смотря на их пророчества, потом ожесточаются и не хотят ни служить ни Богу, и разочаровываются. Но здесь пришел именно Иоанн в этот мир, родился предоставить путь Господу. Мы много об этом читаем, знаем, как это происходило, как он родился. И мы знаем, что этот Иоанн был, он сильный в деле и в слове. Он мог конкретно делать различные заявления.

кресте крестность Иорданская, выходила к нему и крестилась от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Братья и сестры, мы здесь считаем, что это не группка, что здесь именно Иерусалим и вся Иудея. Это был нескончаемый поток людей, которые имели желание в служении Богу, которые хотели избавиться от своих грехов, этот гнет, более 400 лет, когда не было никаких пророчеств к ним, никаких сказаний, и они, люди, развратился народ, и развратился до такой степени, что они уже устали жить во грехе, и они, когда узнали, что пришел Иоанн крестит, они выходили послушать его проповедь. Знаете, и самое большее, даже мы видим, что побудили также сердца были и фарисеи, и саддукеи. Они также с народом захотели в точности исполнить этот закон. И об этом мы читаем 7 стих в этой же главе. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему скреститься, сказал им: „Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Совершите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить, что отец у вас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму“». Братья и сестры, видите, здесь также эти люди, которые они считали себя особо набожными, вот, и они пришли тоже туда креститься от Иоанна. И он, видя их сердце, говорит им прямо в глаза, без всякого лукавства, он говорит им, что у вас желание принять крещение и избавиться от ваших грехов правильно, но у вас мотивы неправильные, жизненные. Вы живете неправильно, вы учите неправильно. И он говорит им, чтобы они совершили достойный плод покаяния. Чем отличается Иоанново крещение, от которого заповедал нам Иисус Христос? 11 стих из этой главы мы также читаем. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин поднести обувь его. Он будет вам крестить Духом Святым и огнем». Братья и сестры, Иоанн крестил людей в покаяние. Они слушали его проповедь, каялись, и воды Иордана покрывали их грехи. И они так верили. И это было также благословение. Знаете, братья и сестры, и в это, как раз в это время приходит туда Иисус Христос. Иисус Христос приходит к Иоанну принимать крещение, мы 13 стих прочитали. «Тогда приходит Иисус из Галилеи, Иордан к Иоанну, креститься от него». Для чего пришел Иисус, этот безгрешный, который не сделал ни одного греха? Знаете, братья и сестры, Иисус Христос не унаследовал, как мы, адамовский наследственный грех. Он не наследовал, потому что он родился от Духа Святого. И об этом мы читаем, когда ангел сказал Марии, это записано в Луки 1 глава, 34 стих. «Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое наречется Сыном Божиим“». Братья и сестры, рождаемое будет святое. Это сказал ангел. И Иисус рожденный был непорочным. И мы знаем за свою краткую жизнь, которую он прожил на этой земле, он также не сделал никакого греха. Знаете, и вопрос становится, почему он пришел принимать крещение? Для чего это нужно было? Потому что Иоанн крестил именно в прощение грехов. И мы здесь также читали, можем прочитать в этой же главе, что написано, что Иоанн начал протестовать. Он не понимал, что на самом деле происходит. Почему Сын Божий пришел исповедовать и креститься для прощения грехов. И он начал говорить ему, что «я должен, я грешный, я должен креститься от себя, от тебя, но ты пришел принимать крещение». И мы читаем 14 стих написано. «Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надо бы креститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему ответ: „Оставь теперь, ибо нам надлежит исполнить всякую правду“». Тогда Иоанн допускает его. Братья и сестры, о какой правде здесь говорится? Какую правду надо было, чтобы исполнил Иоанн? И рассуждая об этом, мы можем обратиться к Священному Писанию. 1 Петра прочитаем, 1 главы, 18 стих. «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде мира, но явившегося в последнее время для нас». Мы прочитали, что мы должны были искуплены быть непорочного чистого агнца Иисуса Христа. И это был план Божий. Так оно должно

должно на самом деле было и происходить. И правда заключается в том, что Иисус Христос должен быть вместе с народом. Он должен быть, не появиться каким-то сверхъестественным образом, чтобы непонятно было для людей. Он должен был родиться обычным человеком, как он и родился через Деву Марию, как говорили пророки. Он должен был прийти в этот мир, и он должен был исполнить весь закон для того, чтобы показать тому всему люду, так как он здесь, принимая крещение, показал всем людям, всему миру, что он тоже человек. Он тоже человек, он имеет такое же смертное тело, как у нас с вами. И только этот в человеческом теле Иисус Христос мог взять грех всего мира на себя, умирая на Голгофском кресте, быть заклан, как агнец, как мы здесь прочитали. И он должен быть чистым, непорочным. И мы видим, что это исполнилось. И исполнилась вот эта правда, действительно, что Бог, Иисус Христос показал, что он на самом деле человек. И только человек может умереть за каждого из нас, что он и сделал. Слава ему за это. Знаете, братья и сестры, в этот день также прошло еще тоже обычно большое событие. И об этом мы читаем чуть ниже, в 16 стихе. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел он Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И слегла с небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный, в Которого мое благоволение». Братья и сестры, здесь тоже произошло чудо. И мы видим здесь в одном месте, в одно время все три личности Божества. Мы видим здесь Бог, Сын Иисус Христос, который принимает крещение. Мы здесь видим также, что ангел в виде голубя, это Дух Святой, сходит на него. И мы слышим здесь свидетельство Бога Отца, что это Сын Его. И это большое благословение, это свидетельство большой Троицы Святой, то, что Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой – это три личности Божества. Братья и сестры, так же, как после того, как Иисус Христос принял крещение, и когда мы принимаем крещение, дьявол сильно становится нас атаковать. Атаковать, чтобы мы где-то изменили в своей вере. И, знаете, Иисус Христос не был для этого исключением. Не был исключением, он пошел в пустыню. Мы знаем, в следующей главе, в 4 мы читаем, что он пошел в пустыню для искушения. Дух Святой повел его, и дьявол там его искушал. Я не буду читать полностью это место, но вкратце хочу сказать, что, знаете, братья и сестры, первые два искушения, которые были, когда дьявол ему предлагал, чтобы он из камней сделал хлеба, и Иисус ему сказал, что не единым хлебом будет жить человек. И второе, когда он ему взял его, поставил на крыло храма и сказал, что бросься вниз, и ангелы тебя понесут. И мы видим эту ситуацию, как там все это происходило, но рассуждая об этом, я точно вижу такую ситуацию, что не думал дьявол, что Иисус пойдет у него на поводу и начнет это все делать. Но здесь есть очень важное слово, что он в обоих предложениях есть написано, что «если ты Сын Божий». Братья и сестры, и вот это, если сын, если такой вопрос, знаете, что дьявол не знал, что это Сын Божий. Если бы он не знал, он бы туда не пришел бы. Но он знал, что это Сын Божий, он пришел его искушать. И в это время, когда Иисус Христос там 40 дней находился, 40 суток в посте и молитве, и его же организм был особо ослаблен. И мы знаем в такой ситуации, что человек, когда долго не кушает, как-то написано, что он залкал, это значит, по-нашему, испытал сильный голод. И в таком положении уже человек, он особо более уязвим. И это мы знаем по-человечески. И дьявол вот выждал этот момент и пришел к Христу и начал его искушать его. И я так понимаю, что здесь был расчет сделан на то, чтобы Иисус где-то возгордился. Возгордился, сказал там, что, к примеру, ты не знаешь, что я Сын Божий. Знаете, если бы это произошло на самом деле, эта жертва была бы недостойная. Недостойная жертва была умереть за все человечество. Но мы знаем, что Господь наш, Иисус Христос, прошел это все. И мы знаем, кто Он был на самом деле. Об этом говорит пророк Исаия, если мы читаем 53 главу с 3 стиха. Он презрен был и умолен перед людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвечали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на, на,
на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничтожаем Богу. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим беззакония наши. Наказание мира наше было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но сказал добровольно. И не открывал уст своих, как овца введен был на заклание, и как агнец пристригущими его безгласен был. Братья и сестры, такой был наш Иисус Христос. Знаете, мы видим эту ситуацию, что если бы произошло это какое-то, Иисус бы ответил с ним или пошел бы как-то с ним о чем-то засомневался или что, то он не мог бы быть жертвой за все человечество. Мы вспомним даже такой момент, который был с Иовом. Вспомните, какой спор был с Богом дьявола и как он пытался, уцепился как лещ за эту душу. Он пытался, чтобы до смерти этого человека извести и семью его уничтожил, только чтобы погубить эту душу, чтобы плохо сделать. Но мы видим, что здесь, в этой ситуации, когда борьба была Иисуса Христа, то это совсем другое. Почему? Потому что там была одна душа, может, какие-то близкие, родные люди тоже погибли бы. Но здесь речь шла о всем человечестве. И мы себя даже не можем представить, какая это битва была на Голгофском кресте. Как там действительно все происходило, потому что там битва шла на смерть. Действительно была победа одержана нашим Господом, и мы благодарны за это. Знаете, дьявол очень хорошо знает, что такое гордость. Когда-то он был самым красивым ангелом, и вот эта гордость его довела за то, что он захотел Богом стать. И мы знаем эту ситуацию, что увел он с собой третий ангелов и был сослан на эту землю. И здесь он теперь не хочет один страдать. И мы знаем прекрасно, что написано в Священном Писании, что ему уже нет прощения. И он здесь ходит, как хочет больше людей обольстить с собой, забрать с собой в погибель, вечное мучение. И Бог нам дал этот шанс через Сына Своего, Иисуса Христа, дал этот шанс, чтобы мы, глядя на Иисуса Христа, на Его жертву, чтобы мы смирялись пред Богом, чтобы мы не делали грех, чтобы мы бежали от греха и вместе с Господом нашим были в вечных обителях. Знаете, сегодняшний день, когда мы вспоминаем о всех этих событиях, о том, когда Иисус Христос давал обещание своему Отцу, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы каждый задумался, вспомнил, когда я лично принимал Святое Крещение, какие обещания я лично Богу давал, исполняю ли я в своей жизни? Братья и сестры, это очень важный вопрос. Мы можем что-то исправить, пока мы живы. Пока мы живы на этой земле, потому что когда наша жизнь закончится на этой земле, мы ничего исправить не сможем. И если мы видим, что наша жизнь не соответствует данным нашим обещаниям Богу, нам сегодня нужно покаяться. Нам нужно сегодня свою жизнь исправить перед Богом. Кто еще не принял святое водное крещение в нашей церкви, нужно немедленно решать этот вопрос. Это очень серьезный и важный вопрос. После этого, мы знаем, как Христос принял крещение, Он вышел на большое служение. И Он уже служил, собирал себе учеников, исцелял, помогал людям. И в итоге Он пошел на крест за каждого из нас. Кто не принял святое водное крещение, еще думает, может, это не особо важный вопрос. Братья и сестры, у нас в церкви сейчас приходит запись, и сейчас уже скоро начнутся курсы. Записываться можно и принимать святое водное крещение. Пусть Он благословит каждое сердце, даст нам мудрости, чтобы в это последнее время мы исполняли Его святую волю.

напоминаем, что сегодня в эфире с вами Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, и сегодня мы слушаем и размышляем о крещении Господнем, а также вспоминаем и день своего крещения.

Мир вам, дорогое собрание, всех я поздравляю с праздником крещения нашего Господа. Мы сегодня слышали очень много, и хор поет, стихир мы слышим. И я хочу прочитать место Писания для нашего рассуждения. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Вот этот короткий стих для нашего рассуждения. Здесь говорится о том, что Иоанн видит к нему идущего Иисуса. И об Иисусе он говорит: «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Мы сегодня много слышим и говорим о крещении, но мне хотелось бы немножечко заострить наше внимание на самом Иоанне. Кто он? Какое его служение? Какое его предназначение? Что говорит сам Бог об Иоанне Крестителе? Это очень интересная тема, когда мы хорошо представляем это, у нас лучше представляется служение, как оно было, как оно совершалось, как Бог совершает сегодня служение. И, конечно же, мы будем говорить об Иисусе Христе, о значении крещения. Какое сегодня для нас имеет значение то, что мы празднуем, празднуем крещение нашего Господа? В чем смысл, в чем суть этого праздника? Но прежде всего я хотел бы еще прочитать место Писания. Это книга пророка Малахии. Малахия записал свое пророчество за 430 лет до пришествия Иисуса Христа, приблизительно за это время. И что Бог сам говорит через пророка об Иоанне Крестителе? Давайте посмотрим. Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Обратим внимание, что в этом стихе Бог через пророка говорит об Иоанне Крестителе: «Я посылаю ангела моего». Да, это действительно так. Иоанн, его рождение, прежде чем он родился, это было удивительное рождение. Захария совершал служение, он был священником, кождение совершал перед ковчегом откровения. И там ему ангел явился и сказал о рождении Иоанна. И в той речи, в том диалоге, я не буду все это читать, кто желает дома, можете прочитать, это место Писания записано в Евангелии от Луки, в первой главе. И ангел сказал, что Иоанн будет исполнен Духа Святого от чрева матери своей, от рождения, еще от чрева матери будет исполнен Духа Святого. Когда, о каком человеке еще так говорилось? Ну, читающие Писание, может быть, мы вспомним, о Самсоне так говорилось еще. Это особо подчеркнуто. То есть его приход Иоанна в этот мир, оно было особенным, назначение его было особенным. Бог заранее о нем говорил, называл его как ангелом, мы прочитали у пророка Малахия. И также Захария сказал пророческое слово еще о своем сыне. Давайте прочитаем это Евангелие от Луки в первой главе. Мы возьмем, прочитаем 76 стих. Он сказал эти слова, знаете, Захария, он пережил некоторое событие такое, отец Иоанна. Он не сразу поверил ангелу о рождении такого значительного человека, от него тем более, и он лишился дара речи, он не мог говорить. Но когда Иоанн родился, он мог уже говорить, и он произнес такое вот пророчество, пророческая речь. Я не буду читать всю эту пророческую речь, я только прочитаю 76 стих из этой речи. Первая глава Евангелия от Луки, 76 стих. «И ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему». Ты назовешься пророком
Всевышнего. Смотрите, сколько названий для Иоанна. Ангел Божий, пророк Всевышнего. Это так говорит Слово Божие, так говорит Господь. И его жизнь, конечно, была особенной, Иоанна. Она отличалась от всех других. И народ в той земле, прежде всего, то, что случилось с Захарией, то, что вот он так вот рассказал или написал там, он не мог говорить. И когда родился Иоанн, и имя ему нарекали. Вы знаете, все это было особенно. И люди той местности, они это все замечали. Какой-то особенный человек родился. И он жил как-то отдельно. Его отдельная жизнь, определенная жизнь, его пищей были акриды и дикий мед, об этом говорит, повествует Писание. Носил одежду из верблюжьей шерсти. Но верблюжья шерсть, одежда – это грубая одежда, она натирала кожу, и не все люди могли носить. Хотя, может быть, она теплая была, но не очень удобная. Но вот такое какое-то особое его поведение, особая жизнь привлекала внимание. И это не случайно, Бог это все сделал. Это действительно, как мы прочитали пророчество Захарии, назовешься пророком Всевышнего. Он должен быть особенный, Иоанн. И он исполнил это служение, особенное служение. Дух Святой пребывал на нем от рождения матери. И вот этот Дух Святой, мы прочитаем в 3 главе Евангелия от Луки, сказал, он был, как бы услышал голос Божий. Мы читаем Луки, 3 глава, 2 и 3 стихи, 2 стиха прочитаем. «При первосвященниках Анне и Каиафе был голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Удивительный факт. Голос Божий. Конечно же, если он был исполнен Духа Святого, и Дух Святой пребывал в нем, он мог слышать голос Божий. Он услышал этот голос Божий. И голос Божий повелел ему проходить по всей территории Иорданской и говорить о крещении и покаянии. Прежде чем он стал совершать это крещение, он уже был благовестником. Он уже говорил о крещении и покаянии. Люди в той окрестности, они слышали, что должно быть крещение и покаяние. Хотя Иоанн еще пока его не совершал. Сколько времени это продолжалось, Писание нам об этом не говорит. Но я считаю, что это было достаточно для того, чтобы все уже знали, что должно быть крещение покаяния. И вот когда уже совершилось в пустынной местности, когда Иоанн начал проводить это крещение покаяния, люди уже знали, они шли к нему, потому что он заранее об этом благовествовал. Вот так Господь готовил определенное служение для Иоанна, которое должно было быть как передачей от служения Ветхого Завета к служению Нового Завета. Само по себе, я так предполагаю и считаю, что можно считать, что началом Евангелия было от крещения Иисуса Христа. Именно крещение Иисуса Христа положило начало новому служению. До крещения в силе было действие закона, закона Моисеева, и все должны были исполнять вот это повеление. Хотя, по сути дела, до Иоанна Крестителя никто такого крещения никогда не преподавал. Это было особенное, это было необычное, это было от Бога, это было как посланник Божий, Иоанн как ангел, он вел это новое служение, крещение. До этого было омовение, нужно было омыться, нужно было еще что-то сделать, в законе об этом написано, но вот такого массового крещения, конечно же, не было. Поэтому мы можем смело сказать, что это начало Нового Завета, служение Нового Завета. С этого начинается Новый Завет, от крещения. Поэтому мы можем сегодня праздновать и радоваться, что оно совершилось, это, потому что служение Нового Завета – это делает доступ к Богу не только избранного народа, но и всех людей, живущих на земле, нас с вами, многие, все мы, язычники. И мы пришли к Богу благодаря тому, что Бог предоставил нам эту возможность через вот это служение, через свершение вот этого служения, крещения, там, через посланника. Мы прочитали место Писания. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Грех мира – обратите внимание, не грех народа Божьего только, а всего мира. Это значит и нас с вами, грехи Он взял.
И, скорее всего, наверное, вот от этого момента, от крещения произошло. Ну, прежде всего, посмотрите, крещение покаяния. Если это крещение покаяния, которое проповедовал Иоанн Креститель, почему Иисус Христос, безгрешный, должен был совершать это крещение? Должен ли он был произносить какое-то покаяние? Конечно же, нет. Передо мной брат уже прочитал место Писания, что Иоанн удерживал его. Мне, говорит, надо от тебя креститься. Но Христос сказал: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Если Иисус Христос взял на себя грех всего мира, он за грехи всего мира совершал это крещение. И кроме этого, еще мы можем отметить, что при этом было еще посвящение Иисуса Христа на служение. Именно после этого посвящения он имел силу, потому что Дух Святой в виде голубя сошел на него. Он имел силу начать служение. Начало служения начиналось с того, что он прежде всего прошел искушение в пустыне. 40 дней и 40 ночей он ничего не ел. Это было очень тяжелое испытание, но он это сумел совершить, сумел это сделать. Мы можем говорить о передаче служения Богу от Ветхого Завета к Новому Завету. Но мне хотелось бы немножечко вспомнить для нас с вами, чем особенным было служение Ветхого Завета. В чем была особенность, в чем была важность или как бы самая вершина или самая духовная часть служения Ветхого Завета? Наверное, мы не всегда можем дать точный ответ, но попробуем с помощью Священного Писания обратиться туда, вот, в глубину той истории, того, что происходило, что было главным вот, в служении Ветхого Завета. Ну, давайте представим скиния собрания. Скиния собрания – это было место, где пребывал Господь. Единственное место во всем Израиле. И именно там израильтянин мог получить ответ на свои молитвы. Он должен был прийти к скинии собрания, совершать молитвы, принести жертвоприношение, и там он мог получить ответ через священника, через наставление, и там только у него было общение с Богом. Это раньше было только одно место. Не так, как сегодня, на всяком месте, кто призовет имя Господне, спасется. На всяком месте сегодня Бог слышит молитвы людей. Сегодня через служение нашего Господа новозаветное служение отличается от ветхозаветного тем, что тогда только в скинии собрания это могло быть. Я хочу прочитать несколько стихов, как бы в подтверждение сказанного, как Господь пребывал, начало Его пребывания во время ветхозаветного служения. Это книга «Исход», мы можем посмотреть 40 глава, 35 стих. Я прочитаю 34 и 35 стихи, два стиха. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Вот так вот святость Божия вот присутствовала с этого момента, который мы с вами только прочитали, когда совершили строение скинии. Но я хотел бы напомнить, когда же была построена скиния собрания, когда это совершилось? Через два года, ровно через два года после того, когда народ израильский вышел из Египта, закончили, совершили строение скинии собрания, все вещи, все принадлежности, все было сделано. И, конечно же, самая святыня, которая находилась во святое святых, это ковчег откровения. Мы часто говорим ковчег завета, а Бог, когда мы читаем Писание, говорит ковчег откровения. И мы сейчас прочитаем, почему Бог говорит это ковчег откровения. Это записано в 25 главе той же книги «Исход». Я прочитаю тоже два стиха, 21 и 22 стихи. «И положи крышку на ковчег сверху, ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Вот значение этой святыни. Бог хотел общения с людьми. И общение это было только здесь, на этом месте, во святое святых, над крышкой откровения, над крышкой ковчега откровения. Бог говорил наставление священнику, а священник уже шел и передавал это народу.
все эти откровения. Но мы прочитали, что положи откровение, которое я дам тебе. Мы считаем, что в ковчеге откровения или в ковчеге завета лежали скрижали, и там было только 10 заповедей, которые Моисей получил на горе, где Господь ему давал это откровение. Но не только 10 заповедей. Если мы посмотрим еще 24 главу, 12 стих этой же книги, книги Исход, обратите внимание, что Бог говорит об откровении. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Скрижали каменные, и закон, и заповеди. Все вот это вот вместе называлось откровением. И вот это все откровение должно было находиться там, в ковчеге откровения. Если мы сегодня делаем сравнение служения Ветхого Завета, служения Нового Завета, которое началось от крещения Иисуса Христа, и мы сегодня, как Слово Божие говорит, мы сами, каждый из себя, представляем храм Божий, храм Бога Живого. Вы знаете, у нас тоже есть это откровение. И Бог желает, чтобы оно там хранилось. Вот это Слово Божие, которое мы с вами читаем, изучаем, оно должно быть в нашем сердце. И когда оно есть в нашем сердце, это Слово Божие, тогда Бог говорит к нашим сердцам, к нашему разуму, к нашей жизни. Мы как бы воспроизводим, вспоминаем, что Бог хочет. И нам не нужно сегодня искать священника, не нужно искать вот это святое святых, чтобы там нас услышал Господь или нам получить ответ. Мы это и общение имеем сами в себе. Если только это служение, если только это общение, оно совершается в правильной форме, как оно должно быть. У меня есть один вопрос. Если вот это начало священного служения в Ветхом Завете было поставлено правильно, нужны ли были пророки для того, чтобы священнику еще что-то дополнительно сказать? Я считаю, что нет. Священник сам общался с Богом. Ему не нужно было еще, чтобы кто-то из пророков в народе пришел и что-то ему говорил. Но вот когда нарушилось общение, когда священство нарушено было, вот тогда появились пророки. Пророки всегда там, где нарушено служение священства. Если у нас нет личного общения с нашим Богом, нам нужны пророки. Нам кто-то должен помогать, нам кто-то будет что-то говорить. Но если у нас есть правильное служение, как и в Ветхом Завете, нам не нужно, чтобы кто-то говорил, потому что Бог лично скажет вам то, что вам нужно, потому что у вас правильно поставлено служение. Вот так вот я хочу сделать такой краткий обзор или краткое сравнение служения Ветхого Завета, Нового Завета. И Иисус Христос через вот это крещение или через передачу от Ветхого Завета к Новому Завету дал нам эту особенность и эту возможность, когда мы можем общаться с Богом напрямую. Нам не нужны больше никакие посредники. Мы сегодня, когда стоим на молитвах и общих молитвах, кто-то вслух, кто-то в тиши, в глубине души обращается к Богу. Я верю, что Бог слышит ваши молитвы и отвечает на все ваши нужды, все ваши просьбы, если только вы искренно, если вы только действительно христиане, которые живете по Его Слову. А это необходимо жить по Его Слову, потому что сам Иисус Христос, Он пришел исполнить волю Бога Отца Небесного. И ему пришлось трудный путь пройти, очень трудный. Начиная вот после крещения, после своего посвящения, когда Дух Святой в виде голубя сошел на него, когда он получил поддержку от Отца, когда Бог засвидетельствовал, вот как слава Господня покрыла скинию, так же и Слово Божие. Бог сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот это вот и было, как подобно облако над скинией собрания. А почему мы об этом говорим? Потому что в жизни христианина могут быть также такие подобные этапы. Какое-то испытание, какое-то время служения, но когда-то должно прийти и огненное вот, крещение, которое тоже нужно пройти. И причем оно не бесследно проходит. Иисус Христос, Он умер на Голгофе, чтобы нам с вами дать жизнь вечную.
А мы должны тоже умереть. Мы должны умереть для этого мира, а это не так легко. Может быть, это трудно, но Господь нас к этому призывает. Если мы умерли для этого мира, не живем этим миром, тогда у нас есть победа. Если мы живем еще, и мир на нас действует, и мы к нему сильно привязаны, то у нас нет победы. Иисус Христос сказал: «Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет». Нам нужно иметь цель, как Господь вот совершил крещение, и мы с вами тоже совершали это крещение. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Очень простые слова, которые говорят о нашем спасении, о том, что нам нужно сделать, кто будет веровать. Итак, да поможет Господь нам благодарить нашего Спасителя за то, что Он подарил нам этот праздник, за то, что Он дал нам Евангелие, даровал нам жизнь вечную, за то, что Он взял грехи наши, и мы сегодня имеем прямой, полноценный доступ к нашему Богу.

Сегодня с вами в эфире была радиопрограмма «Благая весть», подготовленная отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня мы слушали повествование о крещении Господнем, вспоминая и день своего крещения, когда каждый из нас, погружаясь в воды Иордана, заключал завет свой с Господом. Если Господь продлит нашу жизнь, наш следующий выход в эфир будет в 7 часов утра в воскресенье и в следующую субботу в 7 часов вечера. Благословенной жизни со Христом вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Христианская жизнь.
3: Библейские тексты для исследования. Книга «Второзаконие», 8 глава, стихи с 11 по 17. Послание к филиппийцам, 2 глава, стихи 3-4. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. Книга Откровения, 22 глава, стихи с 1 по 5. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Книга Бытие, 2 глава, стихи с 21 по 25.
2: Памятный стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16.
3: Ключевая мысль. Множество людей называют себя христианами. Но что это означает на деле?
2: Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Послание Иакова, глава 2, стих 14.
3: Библия призывает к здравому учению. Однако этот призыв всегда звучит в контексте праведной жизни. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 10 стих. Послание к Титу, 2 глава, стихи с 1 по 5. Указывая на истинную цель библейского учения – нравственную жизнь, проявляющуюся в служении другим людям. Фактически, если вы внимательно прочитаете приведенные выше тексты из послания к Тимофею и Титу, то увидите, они так тесно связывают здравое учение с праведной жизнью, как если бы праведная жизнь сама по себе и была здравым учением.
2: Бог спасает христианина для того, чтобы в великой борьбе между добром и злом он стал Божьим соработником в деле спасения людей. Иногда про человека говорят: «Он будто живет на небесах, так мало проку от него на земле». Такого нам следует избегать. Конечно, наш настоящий дом находится на небесах, но пока мы живем на земле, и нам необходимо понимать, как здесь жить.
3: На этой неделе мы рассмотрим некоторые практические советы относительно того, как христианам жить в соответствии с их призванием.
2: Управление.
3: Размышляя о спасении в контексте служения окружающим, мы не можем не упомянуть христианской концепции управления. Энциклопедия определяет управление как ответственность народа Божьего за использование всего вверенного ему Богом – жизни, здоровья, времени, талантов и способностей, материальных ценностей и возможностей служить окружающим и познавать истину.
2: Прочитайте приведенные тексты и спросите себя, учитывая мои конкретные обстоятельства, как я могу проявить в своей жизни чудесные принципы, открытые в текстах? Как эти истины должны влиять на мою жизнь и взаимоотношения с окружающими людьми и Богом, на мое распоряжение всеми Его дарами?
3: Книга Второзаконие, 8 глава, стихи с 11 по 17.
4: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие».
2: Псалом 23, стих 1.
5: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
3: Послание к Филиппийцам, 2 глава, стихи 3-4.
6: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других».
2: Первое послание Иоанна, глава 3, стих 16.
7: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев».
3: Библия учит, что главная цель всего Божьего творения заключается в прославлении Творца. Грех исказил эту истину, но Бог спас нас и вернул нам возможность вместе со всем творением участвовать в прославлении Его имени. Христос искупил нас ради славы Божьей. Послание к Ефесянам, 1 глава, стихи с 11 по 14. Осознавая, что Христос — Господин нашей жизни, и выражая это словом и делом, мы прославляем Бога. Полное признание господства Христа потребует от нас посвящения своего времени, талантов, возможностей и материальных средств на служение Богу и ближним.
2: Еще раз прочитайте предложенные на сегодня библейские тексты. Какие из них затрагивают вас особым образом и почему? Что побуждает вас искать благо окружающим вас людям в такой же степени, как и себе? Почему для нашего духовного состояния так важно жить для окружающих?
3: Десятина. Ничтожно мало.
2: При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты, должны доставлять приносимые в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим дома Бога нашего». Книга пророка Неемии, глава 10, стихи 38-39.
3: Подумайте о своей жизни. Подумайте о том, насколько она быстротечна. Подумайте об абсолютной неизбежности смерти, если только Христос не вернется при вашей жизни. Подумайте, какой была бы ваша жизнь, если бы могила, как многие верят, на самом деле была концом всего. Вам дарован краткий миг под названием «жизнь», и все, что у вас есть, это боль, тревоги, страх. А когда рано или поздно приходит смерть, остается лишь безжизненное тело, уничтожаемое тлением.
2: Такой была бы наша общая участь во Вселенной, безмерно больше, чем планета Земля. И наша жизнь казалась бы бессмысленной, жестокой и совсем не смешной шуткой.
3: Зная этот сценарий, подумайте, что нам даровано во Христе. Поразмышляйте, что нам было предложено в Иисусе. Проанализируйте, что открывает план спасения о нашей ценности и о том, что сделано для нас, дабы нас не постигла вышеописанная участь.
2: Что нам даровано во Христе? Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 51-52.
6: Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит... и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
2: Откровение, глава 21, стих 4.
8: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Послание к Галатам, глава 3, стих 13.
6: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе».
2: Послание к Ефесянам, глава 1, стихи 6-7.
6: «В похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его».
2: Откровение, глава 22, стихи с 1 по 5.
8: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога
7: и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков.
2: Что это означает для нас? Как эти обетования должны влиять на все аспекты нашей жизни?
3: Я говорю о десятине, принадлежащей Богу. Но каким скудным представляется мне этот дар? Какая низкая оценка того, что он сделал для нас? Какое-то пустое и неблагодарное занятие при помощи математики оценивать время, деньги и любовь, которые мы отдаем Богу в ответ на его неисчерпаемую любовь и жертву, не поддающуюся никаким исчислениям. Десятина для Христа. О, какое скупое и жалкое подаяние! Какая позорно низкая оценка того, что стоило так дорого! С Голгофского креста Христос призывает к безусловной и полной самоотдаче.
2: Зная, что сделал для вас Христос, можете ли вы не проявлять веру и не возвращать Ему мизерную часть того, что вам было даровано?
3: Личная ответственность.
2: Иисус говорит нам очень ясно: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Это очень интересный текст в свете того, что мы часто рассматриваем любовь к себе как нечто в высшей степени противоречащее христианской самоотверженности. Что имел в виду Иисус, произнося эти слова? Как мы понимаем и применяем их? Отражается ли в них истинная сущность христианства?
3: Любовь к себе в христианском понимании – это не эгоизм. Она не означает, что наши интересы должны стоять впереди всех и всего. Наоборот, любовь к себе означает осознание собственной ценности для Бога.

0: ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной».
1: Второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи 14-15.
0: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
2: Первое послание к Коринфянам, 10 глава, стихи с 31 по 33.
0: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».
1: Первое послание Петра, глава 1, стихи с 13 по 16.
3: «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят».
2: Искупление, обретаемое грешником во Христе, приносит ему такое единение с Господом, послание Галатам, 2 глава, 20 стих, что он желает жить в соответствии с указанным Христом направлением. Грешник желает иметь ум Христов, жить не для себя, а для Него, не игнорировать призыв к святости, призыв отвратиться от страстей и безнравственности. Если вы любите себя, значит, желаете себе лучшего, а самое лучшее для вас – посвященная Богу жизнь, отражающая Его характер и любовь. Такая жизнь сосредоточена не на себе, а на благе окружающих. Самый успешный путь, гарантирующий вам жалкое существование, это жизнь только для себя, когда человек не думает о благе окружающих его людей.
1: Поразмышляйте над тем, что значит любить себя в христианском понимании. Чем эта любовь отличается от себелюбия? Может ли подобная любовь быть эгоистичной? Как можно защитить себя от этой западни?
2: Христианский брак.
1: Люди – существа социальные. Дома и на работе, в кругу друзей и в общественных местах мы поддерживаем различные взаимоотношения. На всех этих уровнях должно иметь место ответственное христианское поведение, и Библия открывает нам важные принципы, на которых мы должны строить свои взаимоотношения.
2: Исследуйте предложенные отрывки, чтобы определиться с библейским взглядом на брак. Книга Бытие, 2 глава, стихи с 21 по 25.
4: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
2: Книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих.
5: «Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя».
2: Послание к Ефесянам, 5 глава, 28 стих.
0: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя».
1: Определить что-то

0: значит понять его значение. Сегодня говорят, что дать определение браку непросто, поскольку его значение не одинаково для разных людей, времен и культур. Однако библейское понимание брака нельзя назвать столь гибким. Согласно Библии, брак – это установленный Богом институт, в котором двое взрослых разнополых людей соглашаются разделять близкие постоянные взаимоотношения. Библейский брак отмечен равной ценностью мужчины и женщины, глубоким единством общих целей, чувством постоянства, верности и доверия. Как и взаимоотношения с Богом, взаимоотношения между мужем и женой необходимо свято беречь.
1: К сожалению, сегодня даже внутри церкви к браку стали относиться не так серьезно. Люди вступают в союз, который, как они верят, создал Бог, а потом, когда начинаются сложности и проблемы, они предстают перед судьей, человеком, который посредством человеческих законов и правил разлучает то, что Бог сочетал. Смотрите Евангелие от Матфея, 19 главу, стихи с 3 по 6. Мы все понимаем, что это неправильно. Поэтому, как церковь, мы боремся, пытаясь справиться с создавшейся ситуацией.
0: Учитывая факты полигамии, сожительства, разводов, повторных браков и гомосексуализма, с какими проблемами сталкивается человек в современном обществе? Какой библейски обоснованный совет вы могли бы дать относительно каждого случая?
1: Нарушение супружеской верности, внебрачные связи, порнография и другие подобные пороки процветают в современном обществе. Но, несмотря на это, Бог по-прежнему относится к падшему человечеству с состраданием и нежностью, призывая оставить всякий грех и преодолеть греховные наклонности благодатью Христа. Поэтому мы должны высоко ценить наше искупление, чтобы достичь божественного идеала, а не искать оправдания и извинений к греху в многочисленных оговорках и особенностях культуры.
0: Христианское поведение.
1: Помимо семейных, христианин участвует и в других общественных и профессиональных отношениях, признавая библейскую истину «Мы в мире, но не от мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 18.
0: Обсудите представленные ниже три сферы повседневной жизни, а также подобающие христианам образ жизни и поведение.
1: Первое. Взаимоотношения работодателя и работника. Послание Иакова, 5 глава, стихи с 4 по 6.
2: «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитались сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам».
1: Послание к Ефесянам, 6 глава, стихи с 5 по 9.
3: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия».
1: Кроме того, что работодатель и работники равны во Христе, работодатель-христианин должен руководствоваться принципом «любая работа требует соответствующего вознаграждения». С другой стороны, работники-христиане должны противостоять искушению проявлять леность и недобросовестность в работе. Вторая. Гражданские обязанности. Послание к Римлянам, 13 глава, стихи с 1 по 7.
3: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божие установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, Бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь.
1: Христианин во всем ставит Бога на первое место, оценивая все действия и обязанности с этой перспективы. По этой причине христианин, например, будет противостоять дискриминации в любом ее проявлении, даже если она официально санкционирована. В то же время верность Богу не дает никому права становиться полностью независимым и создавать общественную дисгармонию или беспорядок. Христиане платят налоги, исполняют свой гражданский долг, следуют правилам дорожного движения и имущественным законам, сотрудничают с гражданскими властями в борьбе с преступностью и насилием.
0: Третье. Социальная ответственность. Книга пророка Исаии, глава 61, стихи с 1 по 3.
4: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его».
0: Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
5: «Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
0: В свете прочитанных библейских текстов обсудите следующую цитату. «Христианин может следовать призыву искать Царство Божьего, если, движимый любовью к своему ближнему, он прилежно исполняет свою роль в семье, а также в экономической, национальной и политической сферах. Только участвуя в гражданской работе на общее благо, сохраняя верность своему социальному призванию, можно быть верным примеру Христа».
1: Могут ли люди увидеть христианские ценности в вашей работе и социальных взаимоотношениях? Какие аспекты вашей жизни привлекают людей к вашей вере? Что ваш ответ говорит о вашей жизни?
0: Для дальнейшего изучения. Щедрость и благотворительность были задуманы Богом для того, чтобы сердца сынов человеческих оставались нежными и сострадательными, а также для того, чтобы пробудить в них интерес и участие друг к другу по примеру Господа, который обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой. Закон десятины был основан на вечных принципах и должен был стать благословением для человека.
1: Систематические пожертвования Бог ввел как профилактику против огромного зла, коим является алчность. Христос видел, что сребролюбие в бизнесе начнет изгонять из сердец истинное благочестие. Он видел, что любовь к деньгам будет способствовать охлаждению и ожесточению человеческих сердец, препятствовать проявлению щедрости и сделает людей бесчувственными и глухими к нуждам страдальцев и обездоленных.
0: Если у кого-то есть здоровье и сила, это его капитал, и человек обязан правильно распорядиться им. Если он тратит долгие часы на праздное времяпрепровождение, на пустые разговоры и хождение в гости, значит, он нерадив в делах, а Слово Божье порицает такое нерадение. Этим людям надо трудиться, чтобы обеспечивать свои семьи и откладывать часть средств на благотворительные цели по мере Божьих благословений.
1: Мы живем в этом мире не только для того, чтобы заботиться о своих интересах, но от нас требуется оказывать помощь в великом деле спасения и таким образом подражать самоотверженной, жертвенной и целеустремленной жизни Христа.
0: Вопросы для обсуждения. Семейные проблемы и разводы вызывают большое беспокойство, ведь во многих странах статистика разводов очень высока. Что говорит Библия по этому вопросу? Как изменилась бы статистика разводов, если бы люди практиковали учение Иисуса? Обсудите этот непростой вопрос.
1: Второй. Более подробно обсудите вопрос десятины. Некоторые утверждают, что могут отдавать десятину, кому пожелают, обходя церковь. В чем опасность такой позиции?
0: Третий. Как церковь мы не можем игнорировать библейские наставления относительно заботы о бедных и нуждающихся среди нас. Никто из называющих себя христианами не может не реагировать на эти наставления. В то же время, как может пострадать наша миссия, если оказание помощи нуждающимся и забота о бедных станет нашей основной заботой, затмевая собой главную цель? Обсудите.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Однажды я встретил человека по имени Волтер. Меня прежде всего поразило его лицо. Поблекшее, дряблое, в груди у него свистело и клокотало. Каждые 10 шагов он останавливался, чтобы отдышаться. Его зубы и пальцы были одинаково грязно-желтого цвета. Я подумал, что Волтеру уже где-то лет за 75. Но на самом деле ему было всего лишь 52 года. Я начал курить с 14 лет. Волтер остановился, чтобы перевести дыхание, и продолжил. Тогда я думал, что смогу бросить в любое время, как только захочу, но так и не захотел, он горько усмехнулся, а теперь уже слишком поздно. Волтер уже нет в живых, он умер от эмфиземы легких, вызванной длительным курением. А сколько таких Волтеров на нашей земле, сколько людей признаются себе в том, что они никогда так и не смогут бросить курить. Правда, некоторые спохватываются вовремя, другие же вынуждены платить слишком дорогую цену. Большая часть курильщиков приобретает эту пагубную привычку еще до 20 лет. На вопрос, почему они начали курить, даются самые разные ответы. Чтобы расслабиться, чтобы отвлечься, для стимуляции. Подростки берут в рот сигарету, вероятно, и потому, что хотят выглядеть взрослее. Но по какой бы причине человек не начал курить, одна главная причина заставляет его продолжать курение – это пристрастие к нему. Табак – одно из самых сильных в мире наркотических средств. По данным американского пульмонологического общества, 9 курильщиков из 10 заявляют, что они хотят бросить курить. Американский писатель-сатирик Марк Твен заметил: «Бросить курить легко, я делал это уже сотни раз». Большинство курильщиков, в том числе и молодых людей, знают о пагубных последствиях курения, но многие просто не отдают себе отчета о серьезности этого. Данные онкологического общества Соединенных Штатов рисуют следующую картину. В большинстве, а именно в 83% случаев, рак легких связан с курением. Последнее время заболеваемость раком легко вышла вперед по сравнению с раком молочной железы, убийцей женщины номер один. После постановки диагноза рака легких живут около 5 лет всего 13% заболевших. С курением связаны и такие заболевания, как рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, мочевого пузыря. Курение – основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. С курением связан целый диапазон заболеваний от обычной простуды и язвы желудка до хронического бронхита и эмфиземы легких. По данным проведенного в сентябре 1985 года Конгрессом Соединенных Штатов Америки исследования, курение обходится экономике Соединенных Штатов в среднем в 65 миллиардов долларов. И это, напомню, данные 20-летней давности. За это время сумма выросла почти в 5 раз. В специальном докладе, опубликованном Федеральной торговой комиссией США, говорится, что, хотя большинство американцев, курильщиков и информированы о вреде курения для их здоровья, более 30% из них не знают, что курение в 2 раза повышает риск заболеть инфарктом миокарда. Более того, 50% женщин не знают, что курение во время беременности увеличивает риск рождения мертвого плода или выкидыша. Дым сигареты представляет собой смесь почти 4000 различных химических соединений. Находящиеся в компании курящих так называемые пассивные курильщики вдыхают никотин, окись углерода и ряд других ядовитых веществ наравне с курящими, хотя и в меньшей концентрации. Научные разработки, включающие и последние исследования, проводимые Американским онкологическим обществом, выявили увеличение риска заболевания раком легких среди некурящих женщин, мужья которых курят. Дети курящих родителей чаще болеют респираторными заболеваниями. У них отмечено увеличение частоты заболеваний бронхитом и пневмонией в раннем детском возрасте. Рак ротовой полости встречается в несколько раз чаще среди так называемых нюхачей и лиц, которые жуют табак. Риск возникновения рака слизистой щек и десен у них в 50 раз выше обычного. Некурящие живут в среднем на 7 лет дольше курящих.
Что же можно сделать при таком неутешительном раскладе цифр? Вероятно, вы убедились, что курение – это великое зло, от которого мы должны прежде всего уберечь наших детей. Оно лишает их радости, жизни, оптимизма, здоровья, надежды. Что может сделать лично каждый из нас, чтобы уберечь детей от этой пагубной привычки? Во-первых, будем для них примером. Если у вас есть дети, и при этом вы продолжаете курить, немедленно бросайте эту вредную привычку. Дети смотрят на вас, они будут копировать ваши манеры. Во-вторых, рассказывайте детям об опасности курения. Старайтесь деликатно развеять миф, который сложился вокруг курильщика. Это вовсе не цветущий красавец, вспомните о примере Уолтера, о котором мы говорили в начале. Курение не делает его более удачливым, солидным, интеллигентным или привлекательным. Да и как можно совместить все это с привычкой, которая превращает человека в безвольного раба? Дети должны знать, какой вред они причиняют своему здоровью, приобщаясь к курению. Для начала приведите им ту страшную статистику, о которой мы сегодня говорили. Третье. Взывайте к здравому смыслу. Разумно ли травить табачным дымом окружающих? И возможно ли решить проблемы общества, если мы сами создаем их, разрушая свое собственное здоровье и поощряя развитие табачной промышленности, которая губит здоровье других? Человек не остров, каждый ответственен за благополучие окружающих его людей. Четвертое. Говорите о том, что волнует подростков и детей. Сказать подростку, что в 40 лет он умрет от рака легких, это значит не сказать ничего. Молодых людей прежде всего волнует день сегодняшний. Вот перечень преимуществ быть некурящим, в которых молодой человек может быть заинтересован уже сегодня. Прежде всего, курение оказывает пагубное влияние на внешний вид. Но у некурящего человека на пальцах и зубах нет этого противного желтого табачного налета. От такого человека не тянет табачным дымом, он более привлекателен. Далее, вопрос больших денежных растрат, которые требует покупка курева. В Соединенных Штатах курильщик, выкуривающий 3 пачки в день, за 6 лет тратит на сигареты столько, что на эти деньги он может купить новую машину. Сколько же денег можно сэкономить, если не курить? У курильщика притупляются чувства, и только некурящий способен по достоинству оценить, ну, скажем, вкусовые качества пищи. Некурящий имеет больше свободного времени, сил, чувствует себя увереннее. Ему не приходится бороться с привычкой, мучаясь сознанием вины. Он не испытывает на себе бремени этой мучительной зависимости. Но стоит упомянуть еще и вот о чем. Если человек курит, замечено, что зачастую курение – это всего лишь признак более глубокой проблемы. Бывает так, что на глазах подростка рушится созданный им же кумир. Прежде всего, подросток должен поверить, что он представляет бесконечную ценность, что он является творением Божьим, созданным по образу Творца, и что его любят, любят безгранично. Когда подросток чувствует это, он уже имеет надежный фундамент для здорового развития и роста.

наш Творец уготовал для нашего тела намного более славный и благословенный удел, нежели быть увенчанным сигаретой в зубах. Он желает, чтобы наше тело было вместилищем Духа Святого, и у тех, кто уверовал во Христа, их тела названы храмом Духа Святого. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? — спрашивает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Это очень серьезный вопрос. Если мы поверили во Христа, то теперь вся наша жизнь, в том числе и наши тела, мы сами, уже не принадлежат нам. То есть мы, конечно, имеем полное право ими распоряжаться, но если Христос поистине живет в нас, то мы будем желать это делать в соответствии с Его волей. Коптить и дымить табачным угаром этот образ не очень-то вяжется с тем славным и величественным призванием, которое Господь имеет для каждого из нас. Давайте же стараться не допускать в нашу жизнь тех вредных привычек, которые могут поработить нас. А если кто-то находится в плену курения, спешите освободиться поскорей. Бог может вам в этом помочь.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам послушать передачу «Церковь Христова». Ее подготовил и ведет Иван Михайлович Колесников.
2: Проба. Организация церкви. О создании Церкви Христовой крайне необходимо обратиться к Создателю и научиться от Него. Господь сказал, что Он создаст Церковь на камне, подразумевая Петра. Церковь, созданная Иисусом Христом, будет настолько совершенной, что врата ада ее не одолеют. Господь сказал, что даст Петру и ключи Царства Небесного. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стихи. Господь Иисус – Сын Божий и Бог. Сын и Отец одно. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 10-11 стихи и 10 глава, 30 стих. «Отец мой больше всех», 29 стих. Слово Божие говорит нам, что все создано Богом через Его Сына, и все им стоит. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Господь сказал о создании Своей Церкви, когда еще никто не знал и не представлял никто, что это значит. Бог, как и все им созданное, бережет и управляет по Своей святой воле. То, конечно, им созданная на Петре Церковь, Он управляет и имеет в ней по Своей святой воле и устройство. Она, Его Церковь, является столбом и утверждением истины, первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих, «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Когда писал апостол Павел Тимофею, Церковь Христова находилась в стадии организации, все нужно было устраивать по тому образцу, какой он сам благоволил, уча Духом Святым, его первых последователей. Нам, верующим, теперь более благоприятно поступать по тому образцу, какой оставили апостолы и Дух Святой через них, дабы ныне сделалось известно через Церковь начальству и властях, на небесах многоразличная премудрость Божия, послание Ефесянам, 3 глава, 10 стих, и открылось всем, чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, 9 стих. Нам, верующим христианам, последователям и ученикам Господа, необходимо строго соблюдать правила в соответствии указанное Богом. Быть в Царстве Небесном вместе с нашим Господом можно только на условиях соблюдения Его заповедей. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Природа и все кругом нас свидетельствуют о ненарушении заповедей. Все в мире проходит в соответствии воли Создателя. Я создал Церковь мою. Нам остается только в соответствии Нового Завета, также созданного им, действовать, изучая строение Его Церкви. Вы можете это записать на вашем аппарате. Раньше всего обрати внимание, кто является главой Церкви Христовой. Об этом читаем. Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Послание Ефесянам святого апостола Павла, 1 глава, 18-23 стихи. Читая только это одно место, вполне достаточно убедиться, что Господь Иисус Христос – глава Его Церкви. Поскольку Церковь есть тело Его, Он – глава тела Церкви. Послание Колоссянам, 1 глава, 18 стих. «Нигде нет написано о главенстве над Его телом, Церквой, кого-то из людей». И так внимай себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Книга Деяний, 2 глава, 28 стих. «Во всем показал я вам», 35 стих. Теперь главным вниманием вопроса о месте главного управления. Скажем слово понятное – штаб-квартира. Довольно многие понимают и признают, что глава церкви и его место управления находится в Риме. Другие признают за главенство под церковью, над церковью Москву. Но теперь стало понятно, что та глава ранена, хотя как будто оживает немного к торжеству верующих так. Книга Откровения, 13 глава, 3 стих. Теперь смотрят на Варшаву, не оттуда ли глава. Немалое число смотрят на Иерусалим, и там ищут главу. И есть много глав, и поборники тех глав кланяются им. Глава и его место пребывания в самом деле есть небо, и причем одесную Отца Своего Небесного. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. Евангелие от Марка, 16 глава, 19 стих. Еще и еще имеется много нравоучений и примеров из нашей повседневной жизни. Как то? Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же спаситель тела. Послание Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Господь, как глава, руководит своей церковью, так что в ней ничего не изменилось. Вот уже на исходе 20 столетий, когда Иуда дошел в свое место, апостолы, дополняя число свидетелей, они просили Господа о содействии, и Господь избрал Матвея. Книга Деяний, 1 глава, 21 и 26 стих. Он был свидетелем его присутствия между учениками и свидетель его воскресения. Еще позже, когда Господь уже находился на небе, Он избрал Савла из Тарса, который также был свидетелем его действий и его воскресения. В дальнейшем Саул – известный апостол Павел. Он сказал Савлу: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе. Избавлю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Книга Деяний, 26 глава, 16 и 18 стихи. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою и свидетельствую малому и великому». 22 и 23 стихи. Иисус Господь избрал Павла себе в апостолы, как свидетеля его воскресения. Апостол Павел теперь находится с Иисусом в небе, продолжая свидетельствовать с главой Христом. Об этом читаем также из слов Иисуса. «Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в будущность, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Евангелие от Матвея, 19 глава, 28 и 30 стихи. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома». 20 стих, 1 глава. Апостол Павел трудился с верующими, которые не были в числе апостолов. Апостол Павел совершил благословенное путешествие с верующим братом Варнавой. Книга Деяний, 14 глава, 14 стих. В Антиохии, местной церкви, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я призвал их». 13 глава, 1 и 2 стихи. В 3 стихе сказано, что они приняли без вопросов то. Апостолы и все другие их друзья были люди обыкновенные, не величались титулами, как это принято у христиан, последовавших за пришедшими под именем Христа. Они носили простые одежды. Даже самого Иисуса нельзя было отличить от прочих людей. Так что пришедшие и желающие Его видеть должны были просить учеников показать, кто из них Иисус Христос. Это были греки, пришедшие на поклонение в праздник, как это принято и по сей день. Они подошли к Филиппу и просили его: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 21 стих. Иисуса трудно было различить в толпе. Когда одного исцеленного спрашивали: Кто его исцелил и велел ходить с постелью, на которой он лежал 38 лет, он не мог узнать Иисуса в толпе, в которой он скрылся. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 5 по 14 стих. В наши дни служители Господни тоже ничем не отличаются, в толпе их узнать почти невозможно. Руководя собраниями верующих, они также не выделяются ни красивыми одеждами, ни другими достопримечательностями, а не братья, как все собравшиеся для молитвы и общения. Проповедующие Слово Божие для еще не уверовавших называются евангелистами. Филипп Благовестник, книга Деяний, 21 глава, 8 стих, был евангелист. Тимофей тоже был евангелист, 2 Тимофею, 4 глава, 1 и 5 стихи. Дело евангелиста – проповедь Слова Божия, что в большей мере является результатом открытия новых церквей. Евангелист поставляет, назначает старших братьев. Павел предупреждает Тимофея, чтобы он не пренебрегал тем, что старшие братья молились за него, возложив на него руки. Первое послание Тимофею, 4 глава, 14 стих. Старшие братья также, молясь, возложили руки на Барнаву и Саула, Павла, и отпустили их на дело благовествования. Книга Деяний, 13 глава, 3 стих. Когда апостолы и евангелисты проповедовали Христа, люди уверовали во Христа, так возникали новые поместные церкви. Павла побили камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовавши Евангелие сему городу и приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, книга Деяний, 14 глава, 19 и 21 стихи, утверждая души учеников, 22 стих, рукоположивши же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали, 23 стих. Апостол Павел пишет наставление Титу, чтобы он в Крите по всем городам поставил пресвитеров и указывает, какой должен быть пресвитер или епископ, и чтобы они были бы способны наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Послание Титу, 11 глава, 1 по 11 стих, и вся глава. Также он в послании филиппийцам приветствует всех и упоминает особо епископов и диаконов, 1 глава, 1 стих. Из послания видно, что там было несколько епископов и диаконов, но нигде нет намека, чтобы епископ имел под собой несколько церквей. В целом Евангелии не найти слащавых титулов, патриархов, наместников Христа в церквах, которые создал Господь. Мирские христиане, и только они имеют священство. Евангелие же учит, что каждый христианин и есть священник. Апостол Петр, на котором Господь создал церковь свою, упрашивает, умоляет пастырей не превозноситься и не возвеличиваться над братьями. Первое послание, глава 5. Господь сам поставил в поведении на все века одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Дорогие слушатели, Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время, только все пришедшие под именем Христа умудряются господствовать и величаться над своей паствой. Друзья, читайте Слово Божие и учитесь от самого Господа. Об этом есть много написано и вполне ясно. Мое время на этой беседе пришло к концу. Оставайтесь с Господом, будьте бодры во Христе и до радостной встречи, если Господь позволит в следующей беседе и в конечном итоге у ног Спасителя. С любовью и благодарностью, Иван Колесников, ваш брат и слуга Господний. Оставляю вам на память последние стихи Евангелия от Марка. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». 16 глава, 15 и 16 стих. Иван Колесников.
3: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. Церковь Христа, Почтовый ящик 5333 Эдмонд Э. Д. М. О. Н. Д. Оклахома. Две буквы О и К. Почтовый код 73083 США. До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в течение этого часа мы предложим вам проповедь Александра Иванова, затем через полчаса слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, ежедневную страничку «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Один профессор попросил своих учеников, студентов, чтобы они написали один из дней, который они считают самый печальный в истории человечества. И большинство из них написали сегодняшний день. У нас в народе он назывался просто «Великая пятница». Ну, почему-то в Америке его зовут «Добрая пятница», не знаю почему. Я прочитаю Святое Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Нет, братья, я вовсе не перепутал праздники. Я знаю, что сегодня за день и что произошло. И думаю, что и вы знаете. И, наверное, когда шли сюда, тоже думали об этом. И прочитал я этот текст не потому, чтобы просто нам напомнить. И не потому, чтобы сказать сегодня, что если бы не было Рождества, то, естественно, не было бы и Пасхи. Нет, вовсе не потому. И не потому, что этот текст, он говорит только о том, что в действительности в то время были на поле пастухи, которые получили эту радостную весть. Я думаю, что этот текст мы всегда слышим на Рождество. И для нас может быть немножко удивительно, что именно сегодня я его прочитал. Но я хочу сегодня из этого текста обратить ваше внимание на одну единственную сторону, о которой даже мы очень часто говорим. Когда ангел явился пастухам, что он им сказал? Он им сказал первое, что ныне родился вам в городе Давидовом. Он даже не называет, что это Вифлеем. И уже впоследствии дальше текст говорит, что когда ангелы отошли после всего случившегося, то пастухи, разговаривая между собой, говорят: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. Что же произошло там?» Я думаю, что вы представляете этих пастухов, которые были, ну, вот так вот, ночную стражу содержали, и вдруг сияние, ангелы, что-то страшное, что-то великое, что-то непонятное, наверное, то, что они никогда в жизни даже и не представляли себе, что они увидят. И вдруг они им говорят о городе Давидовом, и говорят, что там нечто произошло. И они между собой разговаривают и говорят: «Пойдем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Братья и сестры, а что же там все-таки случилось? Я думаю, что для нас знакомо слово «Давид» или «город Давидов». Каждый из нас сразу переносится мыслями за много столетий до Рождества Христа. Вспоминают Давида, вспоминают особенно дети, когда Давид пас скот, и приходил лев или медведь. Сказано, что когда он похищал овцу из стада, то Давид говорит: «Я гнался за ним, отнимал, а если зверь нападал на меня, то я убивал его». Эта история связана с Давидом, и все это было в городе Давидовом. И, может быть, как раз пастухи были на том месте, где когда-то пас Давид, вполне вероятно. А как раз то место, где они прятали на ночь, или когда они, вот, может быть, в пору дождей загоняли, прятали свой скот там под навес, или в сарае, или в пещере это были. И вот там как раз что-то произошло, что-то именно случилось. Я хочу коснуться немножко истории, всего лишь немножко, несколько предложений. Вифлеем, город Давидов, он находится в 6, ну, на сегодняшний день говорят, 6 километрах от Иерусалима. Прекрасные поля, где содержали много скота. И всякий раз, когда необходимо было на определенное служение в храме совершать какое-то жертвоприношение, никто никуда не ехал, и никто ничего не выращивал в Иерусалиме, в самом городе, а приходили в Вифлеем и отбирали там из скота то, что было нужно. И особенно, когда нужно было совершать пасхального агнца, а вы знаете, какое требование Бог предъявлял для израильтян, каким должен был быть пасхальный агнец, то всякий раз, когда рождался Ягненок, сказано, мужеского пола, приходили и смотрели, осматривали его со всех сторон, чтобы не было на нем абсолютно никакого недостатка. Тогда священники говорили: вот этого вот держите отдельно, смотрите за ним, наблюдайте, чтобы ничего не случилось с ним. Он там вырастал, проходил год, и через год брали этого агнца, приводили, и заковался пасхальный агнец. Что же там случилось в Вифлееме, братья и сестры? Обычно мы говорим так, да я когда-то так говорил, что Иисус Христос родился в пещере на соломе, ну, потому что ему не было места. Да и так текст говорит. Вроде как говорится, стечение обстоятельств. Там царь издал приказ, чтобы сделать перепись по всей вселенной. Тут пришли вроде в свой город родной, оказалось, что все места заняты, и деваться им было некуда. И пришли они в эту пещеру, и как раз настало и время там родить. И мы каждый раз говорим, вот хорошо, что он родился в пещере на соломе, потому что вот так вот простой такой доступ, можно любому прийти, и знатному, и бедному, можно прийти и поклониться этому рожденному младенцу. Но я думаю, братья и сестры, что главная мысль здесь совершенно другая. Именно здесь, в Вифлееме, случилось то, что никогда не случалось. В очередной раз, когда нужно было совершать Пасху, нужен был пасхальный агнец. И когда пришла полнота времени, Бог положил на солому, может быть, как раз в то место, откуда отбирались эти пасхальные агнцы, он положил настоящего агнца, Сына Божия, Сына Своего. И это в действительности, братья и сестры, был тот агнец, лежал там на соломе, и там он выращивался для того, чтобы сегодня мы с вами вспоминали этот день. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, я думаю, что вы знаете, и многие видели из вас картину, я тоже ее видел, хотя не в оригинале, это знаменитая картина «Явление Христа народу», где изображен Иоанн Креститель, который стоит в окружении людей. Людей очень много, большая масса людей. Одни вышли из реки, переодеваются, у них мокрая одежда. Другие готовятся для того, чтобы принять крещение. И стоит Иоанн и указывая вдаль на идущего Иисуса Христа. И вы помните, какие слова он произнес? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий. Братья и сестры, я не думаю, что это было просто заключение Иоанна, что он вот просто так сказал, что я вот думаю, что это, наверное, нет. Он передал те слова, которые Господь в него вложил. Он сказал, что вот это вот идет, это приближается Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я думаю, что для тех израильтян, которые окружали Иоанна Крестителя, для них было понятно это выражение. И сразу же они своими мыслями переносились, как мы говорим, в книгу «Исход», в 12 главу. В то время, когда было начало этого праздника, когда, как мы говорим, корни были этого праздника, это был момент, когда была последняя казнь в Египте, и когда Бог предупредил каждого израильтянина через Моисея, как он должен был поступить. И вы можете прочитать эту главу дома сегодня, когда вы придете домой, что там написано. Как Бог непосредственно обращался и говорил: «Отделите себе агнца мужеского пола, отделите его без порока, однолетнего возьмите. Он должен быть чистым, и он должен был быть заколотый в этот вечер. Каждое семейство должно было выйти на улицу и помазать косяки и перекладины дверей». Когда мы прочитаем этот текст, это Исход 12 глава, 23 стих, там Господь говорит так: «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих козяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Вот это и есть значение слова «Пасхи» или по-еврейски «Пейсах» – «пройду мимо». Да, нужен был не просто какой-то знак, не просто какой-то предмет, не просто...

говорил эти замечательные слова, которые люди услышали, может быть, впервые в своей жизни. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Братья и сестры, в действительности сегодняшний день – это пасхальный день. Хотя мы обычно привыкли считать и говорить, что Пасха – это наш воскресный день, когда воскрес Иисус Христос. У нас это назывались «Великодни», то есть не один день, а несколько дней. Но на самом деле пасхальный Агнец заколался как раз на Пасху. И как раз именно в этот день, в который умер наш Господь. И вы вспомните, как спешили иудеи, когда они взяли Иисуса Христа, и как они переживали, чтобы не случилось это когда? У праздник. Чтобы не случилось это непосредственно на Пасху, чтобы не было возмущения в народе. Что вы делаете? Такой великий праздник, а вы вон что надумали. Разве можно это делать? И поэтому они спешили, чтобы сделать его пораньше, чтобы совершить то, что они намерились для того, чтобы избавиться от Иисуса Христа. Тот же евангелист Иоанн, когда описывал этот момент, он написал следующие слова, 19 глава 16 стиха. «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Казалось бы, так просто. Взяли Иисуса и повели. И на самом деле это было так. Если мы будем читать полностью Евангелие от Иоанна, вот эти моменты, которые связаны со смертью нашего Господа, вы вспомните, когда пришли в сад, чтобы арестовать Иисуса Христа, перед ними стоял Сын Божий, перед ними стоял Тот, Которому подвластно было все. В одно мгновение Он мог поразить этих людей. В одно мгновение Он мог стереть не только нас с лица земли, все человечество, но Он мог и землю уничтожить. И там перед ними стоял Тот, Который столько сделал им добра, чистый, праведный, без порока. Сколько они пытались найти клеветы против Него и не могли найти. Достаточно было только одного единственного Его слова – «Это Я». И сказано, что они отступили назад и пали на землю, как мертвые. Мне кажется, что одного единственного этого действия, которое произошло с ними, их должно было поставить в такой момент, чтобы они могли были подумать, а что же мы делаем? Кто же стоит перед нами? Который произнес только одно единственное слово «Это Я», и этого было достаточно, чтобы люди пали на землю, как мертвые. И потом он еще раз обращается к ним, «Кого же вы ищете?» Они опять говорят «Иисуса Назарянина». И он говорит, «Это Я, оставьте их, пусть они идут». Это касалось учеников. То есть он сам добровольно отдался им. И здесь вот в действительности сбылось, как говорил когда-то пророк Исаия в 53 главе, «Как овца веден был он на заклание». Я думаю, что немногие из вас видели когда-нибудь, хотя бы один момент, как стригут овец. Если раньше когда-то стригли совершенно по-другому, то уже в наше время их стригли машинками. И когда приводили овцу и начинали ее стричь, обычно люди это делали небрежно, быстро, стадо очень большое. И бывало так, что когда заденут этой машинкой, они снимали не только шерсть, которую они состригали, которая была дорого, но они снимали вместе со шкурой. И это животное не произносило ни единого, как говорится, звука. Никто не слышал ни единого звука. И пророк Исаия говорит, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Братья и сестры, мы настолько привыкли к страданиям Иисуса Христа, что каждый раз мы настолько хладнокровно к этому относимся, что, казалось бы, вроде все нормально, вроде так должно быть. Мы привыкшие, мы уже не один раз читаем эти тексты из Священного Писания, мы не один раз слушаем проповеди, мы не один раз, да и многие на картинках видят, и многие даже дома содержат картины с распятием Иисуса Христа, где, кстати, нарисовано совершенно неправдоподобное. Нарисовано то, что никогда не было. Я даже не говорю о том, что они никогда не видели, а то, чего никогда не было. Нарисовано такое бледное восковое лицо, на голове терновый венец, он сам одет в царские одежды, и несколько капель крови скатывается с его чела. Я думаю, что никто никогда из людей не сможет описать страдания Иисуса Христа, а тем более нарисовать и показать. Тот же пророк Исаия, он говорит, он был обезображен паче всякого человека. Хотя пророк Исаия говорит о нем как об агнце и как об овце, но на самом деле, когда заколают овцу, ее никто не бьет, ее никто не бичует.

Ее никто не заушает, ей в лицо никто не плюет, никто этого не делает. А это делали с Иисусом Христом. То есть человечество показало свою сущность, кто оно есть на самом деле. Показало все то, на что оно способно. И это было именно в этот день. Вернее, это происходило ночью, после того, когда Иисус Христос провел с учениками тайную вечерю, а потом пошел в Гефсиманский сад. И вы представьте себе, братья и сестры, это было не 5 минут, это был не один плевок. Это была целая ночь. Целая ночь, когда, начиная еще с первосвященников, которые заушали его, и которые говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» Вы знаете, мы когда-то в детстве играли такую игру, когда один человек становится и вот так вот прикладывает руку, и его ударяют в плечо, или руку брали вот под мышку и ударяли по этой руке, и потом наставляли пальцы, ну, стоит несколько человек, он поворачивался и смотрел на кого, кто же его ударил. Я не знаю, откуда пошла эта игра, но на самом деле было так с Иисусом Христом. Только не ударяли его по плечу, не ударяли его по руке. Его ударяли, как мы говорим, давали за трещину, и давали хорошую, добрую, и насмехались и говорили: «Прореки нам, кто ударил тебя?» И если бы вот так вот перечислить все то, что перенес Иисус Христос за одну только ночь, не говоря о сегодняшнем дне, мы, наверное, себе даже и представить не смогли бы. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Тогда, наконец, Он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Братья и сестры, апостол Павел, когда писал послание к Коринфянам, в 5 главе 7 стиха он написал следующие слова: «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Всего несколько слов, которые говорят о сегодняшнем дне. Всего несколько слов: «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Но, братья и сестры, в этих словах жизнь наша, в этих словах наше спасение. На самом деле, братья и сестры, когда апостол Павел, помните, писал послание к Тимофею, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, он там говорит: «Из которых я первый». Дай Бог, чтобы каждый из нас мог сказать, что и за меня, и для меня он там умирал. И там на кресте проливалась его святая кровь. И каждый, который помазал косяки своего сердца, он имеет спасение, он избавлен от вечного суда. Но только мы должны быть очень осторожны, как мы к этому относимся. Я не случайно прочитал вначале этот текст, который касается Рождества. Братья и сестры, заметили ли вы, что в этой стране Рождество празднуют, а Пасху нет? Я скажу вам, что я вот на сегодняшний день имел 50 встреч с людьми. Я посетил 50 офисов, то есть я развел 50 посылок. И из этих 50 никто ни один не заикнулся о Пасхе. Никто ни один не сказал о сегодняшнем дне. Тогда, когда в Рождество, меня многие поздравляли и говорили: «О, Merry Christmas». То есть все хорошо, все прекрасно. Все были радостны, все были довольны. Но это то, что касалось Рождества. Это то, что касалось, ну, вот такого безобидного младенца, который лежит на соломе, который не говорит, который ничего не требует. Вот только хорошо, вот волхвы пришли, вот подарки подарили, вот давайте мы подарки купим. И на этом заканчивается на сегодняшний день праздник. Все то, что связано с Иисусом Христом. Это сегодняшний мир. И не случайно, братья и сестры, когда мы посмотрим на сегодняшний мир, что происходит на сегодняшний день, что творится в мире. Я не говорю о тех мирах или о тех нациях, которые не признают Иисуса Христа, а о тех, которые считают себя, что они христиане. Я сегодня услышал такую весть. На сегодняшний день распято 7 человек, то есть 7 человек-добровольцы, которые согласились, это католики, которые согласились на то, чтобы их распяли. И это не для того, чтобы умереть, нет, это для того, чтобы их никто не бичевал, их никто над ними не издевался. Они просто приходили, вот они рассказывают, как это происходит. Они берут 10-сантиметровый гвоздь, вмакают его в спирт и пробивают руки, поднимают на крест, и так этот человек висит несколько часов. И вот они говорят, этих 7 добровольцев, один из них уже около 20 раз был распятый. Ну и потом его снимают. И говорят, что 15-тысячная толпа стоит и наблюдает за этими людьми. Они просто из этого делают зрелище. И это христианский мир. Это все то, что на сегодняшний день происходит. Люди дарят подарки в связи с Рождеством. А из смерти Иисуса Христа они делают забаву. Они делают для себя зрелище. Братья и сестры, не дай Господь, чтобы это было с нами. Не дай Господь. Потому что это жизнь наша. Это наше спасение. Это тот агнец, который был положен на солому, который взял мои грехи на себя.
который взял грехи каждого из вас, который взял грехи всего мира. И зависит от каждого из нас, каково наше отношение к этому, насколько мы благодарны нашему Господу за то, что Он совершил это, за то, что Он согласился на это. Я думаю, что если бы на сегодняшний день предложили, к примеру, чтобы кто-то из нас пострадал, за своих детей, я думаю, что, может быть, мы и согласились бы. Или как я слышал, что медведь напал на 2-летнего мальчика, и мама бросилась, чтобы спасти этого мальчика. Как говорится, с голыми руками бросилась на медведя, потому что она смотрела, как медведь держал у пасти 2-летнего ее ребенка. И это вроде понятно, это вроде закономерно. Но вы представьте себе, как Писание говорит, распяли с ним 2 разбойника, одного по левую, а другого по правую. Скажите, какая мать бросилась бы на медведя за разбойника, за того, который отнимал души у других? Как часто бывает, что в действительности, как говорят, кто-нибудь на дороге нас прижмет нечаянно, какова наша реакция? Как мы реагируем на это? То есть, что внутри нас, братья и сестры? Осталась ли наша сущность такая, как она была тогда, когда распинали Иисуса Христа? Или, может быть, смерть Христа, она полностью нас изменила, что мы стали совершенно другими людьми? Дай Господь, братья и сестры, чтобы кровь Иисуса Христа, которая была пролита в этот день, она сделала нас чистыми. Она сделала нас совершенно другими людьми. Она сделала нас новым творением перед нашим Господом, чтобы мы могли иметь с Ним общение, чтобы мы могли быть с нашим Господом, когда Он придет за нами. Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, давайте поблагодарим нашего Господа за сегодняшний день, за Его смерть на Голгофе, за Его пролитую кровь, за то, что в свое время мы услышали эту весть, мы ее приняли, и теперь сердца наши наполнены благодарностью за то, что Господь совершил ради нас и для нас. Аминь.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: И без пролития крови не бывает прощения. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Это голос непреложной истины. Ни в одном из иудейских обрядов отпущение грехов, даже формально, не происходило без пролития крови. Ни в коем случае и никаким образом грех не может быть прощен без искупления. Отсюда ясно, что вне Христа для меня нет надежды, ибо нет иного кровопролития, которое можно считать достойным искуплением за грех. В таком случае, верую ли я в Него? Действительно ли кровь Его искупления имеет отношение к моей душе? Все мы одинаково нуждаемся в Нем. Как бы ни были мы нравственны, благородны, добры или патриотичны, правило останется неизменным. В нем не будет исключений для нас. Грех не уступит ничему менее могущественному, чем кровь того, кого Бог сделал умилостивлением за грехи наши. Какое благословение, что существует этот единственный путь прощения. Зачем еще искать другого? Приверженцы формального вероисповедания не могут понять, почему мы радуемся от того, что все наши грехи прощены нам ради Христа. Их дела, молитвы, обряды приносят им весьма скудное утешение. Чувство обеспокоенности неизбежно для них, ибо они пренебрегают единственным великим спасением и стараются получить прощение грехов без крови. Душа моя, присядь и созерцай справедливость Божию, которая обязана наказать грех. Узри это наказание, полностью понесенное твоим Господом Иисусом. Упади в смиренной радости и целуй дорогие ноги того, чья кровь очистила тебя. Совесть тщетно ищет утешение в чувствах и свидетельствах. Это привычка, приобретенная нами в Египте нашего законнического рабства. Единственное лекарство для виновной совести – это вид Иисуса, страдающего на кресте. «Душа всякого тела есть кровь его», – гласит закон, данный в книге Левит. Так будем же уверены в том, что это душа веры, радости и всякой другой святой благодати. Сладко видеть крови реки, что Спаситель мой пролил, верой знать, что Он навеки меня с Богом примирил.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Полное внимание. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 18 стихи. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Современные технологии требуют от нас постоянного внимания. Чудо нашего времени – интернет, который есть почти у каждого на смартфоне, делает возможным доступ к коллективному знанию человечества прямо на ладони. Но за этот постоянный доступ многие платят высокую цену. Писательница Линда Стоун придумала фразу «постоянное частичное внимание», чтобы описать стремление современного человека всегда быть в курсе того, что происходит снаружи, и ничего не пропустить. Если вам кажется, что это производит хроническое беспокойство, то вы правы. Хотя у апостола Павла были другие причины для беспокойства, он знал, что наши души созданы таким образом, что могут найти мир только в Боге. Поэтому свое письмо к новообращенным гонимым христианам Павел завершает словами: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Призыв непрестанно молиться может немного отпугнуть, но вспомните, как часто мы смотрим на экран телефона. А что, если бы каждое такое побуждение стало для нас напоминанием, что прямо сейчас было бы неплохо поговорить с Богом? Или если бы мы поменяли желание всегда быть в курсе на постоянный молитвенный покой в Божьем присутствии? Полагаясь на Духа Святого, мы можем научиться постоянно отдавать Небесному Отцу наше полное внимание, проходя по этому пути каждый новый день. Как технологии положительно влияют на вашу веру и как отрицательно? Что может помочь вам сосредотачиваться на Боге? Небесный Отец, благодарим, что Ты призвал нас в общении с Тобой и что Ты хочешь постоянно слушать нас. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Павла к филиппийцам, 3 главе, с 13 по 14 стих сказано: «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Целеустремленная жизнь апостола Павла к цели, как он говорит, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, и его прилагаемое к всему старание, ревность, поиски, преуспевание, все это ясно нам свидетельствует о том, что такое стремление. Как Слово Божие говорит, стремление к доброму является неотъемлемой частью духовной жизни всякого верующего, ибо в этом зиждется святая воля Божья. Сегодня, по милости Божией и с Его помощью, продолжим тему о стремлении в добром. Следует заметить, что апостол, когда мы читаем послание к филиппийцам, не только говорит о стремлении к заветной цели, но и ясно показывает читателю, в каковом направлении он использует свое старание. Так, в этом же послании 3.10 апостол говорит, что он старается познать Христа. Об этом было сказано в прошлой беседе. Теперь только отметим, что апостол не только стремится иметь духовное ведение о Христе, но главное – стремление практического познания Христа, то есть иметь самое интимное, самое близкое общение со Христом, испытание благодатного Духа Божия практически в своей личной жизни. Это познание не столько интеллектуального порядка, но восприятие Бога всем своим человеческим бытием. Именно апостол поэтому и говорит: «Стремлюсь быть во Христе» Филиппийцам 3.14 или «Найтись в Нем» 3.9. Здесь, как видите, имеется в виду не столько теоретическое познание, хотя и оно необходимо, настолько, насколько открывает Бог человеку, но практическое познание Бога в своей жизни. Но на этом апостол в своем стремлении не останавливается. Его стремление направлено не только в познание Христа, но, как он говорит нам, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Неужели столь важно для достижения цели почести высшего звания во Христе, познания и силы воскресшего Христа? Прекрасно сознавая хитроумные действия дьявола, посланцы которого проповедуют Христа, но не воскресшего, Павел именно на это и обращает наше внимание. Как много было в прошлом, есть в настоящем и будут в будущем всевозможные религиозные культы, признающие Христа как глашатая морали, но совершенно не принимающие во внимание смерть, воскресение и прославление Христа после Его воскресения. Для таковых Иисус Христос – человек с большой буквы, а, возможно, и даже пророк, но не больше. Таким образом, они упускают из вида не только воскресение Христа, но и силу воскресения Его. Отвергнув силу воскресения Христа, прибегая к другим силам, с помощью которых якобы есть возможность достигнуть духовных вершин. Я согласен с тем, что для того, чтобы достигнуть духовных вершин, необходима сила, но только не человеческая, а Божья, которая воскресила Христа. С горечью нужно признать, что во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе, существуют культы, где участники этих религиозных культов или учений с помощью энергии своего ума стараются контролировать свое тело в добром, как они думают, направлении. с помощью самовнушения, самосозерцания или углубления в свое бытие исправить, улучшить, усовершить таким образом себя. И вот эта энергия их ума способна, как они говорят, привести их в область духовного, неизреченного и, конечно, снова-таки, как они говорят, полезного. К сожалению, таковые не знают, что человек, не изведавший силы воскресшего Христа, духовно мертв. Это значит, у него духовно не функционируют сердце, разум и все человеческое бытие. Для меня является полнейшей загадкой то, что мертвый духовно человек старается сам себя оживить, например, энергией своего духовного мертвого ума. Кстати, возникает вопрос, так и почему же многие являются участниками подобного рода религиозных культов? Если там в их учении нет никакой силы, ответ очень прост. Во втором послании апостола Павла к Тимофею, 4 главе с 3 по 4 стих, предсказано Святым Духом следующее. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Многие являются поклонниками таковых культов, потому что им таковое приятно, потому что их плоть удовлетворена этим, их слуху таковое заманчиво, и их прихоти таковое полезно. Апостол Павел словами «познать силу воскресения Христа» снова-таки ведет нас не столько к теории, а к практике. И вот именно здесь истинное учение выигрывает по всем статьям. В оригинале слово «динамис», переведенное на русский язык словом «сила», употребляется в нескольких значениях, как, например, в смысле «могущества». Например, о Христе сказано в первом послании Петра 3:22 так: «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». И в послании к Ефесянам 1:19-20. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Заметьте, что апостол и в этом послании говорит не столько о теоретической силе Божьей, а рассматривает ее или оповещает о ней с точки зрения практики, то есть что она дала или каковы результаты этой силы. Так он ясно говорит нам, что воздействием силы Божьей был воскрешен Христос. Конечно, некто может возразить: откуда все-таки мы это знаем? Как мы в этом можем убедиться? О, в этом убедиться можно очень просто. Ибо апостол говорит, как безмерно величие могущества Его, то есть Бога, в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Христа. То есть это сила, воскресившая Господа Иисуса Христа, воскрешает к новой жизни всякого приходящего ко Христу. Апостол Павел, например, был гонителем церкви. Но после встречи с Господом, испытав лично в своей жизни действие державной силы Божьей, говорит так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2 глава, 20 стих. А как он знает, что живет в нем Христос? Сопоставляя свое прошлое состояние и настоящее, теперь он живет полноценной духовной жизнью. Здесь апостолу Павлу не нужно было заниматься ни самовнушением, ни самосозерцанием, ни старанием ресурсов энергии своего ума контролировать свое бытие для достижения якобы благих целей. Нет. Это все самовнушение, не дающее надлежащих результатов, плод воображения и результаты плотского ума. Апостол, как и другие уверовавшие, знают, что Иисус Христос воскрес для оправдания грешников, приходящих к Нему, силою Божьей, которую они лично испытывают в своей жизни. Таковые, испытав на практике силу Божью, говорят: «Кто в Господе, тот новая тварь». Итак, оживотворение мертвого духовного человека происходит не с помощью его личных сил, а с помощью силы Божьей. И все же, почему апостол Павел, уже испытав практически в своей жизни силу Божью, говорит: «Я стремлюсь познать силу воскресения Христа» Филиппийцам 3 глава 10 стих, и об этом будет сказано в следующей беседе.

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева

Приветствую вас, дорогая церковь. Вы уже одну мою проповедь выслушали. Наберитесь терпения еще одну проповедь послушать. Ну, на самом деле, я хочу продолжить тему, которая была в видео. Это вот то самое послание Пергамской церкви. Я хотел бы поразмышлять вместе с вами об одной фразе, а точнее, о вот той похвале, которую Господь дает этой церкви, Пергамской церкви. Ну, там был уже этот текст на экране, полностью это послание Пергамской церкви. Может быть, вы помните проповедь, которую я говорил тоже, в общем-то, по всем этим семи церквам. Но это было, правда, в 2015 году. И, по-моему, видео мы не можем найти. Осталось ли оно в архиве, неизвестно. Вот. Но я не буду повторять свою прошлую проповедь о Пергамской церкви. Вот. Я хочу, чтобы мы с вами поразмышляли над одной фразой. Это слова, которые Господь сказал в качестве похвалы вот, в отношении этой церкви Пергамской. Прочитаем первую часть вот этого послания. Итак, книга Откровения, 2 глава, с 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен был верный свидетель мой Антипа». Ну вот это главная фраза: «содержишь имя мое». Что это означает, «содержишь имя мое»? Ну, мы все с вами называемся христианами, правда? Наверное, все здесь, кто сидит, наверное, считает себя христианином, потому что слово «христианин» это означает, то есть, Христос, да, то есть мы носим это имя, носим имя самого Христа. И более того, мы живем в такой стране, которая считается христианской страной, и, наверное, даже неверующие люди в нашей стране тоже себя причисляют к христианам, хотя не верят ни в какого Бога, может быть, да, потому что живут просто в христианской стране. То есть вот это имя «христианин», что оно означает? Как мы должны носить это имя? Вот слово «содержишь» — это буквально «держать» или «удерживать». Держим ли мы это имя Христа в своей жизни? Как мы его держим? Как мы должны носить это имя Христа в своей жизни? Я разделю свою проповедь на две части. Мы поговорим с вами сначала о том, как носить имя Христа во враждебном окружении. И вторая часть – это как носить имя Христа в нейтральном окружении. Ну, в общем-то, в том окружении, в котором мы с вами, наверное, почти все находимся. Итак, давайте поговорим о враждебном окружении. Кто из вас находится или живет вот в таком окружении, где все против христианства? Наверное, нет. Ну, когда вот мы были в Турции, то там мы как-то ощутили особенно вот этот момент, что ты едешь по Турции, везде мечети, мечети, мечети, потому что ислам — это официальная религия Турции. И хотя Турция старается быть цивилизованной страной, они пытаются, ну, стараются давать свободу другим вероисповеданиям, но все-таки ислам, как мы понимаем, он главенствует, да, а мусульмане, как мы тоже опять же видим это из практики, что они враждебно относятся к христианам. Ну, понятно, не все. Вот, но есть вот эти враждебные настроения, и даже несмотря на то, что в Коране, в общем-то, есть имя Иисуса Христа, да, то есть, кто знает, что Христос, Иисус, почитается в Коране как один из пророков тоже. Но все-таки ислам, как религия, не учит терпимости, и вот потому сегодня есть вот такое противодействие христианам именно со стороны исламского мира. Когда мы вновь посетили церковь в Самсуне, в Турции, ну, помните, мы в прошлой нашей поездке мы посещали только одну церковь в Турции, это город Самсун на побережье Черного моря. Мы рассказывали, как мы искали эту церковь в тот раз. И вот в этот раз мы ехали мимо, и поэтому, ну, не могли не заехать, еще раз посетить эту церковь. И в этот раз мы уже знали, где она находится, поэтому
Мы подъезжали к этой церкви, подъехали прямо на мотоцикле к дверям этой церкви, и там стояли люди. И когда мы подъехали, к нам быстро двигался мужчина в полицейской форме. Полицейский. И пока мы там слезали со своих мотоциклов, они, глядя, полицейские вместе с этими мужчинами, о чем-то рассуждали, глядя на нас. Ну и потом, когда мы уже подошли и стали общаться, потом выяснилось, что оказывается, вот за этот год, когда мы в прошлый раз были, такого не было, в этот раз приехали, оказывается, что правительство издало такой вот как бы обязанность, что полицейские должны охранять христианские церкви. То есть буквально каждой церкви был выделен полицейский, и он стоял у входа и защищал церковь от нападок экстремистов. Потому что это там достаточно часто бывает. И когда мы подъехали на мотоциклах, ну понимаете, да, кто такие, что, то есть едут, что, сейчас подъедут, бросят бомбу и уедут, да. Ну всякое можно. Поэтому полицейский насторожился и подбежал к нам, не знаю, что там собирался на свет. Вот. Но когда мы вышли, представились, сказали, кто мы, то, конечно, все, он успокоился. И вот, возвращаясь к Пергаму, я думаю, что в Пергаме не было в церкви никакой охраны, правда? Потому что они жили вот в таком окружении враждебном. Люди поклонялись кому только не поклонялись, идолам, всем этим божествам, кесарю там и так далее. И, конечно же, они враждебно относились к христианам. И христиане были в постоянной опасности, были в меньшинстве. Мы с вами понимаем, если тем более в Пергаме, там, как Библия говорит, Христос говорит, что живет сатана у вас, да, в этом Пергаме, да, или престол сатаны, то можете себе представить сатана в какой был ярости, да, когда он видит, что церковь растет, когда христиане служат Богу и так далее. Конечно же, сатана пытается остановить этот процесс. Сатана нападает на живую церковь, на живую веру, на живых христиан, пытаясь остановить их на этом пути. И если он не может остановить вот росток этой живой веры, да, в душах людей, то он начинает угрожать. Он начинает угрожать. И вот в этой истории мы читаем, что был умерщвлен, то есть, ну, принял фактически мученическую смерть служитель по имени Антипа из этой церкви Пергамской. И это была такая, можно сказать, показательная казнь, да? Ну, вы понимаете, что, в общем-то, власть всегда делает так, да? Что устраивает вот такой публичный суд над одним человеком, чтобы, как говорится, неповадно было другим, да? Чтобы потом другие не делали этого. И, конечно, в других людях поселяется этот страх, никто не хочет оказаться на этом месте, и поэтому люди перестают делать то, что не нравится власти. И вот христиане Пергама видели, как жестоко был убит их служитель. И вот вопрос, как они реагировали на все это, да? Как они, что изменилось в их служении, поведении, что стало с этой церковью после этого события? И мы видим, что Христос хвалит их, да? Ну, еще я расскажу одну историю, когда мы посещали в Турции другой город, город Измир, или старинное его название Смирна, и были в церкви, то там в церкви мы общались с людьми, познакомились с одной женщиной, которая рассказала о том, что ее муж турок, тоже уверовал, тоже пришел в церковь, но потом там произошли определенные события, когда был арестован турецкими властями, арестован пастор этой церкви за то, что он проповедовал Евангелие. Вот, его арестовали и посадили в тюрьму. И этот муж вот этой женщины, он когда узнал об этом, он перестал ходить в церковь. В общем-то, это то, чего добивается сатана, правильно? То есть напугать страхом для того, чтобы люди перестали верить. Поэтому вот, да, спасибо. Поэтому вот и здесь тоже сатана пытался таким образом остановить христиан в их прославлении Бога, в их проповедовании Евангелия и так далее. Я знаю ситуацию, была в нашей церкви, когда одна сестра перестала ходить в церковь только потому, что
ее муж угрожал ей, и как бы это был риск потери семьи. Вот, поэтому она выбрала семью, к сожалению, но не Бога. Поэтому вот эта опасность, она всегда есть. И вот здесь мы читаем, что Христос говорит, ты не отрекся, то есть к этой церкви, что не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас умерщвлен был свидетель мой Антипа. То есть они не испугались, они не перестали посещать церковь, они продолжали держаться имени Христа. Что было бы, если бы в вашем окружении или ваше окружение было бы враждебно настроено к вам? Ну, представьте себе, что на работе, там, не знаю, дома, вся семья, все просто скрежещут зубами, ненавидят Христа, христиан, церковь и так далее. Как бы вы бы вели себя? Могли бы вы сказать, что я христианин и говорить о Христе? Я думаю, было бы очень непросто, да? В такой атмосфере, в таком окружении очень непросто быть христианином. Но у нас большей частью все-таки, мы живем в таком окружении, которое нельзя назвать враждебным. Понятно, есть отдельные люди, которые по-всякому могут относиться, но в целом у нас в стране такое, я бы назвал такое нейтральное, разное бывает отношение. Поэтому, когда мы находимся во враждебном окружении, то это черно-белый вариант, вот так мы будем говорить, да, то есть либо ты там, либо ты здесь. И если уж человек называет себя христианином, то он берет на себя все последствия, да, то есть ему нужно идти до конца, то есть он должен не бояться смерти, он должен отвечать за это и так далее. Но когда мы живем, вот как сегодня, да, что в этом окружении, когда нормально быть христианином, в церковь ходить, то люди называются христианами, но не всегда по факту они ими являются. Что же значит держаться имени Христа? Или как носить вот это звание, да, или имя христианин? Ну, первый момент, быть христианином, это значит Христа поставить в центр своей жизни. В центр своей жизни. Знаете, очень грустно смотреть на современное христианство или на многих современных христиан, потому что для многих христиан сегодня Христос – это такая пристройка к жизни. Ну вот моя жизнь, у меня тут куча дел, планов, ну Христос тоже как бы там где-то сарайчик пристроил, и как бы тоже есть вроде бы Христос, но он на периферии где-то там. Конечно, это проявляется в чем? Ну, в редком посещении церкви, да? В таком мирском образе жизни фактически, да? И для вот таких христиан, которых я бы назвал в кавычках христиан, христианство это такое, ну, просто мировоззрение. То есть, их все их христианство заключается в том, что они просто имеют такой взгляд на жизнь. Что, ну, да, есть Бог, есть... То есть, Он сотворил весь мир. Да, Библия это Божья книга, Христос это Сын Божий и точка. Все. А дальше не лезьте в мою жизнь. Это моя жизнь, я управляю ей, здесь я решаю все. Бог, да, это, но он вот там где-то за заборчиком. К сожалению, личного послушания Христу здесь нет, посвящения нет. Христос для таких людей это личность, к которой человек прибегает только когда? Когда что-то случилось. Когда случилась проблема. Да, то есть это Христос как такая, знаете, страховка в жизни. Вот, знаете, есть страховка у нас автомобильная. Ты едешь по дорогам, ну попал в аварию, ну ты спокоен, ты уж там не... Потому что, ну, страховка, ты же платил деньги, и там все это решается, да? Вот так и Христос. То есть человеку легче так жить по жизни, то есть в случае чего там я не справился с управлением в жизнью, да, что-то случилось, я всегда могу пойти в церковь, я же христианин, я приду к Богу и скажу, я же христианин, я же как бы, я же верю в тебя, и Бог как бы теперь должен будет мне помочь как-то выкарабкаться и так далее. То есть вот так люди относятся сегодня ко Христу. Содержать имя Христа или держаться имени Христа, это означает отождествлять себя со Христом. Это значит, что Христос является стержнем жизни, центром жизни. Это всецелая преданность Христу, жизнь, посвященная Христу. Когда Христос в центре, а все вокруг, оно согласуется с Его волей, но не наоборот. Быть христианином значит также прославлять Христа всей своей жизнью. Если ты христианин, значит, ты должен прославлять Христа. Как

0: кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Да? Бог говорит, кто называется моим именем. Господь дал нам свое имя, мы называемся христианами. Он говорит, кого я сотворил для славы моей, то есть, чтобы мы прославляли Бога. Знаете, в этом мире есть такое, ну, современное понятие, вы его слышали, бренд. Бренд. Что такое бренд? Это, вот я читаю определение, это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о каком-то продукте, о какой-то услуге вот, в сознании потребителя или людей, да? Комплекс вот этих представлений. То есть это такая ментальная оболочка продукта или какой-то услуги. Бренд как ассоциация в сознании людей символизирует какие-либо определенные качества продукта, да, или характеристики самого производителя продукта. Ну, к примеру, вы когда слышите название какого-то бренда, вы говорите, а, ну это же, да, то есть и у вас определенное сложившееся отношение к нему, да, то есть эти люди смогли создать этот бренд, показать вот кто они, да, и уже у тебя отношение к ним, что ты покупаешь не кого-то там непонятно кто, а ты покупаешь, потому что это бренд, зарекомендовавший себя, это имя. Поэтому одной из важных составляющих бренда является именно репутация. Репутация, имя. Как отдельных сотрудников компании, так и вообще компании в целом или своей продукции. И вот представьте себе такого человека, который одевает, ну, например, там, вы иногда видите там с бейджами, да, бейджик такой вот одевают сотрудники компании с названием с компании и со своим именем. Или, например, футболка с названием этой компании. И вот если вы общаетесь с таким сотрудником, то вы общаетесь с кем, по сути? С этой компанией, да, почему? Потому что он представляет эту компанию, он общается с вами от имени этой компании. Вы относитесь к нему как к этой компании. Если он вас там обидел, сказал что-то не так, вы говорите, а, вот какая компания, да? Правда? Вы это отождествляете. Он является представителем. Вот вопрос вам задам. Скажите, что вы чувствуете, когда видите, ну, не знаю, например, пьяного полицейского? Или священника в рясе, который дерется, матерится в пьяном таком угаре. Что у вас, вот какое чувство вызывает? Состояние души.
1: Отвращение.
0: Вы понимаете, да, что что-то здесь не так, да? Ну, ладно, когда там просто мужик какой-то, ну, всякие есть драчуны, там, хулиганы. Но когда человек в форме, да, человек, который надел на себя определенный образ или статус, и он ведет себя таким образом, мы понимаем, что что-то тут не сходится, да? То есть там не должно быть, эти люди носят форму, это обязывает их вести себя совершенно иначе, да, по-другому, подобающим образом, как мы говорим. Так вот, мы с вами христиане. Бог дал нам вот это имя христиане. И это дает нам вот эту ответственность. Мы должны себя тоже вести соответствующим образом. Мы не можем вести себя так, как ведут все остальные. Потому что мы христиане. У пророка Исаии, 42 глава 6 стиха, слова опять же Господа. Смотрите. «Я Господь. Призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя. И поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истукану». Посмотрите, здесь сказано о призвании. Ну, здесь пророчество о Христе, но в целом, если мы христиане, это для нас тоже актуально, да? То есть здесь Господь говорит, я призвал тебя, то есть и Господь говорит об этом уровне призвания, призвал к великой цели. И Он говорит, Господь, это мое имя, да? И вот это имя свое Он дал нам, или дал нам право

0: выступать от Его имени. И здесь Он говорит, что я не дам никому славы моей. Господь не хочет, чтобы люди прославляли кого-то другого. Он хочет, чтобы люди прославляли Его, потому что только Он достоин поклонения. Это то же самое, что первая заповедь из десяти. Кто помнит, как она гласит? Только Господу Богу поклоняйся, да? И Ему одному служи. Но знаете, иногда сами верующие дают людям повод славить не Бога, а кого-то другого. Ну, давайте сегодня буду несколько таких историй рассказывать или примеров, иллюстраций, будем так правильно говорить. Ну, представьте себе, что верующему нужно сделать какую-то работу. Ну, вот, поставьте себе на место, вам в доме нужно сделать какую-то работу, вам нужно найти человека, который сделает эту работу. И вот вы думаете, кого взять, нанять, верующего или неверующего? Кого вы выберете? Ну, верующий человек, да, он все-таки честный, да, по совести сделает, он же верующий, он мой брат во Христе. Поэтому, ну, представьте, что верующий берет себе на работу такого человека, верующего, он делает работу, но он не делает ее качественно. И вот тут возникает сложность, потому что вот этому верующему, который нанял, ему будет сложно вести диалог, он, ну, как высказать претензию брату? Если он начинает высказывать претензию, говорит, ты сделал плохо, тот может обидеться, да, сказать, ну вот такой ты брат во Христе, я тут для тебя старался, а ты мне тут, да? Возникает конфликт. Не говорите этого тоже вроде как, ну я же хочу, чтобы мне качественно сделали работу. И из этого иногда бывает вот такой конфликт. И вот скажите теперь, скажите, вот этот человек, который нанял на работу другого верующего, скажите, к какому он выводу придет? Точно. Это логично. Лучше я в следующий раз найму неверующего. Вы чувствуете, в этот момент славу передали неверующим. Лучше неверующий, чем верующий. Вы понимаете, что вот такими поступками нашими мы как раз и даем повод не славить Бога, да, а славить кого-то другого. Здесь должна была быть явлена слава Божия, когда два брата, да, взаимно могут друг другу помочь, но в итоге слава отдается неверующим. У книги Левита, 20 глава, здесь опять же Господь говорит, «Я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей моих молоху, идолу, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое». Смотрите, да, ну там ситуация, то есть люди поступили не так, как должны были поступать, как они как Божий народ, да, то есть они обратились к идолам, отдали своих детей. И вот здесь Бог говорит, что вы обесчестили имя мое. Обесчестили. Ну, слово честь знакомо вам? Или есть такие, которые не знакомы? Честь. Честь. Что такое честь? Ну, вот, опять же, определение. Это достойные уважения моральные качества христианина, человека. У Бога тоже есть честь. Это его качество, да, кто он есть на самом деле. И Бог требует соответственного отношения к нему. И когда мы носим имя Божье, называемся его именем, мы представляем Бога, мы как бы отображаем качество Бога. Понимаете, да, качество Бога, Его честь. И когда мы делаем какое-то дело, не соответствующее Богу, не присущее Богу, Бог так не поступает, Богу это противно, но мы это делаем, то тем самым мы бесчестим святое имя Божье. И это грех. Колоссянам 1 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, призывает, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Смотрите, чтобы поступали достойно Бога. Второе слово, которое часто со словом честь рядом стоит, какое? Достоинство. Честь и достоинство, да? Ну, достоинство это уважение и самоуважение человеческой личности или соответствие своему предназначение. И, кстати говоря, в гражданском праве тоже есть понятие достоинства. Это одно из тех нематериальных благ, которые принадлежат человеку от рождения. И оно неотчуждаемо и непередаваемо, как вот по законе написано. В конституционном праве тоже достоинство личности – это критерий отношения государства к личности, к ее правовому статусу. Есть такое еще понятие, которое вы тоже слышали, это унижение достоинства личности, да? Или оскорбление личности. Что это такое? Это распространение ложных сведений, что мы называем часто клеветой, да? Распространение ложных сведений, порочащих достоинство личности. И, опять же, по закону у нас это могут быть административным и уголовным даже правонарушением. И вот теперь вопрос, скажите, можно ли унизить Божье достоинство? Можно ли унизить Божье достоинство? Если да, то как? Вот ответ. Распространять ложные сведения и представления о Боге через собственные поступки. Распространять ложные сведения. Когда человек неверующий смотрит на тебя, как ты ведешь себя, он говорит, это их такой Бог. Раз он так себя ведет, значит, Бог им это позволяет, значит, такой Бог. И этот человек получил ложное представление о Боге через твой поступок. Ты обесчестил Бога. Ты поступил недостойно, ты унизил, ты оскорбил Бога своим поступком. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих, с 10. Тоже апостол Павел говорит, свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и посмотрите, безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Смотрите, апостол Павел смело мог сказать эти слова. Вы видели, что мы поступали безукоризненно. Кто из вас может так сказать, что я поступал безукоризненно, вы ни в чем не можете меня укорить. Это значит, апостол Павел очень серьезно относился к этому вопросу. И он, смотрите, обращается к верующим, и, наверное, не просто так, потому что был повод, наверное, обращаться к ним. Да? Вот смотрите, он говорит, мы просили вас, мы убеждали вас, мы умоляли вас поступать достойно Бога. Нельзя так поступать, как вы поступаете. Ну нельзя, это недостойно Бога. Мы умоляем вас, наконец, поступать достойно. Это значит, что верующие там поступали не очень. Поэтому Павел уже не знает, как их уговорить. Они несерьезно относились к этому призванию. Я хочу, чтобы мы с вами осознали вот эту ответственность носить имя Христа, называться христианином. Когда достоинство Бога становится нашим достоинством, когда мы начинаем носить Его имя. Конечно, что значит поступать достойно? Достойно Бога. Можно, опять же, разделить это на две части. Одно дело поступать достойно в отношении к своему брату во Христе, то есть наши внутренние отношения между собой, да, братьев, сестер по вере. А другой вопрос, это когда мы относимся к неверующим, поступаем по отношению к неверующим людям. Давайте вот эти два момента тоже обсудим. Ну, давайте сначала возьмем наши отношения между собой, верующих людей, да, церковь. То есть, Библия говорит о том, что мы должны достойно поступать со своими братьями и сестрами по вере. Вот, например, послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 стиха. Здесь, опять же, Павел говорит, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, с кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Посмотрите, как он их уговаривает, да? Посмотрите, как он их умоляет, чтобы поступать достойно звания. Потому что они недостойно поступали. Потому что они не показывали этот достойный пример христианства, да? Поэтому он умоляет их обратить на это особое внимание, чтобы между ними, между в их отношениях друг с другом, чтобы были вот эти правильные отношения, достойные отношения друг с другом. Давайте вот такую представим картину. Вы едете на автомобиле за рулем. И вот двигаетесь, и вдруг вы видите впереди какой-то, ну, не буду говорить плохим словом, ну, в общем, нехороший человек, там, редиска, да, остановился прямо на вашей, на вашем пути, значит, не знаю, там, высаживает пассажиров, там, не знаю, что-нибудь разглядывает, в общем, короче, он мешает вам проехать, вы подъезжаете к нему, и что? Возмущаетесь, ты чего тут встал-то, да, ты, ну, езжай, что ты стоишь, да, вы подъезжаете близко к нему, начинаете сигналить, ну, что такое, ну-ка, ну, убирайся, что ты тут встал, да, то есть у вас закипает внутри, вы сигналите, вы там кричите, ну, конечно, он вас не слышит, поэтому, когда он начинает двигаться, вы что, пытаетесь показать свое лицо ему, чтобы там что-нибудь показать, вы начинаете его обгонять, и чтобы встретиться с ним взглядом и показать ему там, не знаю, что-нибудь, ну, что-то такое, да? Вот. Не знаю, знакомая вам ситуация, нет? Нет. Если нет, значит, вы святее меня. И вот вы поравнялись с ним и сталкиваетесь с ним взглядами. Ваше лицо полно гнева. Вы смотрите на него. И вдруг... Фу! Так это же мой брат во Христе, который со мной в церковь ходит. Или на домашнюю группу, или поет вместе со мной в группе прославления. И вот теперь бы мне даже хотелось бы пройтись по залу и спросить у каждого из вас, как бы вы дальше повели себя?
1: Улыбнулись бы друг другу красиво.
0: После такого гнева сразу улыбочка. Или что-то смешанное такое, и улыбаясь, но высказали. Или что? Или по справедливости, так сказать, заслужил, получи, да, то есть брат ты или не брат, не важно. Как? И вот где-то здесь мы понимаем с вами, что, ну, вроде как со своими близкими, с друзьями нельзя так поступать, но если, а почему с другими тогда можно? И мы с вами понимаем, что все-таки вот эти отношения, что мы братья во Христе, да, что как-то должно быть иначе, что должны быть более теплые отношения, да? И, конечно, в таких ситуациях они там более яркие, но есть ситуации, когда мы даже не замечаем это, что поступаем недостойно по отношению к другому брату моему или сестре. Ну, давайте еще опишу одну ситуацию. Ну, опять же, вот исходная ситуация, вам нужно выполнить определенную работу в вашем доме. И вы думаете, кого нанять, верующего или неверующего. Так? Только по-другому разобьем ситуацию. И вы, конечно же, просите верующего человека, вот, но вы надеетесь на большую скидку. Он же верующий. Он же ваш брат во Христе, да? Вот, то есть, конечно же, он должен вам дать очень большую скидку и сделать вам все, конечно, качественно. И это, наверное, хорошо, что мы можем, как верующие люди, там для своих делать... дешевле, да, там и так далее. Но, а что если посмотреть на эту ситуацию вообще наоборот? Верующий работает, пытается прокормить свою семью. Почему бы, когда вы нанимаете верующего человека, не ожидать от него скидки, а наоборот, заплатить бы ему больше? Почему мы думаем, почему мы относимся друг к другу, что кто-то мне что-то должен? Или, как говорится, поиметь с другого? Если мы братья во Христе, то почему мы хотим поиметь что-то друг от друга, а не наоборот дать? Почему бы не настроенным быть наоборот благословлять, а не чтобы что-то получить? Конечно, если этот брат может делать скидки, и у него достаточно хорошо зарабатывает и может сделать чуть ли не бесплатно, слава Богу, можно это принять с благодарностью. Я говорю о вообще подходе. Потому что если мы потребительски относимся друг к другу, то это нечестно, это нехорошо, это не по-братски. И, к сожалению, вот в среде христиан это есть. И грустно смотреть на это. И знаете, ну, просто подумайте об этой ситуации. Я просто дал вам пищу для размышлений. Конечно, было бы лучше, когда оба хотели бы благословить друг друга, и в итоге там где-то бы они, наверное, сторговались, да? Ну, в другом смысле, да? Ну, сторговались бы в хорошем смысле, да? Нашли бы компромисс. А в Библии сказано, 1 Фессалоникийцам 4 глава, 5 стих, «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это». Как и прежде, мы говорили вам и свидетельство. Посмотрите, да, корыстолюбиво. Мы не должны относиться друг к другу корыстолюбиво. То есть, чтобы что-то лично для себя получить от другого. Хорошо, в отношении с неверующими или к неверующим. Мы должны являть, как христиане, мы должны являть Божью честь и Божье достоинство, да, неверующим людям. Показывать эту Божью честь, да. Нести Бога в этот мир. И вот интересный текст, вторая книга Царств, 12 глава, 13 стих. Ну, помните эту историю. Сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но, как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Помните, Давид совершил тяжкий грех, и Нафан, как пророк, пришел, обличил его. И как мы видим, что да, Господь простил его, Давида, но все-таки взыскал с него. Да? Посмотрите, Бог строго взыскивает, наказывает Давида за его недостойное поведение. Почему? Почему Бог не мог просто так простить? Потому что Давид, как мы читаем, дал повод врагам Божьим хулить его. Мы не знаем, хулили ли люди Бога, но посмотрите, люди, которые смотрели на Давида как Божьего царя, и когда они увидели то, как он поступил, у них появился повод говорить, а там Бог вот такой, смотри, он, Божьи люди как делают, да, смотри, Божьи служители как поступают. И начали бы хулить Бога. Вообще печально, что сегодня, к сожалению, христианство вот так обесчестило имя Божье, что сегодня люди, когда им говоришь про церковь, что они говорят? А, церковь, да я знаю, это вот эти попы, которые, я не буду повторять, церковь, да это же вот у людей сложился этот образ, это представление о Божьем, о Божьей фирме, да, о Божьем учреждении, церкви, как о чем-то нехорошем. Это значит, что кто-то обесчестил Бога, кто-то опозорил церковь так, что сегодня люди не хотят идти в такую церковь. Кто это? Ладно, кто-то там. Вопрос, а я? А как я себя веду? Мы иногда не замечаем то, что мы являемся такими же людьми, которые бесчестят имя Божье перед неверующими людьми. Приведу вам примеры своей жизни, чтобы быть честным. Однажды мне нужно было оформить один документ, но, как вы знаете, что у нас, как всегда, такая целая бюрократическая машина работает, да, несмотря на все эти МФЦ, и нужно побегать, нужно туда сходить, там справку получить, тут еще что-то там сделать, там, и, в общем, короче, нужно просто бросить все дела, как говорится, бросить всю работу, и только вот ходить и ездить вот по этим всем делам, чтобы собрать там справки, чтобы вот что-то сделать. И в какой-то момент просто у меня уже, ну, я был вне себя. Вот женщины как-то, видимо, терпимо относятся к этому. Я смотрю, как моя жена там спокойно ездит. Я не могу такие вещи выносить. И я просто все накапливалось. Потом, когда в очередную контору я зашел, и там еще очередь, у меня просто закипело внутри. Ну сколько можно? Почему такое? Почему нельзя как-то? Люди сидят просто без... просто тратят время, они должны быть на работе, не знаю, у каждого свои дела, там дети дома, а человек сидит просто в очереди, ждет своего, да что же это такое? И вот у меня, ну, знакомый вам это?
1: Да.
0: Я думал, то я покупаю. Такой праведный гнев, наверное, да, такой вот, ну что ж это такое, да, и вот ты вот, ну и в тот момент просто я уже был вне себя, и вот подошла моя очередь, я зашел в кабинет, там девушка, значит, я дал все документы, ну и меня, короче, понесло, я ей начал высказывать, да что ж у вас тут происходит, да, в конце концов, и так далее. Ну, она мне так справедливо дала отпор, в общем, как бы поставила меня на место, ну, я замолчал. Стою, молчу, она пишет, там что-то заполняет, какие-то графы. И вот я стою, и тут Дух Святой начинает работать в моем сердце. И Дух Святой мне говорит, вот сейчас она поднимет голову и задаст тебе один вопрос. Скажите место вашей работы. Я думаю, что мне тогда сказать? Что мне сказать?
2: Местная работа.
0: Вот вы понимаете, да? В этот момент мне было очень стыдно. Очень стыдно. Я стоял и думал, как черт дернул, да? Я наклонился к ней и говорю, девушка, пожалуйста, простите меня. Я не должен был так поступать. Простите меня. Она, ничего, ничего, все хорошо. Но вот вопрос, что мы замечаем вообще, как мы себя ведем. Ведь можно было наорать, пройти мимо и, а что, я же был прав. Когда мы, знаете, я предложу такое правило вам, вот, чтобы правильно поступать или как бы проверить себя в определенных ситуациях, просто задайте себе вопрос. Вот если вот так я себя сейчас буду вести или делать вот это дело, и если меня спросят, ты верующий человек? В какую церковь ты ходишь, будет ли мне в этот момент стыдно или нет. Если это нормально, то есть не будет вам стыдно, то, наверное, это нормальное дело. Но если вам покажется это таким, то, наверное, это не нужно делать. Поэтому подумайте о таких моментах в вашей жизни. Ну и еще историю тоже. Мне нужно было в доме сделать определенный фронт работ. И когда у меня появилась определенная сумма денег, я стал подыскивать бригаду, которая могла бы прийти и сделать эту работу. Ну и нашел одну бригаду, значит, и с бригадиром мы разговаривали, я показывал, объяснял, что нужно сделать. И потом я ему сказал, говорю, знаете, вот, откровенно вам скажу, у меня есть только вот такая сумма, у меня больше просто нет денег. Сможете ли вы уложиться в эту сумму? Если да, то хорошо. Он подумал, говорит, да, сможем. Хорошо. Я говорю, все, тогда давайте будем работать. И на следующий день он приносит мне договора, значит, и мы, чтобы подписывать. И я вижу в этом договоре большую сумму. Ну, наверное, так в мире нормально делается, я просто неопытный человек в этих вещах, но я вижу совсем другую сумму, там, на порядок выше. И я говорю, подождите, мы же договаривались, я говорил о другой сумме, просто у меня нет больше денег, вот только вот это, вот поэтому... Он говорит, да, я помню, но это я написал, как бы чуть больше сделал. Почему? Потому что, ну, знаете, в процессе работы могут быть непредвиденные ситуации, это такая перестраховочка, потому что, ну, мы можем тоже потерять, как бы ничего не заработать, поэтому, чтобы вот такие форс-мажорные обстоятельства перекрыть, вот, поэтому я написал все, ну, это просто вот для такого. Я говорю, а, ну, если вот так, то, конечно, да, я понимаю, что, ну, всякое бывает, да. И я подписал этот договор. Проходит какое-то время, и он уже... как бы на словах говорит вот ту сумму, которая в договоре была указана. Я говорю, подожди. Мы же говорили с тобой о другой сумме. Я же тебе говорил, что вот у меня только такая сумма, я больше не могу заплатить. Ну так ты же подписал договор. Я говорю, ну да, я подписал договор, но ведь вы же говорили, вот объясняли это так, что это как бы перестраховка, это форс-мажорное обстоятельство, я форс-мажорных обстоятельств не вижу, все по плану идет. То есть вот мы же говорили об этом... Ведь вы же подписали договор. И он возмущается, и он как бы, что как будто я его пытаюсь обвести вокруг пальца, и я начинаю закипать, потому что ведь мы же говорили вот так. И мы так закрыли двери плотненько и очень хорошенько начали выяснять друг с другом отношения. И в какой-то момент я понимаю, что ну как-то решить эту ситуацию. Он знал, что я пастор. Я думаю, как достойно выйти из этой ситуации. Ведь я же прав. Ведь все так и было. И я представил себе такую ситуацию, что я не заплачу ему вот ту сумму, которую он хотел, а заплачу ту, которую я хотел. И он всегда будет, другим может сказать, видите, вот такая сумма он подписал, но он не заплатил. Он нечестный человек. Он даже мог бы пойти в суд с этой бумагой, потому что там стоит моя подпись, и с точки зрения закона я был бы виноват. И тогда я подумал, я ему сказал, хорошо, давай так, для меня честь и репутация дороже всяких денег. Ты все-таки помнишь, что, о чем мы с тобой говорили? Давай так, если ты считаешь, что я тебе должен заплатить ту сумму, которую ты написал в договоре, я ее заплачу. Пусть я останусь обиженным, но я ее заплачу. Если же ты решаешь. И он задумался. Подумал, говорит, мы уложимся в ту сумму, в которую ты сказал. Все-таки совесть у него проснулась, и мы договорились. И вот вопрос, да, здесь в том, что же нам все-таки дороже на самом деле? Наша честь. А ведь можно было сказать, что ну ведь я же прав. И стоять на своем, и доказывать, И перед законом, перед Божьим, не знаю, Божьим, там, Божьими заповедями, я чист, я ведь все по справедливости делаю. Но подождите, вопрос не, даже не в справедливости. Вопрос в твоей репутации, вопрос в имени. Что тебе скажет человек? Что он потом, какое право он потом будет иметь, да, о тебе говорить? Имя твое, имя Божье, да? Поэтому задумайтесь об этом. Что для вас важнее? Христианская честь или деньги? Репутация Божьего имени или пусть даже справедливость, вот наша правда, за которую мы часто вот так жестко стоим, или все-таки репутация Божьего имени. Это очень серьезный вопрос. И последнее, что я хочу сказать, мы помолимся. Представьте себе, что вашу фотографию показывают по всем телеканалам и говорят, вот этот человек, глубоко верующий человек, это честный человек, это праведный человек, порядочный и достойный человек. И вот теперь вопрос. Скажите, как вы думаете, найдется ли хоть один человек, который, глядя на вашу фотографию где-нибудь по телевизору, скажет, ха, так я его знаю. Он вчера мне там не доплатил, а он мне вчера там не довесил, или да он мне вчера там обматерил там, или унизил еще. Я знаю его. Скажите, найдется такой человек в вашей жизни или нет? Если найдется, то у меня тогда другой вопрос. Почему вы думаете, что Господь возьмет вас в свое царство? Помните текст Библии, Евангелие от Луки, 13 глава? Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам! Но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы? Тогда станете говорить, мы ели, пили перед тобой, ходили, я добавлю, да, ходили в церковь, мы пели песни, мы служили, мы на домашнюю группу ходили, мы это делали, на улицах наших ты учил. Он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня. Все делающие неправду. Может быть так? Может, это говорит Библия. А почему так? Ведь человек носил имя христианин, он тоже назывался христианином. Может быть потому, что Христос, видя вот эти неправедные дела, наш образ жизни, или вот этот пример, который мы показываем, называясь христианами, показывая пример неверующим людям, Христос скажет, слушай, я не такой, как вот, каким он меня показывает. Я совершенно не такой. И он отстранится от таких людей, потому что он не захочет иметь ничего общего с таким христианином, который называется именем Христа, а живет совершенно по-другому, а делает какие-то нечестные вещи. Подумайте об этом. Господь очень дорожит своим именем, своей репутацией, своей честью. А вы дорожите? Что это для вас значит? Что значит для вас называться христианином? Помолимся. Если сейчас Господь через Духа Святого с совершал свою работу в твоем сердце. Если ты знаешь, что есть что покаяться. Это момент и время, когда можно свое сердце открыть Господу и исповедать свои грехи. Я призываю сюда выйти вперед к сцене тех, кто хочет покаяться. Я не знаю, христиане вы, не христиане. Ну, наверное, христиане, раз мы говорим сейчас на такую тему. Когда мы называемся христианами, но не ведем себя достойно, без чести, Боже. Может быть, сейчас нужно сказать, выйти и сказать: Господи, прости меня за то, что я бесчестен для Твоего. Потому что Господь готов миловать, Он готов прощать. Он готов терпеть нас, даже когда мы поступаем как-то неправильно, но если мы раскаиваемся, если мы стремимся, но если мы ведем такой образ жизни, который бесчестит имя Божье, то тогда, не знаю, давайте сейчас обращаться к Господу и открывать свое сердце Ему. И если есть то, в чем мы можем сегодня покаяться перед Господом, раскаиваться. Господи, мы предстали перед Тобою, как нашим Господом. Мы благодарим Тебя за эту честь, которую Ты даешь нам называться христианами, но, Господи, прости нас, прости за то, что мы не всегда достойно ведем себя. Прости за то, что мы не всегда достойно несем это звание. Господь, я прошу Тебя услышать и молитвы в этом святом месте. Услышь молитвы тех, кто вышел вперед, кто сделал этот шаг, потому что не хочет жить этой неправильной жизнью, но хочет милости от Тебя. Господи, научи нас всех достойно проводить свою жизнь так, чтобы мы прославляли, поистине прославляли Тебя, а не бесчестили Тебя. Господи, прости нас за те моменты, за те поступки, когда мы поступали недостойно. Господь, благослови нас в нашей жизни. Помоги нам с достоинством идти по этой жизни и поступать безукоризненно. Научи нас так поступать. Тебе вся слава, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам передачи «Час решения» и проповедь Александра Бычкова.

0: Любовь, семья, дети. Это было всегда, это будет всегда. Даже в самые страшные дни нашей истории, во времена войн и смуты, переворотов и экономической депрессии, голода и разрухи, люди влюблялись друг в друга, женились, рожали детей. Испокон веков семья и дом были той нишей, той защитой, которая так нужна людям. И не только во времена испытаний и невзгод, но и в ясные дни, ибо радость, которую ты делишь с близкими, умножается вдвое и освещает любовью всю твою жизнь.
1: Внемли, возлюбленные чада, моим словам. Жестокий нрав приносит нам лишь муки ада. Чтоб быть людьми любимым, надо любить людей. Чем больше любишь, тем полней твоя отрада. Де Сантильяно. Иоанн Златоуст писал: «Счастлив тот дом, где обитает мир да любовь, где родители пекутся о детях, где дети почитают родителей, где все живут в добром согласии, муж и жена, братья и сестры. Там дом – полная чаша, там изобилие во всем. На таком доме почивает благословение Божие».
0: Библия говорит:
1: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет».
0: Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.
1: Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Дети, будьте послушны родителям своим во всем, ибо сие благоугодно Господу.
0: Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее.

0: Вы слушали песню «Не тоскуй ты, душа» в исполнении Оксаны Полищук.
1: Сегодня мы предлагаем вам послушать перевод проповеди Билли Грэма, где он говорит о проблемах семьи в современном мире.
2: Многие из нас строят свой духовный дом на песке. Когда у дома нет прочного основания, он ненадежен. Устоит ли он, когда на него обрушится поток скорбей, испытаний и невзгод? Иисус рассказал притчу о двух строителях. Один построил дом на песке, налетела буря, ветры, и дом обрушился. Другой построил дом на прочном каменном основании, и он устоял во время бури. Иисус сказал: «Всякий, приходящий ко мне, подобен человеку, строящему дом, который положил основание на камне, и камень тот он сам. Стоит ли ваш дом на Христе?» Чтобы семья была прочной, во-первых, нужно строить свой брак согласно законам, положенным самим Богом. Первое бракосочетание на земле состоялось в Эдемском саду. Бог основал институт брака прежде всего, прежде чем им были заложены основы институтов церкви и школы. И если мы нарушим Божьи брачные уставы и законы, мы попадем в беду. Обратились ли вы к Библии, прежде чем построить свой дом и вступить в брак? Иисус сказал, что если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Во многих семьях нет единства. Мужей и жен, родителей и детей почти ничто не связывает. Отношения напряжены. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», сказано в Библии. Если вы хотите с кем-то встречаться, нужно обязательно помолиться, чтобы Бог послал вам подходящего человека. Не торопитесь. Брак – это решение на всю жизнь. Поэтому очень важно не поддаваться первому порыву. Положитесь на Господа, и Он все устроит. Быть может, Бог хочет, чтобы вы совсем не вступали в брак. Я думаю, что кого-то Бог призывает к этому. Безбрачие – тоже дар Божий. Путешествуя по миру, я встречал немало людей, которых Бог призвал к безбрачию. Оставаясь безбрачными, они могут сделать для Бога гораздо больше, чем если бы они вступили в брак. Безбрачные люди чаще посвящают себя церкви и обществу. Их вклад в общее дело бывает поистине великим. Второе. Чтобы счастье и успех не покидали ваш дом, необходимо читать Библию и молиться всей семьей. Во Второзаконии сказано: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим». Где бы вы ни были, учите своих детей по Слову Божьему. Постоянно учите их. Так заповедал Господь. Изучают ли ваши дети Библию? Читаете ли вы Библию всей семьей? Молитесь ли перед едой? Если вы молитесь всей семьей, читаете Библию и постоянно посещаете церковь, брак ваш, как правило, будет удачным. Третье. Чтобы счастье и успех не покидали семью, ей нужен преданный муж и отец. Мужья и отцы в ответе перед Богом за духовный климат в семье. Несмотря на это, многие мужья переложили ответственность за духовную жизнь семьи на своих жен. Четвертое. Чтобы счастье и успех не покидали семью, ей нужна преданная мать и жена. Апостол Павел писал: «Итак, я желаю, чтобы молодые вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». Не помню случая, чтобы когда-нибудь я приходил из школы, и мамы не было бы дома. То, что моя мама всегда была на месте, оказало стабилизирующее воздействие на мою жизнь. Моя жена старалась делать то же самое, то есть старалась всегда быть дома, когда дети приходят из школы, вставать к ним ночью. Ее сердце всегда было открыто для них. Молодежь любит поговорить ночью. когда молодые приходят домой со свидания, со дня рождения или со спортивного состязания, им нужно выговориться. Тогда родителям надо быть рядом, слушать их, давать советы. Мы можем сделать большое дело, беседуя после полуночи с молодежью. Пятое. Чтобы счастье и успех не покидали дом, в нем должны жить послушные и воспитанные дети. Дети – слава своих отцов. В притчах мы читаем: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Последние 30 лет мы видим, что дети все чаще восстают против родителей. Я думаю, частично в этом виноваты сами родители, пренебрегающие своими обязанностями. Некоторых родителей больше волнуют школьные оценки, чем то, войдут ли их дети в Царство Божие. Иисус Навин, великий вождь израильского народа, сказал: «Изберите себе ныне кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Шестое. Основа семейного счастья и успеха в преданности Христу. Родители, можете ли вы сказать: «Да, мы будем служить Христу»? Дети, можете ли вы сказать: «Я хочу служить Господу, хочу, чтобы Он стал центром моей жизни, я хочу измениться и больше любить своих родителей»? Многим из нас надо стать лучшими женами или лучшими мужьями. Может быть, вы уже пытались сделать это, но без помощи Христа. Если Христос не занял надлежащего места в вашей жизни, если Он не стал вашим господином, ваш дом стоит на шатком основании, и эту ситуацию надо изменить. Придите ко Христу. Пусть Он станет центром вашей жизни. Воззовите к Нему, и Он простит вам ваши грехи. Он умер на кресте и пролил свою кровь, чтобы вы получили прощение. Он даст вам вечную жизнь, покой и радость. Он научит вас любить. Быть может, вам кажется, что вы уже не любите жену, не любите мужа. Быть счастливым в браке не значит веселиться все время. В каждой семье бывают ссоры. Любовь – это посвящение, брак – это союз, союз, заключенный вами. Покайтесь и доверьтесь Христу, посвятите себя Ему, и Он посвятит себя вам. Как же это сделать, спросите вы? Во-первых, скажите: «Господь, я грешник, прости меня». Затем доверьтесь Христу. Познать Бога разумом невозможно. Здесь нужна простая детская вера. Обратитесь ко Христу и скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь и в жизнь моей семьи».
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

0: Дорогие друзья, в программе «Радио на пути» звучит проповедь Александра Бычкова.
1: Тема проповеди «Берегитесь от падения». В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 12 стих написано: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Многие христиане думают: «Ну, мы все примирились с Господом, мы дети Божии, веруем, разумеем, что от Бога, что нет, какие грехи представляют для нас угрозу, что является для нас ориентиром жизни». И могут таким образом успокаиваться. И вот это вот состояние того, чтобы беречься, остерегаться, может притупляться. Пусть не всегда, но временами оно может происходить, и причем так незаметно, что христианин может отпасть и даже этого не знать. И достаточно примеров тому в Писании. Так вот, раз думаешь, что стоишь, думаешь, что

то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Со славянского это о столь важном спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него. К слышанному Слову Божию, к проповеданному Слову Божию, к чтению Слова Божия, к духовным истинам надо проявлять особенно большое внимание. Даже те места Писания, которые мы хорошо знаем, или слышим истины, которые неоднократно слышали, не должны притупляться. К ним Писание учит, должно быть повышенное внимание. Написано почему? Чтобы не отпасть. У человека есть такая особенность, когда он что-то слышит часто, то теряет бдительность к этим словам. Говорят человеку: осторожно, осторожно, соблюдай меры безопасности, осторожно. Ну, поначалу он внимает, потом у него притупляется. Когда в беду попадает, особенно увечья получает, до него доходит. Какое ж надо было проявлять внимание, осторожность к словам, но уже поздно. Вот таким вот образом в духовной сфере происходит, и опасностей полно невидимых. Сейчас особенно изощренное действие духов бесовских, обольщений всякого рода, поэтому тем более необходимо проявлять повышенное внимание к словам Божьим. И также 2 Петра, 3 глава, написано в 17 стихе: «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, противовес тому, чтобы не отпасть, возрастать в благодати Господней, то есть в благих дарах Господних, в них укрепляться, обретать те дары, которые еще не хватает, как об этом уже раньше проповедовалось, и в познании Господа Иисуса Христа, что было целью и смыслом жизни апостола Павла, ради познания которого он все почитал за сор, чтобы приобрести Христа и возрасти в нем возраст мужа совершенного. Это прекрасное средство от отпадения, от утверждения. Будьте особенно внимательными к этим словам, как Писание говорит. 1 Тимофею 4 глава сначала сказано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением». Обратите внимание, последние времена, то есть это наши времена, некоторые отступят от веры, внимая духом обольстителем, учением бесовским. Смотрите, в чем заключается? Запрещают вступать в брак. Есть такое, что из-за религиозных соображений запрещают вступать в брак. Да, полно такого в традиционных вероисповеданиях, которые распространены. Люди себя посвящают в монахи, не имеют права вступать в брак, разжигаются похотью, грешат. Тут же и грех идет, пресечение продолжения рода, искусственно, без всяких на то причин. И смотрите, употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Что Бог сотворил, то в пищу, написано, можно употреблять. Они берут некоторые предписание закона Моисеева и говорят: нельзя есть свинину по закону, нельзя есть то, другое, третье. Если мышь пробежала по продуктам, есть нельзя. Берут с Ветхого Завета, запрещают вкушать то, что Бог сотворил, и то, что Христом отменено. Вот мы это видим. Когда им показываешь на явные места Писания, что мы не под законом, а под благодатью, и то, что к язычникам не заповедано, оно не относится напрямую, они идут против суда.

Совести начинает лукавить, как и написано, сожженный в совести своей. И другие отступления их хватает. Или вот Деяния, 20 глава, 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Лютые волки, не щадящие стада. Им не жалко овец Христовых. Они не дорожат душами, они добиваются своих целей и совращают людей с истины. Говорят превратно, говорят красиво, могут говорить красноречиво, могут звучать с таким вот богословским подходом. Ну и что? Красивая речь, грамотная речь, ласкательная речь – это еще не показатель истины. Показателем истины является соответствие учения тому учению истинному, которое находится в Священном Писании. Не искажение и не извращение. Даже если учение Христово преподносится косноязычно, как некогда Моисей косноязычный был выбран Богом для того, чтобы возвещать истину перед фараоном, оно истинно. Пусть оно будет звучать сбивчиво, некрасноречиво, но оно истинное, это учение. А когда учение ложное, произносится напыщенно, создаются еще другие способы манипулирования людьми, как, например, красивые убранства помещения, запахи красивые, приятные распространяются. Все это воздействует на мышление человека, и он думает, что здесь истина. На самом деле это лишь средство по скрадыванию лжи, но не истины. Бойтесь такого, и многие люди идут на это и не понимают. Или же вот очень большое предупреждение Пергамской церкви, Откровение 2 глава с 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, дабы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Тут следует сказать некоторые исторические сведения. Во внебиблейских источниках считалось, что именно Валаам совратил израильтян есть идоложертвенное и родниться с язычниками, целенаправленно причем, осознанно. На основании числа 24 глава, стих 25 и 25 глава с 1 по 3 стихи, зачитаю. «И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валаак также пошел свою дорогою. И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава». Это как раз действие Валаама, который в сговор вступил с языческим царем Валааком ради сребролюбия. Тот ему много заплатил за это. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Язычники не могли одолеть силы Израиля. Но Валаам знал, как низложить его изнутри, через отступничество от Бога и, соответственно, влечение гнева Божия на Израиля. Таким путем Израиль одолевается». Нечто похожее происходит в наши дни с нашей страной, которую не могли веками одолеть силой, но которую низлагают на глазах через растление изнутри.
а расслившийся народ долго устоять не может. В иудейских преданиях Валаама даже прозвали самым известным языческим пророком, представляете, за его заигрывание с языческими властями и вред, который он нанес Израилю. И его имя стало нарицательным в Израиле, как, например, вот в России нарицательное имя Иуда из-за Иуда Искариота, предавшего Христа. Нарицательным стало это имя Валаама из-за того, что он оказался вождем тех, кто стремится к компромиссу с безбожниками, с язычниками ради личной выгоды. Но корыстолюбивый Валаам был убит мечом, написано числа 31:8. Его бесславный конец – это предупреждение всем лжеучителям. Теперь применительно к ситуации в Пергамской церкви, как мы зачитывали из книги Откровения. Применительно к ней – это компромисс с культом обожествления императора римского, который предлагали христианам лжеучителя из-за соображений безопасности. Потому что в Римской империи было очень опасно открыто не признавать культ императора. За это можно было пострадать и даже лишиться жизни. И, соответственно, нашлись те лжеучителя, которые говорили: «Ну ничего здесь плохого не будет, если мы отдадим честь идолу императора, то есть его статуе, как Богу, если мы ему где-то поклонимся, если мы было принято в общественных местах, проходя мимо статуи императора, брать щепотку фимиама и бросать в кадильницу». То есть таким образом совершалось жертвоприношение. Что здесь такого? Там щепоточка, там поклончик, там еще что-то. Да зато мы жизнь себе сохраним. И таким образом они обольщали христиан и вводили в идолопоклонство их. Потому что почитание культа императора – это идолопоклонство. И этот грех заигрывания с языческими властями живуч и по наши дни. Только что он проявляется в разных формах по-разному. Но суть одна и та же. Суть греховная. Плюс еще вдобавок учение николаитов, которые вообще учили, что плоть и кровь, раз Царство Божие не наследует, то плоть и пускай грешит, все равно ее Бог накажет, а дух Бог Господь возьмет к себе. И таким образом они учили, что грех не страшен. На самом деле грех разрушителен. В наши дни это учение приобрело всевозможные формы, которые учат, что здесь такого, если мы себе позволим то, другое, третье. Мы свободны во Христе, Бог нас любит. И начинают искать, мыслить не так, как жить, чтобы во всем угождать Господу, а так, где же предел края границы допустимого, самый предел, за который заступать нельзя. Находят в своих мудрствованиях эти пределы. Потом следующее поколение или через несколько лет, когда уже совесть у них притупится, они начинают дальше эту границу двигать, потом еще дальше, потом еще дальше. В наше время это вообще наиболее характерное отступничество, которое свойственно для разных вероисповеданий. Но Господь говорит: «Побеждающему дам белый камень». Что это такое? В Иудее на суде присяжные при голосовании использовали черные камни для вынесения обвинительного вердикта, то есть приговора, а белые камни для оправдания. Таким образом, белый камень несет смысл вечного оправдания тех, кто побеждает во Христе. И тем древним читателям употребление белого камня было понятным выражением, что оно означает. Но так как в современных судах камнями не пользуются, пользуются лишь деревянными молотками, чтобы стучать, чтобы порядок наводить на суде, то это понятие, конечно, трудно вкладывается. Очень важно добавить также продолжению мысли –
2 Петра, 2 глава, со стиха 15 по 22. «Оставив прямой путь, они заблудились», то есть уже учителя, «идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной жизни». Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них», вот оно отпадение наглядное, «и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. От каких скверн мира ушел, к тем сквернам и возвращаются». Посмотрите процесс, который сейчас нездравый, творится в современном многоликом христианстве. Возвращаются к самому обычному обмерщению. Те, которые раньше даже строгими были. И пытаются это еще как-то богословски или красиво обосновать. Обосновывают тем, что мы это делаем, но сердце не прилагаем к этому. Но как это можно не прилагать? То, что ты делаешь, это исходит изнутри тебя. Из сердца исходит все, Христос учит. То, что ты делаешь, это продукт того, что ты внутри себя согласился и решил. Запутываются и побеждаются грехами, естественно. Бойтесь этой путанины, осквернения и того, чтобы не быть побежденными грехом. Наиболее полно отступничество Израиля описано в Псалме 105, 6 стиха. Вот послушайте, как очень хорошо Давидом по вдохновению Духа Святого описываются вот эти вот отступничества и оценка Господня всего этого состояния. И постарайтесь по ходу чтения также применить это к себе, ибо время проповеди ограничено, и каждый стих отдельно оговаривать просто времени нет. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у черного моря. Но он спас их ради имени своего, дабы показать могущество свое. Грозно рек морю черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше. И спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось». То есть, когда египтяне погнались вслед на своих колесницах за Израилем. «И поверили они словам его, и воспели хвалу ему, но скоро забыли дела его, не дождались его изволения». Не будем скоро забывать великих дел Божьих, дабы не отпасть. «Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву.
забыли Бога Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если б Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. Моисей был настоящим пастырем, настоящим пастухом. Он был готов сам положить душу свою, и, любя народ, необузданный и непослушный, на который Бог гневался, готов был сам лечь костями. Вот это настоящий пастух был. «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес и произвел суд, и остановилась язва». Это когда он взял копье и пригвоздил этим копьем двоих прелюбодействующих. Язычницу израильтянина, который привел ее к себе в шатер, чтобы прелюбодействовать. «И это вменилось ему в праведность в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Когда, помните, сказал, из этой ли скалы вам извлечь воду, и жезлом ударил, проявил раздражение, не явил святости Господней, за что Бог сказал ему: «Взойди на горы и умри, не войдешь в землю обетованную». Они же его и довели до этого состояния, те, за которых он готов был душу положить. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их». Вот процесс сегодняшний. Смешиваются с язычниками и учатся делам их. «Служили истуканам их, которые были на них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, проливали кровь невинную и кровь сыновей своих и дочерей своих, которые приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою». Очень сильное место Писания. Как здесь очень хорошо, метко собрано, какой дух сильный, обличительный, находится в этих словах. Как написано в Новом Завете, что это все образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Бойтесь всякого отступничества, бойтесь смешиваться с язычниками, делать дела рук их, подражать их мерзостям, или следовать плохому примеру тех, которые первыми стали это делать в христианстве. Если проследить историю современного христианства, то мы увидим: повторять дела язычников, следовать их мерзостям не решаются верующие. Потом кто-то начинает первыми делать. За ними начинают повторять другие. Когда людей уже много идет этим путем, еще больше людей совращаются вслед этого. Как и в Израиле, что все сразу пошли блудодействовать в окружающие народы, всем народам сразу поднялись идоложертвы, и идоложертвенным принимать участие в идольских жертвах, в идолослужении? Нет. Сперва кто-то пошел, потом больше, тот же самый принцип. От Иисуса Христа часть учеников отступила.
Вот как написано от Иоанна 6:66. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. То после того, как Господь возвестил, что идущий плоть его, пьющий кровь, будет иметь жизнь вечную». Это после того, как Господь возвестил, что идущий плоть его и пьющий кровь будет иметь жизнь вечную. А что уже говорить о чем-то другом? Писание нас ясно предупреждает от отступничества в церкви. Как написано 1 Тимофею 1:18 и далее. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Отвергли веру, значит, кораблекрушение в вере терпят. Поэтому что? «Воинствуй, как добрый воин». «Имей веру, имей добрую совесть». Бойтесь через это переступать. А те, кто отступают, они переступают через веру и через добрую совесть. Или же вот 2 Тимофею 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестие, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушает некоторых веру». Разные заблуждения существуют. Разрушают веру, слово как рак поражает. Кто знает, что такое раковая опухоль и насколько она опасна, и как быстро она дает метастазы и поражает организм, те представляют, насколько опасны эти заблуждения. Не знаешь, откуда они выскочат, где они возникнут. Бойтесь всяких сомнительных новшеств. Это не новшество, это просто оболочки новые, а суть старая, древняя, разрушительная бывает в них. Как и сказано, 2 Тимофею 4:3, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Сейчас много таких, которые льстят слуху людей. Кто больше льстит, у тех больше аудитория. А тот, кто старается строго по Писанию преподавать, не в милости, но еще и в поношении оказывается. Ну что сделаешь? От слова отступать нельзя. Главное быть у Господа в почете. Вот что самое главное. Как Павел говорит, что если бы угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Иисус Христос предупреждал, Матфея 24:11, «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Беззакония будут умножаться, любовь будет охладевать. Терпение, терпение. Терпением спасайте души ваши. Вооружиться терпением необходимо, чтобы не отпасть. Перестал терпеть – все, это начало падения. Просите у Господа силы терпения, духа терпения, и Он даст. Детям ли своим он не даст. И последнее место Писания. 2 Тимофею, 3 глава, с 1 стиха по 5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, то есть себя любят, других не любят, сребролюбивы, падкие на материальное». И даже есть вероисповедания, где учат тому, чтобы быть падким на материальное. Горды, то есть смирения нет, надменны, злоречивы, слова выскакивают со злом. Даже в интернете на христианском форуме и то злоречия полно. В разделе «Богословие», когда обсуждают. Представляете, а что уже говорить о мирских людях? Родителям непокорны,
Это все подтвердят, да, что это болезнь нашего времени. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, не хотят примиряться, смиряться. Все в натянутых отношениях. Клеветники, то есть наговоры всякие идут. Невоздержаны, нет смирения, нет обуздания. Жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть внутри наоборот, хотя внешний вид благочестивый. Таковых удаляйся. Писание четко и ясно объясняет нам, что, как есть на самом деле, что должно быть. Блаженны те, кто имеют перед глазами своими Священное Писание, которые все сверяют с ним, и Слово Божие для ноги их является светильником, дабы не оступиться, не попасть ни в какие ловушки и не отпасть от спасения. Да благословит Господь все эти предупреждения и Слово Божие применить нам к нашей жизни и остерегаться всякого падения, всякого отпадения, всякой препоны, которая может нам восставать на духовном пути. Ибо маленькое отступление может легко соскользнуть в большое отступление. Да сохранит нас Господь быть бодрствующими в это последнее время, чтобы все преодолевшие мы могли устоять и в день пришествия Христова явиться перед Ним незапятнанными и побеждающими. Слава Ему за все. Аминь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа прозвучит проповедь Андрея Павловича Чумакина. После этой проповеди в конце часа слушайте 15-минутную программу «Слово на сегодня».
2: Сестры, с сегодняшнего дня мы начинаем новую серию проповедей на наших воскресных утренних богослужений. Это будут проповеди по первому посланию Иоанна. Каждое воскресенье мы будем вникать в это послание для того, чтобы увидеть, что Господь желает нам сказать. Также хочу сказать, что с сегодняшнего дня на наших служениях на 12 часов у нас будет серия проповедей по первому Петра, поэтому Господь благословит нас. Я верю, что все это время мы будем смотреть вот в эти два послания, на утреннем служении, на служении в 12 часов, и Господь будет нам открывать то важное и нужное, что находится в Его Слове. Я не знаю, кто-либо из вас любит получать письма. Мы живем в такое время, что меньше и меньше писем приходит. Переходит все на электронное, и, наверное, так говорят, что лет через 10, наверное, вообще уже и почте нечем будет заниматься, и писем получать не будут. Но вот в то время, о котором мы будем сегодня рассуждать, были письма. Конечно, эта почта работала не так, как сегодня, не так быстро. Нужно было долгое время, чтобы письмо пришло с одного города в другой город. Но мы сегодня вот будем рассуждать об этом послании, первом послании Иоанна. Буквально оно называется «Первое письмо». Послание – это письмо, которое Иоанн написал и отправил для того, чтобы его читали в церквях, могли вникать те слова, которые говорил Иоанн, и чтобы читатели могли получить то божественное наставление, божественную истину, которую хотел передать Иоанн. И мы сегодня остановимся только на первом стихе этого послания. Мы сделаем такое введение в это послание для того, чтобы нам рассуждать позже о всем послании. Давайте откроем текст Писания. Первое послание Иоанна, я прочитаю первый стих первой главы. Первое послание Иоанна, первая глава, только один первый стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Вот с этого первого стиха нам сразу открывается цель и тема этого послания. И мы видим, что апостол Иоанн, когда он пишет, он так как-то необычно пишет, не так, как писал Павел. Он не делает какого-то вступления, он не делает какого-то приветствия, он не называет себя даже. Он сразу приступает к своей цели. И он сразу в этом первом стихе он пишет главная мысль, о чем он хочет писать. О слове жизни. И вот сегодня в этом вступлении, которое я хотел бы сделать к этому посланию, я его так и назвал «Слово жизни в нашей жизни». Нам очень важно увидеть, что это слово жизни не только то, что было написано Иоанном к тем церквям, которым он отправлял. Нам сегодня важно подумать, это слово жизни, как оно действует в нашей жизни. Мы сегодня должны увидеть, что это письмо, которое к нам приходит, это послание, которое Иоанн к нам направляет, к Церкви Спасения, в том числе каждому из нас отдельно. И открывая это послание и читая об этом слове жизни, нам важно порассуждать, как это слово жизни действует в моей жизни, какое действие оно производит, какой ответ я должен дать, когда я слышу это слово жизни. Вот об этом я хотел, чтобы мы порассуждали сегодня. И первое, на чем я хотел бы остановиться, посмотреть на апостола слова жизни, на автора этого послания. Он пишет о слове жизни. Что же за апостол слова жизни? Апостол Иоанн, он известен всем нам, и мы знаем о том, что это был за апостол. Это был один из трех апостолов, которые были особо близки к Иисусу Христу. Они вместе находились в особых ситуациях. И обычно, когда мы думаем об апостоле Иоанне, он представляется нам как апостол любви, так его называют на протяжении истории христианства. И он представляется нам как кроткий, смиренный, молодой юноша, обычно на каких-то картинах, которые изображают учеников Иисуса Христа, Иоанн всегда без бороды, потому что он молодой, все ученики уже более зрелые. Вот он такой молодой, такой кроткий, нежный, даже женственный, как-то вот его рисуют авторы и те, кто рисуют картины. Вот так его изображают. Может быть, мы так его тоже представляем. На самом деле, если бы мы смотрели в Евангелие, апостол Иоанн был далеко не таким. Он далеко не таковым был. Он не был апостолом любви с самого начала. Он стал апостолом любви под воздействием слова жизни. Но с самого начала, когда мы смотрим Евангелие, мы видим, что он был совершенно другим человеком. Вы помните, одно время он вместе с Иаковом, своим братом, просил у Иисуса, и мать его тоже подключена была к этому, что когда Христос придет в Царствие свое, чтобы они сели один справа, другой слева от Иисуса. Посмотрите, что это говорит о характере, что говорит об амбициях Иоанна. Он хотел где-то занять место поближе к Иисусу. Мы находим место, что однажды, когда Иисуса Христа не приняли в одном из селений самарийских, Иоанн вместе с Иаковом говорит: «Господи, давай мы сведем огонь с неба и попалим этот город». Это тоже говорит о его характере. Не совсем кроткий, правда, не совсем вот такой апостол любви. Он готов был, это реальные были слова: «Мы сведем огонь, и все жители, которые там, они сгорят в этом огне». Помните, Христос говорит: «Не знаете, какого вы духа», в ответ на эту просьбу Иоанна. И мы помним, что даже когда Иисус Христос избирает своих учеников, и он избрал, написано, Иакова и Иоанна, и он назвал их «варгенес». И слово «варгенес» означает «сыны громовы». И это тоже говорит что-то о характере. Это тоже говорит об Иоанне, каким он был человеком в то время. На горе Преображения, когда Христос взял трех учеников, и они собрались вот там, и они видели это преображение. И потом написано: спустились, и они идут, и о чем-то рассуждают между собою. И Христос задает им вопрос: о чем вы, идя, рассуждали? И они смутились. Написано, потому что они рассуждали, кто из них больше. И я думаю, что в этой ситуации ученики, Иоанн в том числе, он, видимо, поставил себя немножко выше других учеников. Он сказал: это же мы были там на горе, вас же не было, вас же Христос не пригласил, не взял. Он, видимо, пытался и в этой ситуации каким-то образом поставить свое положение. Один текст записан в Евангелии Марка в 9 главе, слова Иоанна. Он говорит: «Господи, мы видели человека, который именем Твоим бесов изгоняет, и мы запретили ему, потому что он не ходит с нами». И Христос говорит: не запрещайте, если тот, кто не против вас, тот с вами. И в этой ситуации открывается характер Иоанна, он пытался все контролировать, он пытался каким-то образом управлять: если вы не с нами, не ходите с нами, запрещаем тебе, ты не имеешь права на это. То есть, когда мы смотрим на Иоанна первоначально, это не был апостол любви. Это не был человек, который вот так вот представляется где-то на иллюстрациях, на картинах или, может быть, в нашем сознании, когда мы думаем об этом человеке. Но он стал апостолом любви. Из сына грома он стал апостолом любви под воздействием слова жизни. Когда слово жизни в его коснулось, оно стало преображать этого апостола, оно изменило его, оно сделало его тем, кем Господь хотел видеть его. И когда мы смотрим на его Евангелие, когда мы смотрим на послания, мы видим, что он пишет о любви. Он начинает писать под воздействием этого слова. Он начинает писать о любви. Он пишет, что Бог есть любовь. Отец любит Сына. Отец возлюбил мир. Мы должны любить Бога и друг друга. Любовь есть исполнение закона. Более 80 раз в своих книгах Иоанн пишет о любви. И мы видим, что это действие слова жизни. Это действие, которое изменило и сделало его именно апостолом, именно Иоанном. Это тот, он даже не называет себя, когда он пишет свои послания. Он не говорит, что он автор. Он называет себя ученик, которого любил Иисус. Ученик, который на вечере возлежал у груди его. И мы видим это огромную перемену. И это говорит нам о том, как работает слово жизни. И наша тема сегодня — слово жизни в нашей жизни. Иоанн является примером тому, как слово меняет человека. Какого бы человек ни был, грубый, жестокий, воинственный, амбициозный. Слово жизни, когда приходит в жизнь человека, меняет его и делает его угодным. И мы видим, что Господь совершил эту перемену в Иоанне, и он стал готовым, чтобы быть апостолом, чтобы писать свое послание, чтобы писать то, что Господь желал видеть в нем. И Иоанн был попечителем, он был пресвитером церкви Ефесе. И вы помните, в церкви Ефесской, которую апостол Павел основал, и когда апостол Павел уходит из этой церкви, он пишет, мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», в 20 главе, с 28 стиха, он говорит: «Я знаю, что по отшествию моем войдут злые волки, не щадящие стада. И из вас самих, он говорит, восстанут эти люди. Поэтому, говорит, бодрствуйте». Иоанн жил и нес служение в этой церкви тогда, когда это видение пророческое Павла начало исполняться. И церковь стала меняться. И пришли эти лютые волки, и пришли эти лжеучители, которые стали, не щадя стада, разрушать, вносить это лжеучение. И вот апостол Иоанн, который был пресвитером в этой церкви, который нес попечение о других церквях Малой Азии, именно от церкви Ефеса пошли вот эти все церкви, семь церквей, книги Откровения, которым он пишет свои откровения. И он видит то, что происходит. Он видит, что уже к этому времени, когда он пишет свое послание, он уже старец, он уже достиг этих преклонных лет. И он видит, что пришло второе, третье поколение христиан и начинает много меняться. Ересь появляется в церкви. И он как апостол, один, который остался. И все апостолы уже умерли. И он один старец, который видел Христа, который был свидетелем. Он пишет это послание, чтобы утвердить церковь, чтобы показать, что есть истина. И в это время, когда он пишет это послание, мы видим, что он находился сосланный на острове Патмос. Это 95-й год после Рождества Христова. 25 лет прошло уже с разрушения Иерусалима. 60 лет прошло с того, когда Христос умер и воскрес. И вот этот единственный оставшийся в живых апостол, он стоит на страже, переживая за истину. Бог, Иисус Христос, выбрал апостола, который был твердым, чтобы стоять за истину, но в то же время он был изменен, чтобы истину проповедовать не просто грубо, не просто жестко, но чтобы истину проповедовать в любви. И мы смотрим, и мы видим, что именно таким был этот избранный апостол. И он проповедует об истине. 25 раз он говорит в Евангелии об истине, 20 раз в посланиях, 45 раз он говорит об истине, что такое истина. И в то же время 80 раз он говорит о любви. И его послание, его слово показывает нам этого апостола, который проповедовал о истине, но он проповедовал в любви, но не о любви, которая идет на компромисс с истиной, которая меняет истину. Он говорил о любви, которая проповедует истину. Таков был этот автор этого послания, который мы рассматриваем. Давайте посмотрим второй момент. И второй момент мы посмотрим на само послание. Чем является это послание слова жизни? Что это за послание, которое мы будем рассматривать и разбирать? Я уже сказал, что Иоанн начинает это послание особым образом, не представляясь, не говоря, кто автор, не говоря какого-то приветствия. Он сразу начинает в первом стихе и указывает на цель этого послания. И он пишет из своего опыта. Он понимает ту опасность, которая появилась в церкви Ефесской и в других церквях. Он понимает, что ересь приходит, и в то время это была ересь, которая позже была названа гностицизм. Это ересь, которая говорила о том, что все материальное, все физическое, оно греховно. И если оно греховно, то Бог не мог стать человеком, Бог не мог прийти во плоти. Это значит, Иисус, если Он был во плоти, Он не Бог. А если он был Богом, он не был во плоти. Он только казался или представлялся, что имеет тело. Иоанн видел эту опасность. И вот в этом послании, посмотрите, с самого начала он говорит о слове жизни. И он говорит как свидетель, он говорит о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. Он свидетель. Он единственный свидетель, который остался к этому моменту, который видел Христа, слышал Христа, который буквально осязал Его руками своими, так как Петр, которого поднял
3: Христос из воды, когда он чуть не утонул. Так как Фома, которому Христос сказал, вложи перст твой в раны мои. И Иоанн тоже говорит, мы свидетели, я видел Христа, слышал и знаю, кто он. И поэтому он проповедует. И когда он пишет вот это указание о слове жизни, мы понимаем, что это письмо, это послание о Божьем откровении. О Божьем откровении в Иисусе Христе и о Божьем откровении о Иисусе Христе. Слово жизни, которое он говорит здесь, указывает нам на две истины. Это слово воплощенное, сам Иисус Христос, и это слово записанное, и это Евангелие Божие. Вот эти две истины, они составляют из себя слово жизни, о котором пишет Иоанн. Поэтому в своем послании он говорит о Христе, и он говорит о Евангелии, и это и есть истина. И когда мы понимаем эту истину, для нас очень важно увидеть, что Бог открылся нам. Самое важное, что люди имеют в жизни, это истина от Бога. Это не наша человеческая истина, это не умы философов, это не какие-то великие достояния. Бог открыл нам свою истину. Он открыл ее в Иисусе Христе, и Он открыл ее в Евангелии. Это самое ценное, чем обладает человечество. И поэтому мы можем сказать, что самая большая опасность – это все, что против этой истины. Будь это учения человеческие, демонические, сатаны, все, что идет против истины, это самая большая опасность. И поэтому важная, необходимая, первостепенная ответственность любого служителя – это проповедовать истину и указывать на заблуждение. И это делает Иоанн в своем послании. И поэтому это есть послание слова жизни. Мы обладаем этой истиной, она открыта нам, и мы должны ее проповедовать и должны ее понимать. Когда мы сравниваем послание Иоанна с Евангелием Иоанна, у него есть Евангелие, у него есть...

направлена к людям неверующим, чтобы показать, что Христос есть Бог, и чтобы люди неверующие, читая это Евангелие, уверовали, что Христос есть Бог. Поэтому сегодня, когда мы говорим, беседуем с людьми неверующими, это важно и полезно дать им Евангелие Иоанна, чтобы они читали Евангелие Иоанна. Потому что цель Евангелия Иоанна – побудить людей к вере, чтобы люди уверовали, что Христос есть Бог. Когда мы смотрим на цель послания Иоанна, то послание Иоанна обращено уже к людям верующим. И цель послания Иоанна – утвердить веру тех, кто уже верует в Господа, и показать им, дать им определенный экзамен, определенный тест, чтобы мы проверили нашу веру, какова она, является ли она действительно истиной. И поэтому, если враги в Евангелии Иоанна – это иудеи, которые не верили, что Христос есть Мессия, тогда враги в послании Иоанна – это бывшие христиане, которые пошли за лжеучителями, которые извращают истину, которые извращают Евангелие. И вот в этом для нас и важность этого послания. Третий момент, который я хочу остановиться, это действие Слова Божия. Это действие Слова жизни. Мы, вникая в это послание, должны понять, что все мы должны стать свидетелями. Такими свидетелями, каким был Иоанн. Чтобы мы могли вместе с Иоанном сказать, что мы знаем, кто Иисус Христос. Он был от начала, Он вечный, Он несотворенный. Мы знаем, кто Он есть, потому что мы слышали, потому что мы видели Его духовными очами, потому что мы вникали, как Иоанн говорит здесь, что мы рассматривали, то есть глубоко внутренне вникали, и мы стали свидетелями. Слово жизни произвело это действие в нас, и мы можем вместе с Иоанном свидетельствовать об этом. Я нахожу в этом послании три основных цели, которые ставит Иоанн перед собой. Давайте посмотрим на эти три цели. Первое, мы читаем 1 глава Иоанна, 4 стих. «А сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Посмотрите, первую цель, которую ставит Иоанн. Зачем он пишет послание? Он говорит, я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенная. Первая цель, когда мы вникаем в это послание, когда мы будем читать его дома, когда мы будем слушать проповеди, когда мы будем вникать в это послание, Иоанн говорит, я хочу, чтобы радость ваша стала совершенной. Я думаю, что для того времени, когда Иоанн писал, это было особо важно. Подумайте, апостол остался один. Всех других апостолов нету. И они умерли не просто физически, они убиты были. И он сам не знает, что с ним будет. Он сослан на остров. Сослан, чтобы там умереть. Может быть, его убьют. Христиане начинают в гонениях находиться, приходят лжеучителя, и при всем этом Иоанн говорит, я пишу послание, чтобы радость ваша была совершенна. Я думаю, когда Господь послал ему откровение, когда он увидел картину будущего, когда он увидел, что благодатное будущее ожидает нас, несмотря на суровое настоящее, радость его стала совершенной. И он сегодня обращается к нам вот этим словом, он говорит «совершенное». Греческое слово «плеро», которое у нас употребляется как «совершенное», буквально означает «полная», «завершенная радость». Мы можем посмотреть на свою жизнь, что дает нам радость сегодня. Какие-то приобретения. Может быть, самая большая радость – семья наша, дети наши. Так и Иоанн пишет. Он говорит, для меня нету больше радости, как видишь, что дети мои ходят в истине. Но когда мы вникаем в это послание, совершенная радость – это тогда, когда Слово Божие, Слово жизни действует в нас и дарует нам эту радость. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали. Христос когда-то тоже сказал эту мысль. Он сказал, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенная». Когда мы будем вникать в это послание, мы должны проверить, есть ли у нас эта радость. И тут есть две крайности. Есть верующие, которых эта радость настолько глубоко внутри, что никто об этом не знает. И мы верующие, и мы радостные, но она где-то внутри нас духовно, настолько глубоко, что никто из людей даже не догадывается о нашей радости. И это неправильно. Жизнь христианина, она должна быть радостной. Иоанн пишет позже об общении. Он говорит, наше общение друг с другом, Иисусом Христом. Это значит, когда мы приходим вместе как церковь, собираемся в общение, радость должна быть на наших лицах. Мы должны радоваться, видя друг друга, потому что мы знаем истину, мы знаем слово жизни. Мы должны быть радостными христианами. Если в вашей жизни у вас постоянно уныние, у вас постоянно скорбь, у вас постоянно раздражение, вы
ничем не

довольны, радости нету в жизни, видимо, слово «жизни» свое действие еще до конца не произвело. Иоанн говорит, это моя цель. Второе, что я нахожу здесь, посмотрите, вторая цель, которую ставит Иоанн, это 2 глава, 1 стих. Он говорит, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Он ставит вторую цель, и это святость. Он обращается к нам, и он говорит, я хочу, чтобы вы не согрешали. Есть ли у нас это стремление к святости? Понимаем ли мы, что, читая это послание, мы должны достигнуть этой цели, стремиться к святой жизни, несмотря на те изменения, которые происходят в мире, когда понятие греха, оно извращается, когда принципы греха людьми не понимаются, и люди начинают больше и больше грешить. Это было тогда в тех церквях. Это было тогда, когда лжеучители приносили это. Это сегодня происходит. И поэтому, читая это послание, мы должны достигнуть этой цели. Я должен задать себе вопрос, я стремлюсь к святости, у меня есть эта цель? Иоанн говорит, я хочу, чтобы это произошло в вашей жизни. Третья цель, которую я нахожу, как действует слово жизни в нас, это 1 Иоанна 5 глава 13 стих. Иоанн пишет, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Третья цель, которую ставит Иоанн, это наша уверенность в спасении. Он говорит, я пишу послание, чтобы у вас была уверенность в спасении. Как мы можем получить эту уверенность? Когда слово жизни действует в нас. Когда слово жизни действует в нас, мы понимаем, что мы, веруя в Сына Божия, имеем жизнь вечную. Я хочу этот вопрос задать, братья и сестры, каждому из вас. Вы имеете уверенность в спасении? Вы можете сегодня сказать, что я имею эту уверенность. Почему? Потому что я верую в Сына Божия. Спасение дается не по нашим заслугам, не по нашим делам. Единственное условие, которое мы находим в Священном Писании для спасения, это вера. И поэтому Иоанн так пишет, чтобы вы знали, не то, что вы покаялись 10 лет назад, не то, что вы когда-то уверовали 20 лет назад. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что вы, веруя сегодня, сейчас, если вы веруете в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. И он ставит эту цель перед нами. Он говорит, я хочу, чтобы вы, читая мое послание, получили эту уверенность и могли утверждены быть в этом. Итак, мы посмотрели на эти три цели. Три цели, которые ставит Иоанн. Наша радость, наша святость и наша уверенность в спасении. И тогда мы подходим к четвертому моменту. Каков должен быть наш ответ? Когда мы читаем это послание, мы будем слушать проповеди, когда мы слышим эту истину о слове жизни, каков должен быть мой ответ на слово жизни? И здесь я в этом послании тоже нахожу три важных, ключевых действия, которые каждый из нас должен совершить, если мы хотим, чтобы слово жизни произвело в нас действие. Если мы хотим быть радостными, если мы хотим стремиться к святости, если мы хотим иметь уверенность в спасении, три ключевых действия. Первое, я читаю об этом 3 глава, 23 стих. Сказано, а заповедь Его та, чтобы мы веровали в Иисуса, в Сына Его, Иисуса Христа. Наш первый ответ, нам нужно веровать. Читая это послание, проверяя свою жизнь, желая, чтобы слово жизни действовало в нашей жизни, мы должны веровать. Без веры ничего не произойдет. Поэтому да благослови нас Господь, чтобы это стал нашим ответом. Второй ответ, который я нахожу. Мы должны любить друг друга. Посмотрите, в этом же стихе, 3 глава, 23 стих, Иоанн продолжает. «И любили друг друга, как Он заповедал нам». Это наше второе действие, о чем пишет Иоанн много в этом послании. Почему он стал апостолом любви? Почему он пишет в этом послании много любви? Он говорит, если вы не любите друг друга, слово жизни не будет производить действия в вас. У вас не будет радости, у вас не будет святости, у вас не будет уверенности в спасении. И мы понимаем это, мы понимаем, что надо любить друг друга. Но эта любовь тоже где-то настолько глубоко у нас в сердце, что брат и сестра, которые рядом с нами, никогда не догадываются об этом. И поэтому проблема со служением. Трудно найти того, кто бы взялся за служение, потому что служение должно быть на основании любви. Мы должны желать этого. Мы должны желать что-то сделать друг другу, потому что любим друг друга. Я думаю, что когда мы будем вникать в это послание, разбирать его,
Мы должны молиться, чтобы Господь, как результат этого, дал нам действительно это понимание истинной любви, чтобы в церкви мы любили друг друга. Не просто как я понимаю, но как здесь написано, Христос говорит, как Он заповедал нам. И, наконец, третий ответ, который должен быть в нашей жизни, это хранить заповеди. И мы читаем об этом 3 глава 24 стих. Иоанн говорит, «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том». Третий наш ответ – мы должны хранить заповеди Господа. Мы должны знать заповеди. Мы должны знать, чему учит наш Господь. И мы должны хранить. Что такое хранить? Хранить – это тогда, когда кто-то нападает. Это тогда, когда кто-то хочет украсть, забрать, разрушить. И это было тогда в церквях. Это сегодня происходит. Враг через лжеучение, через мирских людей, мирских христиан. Он желает забрать заповеди Господа. Иоанн говорит, я хочу, чтобы вы хранили, чтобы вы знали эти заповеди и исполняли в жизни вашей. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы проверяли себя. И когда мы будем вникать в это послание, во все эти истины слова жизни, чтобы мы вместе с Иоанном сказали, я знаю Иисуса Христа, я слышал, я видел, я могу быть свидетелем. Слово жизни, сам Христос и Евангелие Его – действует в моей жизни. В моей жизни я замечаю это проявление. И поэтому я могу быть свидетелем Господа Иисуса Христа. Да благословит нас в этом Господь. Мы будем сейчас молиться и просить Господа, чтобы на этой предстоящей неделе, которая будет перед нами, мы проверили себя и посмотрели и увидели, где действие слова жизни в нашей жизни. В понедельник, вторник, среда и так далее. Где проявляется это? Где это радость, где это стремление к святости, где это уверенность в спасении. Если этого нет, читай это слово, чтобы мы получили это от Господа. Да благословит Он нас в этом. Аминь. Помолимся Господу.

0: эфире передача «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Пусть мир, милость и любовь и радость умножится вам и вашим близким. Очень часто мы слышим, как люди сетуют на свою тяжелую жизнь. У них много проблем и неприятностей. Их одолевают трудности и болезни. И тогда они со вздохом говорят: «Да, мы живем на земле, и от этого никуда не денешься. Так много здесь боли и скорбей. И так мало возможностей получить от людей утешение и исцеление. Но наш самый мудрый и самый надежный целитель, Господь, Он совершает в нашей жизни великие чудеса, если мы доверяемся Ему». Именно об этом я хотел бы поговорить в нашей сегодняшней программе. Бог исцеляет многими способами. Первое, что приходит на ум, это, к примеру, то, что человек, который был инвалидом, вдруг становится способным бросить костыли и вновь ходить на своих ногах. Мы представляем себе безнадежного калеку, который внезапно освобождается от своего увечья. Или человека, который уже находился на пороге смерти, и вдруг к нему вновь возвращается здоровье. Мысли об исцелении всегда рисуют перед нашими глазами такие впечатляющие иллюстрации. И в Библии мы встречаем много описаний таких волнующих чудес. Но нам всегда нужно думать о двух видах чудес: о тех, которые происходят быстро, и о тех, которые протекают медленно. Да, бывают чудеса явно сверхъестественного характера, когда ситуация меняется очень быстро. Но существуют также и медленные чудеса, которые не менее замечательны, чем быстрые. Подумайте, например, о прорастании морковного семени. Оно настолько мало, что его едва можно увидеть. Но проходит время, и оно начинает превращаться в нечто полностью отличное. Из маленького зернышка вырастает продолговатый овощ оранжевого цвета с большой зеленой верхушкой. Действительно, это такое же чудо, как и то, которое совершается мгновенно. Единственное различие между ними – это разное время их совершения. Мне нравится размышлять о медленных чудесах, которые творит Бог сегодня. Возможно, в вашей собственной жизни вы заметили, что вы начинаете меняться, когда к вам проявляют любовь и понимание, когда вам доверяют и на вас надеются. Может быть, ваш характер изменяется не слишком быстро. Это дело не одного дня. Но вы все-таки меняетесь. Я уверен, что Бог – это тот единственный в мире, кто способен исцелить человека как физически, так и духовно. Под действием Его руки вы изменяетесь изнутри, изменяется ваше сердце. Поэтому, когда мы говорим об исцелениях, мы не должны думать только об эффектных, зрелищных явлениях. Иногда и в наши дни происходят случаи, когда верные дети Божьи молятся во имя Иисуса об исцелении и удалении боли, и Бог немедленно посылает благословение и облегчение. Это действительно необыкновенно. В жизни праведников имеется много моментов, когда на их молитву приходит непосредственный ответ. Это побуждает верующих к особой хвале и прославлению имени Божьего. Но такие быстрые чудеса не происходят часто. Они скорее являются редкостью. Обычно Бог исцеляет медленно. Медленнее, но не менее чудесно. Пример этого – порез на вашей ноге или руке. Бог дает возможность телу самому лечить рану изнутри. Человек может остаться с видимым шрамом на годы, возможно, на всю жизнь, в зависимости от того, насколько глубокой была рана. И все это процесс лечения, который совершается Богом. Но есть и другой вид исцеления. Представьте, вы встречаете человека, который чем-то явно опечален. Он, конечно, пытается сделать вид, что все хорошо. Но вы замечаете, несмотря на его попытки скрыть это, что его сердце в смущении, он нуждается, чтобы кто-то понял его, проявил к нему любовь и заботу. Вот как вы можете исцелить вашего друга. Вы берете его за руку и говорите: «Как дела? Я хочу, чтобы ты знал, что я думаю о тебе и молюсь за тебя». Может быть, все, в чем ваш друг нуждается, это крепкое дружеское объятие. Если вы посещаете собрание группы сестер, и однажды вы встречаете женщину, которая испытывает одиночество, подойдите к ней и скажите, что вам приятно видеть ее, и что вы хотели бы пригласить ее в вашу группу, это тоже исцеление. В 17 главе Евангелия от Луки рассказана история 10 прокаженных. В те времена проказа была страшной болезнью. Вся кожа человека постепенно превращалась в чешуйки. Иногда болезнь принимала такую тяжелую форму, что у человека могла отпасть рука, даже целая, или омертветь, стать парализованной. Этой болезни так сильно боялись, что людей, которые заболевали ей, изгоняли из общества. Они считались крайне заразными нечистыми. Они не имели права находиться среди других людей. Поэтому их посылали обитать на кладбище вне города. Они жили среди могил, потому что на их исцеление не оставалось никакой надежды. Но в Евангелиях описано несколько случаев, когда Иисус исцелял прокаженных. Когда проходил Иисус, прокаженные стояли вдалеке. В законе не было точно установлено расстояние, но нам известно, по крайней мере, одно свидетельство, что прокаженный, стоящий с наветренной стороны, должен находиться не ближе 45 метров от незараженного человека. Уже отсюда видно, в какой изоляции жили прокаженные. Увидев Иисуса, они взмолились. Это был отчаянный крик о помощи. «Освободи нас! Мы не имеем никакой надежды без Тебя! Христос, будь милостив, исцели нас!» И тогда Иисус исцелил всех 10. После этого Он дает им маленькое задание. Они должны показаться священникам, чтобы их, так сказать, реабилитировали, и они получили право вернуться в свои семьи и в общество. Но после этого необыкновенного исцеления только один человек из 10 останавливается и понимает, что произошло. Остальные 9 были настолько счастливы и рады выздоровлению, что забыли о самом чуде. Они были так поглощены своим исцелением, что забыли поблагодарить того, кто исцелил их. И лишь один из них возвращается и преклоняется у ног Иисуса, чтобы поблагодарить его. Тогда Иисус задает вопрос. Не 10 ли человек исцелились? Где же остальные 9? Почему только этот один возвратился, чтобы воздать хвалу? Я желал бы, чтобы этот стих прозвучал сегодня в наших ушах. Не 10 ли исцелились? Где же 9? Что мы сделали для того, чтобы поблагодарить его за наше исцеление от зла и греха? Это очень важный вопрос. Я считаю, когда мы читаем историю о 10 прокаженных в 17 главе Евангелия от Луки, нам следует задать себе этот вопрос еще раз. Был ли я благодарен Господу за чудо исцеления, которое Он совершил надо мной? Признаю ли я, что это именно Он исцелил меня? Может быть, это было медленное исцеление? Но, тем не менее, это было чудо. Давайте прославим Его и будем Ему благодарны. Часто мы забываем благодарить Бога. В пору горькой нужды мы истово молим Его. А как только проходят бедствия, забываем о Нем. Многие вообще даже не молятся перед едой. А Бог дает так много для этой жизни. Он даже Сына Своего не пощадил, но предал за всех нас. Потому благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Заканчивая беседу, я хотел бы побудить вас размышлять над всеми чудесами, которые Бог совершает в вашей жизни, и над тем, как Он заботится о нас, посылая нам пищу и воздух. Он помогает нам день за днем. Он оберегает нас и печется о нас. Возвращаемся ли мы к Нему вновь и вновь, чтобы вознести Ему хвалу и благодарение? Или мы просто шагаем дальше своей дорогой, даже не потрудившись поблагодарить Его? Да благословит вас Бог наблюдать за Его действием в вашей жизни и быть щедрым на благодарение Ему.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Начинаем этот час программой «Открывая Писание». В ней на основе Священного Писания Александр Осадчий, ведущий этой передачи, размышляет на различные темы. После этой программы выйдет в эфир «Малый библейский колледж», затем «Духовная беседа» и в конце часа «Духовные мысли» – передача, подготовленная Германом Бемом.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Свет Иисуса Христа. Какие источники света мы знаем? Мы знаем, что есть свет от светил небесных, от солнца, от луны. Мы знаем, что есть свет от каких-то уже человеческих произведений, от лампочки, например. Много есть разных видов лампочки. Как ее создавали? А до лампочки свет был от свечи. Он был более тусклый. Свет – это то, в чем нуждаются все, без исключения, люди. Человек живет и бодрствует при свете. Если многие животные, наоборот, днем они спят, а ночью уходят на охоту, например. Или ночью просто бодрствуют. То человек приспособлен Богом к тому, чтобы ночью спать, а при свете дня бодрствовать. Но все известные источники света понятны. А почему же наша тема называется «Свет Иисуса Христа»? Давайте посмотрим радостную весть от Иоанна, 8 главу, стих 12. Итак, я прочитаю. Радостная весть от Иоанна, 8 глава, стих 12. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вы видите, о чем говорит Иисус Христос? Он очень ясно разграничил людей, тех, кто последует за Ним, и кто за Ним не последует. Вот те, кто последует за Ним, тот будет ходить во свете, тот будет иметь свет жизни. Это свет, который дает Иисус. Что дает нам свет Иисуса в нашей жизни? Он дает нам очень многое. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Ведь мы так нуждаемся в этом. Мы люди, которые родились сразу с грехами. Мы приняли природу Адама, у нас греховный ДНК. Мы люди, которые ходили во тьме, но по милости Божьей стали ходить во свете Иисуса. Свет Иисуса освещает наш жизненный путь. Псалом 118, стих 5. Слово Твое, светильник ноге моей и свет на моем пути. Кто-то спросит. Псалом говорит о Слове Божьем. Слово Твое. Причем здесь свет Иисуса Христа? Так в Слове Божьем назван Иисус Христос. Словом Божьим. Если мы посмотрим Иоанна 1 глава, там ясно об этом написано. начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале начало быть у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет людям. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. То есть абсолютно истинное утверждение, что свет Иисуса Христа, как Слово Божьего, освещает наш жизненный путь. Сколько препятствий на нашем жизненном пути? Сколько ям на нем? Просто представьте себе дорогу. Какую-то, например, мы не будем брать современную асфальтную дорогу. Да и то там бывают огромные ямы. Возьмем такую дорогу, проселочную, обычную. Представляете, одно дело ходить, когда темно, когда ничего не видно. Тогда ты можешь упасть в яму. Ты можешь встретиться с какими-то дикими зверями, которые выйдут на твой путь. Даже в некоторых местах можешь встретиться и с медведем, с волком, с какой-то лисой. Это когда ничего не видно. Но когда свет, и в нашем случае свет Иисуса Христа, освещает наш жизненный путь, тогда мы видим издалека. Там яма. Там кто-то идет из зверей, и мы можем уйти в другую сторону. Почему? Потому что Иисус Христос дал нам возможность через Слово Божье следовать за Ним по Его пути. Его путь, который освящен, на котором все видно, на котором нас поджидает благословение, а не ловушки. Почему мы можем идти по этому пути? Потому что Иисус Христос — свет, и Он светит для нас. По пути, который идет в вечность. Именно по этому пути мы и придем к вечности. Ведь Иисус сам сказал. Радостная весть от Матфея, 7 глава, стих 13. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. В конечном итоге, какими вратами мы пойдем, какой дорогой пойдем мы? Ведь если в темноте легко пойти по пути широкому, и только путь, освященный Иисусом, показывает нам правильное направление, куда нам идти, как нам идти, чего остерегаться. Это путь, который приведет нас к вечной жизни. Итак, свет Иисуса Христа — это видимая дорога, по которой мы идем. Что это еще? А еще это правильное понимание происходящего. Второе, письмо Петра, 1 глава, стих 19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Свет Иисуса Христа. И мы уже, анализируя первый пункт, говоря об освященной дороге, уже часть затронули этой темы. Правильное понимание. Сколько событий мелькает вокруг нас. сколько новостей, сколько разговоров. И все это проходит через наши уши, через наши глаза, что мы читаем, что мы видим. Мы видим, дорогие друзья, абсолютное безумие, которое происходит в этом мире. Но благодаря Слову Божию мы знаем, к чему все это идет. Свет Иисуса Христа позволяет нам правильно видеть происходящее. Мы видим. Это так, как говорит Слово Божье. Мы не будем слушать тех, кто пытается нам навязать какое-то свое мнение. Назвав белое черным, а черное белым. Верующие в Бога, те, которые идут по пути Иисуса, тех, у которых на этом пути есть свет от Иисуса. Такие люди следуют Божьему Слову и не склонны верить лжи. А ложь, она только усиливается. Лжи становится в мире все больше. Это касается не одной взятой страны, а в принципе. Как среди этой лжи понять, где правда? Все освещать светом Иисуса, Словом Божьим. Ведь Он сам же сказал нам: кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иметь свет жизни. Без правильного понимания происходящего, как мы будем иметь свет жизни? Мы будем где-то в потемках жизни, но без света жизни. Свет жизни возможен только при правильном понимании. Правильное понимание возможно только если мы смотрим Божье Слово. Потому что Иисус Христос, осветив нашу жизнь своим светом, дал нам способность правильного понимания происходящего через Слово Божье. Я хотел бы сказать еще об одном пункте и задать вам вопрос. Как вы считаете, когда вам лучше, днем или ночью? Я уверен, что подавляющее большинство людей ответят, что лучше днем. Днем. Почему? Ну, например, как правило, днем теплее. День действительно лучше ночи. Хотя и ночь красива, но человек бодрствует днем, а ночью он должен спать, по идее. Днем видны все краски дня. Днем. Ночью видно гораздо меньше. Ночью, как правило, холоднее, а днем теплее. Свет Иисуса Христа. Это дорога, по которой мы идем, освященная Иисусом. Это правильное понимание происходящего через призму Божьего Слова. Это тепло дня. Это тепло от Господа всем спасенным. Тепло ли вам, когда вы прочитаете, что сказано в Божьем Слове? Не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим его.
2: что приготовил Бог любящим его. Станет ли тепло вам от этого? Я думаю, что, безусловно, станет. Почему? Почему мы имеем такие привилегии? Потому что свет Иисуса Христа освещает нашу жизнь, показывая дорогу, показывая, как все понимать, дает нам тепло, которое заключается в надежде. Это все свет Иисуса Христа. Следуйте за Иисусом, чтобы ходить в Его свете –

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Малый библейский колледж. Духовные беседы». И в конце часа выйдет в эфир передача Германа Бема «Духовные мысли».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на занятиях Малого библейского колледжа и продолжаем цикл бесед, в которых мы изучаем систему ценностей Иисуса Христа. Как мы уже знаем из предыдущих бесед, центральное место в евангельском учении занимает любовь. А часто ли мы задаем себе вопрос, чем моя любовь отличается от любви Христа? Исповедую ли я ту же любовь? Да, мы несовершенны, и далеко не всегда мы имеем ту же любовь, но тем не менее мы должны являть окружающим нас людям Христа, подобно тому, как когда-то Он сам явил людям Бога во плоти.
1: Некто сказал: «Когда я хороший, когда я делаю то, что нужно делать, то Иисус любит меня. Но Он не перестает любить меня и тогда, когда я плохой, хотя это печалит Его великое сердце». В прошлый раз мы вели разговор о любви Иисуса Христа к грешникам. Не вселяет ли в вас оптимизм тот факт, что Иисус не отворачивается от нас даже тогда, когда мы отворачиваемся от Него? Христос пришел в этот мир не для осуждения, но для спасения. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы поразмыслить о любви Иисуса к Его врагам. Любовь Иисуса к врагам делает Его самым уникальным человеком из когда-либо живших на земле. Распятый на кресте, Он вознес к небу такую молитву: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мучимый за грехи мира, за грех людской, за грех тех людей, которые предали Его на смерть, Иисус находил в себе силы молиться за них, прося Небесного Отца не об отмщении, а о прощении обидчиков. В 6, 8 и 10 стихах 5 главы послания к римлянам апостол Павел описывает, как Иисус любил нас, когда мы были еще грешниками и когда мы были Его врагами. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». В этом известном отрывке апостол Павел говорит о том, что любовь Христа не имеет условием предварительную любовь человека. Она безусловна, безоговорочно, она не основывается на нашей преданности. Спаситель любит нас и тогда, когда мы еще очень далеки от Него, когда мы живем безбожной жизнью, когда мы являемся Его врагами. Я думаю, что никто в мире не имел более волнующих духовных переживаний, чем апостол Павел, прежнее имя которого было Савл. Встреча со Христом по дороге в Дамаск, крещение Анании, исцеление, исполнение Святым Духом, годы скитаний в Аравийской пустыне, искание, общение с воскресшим Христом не прошли тщетно. Они научили Павла всему тому, о чем он поведал нам в своих богодухновенных посланиях. Итог своих переживаний, своего духовного опыта Павел приводит во 2 главе послания к Галатам. «Я сораспялся Христу, и уже не я».

я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». После встречи с воскресшим Христом и чудесного общения с Ним на дороге в Дамаск, по которой шел Павел с недаемой слепой ненавистью и желанием предать беспощадной смерти тамошних христиан, этот некогда безбожный человек смог говорить о вере в Сына Божия, возлюбившего его и предавшего себя за него. Откуда все это? Я думаю, что воспоминания о волнующих переживаниях от общения со Христом не могли оставить Павла равнодушным. Школа общения с воскресшим Господом была для Павла лучшей богословской школой, что и вдохновило его на написание почти половины книг Нового Завета. И эта любовь, о которой писал апостол в 13 главе 1 послания к Коринфянам, безусловно и безоговорочно по отношению ко всякому человеку, так как она не зависит ни от каких условий и не основывается на личной выгоде и не ожидает ничего взамен. Потому-то Христос и мог любить грешников, мог любить распинавших Его, мог любить апостола Павла в бытность его гонителем христиан. Но Иисус не остановился на том, что Сам возлюбил грешников и врагов. Он призывает к этому и нас. Я думаю, что в 5 главе Евангелия от Матфея, которая является частью Нагорной проповеди, дано самое великое этическое учение в мире. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»? А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Пожалуй, мир не знал более высокой этики, чем это. Иисус призывает каждого, слушающего Его слова, исповедовать те же взаимоотношения, любя не только любящих Его, но и грешников, и даже врагов. Жизнь Иисуса Христа буквально перевернула весь мир, начав отсчет новой эпохи. Своей жизнью и учением Иисус показал то, чего мир доселе не видел – величайшую, абсолютную любовь. Вдохновляя апостолов на изменение мира, Иисус словно спрашивает их: «Как вы собираетесь изменить мир без моей любви? Если вы не исповедуете ту любовь, которую исповедовал я, то вам не удастся повлиять на мир. Что удивительного в том, что вы любите тех, кто любит вас? Это обусловленная любовь. Вы принимаете их точку зрения, и потому они любят вас. Но Христос говорит каждому, кто хочет следовать за Ним: если те, кого вы любите, заслужили вашей любви, то нет в вашей любви никакого благородства. Вы не делаете ничего необычного. Помните, вы не можете быть солью земли или светом миру, если вы ничем не отличаетесь от обычных людей». Молитва распятого Христа о прощении грешников, распинавших Его, относилась и к нам. Ведь было время, когда мы жили, не зная Его, но Он любил нас и тогда, когда мы жили совсем небогоугодной жизнью.
мы были в числе тех, кто распинал Его и кого Он любил. Пример нашего Господа и Учителя вдохновляет любить не только друзей, но и недругов. Приходится признать, что сегодня не модно призывать к тем ценностным ориентирам, какие были у Христа. Сегодня не моден призыв «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Слово «совершенный» беспокоит людей, ведь оно означает полный, завершенный, зрелый. В одном из своих посланий Павел говорит: «Все Писание богодухновенно, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть пусть он будет зрелым, угодным Богу. Но если слово «совершенный» обескураживает вас, попробуйте прочитать Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих, выпустив это слово. Итак, будьте как Отец ваш Небесный. Что же представляет собой ваш Небесный Отец? В добавление к тому, что Он совершен, Он есть любовь. И если Иисус призывает нас исповедовать те же духовные ценности, то мы должны делать это. Мы должны любить своих врагов, должны иметь безусловную, безоговорочную любовь. Мы должны быть такими, как Отец наш Небесный. Мы должны любить, не ожидая ничего взамен. Любить во что бы то ни стало. «Я люблю тебя, несмотря ни на что». Эти слова, обращенные к недругу, хочет слышать из уст каждого ученика Иисус Христос.

Подошла к концу очередная передача Малого библейского колледжа. Мы надеемся, что наши занятия не проходят бесследно, что те вопросы, которые мы поднимаем, не оставляют вас равнодушными и побуждают исповедовать те идеалы, которые исповедовал наш Господь. Передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Дорогие друзья, пишите нам. Мы будем рады получить ваши письма с отзывами и пожеланиями. А также вы можете в них поделиться своими проблемами, своими переживаниями. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир одна из духовных бесед, и после нее программа «Духовные мысли», автор и ведущий которой Герман Бем.
1: «Пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, до нашего поколения через бури веков дошедшее. 8 лет назад в наш маленький город, расположенный недалеко от озера Мичиган, переселились родители пастора нашей церкви. В то время им было уже около 80 лет. Их звали Павел и Альта Джилет. От друзей в церкви я как-то услышала, что дедушка Джилет с молодых лет служил Господу и на протяжении всей своей жизни был пастором нескольких церквей в Северной Америке. И только теперь, в глубокой старости, они с женой вынуждены были из-за слабого здоровья переселиться поближе к сыну. Мы познакомились, и старый пастор много рассказал мне о своей жизни. Павел Джилет родился в семье почтальона в штате Пенсильвания, в Америке, в 1903 году. Он был 6-м ребенком в семье. Рос Павел Джилет в христианской семье, с детства посещал церковь и воскресную школу. Но личное, сознательное решение следовать за Христом он принял позднее, когда был уже студентом инженерно-механического факультета. После покаяния Павел горел желанием свидетельствовать о Христе среди своих товарищей-студентов. Но очень скоро он обнаружил, что недостаточно хорошо знает Библию. И на многие вопросы студентов о Боге он часто даже не знал, как и отвечать. Тогда он решил хоть на один год прервать свою учебу в институте и поступить в библейскую школу. Мать воспротивилась этому решению. Она хотела, чтобы он поскорее закончил институт и стал инженером-механиком. Но Павел считал очень важным для себя хорошо знать Библию. Он поступил в библейский институт в городе Бостоне. Однако на инженерный факультет он так больше не возвратился. Во время учебы в библейском институте он понял, что его главное призвание – быть проповедником. Павел окончил библейский институт и стал трудиться для Бога. Павлу Джилет было 22 года, когда он женился. Вскоре после этого небольшая баптистская церковь в его родном городке в Пенсильвании пригласила его стать их пастором. Все складывалось благополучно в жизни Павла. Он трудился в церкви, у него была добрая и любящая жена. В их молодой семье родилось 3 детей. Так прошло 5 лет. Но в сердце Павла Джилета почему-то стала расти тревога. С одной стороны, он трудился для Господа, проповедовал Евангелие, люди приходили ко Христу. Но его все чаще стала посещать мысль, что рядом с его церковью была другая церковь, недалеко еще одна, а во всей округе церквей было так много, что их трудно было даже сосчитать. И Павел стал думать, что есть ведь такие места, где еще нет ни одной церкви, а может, нет даже ни одного верующего. Господь зажигал в его сердце тревогу о Канаде, о северных районах Канады. Сам Павел так описывает этот период в своей жизни. «Наша маленькая церковь росла, прибавлялись новые члены, видимым было благословение Божие. Но в то же время Господь побуждал меня оставить это место, где люди и без меня смогут услышать о Христе. Господь зажигал в моем сердце стремление идти с проповедью в те места, где нет еще проповедников Евангелия. И я думал так, а стоит ли вспахивать снова и снова все тот же участок земли, трудиться на одном и том же поле, когда было так много полей, которых еще не коснулся евангельский плуг. Как мог я оставаться спокоен, когда во многих северных районах Канады живут люди, ни разу еще не слышавшие доброй вести о спасении в Иисусе Христе?» Павел продолжал. «Я понимал тогда, что этот Дух Святой работает в моем сердце. Никто из людей не убеждал меня ехать в Канаду, никто не писал мне писем о нужде этого края. Но бремя заботы о погибающих душах все тяжелее и тяжелее давило на мое сердце. Я много молился об этом, беседовал с женой и в конце концов принял решение отпроситься у церкви на 3 месяца, самому проехать на север Канады и разузнать, что там происходит, какая там нужда. Так я и сделал. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, записаны слова Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Слышишь, звучит повеление Иисуса о благовестии, до нашего поколения через бури веков дошедшее. Итак, Павел Джилет откликнулся на это повеление Христа о благовестии. Весной 1932 года он отправился на 3 месяца в северную часть Канады. В течение этого времени он стучался в двери многих тысяч домов. Люди открывали и в большинстве случаев приглашали его зайти. И тогда проповедник в дружеской беседе за семейным столом рассказывал им об Иисусе Христе, читал из Библии. Так он обходил поселок за поселком. Были случаи, когда люди приходили ко Христу. Как-то Павел набрел на небольшую хижину в лесу. Там жили муж с женой и их 4 взрослых сыновей. Все они настолько заинтересовались свидетельством о Христе, что попросили Павла остаться и погостить у них. Он согласился. В результате все 6 отдали свои сердца Господу. 3 месяца подходили к концу, и Павел стал собираться домой. Но проблема была в том, что у него не было денег на обратную дорогу. У Павла осталось всего $5, и необходимо было написать об этом жене и ожидать денежного перевода от нее. Павел остался ждать письма от жены в городе Саскатун. В первый же день в Саскатуне он вышел на улицу и обратил внимание на двигавшуюся по городу процессию запряженных лошадьми телег. В телегах сидели женщины, дети, домашние животные, а также они были нагружены сундуками, мешками и всякой домашней утварью. Привлекало внимание то, что эти телеги тянулись нескончаемым потоком, их было великое множество. Некоторые из них остановились напоить лошадей, и Павел подошел к ним и стал расспрашивать, кто они, откуда и куда едут. Так он узнал, что в южных районах этой провинции уже несколько лет подряд была засуха. Фермеры бедствовали. И тогда правительство предложило им переселиться на север, начать выкорчевывать лес и разводить хозяйство на этих незаселенных землях. Около 70 тысяч крестьян переселялись на новые земли в этом первом потоке. Услышав об этом переселении, первым вопросом Павла было: «А кто расскажет им о Господе?» И он решил сразу же проехать в те места, чтобы самому обо всем разузнать. Павел отправился в путь в тот же день, хотя в кармане у него оставалось всего $5, а перевод от жены все еще не пришел. Продвигаясь все дальше на север, он стал встречать небольшие деревни новых поселенцев. И в каждом месте он останавливался и рассказывал им о Христе. Но вот в одно воскресное утро мотор его машины заглох. Окончился бензин, и не было уже ни копейки денег. Машина остановилась на грунтовой проселочной дороге посреди леса. Павел вышел из машины, сел на траву и стал думать, что делать дальше. Сам он так вспоминает об этом происшествии. «Интересно, что дьявол тут же завладел моими мыслями и стал нашептывать мне: „Глупец, и что понесло тебя в эту глушь, на север Канады? Кто звал тебя сюда? Проповедник. Ну что, сегодня воскресное утро, а ты не в церкви, не за кафедрой, а посреди леса у заглохшей машины, без бензина, без денег, без еды. Что же ты думаешь делать дальше?» Как только я понял, кто нашептывает мне такие мысли, я сразу же опустился на колени и воззвал к Богу. И Господь успокоил мое сердце, дал мне свой мир. Я поднялся с колен и услышал приближавшиеся шаги. Из-за деревьев вышел человек. Это был один из переселенцев. Оказывается, я был совсем недалеко от их поселка. Он поздоровался со мной и спросил, что я здесь делаю. Я решил сразу ему всего не рассказывать и ответил, что я раздаю бесплатно разный товар. Он очень удивился, заинтересовался и тут же протянул руку. Отлично. Я только недавно здесь поселился, и у меня множество разных нужд. Давай свой товар». Я ответил: «Знаешь, друг, я во всем хочу поступать по справедливости. Веди меня к своим друзьям, и я вам всем раздам поровну». Он согласился и говорит мне: «Пошли, Ты попал сюда как раз в нужный момент. Мы все сейчас собираемся на сходку, и я как раз туда иду». Я закрыл двери своей машины, и мы пошли. Мой новый знакомый представил меня руководителю сходки, и тот дал мне 5 минут перед началом сказать все, что я хочу. И я рассказал им о спасении в Иисусе Христе и о том, как Бог изменил мою жизнь и наполнил ее смыслом. Но много ли скажешь за 5 минут? Я вынужден был остановиться. Председатель встал и обратился ко всем собравшимся. «Ну что вы скажете? Правда интересно. Я никогда еще не слышал подобного. А что, не начать ли нам сходку позднее, а сейчас дать ему слово? Пусть продолжает». Многие закивали. И так я в течение целого часа говорил им о Христе. А после сходки председатель попросил меня остаться еще на несколько дней в их поселке, чтобы каждый день говорить перед людьми. Конечно же, я сразу согласился. Я прожил у них 10 дней. За это время 19 человек обратилось ко Христу. А дальше Павел Джилет рассказал мне, как он возвратился домой из этой поездки, сознавая огромную нужду в проповедниках Евангелия в каждом из поселков с переселенцами. И Павел решил обратиться к выпускникам библейской семинарии с призывом поехать на труд в Северную Канаду. Но реакция студентов ошеломила его. Этих будущих служителей Божиих в первую очередь интересовало, а какая там зарплата? А есть ли там дом для пастора? А большие ли там церкви? Павел объяснил им, что церквей там нет, что придется начинать на пустом месте, начинать с самого начала, как апостолы когда-то начинали свое служение, не спрашивая, сколько им заплатят или в каком доме им придется жить. Однако Павел уехал из семинарии ни с чем. Ни один из студентов не откликнулся на нужду в Северной Канаде. Но равнодушие студентов не остановило Павла Джилета и его жену Альту. Они собрали свои вещи и с 3 маленькими детьми переселились на север. И там они трудились среди переселенцев более 10 лет, трудились по силам и сверх сил, одновременно в нескольких поселках. Климат и условия жизни в этой местности были очень суровыми. Зимой морозы доходили до минус 50 градусов. Снег каждую зиму лежал более 6 месяцев. Лето было очень коротким, и кроме картошки там почти ничего не росло. С началом весны комары и мошки стаями кружились в воздухе, и от них не было спасения ни людям, ни животным. Но сердца людей в этих суровых условиях жизни были широко открыты для евангельской вести. И Павел, и его жена, и дети стали свидетелями и участниками большого дела пробуждения, которое совершал Господь. Иисус Христос сказал ученикам Своим: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою». Дорогие друзья, а как бесконечны просторы нашей земной Родины! Сколько есть еще деревень, поселков и даже городов, где люди никогда не слышали вести о Христе! Сколько есть еще мест, где нет ни одного верующего! Кто из нас согласится сегодня, как Павел Джилет и его жена Альта, расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами жизни больших городов и поселиться там, где нет еще ни одного верующего? В Библии написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовные мысли». Ее автор и ведущий Герман Бем.
1: Миром Божьим ко всем, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Закон и пророки Деян, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Итак, усилие, и всем ли понятно, в чем именно усилие? Сразу приходит на память вот то сравнение, как Христос объяснял ученикам, говоря, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Как раз наоборот, в погибель там широкие врата, там путь пространен, и многие идут ими. И так явно, что человеку нужно в чем-то приложить колоссальные усилия, чтобы протиснуться сквозь эти тесные врата. В чем же они именно? Я не раз приводил этот пример. Если ты, допустим, хочешь похудеть, скажем, ты там весишь 150 килограмм, да, попробуй это сделать сам в свободе. Думаю, тебе придется намного тяжелее, чем если нанять какого-нибудь тренера, который будет стоять с палкой, да, и будет тебя гонять. У тебя есть, так сказать, помощник, который тебя, знаете, нажимает на тебя, да, и тогда получается легче. Поймите, что Евангелие – это не закон. Закон – это вот как тот тренер с палкой, который тебя заставляет, и это всегда проще. Тут усилие делать легче, но от этого такого насилия, от закона, от того, что обязан, должен, нужно, жизнь в тебе не явится. Евангелие – это свобода, это дар. Тут нужно из-за любви, из-за того, что ты Бога понял, захотел, приложить усилия. В чем? Вот об этом я и хотел бы с вами поделиться, хотя я это уже и не раз делал. Вот нередко встречаю таких людей, которые говорят: «Я верю, я все слышу, я понимаю, я совсем согласен, мне даже все нравится, я готов на все». Но у него так ничего толком не получается. Человек опять там же, где и был, он опять ворачивается в ту же грязь, из которой вроде бы вылез вчера, его опять захватывают все эти похоти, которым он жил. Он потом опять оттуда вылазит, он и плачет, и старается, и рыдает, и хочет, и говорит: «Я верю», и так далее. Когда ему говоришь: «Ну вот же слово, нужно его же просто принять», ничего не получается. Вопрос: почему, в чем проблема? И не знаешь просто, как достучаться, как человеку объяснить, вот именно показать, знаете, вот эту вот кнопку, на которую нажать, вот эту дверь, которую открыть, объяснить часто не получается, сложно. Почему? Потому что закрыты уши, потому что глаза не видят, и тут не надо удивляться. Вспомните, когда Христос говорил к народу, когда за ним шли тысячи, он не мог им говорить, но говорил притчами. И ученикам он сказал, потому что они имеют глаза, но не видят, имеют уши, не слышат. В чем проблема? Проблема в законе, проблема в букве, проблема в предписаниях, проблема в том, что человек привык поступать так, так, так, и он судит и видит себя именно вот по букве, по правилам, по внешнему, по наружному. Я вам прочитаю, как об этом написано. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Ну, когда обращается Господь, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Итак, усилие приложить нужно, во-первых, в том, чтобы снять это покрывало. Знаете, а Новый Завет, по-моему, сегодня христиане, не только сегодня, а вообще уже от самого начала превратили в тот же Ветхий Завет. Из Нового Завета сделали букву закона, которую нужно исполнять. Отсюда человек прилагает усилия где? Совсем не там. Он прилагает усилия в делах, в поступках, исполнить, все сделать правильно, все сделать так, как написано. А в душе, в сердце своем, в духе остается мертвым для Бога. Мы все прекрасно знаем, что закон ничего не довел до совершенства. Буква закона, мертвая буква, не могла дать жизнь человеку. Евангелие же – это есть жизнь, реальная жизнь. Это есть дух. Это не правило, это не расписание, как и что нужно делать. По Евангелию, когда человек услышал слово истины, должно произойти духовное озарение. Человек должен выйти на свободу, освободиться от того, чем он был связан. Здесь нужно уверовать. И вот тут нужно приложить вот эти самые усилия, чтобы шагнуть вот в эти тесные врата и встать на этот узкий путь. Вот давайте посмотрим, как сказано об Аврааме. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти?» Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера вменяется ему в праведность». Так и Давид называет блаженным человек, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И получается в вере, да, вот когда человек пришел к Богу, у христианина, есть такая тонкая вещь. Знаете, вроде бы незаметно, так немножко, да, но от этого зависит вообще вечная жизнь. Тут речь о плодах веры. С одной стороны, чаще всего это и есть у верующих, ну вот, знаете, таких как бы в кавычках верующих. Когда человек делает, вот он сделал, постарался, да, все исполнил, и потом как подтверждение тому, что он верит. Вот он говорит, я, посмотрите, вот я все сделал, он сам себе, во-первых, это говорит. Все исполнил, все у него получилось, и со стороны его все хвалят, и вот он потом говорит, смотрите, я верю, посмотрите на мои дела, у меня все хорошо, вот все выглядит правильно, вот такой вот я хороший христианин. Если это у тебя так, то, к сожалению, это может быть вообще-то не Божья праведность в тебе, но именно твоя личная праведность. И в этом-то и проблема. И в сути ты даже вот в таком положении оказываешься на стороне непокорных Богу. И об этом апостол Павел четко сказал. «Ибо свидетельствуем, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. То есть усилия можно прикладывать совершенно не там, где это нужно сделать. Если я прикладываю усилия в своих, так сказать, делах, да, я стараюсь, я прилежен, я все делаю так, как надо, и вообще не придерешься ко мне, да, но в конце концов я могу оказаться сути мертвым для Бога. Потому что я ему не покорился. Я, так сказать, не принял его праведность, которая как дар. Свою я праведность должен отвергнуть, она как запачканная одежда. Но принять мне нужно его праведность. Это и есть Иисус Христос, который вселяется в человека. Еще раз читаю это место. «А не делающим, но верующим в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Вы слышите? Именно вера твоя. Вот услышав слово истины, ты говоришь «я верю», ты принимаешь, и это слово растворяется в твоем сердце. Вот это и есть праведность. Именно поэтому Бог делает тебя праведником, что ты не засомневался и принял его слово без всяких каких-либо колебаний и сомнений. Вот посмотрите, как еще написано об этом, как пишет апостол Павел Галатам. «Так и Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». И вот еще дальше пишет апостол Павел Галатам. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью». Получается, мне не надо делать, ну просто веровать. И вот в этот момент, конечно же, полетели на нас камни. Да? Вот она, ваша вера, вам ничего не надо делать, вам все можно и так далее. Но стоп, дорогие друзья. Мы никак не говорим, что делать ничего не надо. Вопрос здесь в другом. Дела придут как следствие веры. Вот в чем усилие. Нужно стоять в вере и дождаться, когда придут дела из сердца. Вот в этом суть. Ожидание и вера, что дела придут изнутри, как жизнь, потому что я стал таковым. Не потому что надо, потому что я постоянно, знаете, стараюсь, прикладываю усилия сам, во всем прилежный. Не в этом Евангелие. Усилие приложить именно в том, чтобы слышанное слово растворилось во мне, чтобы оно начало во мне жить. То есть это вера в то, что Бог свершил во Христе, что там свершилась победа, что Бог просто меня взял, потому что я поверил. И раз я поверил, Он сделал меня угодным для себя, чтобы вселиться в меня и жить во мне. Вот в чем Евангелие. Я до этого был негодным сосудом, а теперь стал угодным. Почему? Потому что я себя сам переделал, что ли? Ну нет, конечно. Потому что я поверил.